0: мы находимся в помещении пищевого производства, я вам покажу небольшую экскурсию. Основная задача, которую передо мной поставили, сказали, что мы планируем строить большое здание для производства 7000 десертов в сутки. Поэтому нам нужно найти помещение и разработать для него цеховой план, для того, чтобы это было максимально эффективно спланированное здание для производства десертов. Вот. Ну и вот, в принципе, вот это здание, это был просто пустой блок, в котором уже конкретно по моей планировке строились цеха, строились камеры, и выстраивалась вся полностью цеховая структура. Я взял направление именно шоколад, конфеты и все, что связано с шоколадом, и занимаюсь именно в этом направлении. Даже среди тех людей, которые вот еще буквально там пару лет назад не имели ни малейшего представления о кондитерке, а сегодня уже делают там торты на заказ или даже пытаются делать какие-то мастер-классы, знаю таких людей, которых вот, ну, сам лично консультировал, были у меня, там, практиковались, вот, а сегодня уже там смело заявляют, что делают торты на заказ. И вот такое отношение немного не то чтобы злит, а как бы, ну, понимаешь, что люди очень поверхностно относятся к кондитерке и думают, ну, как бы к кондитерскому производству, к искусству, и думают, что как бы достаточно просто научиться там печь бисквит, и все, это уже кондитер, который может делать десерты на заказ. Мы сейчас находимся на рынке, и сейчас мы будем выбирать шоколад для того, чтобы сделать конфеты. Все, идем. Привет. Дай мне, пожалуйста, какой шоколад есть.
1: Я смотрю, вот это у нас какое есть?
0: Это, смотри, это Россия, это Франция, это Бельгия.
2: А, вот примерно, да?
1: Российская, французская, Бельгия.
0: Нет, Италия. Италия, Россия.
1: Пожалуйста, бельгийский. Российский и итальянский.
0: Ну, вот здесь на упаковке указана степень плавления шоколада, степень текучести, и это лучше всего подходит для производства конфет, ну и плюс качество и вкус у него самые лучшие.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо за хороший товар. Когда я только-только начал, мне вообще говорил, ну, куда ты лезешь? Ну, ты понимаешь, что твой предел – это там мыть посуду и убирать столы, как бы, да, что на кулинарии ты не заработаешь. А мы как-то с тобой, по-моему, в этом тоже говорили, что была история, когда обо мне напечатали на второй страничке самого популярного журнала «Владикавказа», и мой отец никогда в жизни этот журнал не листал, не читал и не держал в руках. А тут как бы то ли стечение обстоятельств, то ли кто-то ему показал, но я вечером, придя домой с работы, я сидел за столом, он кинул мне этот журнал за стол, именно развернутый на моей на той страничке, где изображен я, и очень пренебрежительно сказал мне такие слова, что, ну, ты хочешь этим прославиться, ты действительно хочешь этим заниматься, но это не то, чем должен заниматься мужчина, это не выбор мужчины, то есть как-то вот так, и это было очень, это, наверное, был самый переломный момент в том, чем мне дальше заниматься, и в этом мне помог мой дядя, мамин родной брат, который мне сказал, что я всю жизнь мечтал стать поваром, мне не дали. Не откажись ты от своей мечты.

вот сложность шоколада всего заключается в том, что там принципиально важна точность градусов. То есть шоколадную продукцию можно испортить, если даже нарушить технологический процесс там достаточно на 1-2 градуса, и уже можно испортить продукцию. Поэтому важно соблюсти точность на всех...

0: позициях в процессе работы с шоколадом, начиная от темперирования, заканчивая формованием и упаковкой готовой продукции. Шоколад темперируют для того, чтобы, во-первых, стабилизировать жиры, во-вторых, сделать сам шоколад более податливым и эластичным для работы. Ну и самое главное, при процессе темперирования, вот если правильно сделано темперирование, проведено темперирование шоколада, то на поверхности шоколада и шоколадных изделий мы не увидим проседь, которая так часто отпугивает людей, и они думают, что это испорченный шоколад, и его больше нельзя есть. Если мы возьмем шоколад, то нормальные условия для шоколада – это 20-22 градуса. То есть он в таком застывшем кусковом состоянии шоколад. И для того, чтобы избежать вот этого белого налета и седины на шоколаде, то шоколад нагревают до температуры 50-55 градусов, в зависимости, какой это шоколад – белый, молочный или темный. А потом опускают до температуры 29-31 градус, опять же, в зависимости от того, какой это сорт шоколада, и уже после этого начинают с ним работать. Кондитеры в шоколаде, наверное, если про... могут там сказать, ну, между делом, да, там всякие тортики, как бы, да, там, или если говорят тортики. Но больше всего вообще, в принципе, любого шеф-повара, повара или шоколатье раздражает, когда говорят работник кухни. Это вообще просто что? Как ты смертный вообще такого мог сказать?
1: Сколько попортил шоколада? Ну, достаточно много. Поначалу, когда начинал работать с шоколадом, я... У меня было очень опрометчивое понимание того, что, ну, я уже работаю почти 10 лет в сфере кулинарии, и шоколад не станет для меня чем-то новым и неизведанным. Поэтому я где-то опрометчиво понадеялся на свою какую-то уже опыт ресторанной сферы, опыт работы поваром-кондитером. Но я очень сильно ошибался, поэтому я не знал очень многих тонкостей в работе с шоколадом. Ну, если говорить об объемах, то, наверное, 100 кг испортил точно.
0: Да, шоколад перед тренировкой, наоборот, это полезно, потому что шоколад – это быстрый углевод, и он дает быструю энергию, и перед тренировкой – это как раз то, что нужно для организма, для дополнительной энергии.
1: Если вернуться назад к самому началу того, как я становился поваром, уходил в ресторанную сферу, ведь... Какой-то момент было такое, что я мог уйти в профессиональный спорт, и у меня были очень хорошие задатки на это. Я занимался тяжелой атлетикой и очень быстро в раннем возрасте показывал очень внушительные результаты.
0: Занимаюсь, я получаю огромное от этого удовольствие. Я не могу сейчас сказать, от чего я больше получаю удовольствие, от времени, проведенного сейчас в зале, или от того, что я работаю с шоколадом, работаю с хорошим продуктом, с десертами. Не могу сказать, что во мне вызывает больше эмоций, но могу сказать точно, что и то, и другое направление меня очень сильно вдохновляет.
1: Я верю в то, что написано в Библии о нечистой пище, и то, что Бог призывает нас не трогать это и не употреблять в пищу, поэтому в какой-то степени и это, написанное в Библии, повлияло на то, что я ушел из работы поваром, ушел в кондитерское искусство, в работу с шоколадом, потому что в этом направлении ты не пересекаешься с нечистой пищей.
0: Я могу резать любой продукт, не глядя на него, и для этого не нужно на него смотреть. Отрезал, но это было, когда только-только начинал работать поваром, ну, скорее ногти, чем пальцы. Но как бы уже в последнее время, точнее, уже очень давно

0: Не отрезал. Отрезал этот.
1: Шоколад – это не просто еда, не просто десерт, а что-то, то, что поднимает настроение, то, что вдохновляет.

Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

Мне иногда говорят, вот чего, почему вы эту работу начали заниматься, какой вы молодец, вы герой, все. Героизма здесь никого нет абсолютно. Почему я эту работу занимался? Потому что ничем другим в той ситуации просто нельзя было заниматься, когда я узнал, что в России столько беспризорных. Это было начало 90-х годов. Я от Моссовета попал в экспедицию по следам детей Санкт-Петербурга, начала века. И мы проехали по железной дороге до Владивостока и обратно и окунулись в беспризорность. Это был 91-й год, осень. И с тех пор я понял, что я ничем другим заниматься не могу.

От хорошей жизни этим заниматься не будешь. Но, то есть, когда не видишь цели и не видишь, что ты ее достигнешь, очень трудно, страшно просто. И опять, не из-за того, что вот я такой герой, мне было страшно этим заниматься, потому что это фильм «Республика Шкид». Это вот сразу вспоминается, это грязь, это оружие. Ну, когда мне кто-то из моих знакомых сказал, а давай подумаем, как сделать приют для детей. Честно говоря, мне было не по себе, потому что, опять же, «Республика Шкид», все остальное стало всплывать в голове. Вот. Но когда стал работать, я просто почувствовал, что это мое, потому что я вижу ребенка, для меня это мой ребенок.

Несложно. Главное их любить. Когда я разговаривал с нашими коллегами из Франции, я сказал им, ну, они нас стали спрашивать, как вы достигли таких успехов, что вы так работаете.

0: Я говорю, есть такой термин, я говорю, может, он не совсем научный. Во главе всего должна стоять любовь. Им перевели, они сказали, это очень научный термин, это очень важно. Потому что если вот их любить, если относиться к своему собственному ребенку, все получится.
1: Как недугом, одиночеством томим, ты бредешь, скиталец в мире этом. Нет вопросом трепетным твоим ни внимания, ни отказа, ни ответа.
0: Когда я принял решение наперекор всему, наперекор своей семье, наперекор здравому смыслу, просто я решил уйти. Я был ведущим инженером, просто уйти заниматься детьми. Я сказал так, я говорю, знаете, я занимался физикой завтрашнего дня. Я занимался нанотехнологией. Это создание приборов в микромире. Это фантастика. Это искусственный разум, интеллект и все такое. Это можно делать роботы, которые глазами не видны, и которых происходит кровь, и они будут лечить человека. Ну, это вот... И, с другой стороны, это оружие страшное. Хотя я был физиком, но в оборонке работал. Одна журналистка сказала, Степан Муаевич, а вам не стыдно работать на военных? Я стал оправдываться, а потом думаю, ну, наверное, стыдно. Вот, и я ушел. И да, и самое главное, я сказал, что я занимался физикой завтрашнего дня, но понимал, что если с детьми заниматься никто не будет, она физика завтрашнего дня не будет нужна никому. Никому будет ей заниматься. А кстати, один умный журналист спросил, а чем вы занимались, будучи ученым, там, инженером? Я говорю, я занимался исследованием влияния агрессивной среды на радиоматериалы. Он говорит, так вы сейчас тем же занимаетесь. Вы занимаетесь исследованием агрессивной среды на детей. И как с этим бороться? Я был 8 лет директором приюта «Дорога к дому». Вот эти дети, эти фотографии показывают, что они все замечательные. Просто помести человека в человеческие условия, он расцветет, он будет талантливым и достойным гражданином. И наоборот. Ну, как они меняются, как лица становятся добрыми, радостными.
2: Улыбаются.
0: Уходит испуг, страх уходит, да. Ну, это не значит, что проблемы ушли. Нет, проблем очень много еще остается. И именно заниматься, надо выводить из них проблемы. Но все равно это первый шаг к тому, что ребенок возвращается в нормальные условия и становится нормальным человеком.
3: Сапар Мулаевич, желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы у вас в приюте были такие же дети, как и я. Конечно, я не говорю, что я лучше всех, но хочу, чтобы все были такими активными, трудолюбивыми и умными.
0: Многие считают, что дети из кризисных ситуаций, они будут повторять судьбы своих родителей. Совершенно не обязательно. Вот. И генетики говорят, что генетики не нашли прямую связь между родителями и то, что происходит с детьми. Там очень сложно все. Вот. Поэтому дети должны жить в семье.
1: По закону жаждущей души строится мечта из невозможного, и твоей рукой движет жизнь, что в тебя Творцом однажды вложено.
0: К сожалению, конечно, пробои бывают. И когда я за 8 лет, первые годы я просто летал и бегал, и все. Конечно, на 7-й, на 8-й год я начинал чувствовать, потому что столько проходит горя людского, и не всегда можешь помочь. И особенно последний год, когда там перекрыли многие возможности у приюта, и я людям начал отказывать, и тогда у меня начались проблемы внутреннего характера. Но все равно я почувствовал, вот как мне сегодня эта мысль пришла, я почувствовал вот такую живительную силу вот в этой деятельности. Есть такой как бы термин у психологов, как понятие выгорания, сгорания, когда человек работает, не получает удовольствия, а нервничает. И тогда у него получается язва желудка, проблемы всякие. И он увольняется с этой работы,

происходит, процесс сгорания, как с ним бороться. Так вот, в такой работе сгорания нет, потому что мы получаем столько от того, что идет, видим результат своего труда, видим, как дети меняются, как вот сегодня они лучше, чем вчера, завтра они бесподобны, послезавтра ну, просто замечательны. И я чувствую, как отступают проблемы. У меня не было кризиса 40-летних, не было. Я не задумывался, правильно ли я живу. Я ходил на работу, я бежал на работу, я летел на работу. И приходил в приют, на меня налетали мои дети. Они меня обнимали, они дрались из-за моей левой руки, правой руки. Я их успокаивал. Вот. И знаете, вот это трудно передать, что это.

0: зов и откликнется взаимным пониманием, и тебя с любовью примет кров, утоляя чье-то ожидание.
1: Я понимал, что стал понимать, что одним приютом детям не поможешь. Приют, он решает какую-то узкую как бы направленность в проблеме. И я понимал, что нужен реабилитационный комплекс, работающий с маленькими, с большими, с молодежью. Зная нашу работу, наши мечты, нам подарили здание и землю под создание такого комплекса. Ну, там природа, лес, речка, поля, воздух. А в сентябре прошлого года к нам одна общественная организация, которая работает с детьми на вокзалах, привезли на экскурсию детей с Курского вокзала, около 40 человек. Ну, они вначале ничего не хотели делать, но я их взял на слабо. Они копали, носили. Они вот содружество детей на вокзалах. Матерятся, дышат клей, попрошайничают и так далее. Вот этих мне больше всего жалко, они помладше, с ними еще можно что-то сделать. С остальными трудно очень. Чем дольше ребенок на улице, тем сложнее вернуть обратно.
2: Потенциал у них какое будущее?
1: У этих криминал, инвалидность, у кого-то панель, у кого-то еще что-то. Вот очень незавидное будущее. Ну, соответственно, и наши тоже. Они же живут в нашем городе, ходят по нашим улицам. Им как-то надо жить. Не должно быть равнодушных людей.

0: Здесь заседает клуб «Попутчик».
1: Да.
0: «Попутчик».
1: Здесь обычно происходят такие встречи клуба для трудных подростков. То есть это дети, которых пригласили. Это дети, которые стоят на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Просто трудные дети улиц. Здесь мы с ними общаемся как бы в такой непринужденной обстановке. Обычно здесь коврик лежит. Вот, то есть мы с ними пьем чай, разговариваем. Я у них веду поделки. То есть я с ними делаю поделки. Поскольку сейчас лето, детей нет, то я пока готовлю стену к следующему году.
0: Самое замечательное чувство, когда ты кому-то нужен. Вот у них появляется ощущение, что он кому-то нужен. С ними разговаривают, выслушивают их проблемы. В приюте это очень заметно, когда, видимо, там никто их не слушал никогда. В своей семье никому они не были нужны.
1: Для меня всегда интересно, что они кажутся такими бравыми, такими вот крутыми. То есть они когда заходят, ну раз вот пропугаешь, то есть они все такие там пирсинги, такие
2: защитные,
1: прям все.
2: Защитные
1: такие,
2: реакции.
1: Да, заходят, и думаешь, ой. Когда с ними беседуют там о наркотиках или о каких-то вот таких вещах, то есть кажется, что они настолько бывалые, что они должны вот уже просто все знать. Они нас какой-то такой вопрос задают, что такие дети, вот просто дети, во всем этом пирсинги там. Недолюбленные дети, которые мы стараемся, конечно, восполнить, насколько можем.
0: Вот так их привозили. Патруль. Очень-очень, иногда очень добрые ребята. Они покупали им покушать, что-то приходили бананами увешанные дети. Вот это наши любимцы. Олег и Сергей. Московские ребята. Жили в телефонной будке.

0: дорого нам достались, но зато самые любимые наши. У нас был проспект по беспризорности, и вот он был как эмблема беспризорного ребенка. Вот такой. Он как вот здесь виден, самодостаточен, никому ничего не должен. Ни взрослый ему, ни он взрослым. Сам по себе. Вот. Ну, мальчишка замечательная просто. Когда они к нам поступили, были очень грязные, и с них просто сочилась грязь. И Олег, Сережа-то стал раздеваться сам, Олег отказался наотрез раздеваться. Медсестра такая большая, выше меня ростом. Он сказал, ну что я могу сделать? Он не хочет. Ну, тогда я пошел, сходил за черным халатом, слава богу, черным, и стал его раздевать мягко, шутливо, ну, настойчиво. Он кричал, орал. И когда я его рвал на нем майку, такую полусгнившую, вонючую майку, и извлекал его из майки, он кричал, что я отвечу за то, что порвал его вещь. На другой день, когда я пришел в изолятор, он подбежал ко мне и обнял меня. Там остальные тоже подбежали, и он. Я говорю, Олежка, что ж ты вчера вытворял? Он говорит, а я нарочно. Когда я пришел в гости к нашим чебурашкам, их так называли, но они уже жили в интернате. Когда я их навестил, они были очень важны, на всех остальных посматривали, к ним пришли в гости, Сапар Мулаевич, ну, вот как отец. Вот. И Олег ушел, вернулся с колокольчиком, молча мне протянул торжественно. Я его спрашиваю, ты что, купил? Он говорит, нет, это я сделал, у нас в кружке к жили. Вот. Ну, Сережа тоже не выдержал, пошел, принес какую-то коробочку и тоже мне подарил. Вот. И теперь я понял, что ребята социализировались, они перестали воровать, у них просто вот это кончилось. И с ними очень интересно заниматься, и интересно видеть, как они становятся более-более умными. Ну, как вот из деревянного мальчишка становится живой, общительный, талантливый. Я не настолько самонадеянен, что это я сделал. Это сделали, во-первых, мы, коллектив, во-вторых, я думаю, что это Бог помогает этим людям нашими руками. И вот если вот нет этой самости, я вот, и тогда все правильно, все получается. И вот это вот восстанавливает силы. Когда ко мне привозили студентов из социальных приютов, я им говорил, я говорю, почему я этим занимаюсь? Я легко устроился в жизни. Вот мне так хорошо. Вот я так выживаю. Поэтому это просто так вот, это образ жизни такой. Вот и все. Ничего героического нет вообще.
1: И спросят его праведники: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? И он ответит им: как вы сделали одному из малых сих, то сделали мне.

0: И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его».
1: Венец или диадема – головной убор, символизирующий почет или высокое положение. В древнем Израиле венец носили первосвященники и цари. В 39 главе книги «Исход» описывается диадема святыни первосвященника – золотая пластина, на которой были выгравированы слова «Святыни Господня» и которая привязывалась поверх тюрбана. Царский венец представлял собой надеваемый на лоб полукруглый обруч, украшенный узором и драгоценными камнями. Венец царя, как и венец первосвященника, указывал на положение помазанника Божьего. В 28 главе книги пророка Исаии сам Бог назван великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. А в 62 главе этой книги спасенный Божий народ изображается венцом славы в руке Господа. В Новом Завете под венцом чаще всего подразумевается лавровый венок победителя, которым награждали за спортивные, гражданские

и военные достижения. В 9 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел призывает христиан стремиться к получению неувядаемого венца. Подводя итог своему служению, Павел заявляет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день Оный, и не только

0: возлюбившим явление Его». Об этой же награде верующим пишет в своем послании Иаков. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Чтобы христиане могли разделить с ним царское достоинство, Христос принял терновый венец, который римские воины в насмешку надели ему на голову перед распятием. Это символическое действие указывало на то, что Господь берет на себя наш позор, чтобы дать нам свою славу.
1: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок.

каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 0,1 мм в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц: «Я токсичен и ужасен на вкус, оставьте меня в покое». Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя. Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности.

Особенности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, и я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые-генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции.

0: ассоциации современного человека, исходя из этого рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA первой человеческой женщины примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
2: Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален,
0: говорит шокированный своим открытием Таллер.
2: Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог.
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко, и только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечества, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научное открытие удивительным образом подтверждает библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

0: Знаете ли вы, что всем людям, каждому человеку и вам тоже служат ангелы? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле программ «Что есть Евангелие?». И говорим мы уже о Евангелии в действии. Очень интересно. То есть Евангелие, оно живо и оно действенно в нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот скажи, пожалуйста, ты веришь ли в служение ангелов? Это вообще библейское понятие?
1: Ну да, в самых первых глав книги «Бытие» мы уже встречаемся со служением ангелов, когда у входа в Эдемский сад были поставлены херувимы для того, чтобы не допускать уже Адама с Евой в сад. Но в то же время ты сказала, что каждому человеку на служение посылаются ангелы. И текст из Библии есть, что ангелы – это суть служебные духи, посылаемые на служение для нас.
0: Вот не знаю, слишком это я дерзко сказала, что каждому человеку, у каждого человека, независимо от того, насколько он, ну что ли, может быть, не соответствует каким-то стандартам, что у каждого человека есть ангелы.
2: Ну, ангел ополчается вокруг боящихся его, то есть это говорится о верующем человеке. Но я верю, что и неверующего человека тоже сопровождает ангел, чтобы, в конце концов, довести его до веры и привести его к Богу в том числе. Ну, да, это, в Библии очень много примеров, когда ангелы помогают людям сделать правильный выбор и прийти к Богу, и укрепиться в вере. И то, что ангел дается каждому человеку, я тоже в это верю.
1: И, наверное, в особо таких ответственные моменты. Потому что если вот вспоминать Авраама, да, у него много лет не было сына. И перед тем, как появился сын, да, то есть он посылает трех ангелов сказать ему о том, что у него через на следующий год, когда они придут, у него будет сын. То есть и ангелы пришли, то есть ответственный момент такой, ну, момент, тем более человек уже был 100 лет, и у него не было.
0: И в преклонных годах.
1: Да, и жена уже была в преклонных годах, и у них не было детей, хотя Бог обещал, что в нем благословятся все народы. Вот. И вот в такой очень исключительный момент Господь послал трех ангелов сказать им об этом.
0: Николай, почему мы решили так назвать эту программу именно про ангелов?
2: Мы с вами подошли к 12 главе книги «Деяний», где очень зримо и так вот красиво описано служение ангелов. Точнее, одного хотя бы ангела. Но достаточно, наверное, одного ангела, чтобы обеспечить нам и защиту, и оградить нас от злых духов, и от происков сатаны, и вообще от

0: всех их бедствий. Потому что, как нам книга Откровения пишет, что там такие могущественные ангелы предстают, что ничто им не может противостоять.
1: Ангелы – это ведь какие-то величественные существа, да? Это, ну вот, не купидончики со стрелами, как, ну, где-то в некоторых культурах, да, принято изображать. А это очень могущественные, великие духовные существа, да?
0: Да. И вот мы в этом убедимся, когда будем читать вот эту 12 главу. Ну вот начинается она не очень так радужно. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом».
1: Ирод – это ведь тот, при ком было распятие Иисуса Христа, казнь Иисуса Христа, да? Это,
0: да,
1: тот же Ирод?
0: Тот же самый, да, этот Ирод Антипа. Он был сыном Ирода Великого, который еще с детства пытался, то есть в детские годы Иисуса пытался его уничтожить и противился всеми силами вести, которые послали ему те же ангелы. Угу. Ну, вот его сын мало чем отличался от отца. И вот он поднял, написано, руки, то есть арестовал, заключил под стражу некоторых из принадлежащих церкви. А вот Иакова, это сына Зеведеева, это брата Иоаннова, два брата были у Иисуса, апостолы. Вот первый из апостолов, он, который, вот здесь мы видим, который принял мученическую смерть. И, наверное, других мы в Библии не найдем вот, свидетельств того, что они были убиты. Да? Но об этом говорят предания. А вот здесь, да, Яков был поражен мечом. Но вот возникает такой вопрос, насколько...
1: Это один из 12 апостолов, да?
0: Один из 12, да. Насколько просто убивать Божьих помазанников или апостолов, или даже верующих людей? Если у каждого из нас есть защита, а тем более она есть у верующих, она может быть удвоенная, утроенная, то насколько вот все-таки просто вот таким людям, как Ирод, лишать жизни верующих людей?
1: Очень-очень актуальный вопрос, да? Потому что, ну, вот мы верим в Божью защиту. А как же тогда вот лишен был жизни апостол?
0: Ну, вот я смею сделать такое заявление, что это сделать совсем непросто. И не просто так вот взять и убить человека верующего, тем более служителя церкви. На это нужна особая санкция. Для этого нужно быть самому помазанником. Как вот был помазанником этот Ирод. Хотя он свое помазание использовал в злых целях. Угу. Тем не менее, он был царем.
1: А что это значит, что он был помазанником?
0: Ну, он же был царем. Он был помазан на царство. Ему дана была власть. А мы же читаем в Писании, что вся власть, всякая власть дана Богом. То есть это Бог позволяет людям иметь власть вот такую вот государственную, там, чиновничью, еще какую-то судебную.
1: Нет власти, нет Бога, говорится, да?
0: Ну да. Угу. И этому Ироду тоже была дана власть от Бога. Но вот он как ей распорядился, это большой вопрос. И мы видим, чем закончилось его это вот властвование в той же 12 главе. Тем не менее, лишить жизни, вот такое, я, может быть, заявление сделаю сейчас, достаточно смелое, что лишить жизни помазанника может только помазанник. Или санкции помазанника.
1: Угу. То, что... Я впервые такое, конечно, слышу, да, что лишить жизни помазанника, вот именно Божьего человека. Мы с вами говорили о том, что помазанник – это тот, кто наполнен Духом Святым. То есть тот, кто позволил Богу войти в себя, да?
0: Ну да, и тот, кто посвятил Богу свою жизнь, тот, угу, кто служит теперь во имя Христа Иисуса.
1: Да, то есть это не только апостолы, это не только 12 апостолов, это не только первые ученики Христа, а помазанными являются все люди. Мы с вами, да, если Духу Святому свое сердце отдаем. Так вот, убийство помазанника, человека, наполненного Духом Святым, оно может быть только санкцией помазанника. Ну, это, да, коль на самом деле очень дерзкое такое, ну, да, да, заявление.
0: Ну, мы можем несколько таких примеров из истории вспомнить. Как, например, вот

0: убийство царя Николая II. Это, власть была дана Богом вот этим вот людям, революционерам, да, которые ее захватили насильственным путем. Тем не менее, Бог позволил это сделать. И санкции именно этого правительства была такая вот, было такое распоряжение убить помазанника Божьего.
1: Монарха.
0: Монарха, да. До этого никто не мог лишить его жизни. Тоже можно сказать о христианах. До вот этих массовых казней и репрессий христиан Рим достаточно лояльно относился к ним, к их вере, и вообще к иудее, и к иудаизму, до тех пор, пока, ну, по причине вот такой вот, я не знаю, как назвать, это бунтарского духа иудеев, Иерусалим все-таки был взят и разрушен вместе с храмом. Это было сделано с санкцией помазанника, римского императора. Угу. И потом...
1: Вот эти... То есть мы отдельно тут говорим, отдельно мы говорим об иудаизме, и отдельно мы говорим о ранней христианской церкви. Да. Да?
0: Вот сейчас... Никто не трогал из римских вот, властей. Угу. Но их присоединили к иудеям, как бы, как иудейской секты христиан. И под одну гребенку вот так и начали вот, уничтожать их христиан. Угу. Как зловредную секту. Ну, там были еще свои, как бы сказать, причины, почему Рим вот это сделал. Но они посчитали, что на власть императора, на власть Бога, их Бога, организовано подкушение, что ли, государственная измена в лице вот этих вот христиан. Их еще называли в одной книге, прочитал, минеями.
1: Это первых христиан так называли?
0: Да, первых христиан.
1: Угу. И... Но это ведь навет был, это же была клевета, христиане не выступали ведь?
0: Ну да, ведь? Начались они это со времени правления Нерона, вот эти все репрессии и казни. До этого такого не было. Или вот... Например, вот здесь. Брат Иаков был убит тем же помазанником. То есть помазанником, которому дана была власть от Бога.
1: Ну, ведь вот можем тогда делать такой вывод, что есть помазанник и есть помазанник. То есть есть тот, кто помазан Духом Святым, а есть тот, кто формально помазан на царство и никакого отношения к истинному помазанию он не имеет. То есть он не помазан Богом и Духом Святым, но, тем не менее, помазан формально на царство.
0: Да, да, тем не менее, власть ему дана, и он ей пользуется, и он ее осуществляет. И это вот и есть то самое помазание в цари, что ли, на власть, царское помазание. Угу. Есть помазание пророческое, в пророка. Угу. Есть помазание в апостольское. Ну, есть еще... Еще одно помазание, помазание особое, но это долгий разговор. Помазание человека, который выздоравливает от болезни, проказа.
1: Да-да-да, есть такое в Библии.
0: И там его помазывали тоже, священник сам это делал.
1: То есть особое... А вот формой помазания, это было нанесение елея, да, оливкового масла.
0: Оливкового масла, да.
1: То есть помазание, оно на самом деле осуществлялось все-таки вот таким вот конкретным внешним физическим действием.
2: Внешним,
1: да.
0: И написано еще, никакой пророк, Иисус даже сам сказал, никакой пророк не умрет вне Иерусалима. Вот такие странные слова, казалось бы, да, я думаю, как же так? Ну, сколько было казней во времена Израильского царства, там, и Иудейского, и все это вне Иерусалима, ну, как, все это с ведом Иерусалима, оказывается. Но Иисус сказал четко и ясно, да, не бывает пророк там казнен, там, лишен жизни без ведома высших властей, что ли. Вот так можно понять его слова. Ну вот, мы читаем дальше. Видя, что вот это убийство приятно иудеям, вслед за этим взял и Петра.
1: Ирод,
0: царь. Тогда были дни опресноков. И задержав его, то есть опять вот этот намек, да, дни опресноков, это намек на Пасху, пасхальные дни. Мы знаем, что Иисус был распят во время Пасхи, как раз на Пасху.
1: Ну, потому что он и был прообразом.

0: да, пасхального агнца. То есть он был истинный агнец законный, да, на Пасху.
1: То есть он решил, что, вот этот царь решил, что давайте-ка мы еще принесем одну жертву на Пасху, вот в угоду народу жертву, и казним вот этого еще одного из еретиков зловредных. Задержав его, посадил в темницу, приказал четырем четверицам воинов стеречь его.
0: Это кого еще раз?
1: Петра.
0: Петра.
1: Апостола. Намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот Петра стерегут. И ходатайственные молитвы мы здесь видим. То есть вот то, что нужно каждому человеку, вот то, без чего не может обойтись никто, мне кажется, чтобы быть уверенным в своей безопасности, быть уверенным в поддержке и все, иметь силы какие-то, когда ты находишься в какой-то проблеме, внутренние силы все-таки не отчаяться и не впасть в уныние. Это ходатайственная молитва.
0: Лен, ты как понимаешь, что такое ходатайственная молитва?
2: Но это молитва нескольких или многих людей, может быть, всей церкви, за какого-то человека. То есть вот сейчас Петр, он заключен под стражу. И поэтому церковь, все, я так понимаю, кто собирается, они специально собираются в отдельном месте для того, чтобы возносить эту молитву к Богу о спасении, да?
0: Угу. Помощи Петру.
2: Да, да, да, помощи Петру.
1: И вот посмотреть, как она действует, эта молитва. 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражу дверей стерегли темницу». То есть, вот его утром должны вывести на казнь, он об этом знает, его стерегут, чтобы он как-то не смог...
2: 16 человек стерегут.
1: 16, гарантии полные, то есть вот все, никуда не денешься. Наверное, он учетверил ту стражу, которая стерегла когда-то Иисуса у гроба тоже, когда уже его казнили и положили в гроб. И поскольку там ходил такой слух, да, он обещал воскреснуть, хорошо, поставьте стражу, 4 там воина стерегли. Ирод помнил об этом.
2: А здесь 4 по 4.
1: Тот вырвался из каким-то образом с темницы, он исчез из темницы. Как это произошло? Там камень завален, воины там вооруженные. Ночь, и как это он так исчез? Этого мы не упустим, нет. Мы в четверо там умножим, и все цепями, все тут полная гора. Несколько еще дверей там было, как мы увидим дальше, запертых. И вот Петра стерегут, такая свита. И он спокойненько себе спит. Вот его ждет казнь. Казалось бы, последние минуты жизни, да, нужно там как-то все это, настроиться на это все, там, может быть, что-то о чем-то подумать важном, там что-то. А Петр, нет, он... Вот так молитва действует. Она успокоила человека, то есть не переживай, Бог все контролирует, все в его руках. Вот такое убеждение пришло к Петру. Я вот в этом убежден просто сам. Потому что как это так себя вести? Очень так спокойно и, да, как хотите там. Что делать со мной?
2: В то же время, буквально перед его казнью, да, был казнен Яков. И он был свидетелем этого, да. И человек, несмотря на все события, которые происходят у него на глазах, он спокоен, заключенный в темнице.
1: Он знает, что у него есть ангел. Он знает, что не допустит, если Богу угодно, ничто, что сделает мне человек? Бога боюсь, да? На Бога уповаю. Что сделает мне человек? Вот псалом такой есть. Петр, вот, наверное, ему напомнил, и ангел вот эта молитва так подействовала ходатайственная, что Петр находился в таком состоянии. И вы знаете, я прекрасно его понимаю, потому что недавно со мной подобное что-то произошло. Ну, конечно, у меня не было никаких тюрем, никаких цепей, да, но вот внука моего решили устроить в школу. Он в школу скоро, вот, через полгода. А в школу, такая есть школа 800 в Нижнем Новгороде. Такая новая построенная школа. Она в нескольких районах, есть филиалы. И вот на автозаводе там попасть туда, нужно войти вовремя, значит, на сайт и нажать там какую-то кнопку. Там таймер начинает.

0: там, и ровно в 11 ты должен кнопку эту нажать, и там что-то вот попадешь, не попадешь уже. 150 человек на место. Ну, конечно, мы все в руки Божьи передали и сказали, ну, Господи, как тебе угодно, если ты считаешь, что этому лучше там учиться, то хорошо. А если все, как ты решишь? Ну, вот Ольга, моя дочь, нажимает кнопку, там, да, попадают они в школу эту. Да, вы зачислены, по сути, несите документы через день. Вечером приходит уведомление. Поскольку была атака на сайт, эти все вот действия недействительны, все эти вот выборы недействительны. Ну, это нас успокоило. Вот супруга говорит, ну что ж, ну, нам Господь показал свою волю? Показал. То есть, ну, ему угодно, чтобы он там учился. Люди решили там попротиводействовать. Мы говорим, ну, ладно, хорошо. Мы знаем, что, Господи, если ты, мы уже знаем, что твоя воля, и если будет переигровка на следующий день, то она обязательно состоится в нашу пользу опять. Как ты решил? Ну, и что вы думаете, она нажимает на следующий день опять кнопку, и он опять попадает туда. То есть ничего...
1: 150 человек на место.
0: Да, ничего не поменялось. То есть если Господь один раз сказал, он сказал это и второй. Ну, волю Божию в этом, да. Это нас убедило, что если уж Господь не меняет свое мнение. И мы были совершенно спокойны. Потому что знали точно, что Бог, ну, Он с нами. Он, вот, Он уже проявил себя один раз. Ну и второй раз.
1: Это вот очень-очень ценное такое наблюдение, да, что спокойствие. Если ты уверен в Боге, то ты спокоен, да? Он и каким бы он путем ни направил, или тем, который ты предполагаешь, или тем, который ты не предполагаешь, или даже тем, который ты не хочешь, это все равно будет путь наилучший, это будет путь во благо, потому что ты полагаешься на Бога.
0: То есть мы помолились так, и ангел вовремя нажал ту кнопку, то есть вместе с Ольгой прям... Это ангел сделал, это не мы вот с вами что-то тут вот с ними, то есть Ольга с мамой. А это все сделал Господь, это все сделал ангел, который ополчается вокруг боящихся его. Потому что вот написано вот дальше, что мы читаем тут. И вот ангел, седьмой текст. «Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, обуйся, опояшься. И он сделал так. Ну, обуйся, опояшься. Казалось бы, давай быстрее, пошли отсюда. Там, да? Мы никуда не спешим. Спокойно одевайся, спокойно обувайся. Сейчас мы с тобой пойдем дальше. Ну, вот такая вот... Ну, полный покой вот, в окружении ангела, в сопровождении ангела. Петр, он, наверное, вот так на него смотрел во все глаза, и, наверное, думал, что это там привиделось что-то, как во сне, может быть. Может, он сон тут видит. Но, тем не менее, он действует, он все равно, он обувается, он одевается. Как вот ведет себя, как, ну, реально, не вот прям какое-то это видение, а он все это делает. И... Вот важно все-таки, когда мы молимся Богу, мне кажется, очень важно еще поблагодарить ангелов за их постоянную вот заботу о нас, что они ведь не спят ни днем, ни ночью, они всегда с нами, у них одна забота, вот нам, служить нам. Угу. Как вот Лена привела текст, служебные духи, посылаемые нам на служение, всем нам, то есть, людям. И, конечно... За это стоит поблагодарить, угу. За это служение. Хотя оно и невидимо. Мы не... Я несколько раз просил, покажись хоть, смотреть, пообщаться хоть. Ну, нет, значит, нет. Но, тем не менее, знаешь, что здесь они, вот они невидимые, да. Угу. Но они с нами, они всегда рядом.
2: Ну, вот здесь-то видимые, да?
0: А здесь,
2: потому что, да. Он же видит его и даже выполняет то, что он ему повелевает делать.
0: Да. Ну, и не обязательно, конечно, что вот служение ангелов было только избавлением от смерти или как-то вот от опасности какой-то. Они нас наставляют и в Слове Божьем, и мудрости. То есть это соработники наши, это соработники Божьи, и Бог их посылает.

0: чтобы нас и наставлять, и руководить нами.
1: Ну да, я вот вспоминала Авраама, там вообще радостную весть они принесли, что будет у них сын.
0: Через вестники год. Тоже, да, да?
1: Это вестники, радостные вести. И три ангела, летящие посредине неба.
2: Да, телекомпания наша так называется.
1: Да.
0: Ну и вот ангел, он как бы сковывает действия сатаны, да. Сбрасывает цепи, как вот тут мы читаем, да. Побудил цепи, упали с него. И сказал ему ангел, припаяшься, обуйся. И сделал так потом, говорит, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что деланное ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они прошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела с ним не стало. То есть вот через ворота сами отворяются по себе. Ну, ангел, наверное, толкает их вот просто. Или просто рукой, и они отворяются. То есть удивительные вообще существа ангелы. И могущественные. И вот опять же повторимся, что сатана не может тут никак подступиться к человеку, которого окружает ангел, который рядом с ним.
2: Что-то от нас зависит, мы что-то должны делать или не делать, чтобы вот позволить ангелу ополчаться вокруг нас, защищать нас.
0: Здесь только молитва, тут общение с Богом, общение с ангелами, да, и нам тут просто верить в это надо, больше я не знаю, как еще, что мы можем еще-то сделать. Ну, может быть, просить о том, чтобы они помогали нам избавляться от нашего неверия, от наших греховных привычек, вот этих вот цепей, вот, которые нас связывают с грехом, вот с этим, чтобы привели нас они и к покаянию в том числе, не только избавили от опасности. Но это Бог делает не для того, чтобы вот нас как-то временно избавить, а Он ведь хочет, чтобы мы были постоянно избавлены. И жили бы не временно, там 70, 80, 90 лет, там, да, а чтобы жили вечно, чтобы навсегда было вот такое у нас состояние доверия Богу. Он делает все фундаментально. И ангелы в этом Господу служат. А нам нужно, да, от нас требуется вера.
1: Ну, даже вот вспоминая Давида, он же говорит, ложусь и сплю спокойно. То есть вот он даже в тех обстоятельствах, когда был еще пастухом, и события были такие очень, ну, как бы напряженные в пустыне, и он мог сказать так, ложусь и сплю спокойно, потому что знаю, что ты со мной. То есть Бог окружает вот именно этими ангелами, и я думаю, что те же самые ангелы помогали ему и догонять льва, и находить овечку, и все, то есть указывали именно те места, где они находятся, потому что вот он чувствовал вот это присутствие Божие постоянно в своей жизни.
0: Вот может быть, еще от нас требуется вот что, призывать их помощь.
1: Ну да, да. Ну, я думаю, все молятся, когда в какую-то дорогу собираются или в путь, чтобы ангелы сопровождали и защищали, потому что, ну, мы сами понимаем, что опасность на дорогах очень большая. Ну, хоть и боимся каких-то сложных, ну, там, катаклизм или что, но послушаешь, людей в каких-то таких ситуациях погибает гораздо меньше, нежели сколько людей погибает на дорогах буквально за месяц, а уж за годы, когда говорят, то это вообще такое число, что даже сложно себе представить. Но в то же время видим, да, в таких сложных ситуациях, когда ну, невозможно, все, машина разбита, все, а человек остается жив и невредим. Даже невредим бывает такое. То есть это явно действие ангелов и присутствие ангела, что жизнь человека сохраняется в таких ситуациях.
2: Ну, вот это такой щекотливый момент. А когда не сохраняется? Ну, ведь ангелы же со всеми, да, а все-таки в каких-то случаях лишается человек.
1: Мы все-таки знаем все. Живые знаем, что умрем. каждому свое время.

0: Павел, например, да, мы же несколько уже его посланий читали о том, что он говорит, что я готов умереть, но если мне жить для того, чтобы служить вам, тогда я готов и жить. Но готов умереть. То есть я совершил все, течение совершил, все сделал, все дела, которые мне Господь поручил, я сделал. Я готов умереть. Но если Господь знает, что важнее для вас, смерть мне или жизнь. То есть вот человек, который доверяет Богу, он может сказать так, да, хотя ну, звучит вроде так дерзко, да, но вот мы видим, что когда человек с Богом, он может так сказать. То есть живые все знаем мы, что умрем. Не знаем, когда. Ну и хорошо, что не знаем, когда. Потому что тем самым и жизнь продлевается наша. А если бы знали, то раньше бы той смерти, той даты умерли.
1: Ну да, от страха.
0: От страха.
1: Когда это произойдет.
2: Может быть, утешением послужит то, что вот сказать человеку, потерявшему, например, малолетнего сына или там сын, ну, родители, которые теряют детей, что они, вот эти, ваши дети прожили лучшую часть своей жизни. Вот и Господь позаботился, чтобы худшего ничего не наступило. И то, что вот Бог так позволил, возможно, это для того, чтобы вы встретились со своими детьми в Эдеме, в Царстве Небесном. И жили же такой жизнью, которой только мечтать можно.
0: Теперь вам нужно стремиться к тому, чтобы быть там, я имею в виду родителям, если, ну, вы говорите, утешение для родителей.
2: Ну да, и вот, конечно, тяжело это, да, наверное, невозможно так утешить вот, людей в таком состоянии, но тем не менее, хоть, вот может быть, так вот это послужит утешением. Что все, ну, Господь так вот, Господь, Он просто взял этих людей себе, они Ему нужнее. Ну и вас возьмет. Только доверьтесь ему. Постарайтесь поверить все-таки.
1: Угу. Ну то есть вера в то, что для любящих Бога все содействует ко благу.
0: Да.
1: То есть вот как бы ни складывалось, это будет лучший вариант. Да? А нам-то он может быть и непонятен, нам он может казаться неправильным. А вот когда мы всю картину увидим, огромную картину всей нашей жизни, то, ну, вот есть такая, ну, я не знаю, как она называется, присловие, утверждение, что мы тогда скажем, Господи, Ты провел меня наилучшим путем, Ты моих близких провел наилучшим из всех возможных путей.
0: Да, да.
2: Ну вот ангел говорит, не торопись, Лоту, да, как бы, одевайся, обувайся.
1: Ну, Петру.
2: Петру, то есть я про Лоту вспомнил, что Лоту-то как раз он торопил. Когда в Содоме происходили такие эти события, что он должен быть уничтожен, этот город, ангел торопил Лота. Там была ситуация другая. Лот не хотел уходить из Содома. Ангелу нужно было приложить вот это вот максимум усилий. Даже он, по-моему, даже схватили его в конце концов и где-то поставили просто потом вне города. И он вынужден был дальше продолжать свой путь. Но здесь совсем Петр, он идет с верой, он доверяет, он не противится. И потом ему грозит смерть. Как же? Вот возможность, пожалуйста. И Петр доверился этой возможности, пошел за ангелом спокойно. Ну, да, что-то необычно, конечно, это все, это не, может быть, нереально, да, но тем не менее, Господи, я доверяюсь Тебе, иду вперед спокойно. И идет потом, и ангела с ним не стало. Что, он исчез куда-то? Почему он не прощался? Петр, пока, теперь ты иди сам, да?
0: Он просто стал невидим.
2: Он просто остался, он никуда не ушел, он остался с ним. Но да, он стал просто невидим, как он и был до того.
0: Да.
2: То есть это видимое служение и невидимое. А невидимое служение продолжается дальше. Вот сейчас в основном ангелы невидимо нам служат. Но иногда они себя открывают. Причем интересным образом. Они открывают через людей. Вот. Посылают человека просто. И мы говорим, ой, как вовремя, как подоспел он. Откуда? И потом думаем, куда он делся, откуда он взялся, этот человек. Такие случаи бывали, да. Я сам, вот со мной такое не происходило, но мне очень много рассказывали единоверцы, что так вот в лесу выводили просто. Идешь, заблудился, и вдруг появляется человек.

0: говорит, пойдем за мной. Потом он вдруг исчезает, этот человек куда делся, непонятно. То есть вот такие случаи. То есть ангелы, они, да, они показывают себя иногда нам. Но они невидимым образом присутствуют всегда.
1: Ангелы нам только хорошее делают? Или они, например, могут нас в чем-то укорить? Ну, то есть создать вот такую ситуацию,

0: Бытие есть такое, что ангел был поставлен перед воротами рая, чтобы не допускать, то есть с огненным мечом, чтобы не допускать Адама и Еву уже к дереву жизни. То есть это тоже, то есть это запрет. Он запрещает туда ходить, потому что так повелел Господь.
1: Не очень добрый, да. То же самое можно вспомнить о ослице Валааме, когда этот пророк Божий решил поживиться и за деньги проклясть Израиль тогда. И поехал на осле, и вдруг перед ним, на ослице точнее, перед ним вдруг предстал ангел с мечом.
0: Перед ослицей.
1: Ангел-то он сам пока не видел, да, видел ослица.
0: Да, ослица остановилась.
2: Не видел, а животное видело ангела.
1: И потом она даже заговорила потом с ним, да. С этим пророком. То есть вот такие даже чудеса. Но Валаам потом увидел, да, я видел ангела, и он говорит, сказал ему прямо, я бы тебя сейчас убил, если бы не твоя ослица. Это была не шутка, меч это не шутка, у меня в руке был. Просто ты бы лишился сейчас жизни.
2: Понятно. То есть служение ангелов, оно такое,
1: да,
2: ну...
1: Грозное бывает.
0: Грозное тоже. И как защита, и как предупреждение, и как, ну, просто недопущение чего-то того, что Господь не хочет, чтобы произошло.
1: Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, Марка, называемую Марком, где многие собрались и молились. Вот они молились как раз о Петре. И молитва их вот, такое действие, что ангел тут проявил себя, и Петр.
2: Ну, вот, если бы не молились, могло бы этого не быть?
1: Могло бы этого не быть, да. Возможно. Может быть, Господь
0: избрал... Было бы по-другому.
1: Другой путь какой-то, да. Может быть, такой менее чудесный, как вот здесь описан. Но вот молитва ходатайственная, она нам крайне необходима в таких кризисных ситуациях особенно. И вот написано, что Петр пришел в себя, как бы придя в себя. Ничего не напоминает эти слова?
2: Что-то напоминает, но не могу вспомнить.
1: Ну вот мы о блудном сыне там вспоминаем,
2: да.
1: Но вот сама ситуация, вот Петр как бы выходит из запертого пространства, из замкнутого пространства, из охраняемого пространства, выходит на свободу, выходит в ночью. Подобное происходило и с Иисусом, когда он выходил из могилы, и ангел сказал ему, вставай, сын Божий, отец зовет тебя. И Иисус воскрес, камень отодвинули, ангельские руки, разметали всех воинов, которые там сторожили эту пещеру. И Иисус как бы вернулся в жизнь, он как бы пришел в себя тоже. Вот здесь, в таком состоянии уже прославленного тела. И вот что-то похожее здесь случилось и с Петром. Петр как бы воскрес, он должен был умереть, но вот он теперь жив, и теперь он свободен. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Анны, называемой Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Вот служанка попала в Писание, которая единственная подошла к двери. Остальные нет, как бы... Продолжает, может быть, молиться. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, побежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. То есть вот тоже какое-то неверие тут проявляется. Свою же собственную молитву. И ему говорят, все, вот ответ. Служанка кричит, вот вам ответ на молитву. Нет, это не может быть такое. Слишком хорошо, чтобы поверить. И вот, в конце концов, Петр продолжал стучать, когда же творили, увидели и его, и изумились. Ну вот, тоже вот. Он же дал знак рукой, сказал, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал, уведомьте о сём и Якова, и братьев. Потом, выйдя, пошел.

0: шел в другое место. Вот он для этого и пришел, чтобы сказать об этом: уведомьте о сем Иакова и братьев.
1: А это Яков, это уже брат Иисуса, да?
0: Это уже другой Яков.
1: Да, да. Потому что тот Яков, брат Иоанна, был убит мечом, да, а это вот Яков, который был как бы руководителем церкви в Иерусалиме, да?
0: Да. Угу. Двоюродный брат Иисуса Христа. Угу. Вот именно для этого Петр и пришел, и стучал сюда, в этот дом, чтобы уведомьте. Но сам он ушел, поскольку, ну, все-таки угроза жизни оставалась. И он ушел в другое место, как написано. Вот этим закончилась такая вот чудесная история с Петром и ангелом.
2: Угу. Очень интересно, Коля. Спасибо, что ты как-то выделил вот именно эту тему. Служение ангелов, да? Ну, эту главу не раз приходилось читать, но вот какого-то такого акцента не видели. Я, во всяком случае, не видела. Ну что же, дай Господь, чтобы мы все ощущали чудесное и видимое, и невидимое служение ангелов. Пусть они нас наставляют, пусть они нас направляют, пусть они нас защищают. Слава Господу за Его святых ангелов! Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. Сейчас прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемноткина. До свидания. Всего вам самого хорошего.

наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога та же, которой прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому в сопоставлении с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91 года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляется, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Когда откроешь новый, современно изданный

0: закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика в вопросах свободы совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Каждый человек, читающий Священное Писание, безусловно, знает о том, что Иисус Христос обещал вернуться на нашу землю второй раз. Это мы называем вторым пришествием Иисуса Христа. И вот, ожидая второго пришествия Иисуса Христа, каждому верующему приходится сталкиваться с разного рода трудностями. Конечно же, каждому хочется, чтобы Иисус Христос пришел пораньше. И вот об этом апостол Павел в послании к евреям, 10 главе, очень интересно пишет. Давайте мы прочитаем из 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Апостол Павел говорит о том, что мы не должны оставлять своего упования. Упование на Господа, надежда, вера в то, что совсем уж немного осталось времени до второго пришествия Иисуса Христа. Павел говорит о том, что нам нужно терпение. И я немного процитирую. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Обещано нам второе пришествие Иисуса Христа. Но для того, чтобы нам быть с Господом, чтобы это второе пришествие для нас было благословением, нам нужно исполнить волю Божию. Далее, в послании к евреям, в 10 главе, мы читаем о вере. Обратите внимание, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Апостол Павел ожидающих второго пришествия Иисуса Христа называет верующими людьми. Люди эти верят в то, что Господь скоро вернется. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Конечно же, верить в то, что мы не видим, очень сложно. И мы хорошо знаем историю о Фоме, который даже не поверил в то, что рядом с ним стоит Иисус Христос. Ему хотелось потрогать, чтобы убедиться, что это его учитель. Мы можем сказать, что нам еще сложнее. Иисус Христос говорит: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Мы знаем, что Господь обещал вернуться. Мы не видим Его сейчас рядом с нами. Мы не знаем, как и когда это будет. Но мы верим, что это свершится. И пусть Господь каждому из нас даст терпение. Пусть Он поможет нам дождаться скорого пришествия Иисуса Христа и исполнить Его волю.

0: надежду и помочь обрести счастье.
1: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
2: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
3: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
4: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
5: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами сложная, но важная тема – утрата и горе. Я надеюсь, что мы вместе сможем найти полезные советы, как помочь человеку не потерять свое эмоциональное здоровье в эти тяжелые жизненные моменты.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, от чего зависит, как человек проходит этапы утраты, потери в жизни?
2: Я думаю, что, конечно, реакции на утрату могут сильно варьироваться, но я бы отметила сейчас сам характер утраты, что утрачено. От этого многое зависит. И, конечно, мы по-разному отреагируем, если мы какая-то сделка не случилась у нас в жизни, или мы что-то более значимое для нас утратили. И второе, что я отметила бы, это то, что от характера во многом зависит, от индивидуальных особенностей того, кто теряет что-либо. Есть люди, которые легче справляются с этим, есть люди, которым сложнее с этим справиться.
1: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, еще такой немаловажный фактор – это время. Кто-то достаточно быстро проходит все стадии горевания по поводу утраты, кто-то, может быть, дольше, но это не говорит о том, что мы должны человека там подгонять как-то быстрее, чтобы он справился. У каждого свой путь, и вот в этом деликатном таком моменте мы должны быть очень эмпатичны, заботливы к этому человеку, который чего-то лишился в жизни.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель, любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Да, кстати, тут тоже такой момент Иван затронул, что поддержка окружающих. Те люди, которые умеют строить отношения, в которых они могут кому-то довериться, и вот та вторая сторона может дать эту поддержку, они, конечно, быстрее справляются с этим состоянием. Именно потому что понимание того, что кто-то разделяет твои чувства, признает, что это действительно утрата, что это причиняет боль, оно уже в своей основе несет какой-то терапевтический эффект. Mm-hmm. Поэтому поддержка близких, она тоже играет большую роль в проживании.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: Ну, вот здесь тогда невозможно не отметить, конечно, социальное, в социальном контексте, если человек имеет какую-то еще и духовную поддержку. Угу. Имеет духовную поддержку, общаясь с Богом, гораздо легче проживает утрату. И если у него есть социум каких-то верующих людей, с которыми он может вместе делить эти эмоции, разделять, и которые тоже помогают проживать ему это состояние.

0: А есть ли вообще разница для нашей психики, ну, скажем, между обычным стрессом, который человек испытывает там, в течение дня, не успел там, на автобус или там, с работой связано, да, и серьезной утратой потерей? Вот для нашей психики есть различия?
1: Я думаю, что да. Стресс, как мы говорили на прошлых темах, стрессом мы называем любую ситуацию, если мы на нее реагируем каким-то тревожным способом. Для кого-то это может быть стрессом, опоздал на автобус, а для кого-то это не может быть стрессом, подумал, отлично, я буду себя комфортнее чувствовать в более пустом автобусе, который следующий придет за этим.
2: Ну и стресс бывает положительный тоже,
1: да,
2: к тому же.
1: Например, для кого-то переезд – это ну прям проблема, а для кого-то здорово, новые
2: новое
1: друзья,
2: место.
1: Новое место, новые возможности.
0: Ну да, даже отпуск является для многих людей стрессом.
1: Да, но, как правило, утрата – это лишение чего-то значимого.
2: Длительное по времени.
1: Длительное по времени, да, и ты здесь испытываешь такие негативные эмоции, печаль, подавленность, апатия. Конечно, это несравнимо. Угу. Стресс, какая-то маленькая ситуация и угу. значительная, как траур, потеря, утрата.
3: Если сравнить, у меня есть такой образ, что стресс – это как будто бы кнопку выключили, но потом она легко включается обратно. Угу. А утрата – это когда кнопка сломалась. И нужно ее сначала восстановить, чтобы угу. дальше можно было ей пользоваться. То есть это немножко...
2: Интенсивность другая.
3: Да, интенсивность другая и последствия другие. Угу. Потому что стресс, в принципе, наш мозг приспособлен ко стрессам. Угу. И они даже его в какой-то момент активизируют. То есть стрессы запускают те механизмы, которые предусмотрены для того, чтобы мы выходили на какие-то новые уровни и мышления, и эмоционального какого-то состояния. А утрата и горе – это когда уже механизм сломался, и в нем появилась какая-то трещина, которую необходимо залечивать, для которой нужно то же самое время, поддержка, и, может быть, даже где-то помощь именно специалиста по эмоциональному здоровью. Психолог, психотерапевт, потому что бывает так, что человек настолько тяжело проживает, что у него нет ресурсов совсем самостоятельно из этого состояния выйти.
0: Но бывает же так, что человек застревает в горе. Да, из-за серьезной утраты. Еще называют это как сложным горем. Да?
2: Человек сложным, незавершенным.
0: Надолго находится вот в этом состоянии. Это сказывается на его эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. Если человек не вышел из этого состояния, а находится в нем долго, он считает для себя, что он проходит горевание, но находится долго в этом.
2: Ну, безусловно, потому что это же очень сильная... скажем, эмоциональная такая нагрузка на человека, горюющего. Угу. Если человек остается в этом надолго, мы, конечно, не говорим о каких-то сроках, и Иван замечательно подчеркнул, что кому-то надо больше времени, чтобы оправиться. Но если человек там остается, а там очень большая интенсивность печали, гнева, разочарования, грусти, озлобления на весь мир, на всех радующихся и все прочее, то, конечно, это такой механизм саморазрушения, медленно, но разрушающий человека изнутри. И у него обрываются социальные контакты, ему сложно находиться в настоящем, он все время живет в прошлом, и поэтому, конечно, это очень сильно влияет на и на физическое, и на социальное сферу жизни человека, и в том числе на эмоциональную.
1: Это может перерасти в посттравматическое расстройство или депрессию. А это уже болезнь, и здесь действительно прям необходимо участие даже в том числе и специалистов.
0: Понятно. Ну а можно ли вообще как-то развить в себе устойчивость к таким серьезным утратам? Как-то заранее подготовиться к этому? Это вообще возможно?
2: Ну вот я сколько не наблюдаю за людьми, конечно, наверное, какие-то вещи можно как-то делать, укрепить просто свою психику. Но тем не менее, всегда, когда мы сталкиваемся с утратой, даже если мы предполагали, что она случится, она для большинства людей все равно вот случается как здесь и сейчас, и вот это каждый раз шок все равно. Ну, все равно для человека шок.
3: Но тут есть еще такой момент, что когда человек все свои надежды вкладывает вот в этот один вариант, которым он решился, вот, например, история с поступлением. Если девочка хотела поступить именно в этот вуз, именно вот на этот факультет, и больше она никаких вариантов не рассматривала, то если что-то пойдет не так, конечно, это будет трагедия.
2: Да.
3: Но если она предусмотрела веер вариантов, нашла еще что-то, может быть, менее значимое, но тоже более-менее приемлемое, то, естественно, ее психика будет воспринимать это как

0: менее интенсивную проблему. И точно так же наша жизнь, она должна быть наполнена в разных сферах большим количеством, знаете, каких-то опор, mm-hmm. того, что нас наполняет, того, что нас вдохновляет, тех людей, которые нас поддерживают, mm-hmm. тех, как, не знаю, хобби, которые мы реализуем,
1: увлечений каких-то,
0: да. в профессии, mm-hmm. может быть, какие-то варианты, что не только вот в этой сфере я все свои усилия вкладываю, а где-то есть в смежных, может быть, профессиях mm-hmm. какие-то интересы, которые я параллельно развиваю. Мы таким образом обеспечиваем нашей психике определенную устойчивость. Любая конструкция стоит более плотно тогда, когда у нее есть много опор. То же самое происходит с нашей психикой. Поэтому мы не можем подготовиться непосредственно вот к горю, да, или к какой-то uh-huh. трагедии, но мы можем позволить своей психике быть более устойчивой в принципе uh-huh. во нашей обычной uh-huh. жизни.
2: Да, потому что ведь утраты в жизни бывают различного характера. И как ты приводишь пример, к примеру, была надежда на вот эту специализацию. И даже иногда человек получил образование, но потом понял, что это не его. И для него это утрата каких-то надежд. Угу. Если человек посмотрит на какие-то другие варианты, что есть возможность, почему бы нет, попробовать что-то другое. Да? Или пример, когда вырастают дети, и там, дочь выходит замуж, и вот там для мамы с папой они свою любимую дочь, можно сказать, теряют, и для кого-то это прям горе. Угу. Вот. Хотя можно было бы подумать над тем, что, ну, заранее, да, что вообще-то ты своей дочери желаешь счастья, и она даже выходит если... замуж.
1: Даже если думаешь, мне кажется, для отцов это всегда очень травматично. И надо проживать. И это надо проживать.
0: Да, кстати, есть вот ты, кстати, подметил момент, что есть вещи, которые неизбежно случатся. Угу. И поэтому нам нужно это понимать и как-то предусматривать. То есть, чтобы мы тренировать наше мышление угу. на то, чтобы искать эти варианты для того, чтобы поддержать себя
2: то,
0: тогда, когда это случится.
2: Изменить, да. Или исправить, или улучшить, или поменять свое мнение об этом, ну, мы должны сделать,
1: и,
2: да?
1: И где-то позаботиться о себе тоже, да. понимать, что какой-то период я буду нересурсной, если я случился там в семье, допустим, развод, угу. или люди переехали на новое место, сразу загружать очень много энергозатратных вещей в свою жизнь подключать, наверное, не стоит, и какое-то время нужно быть бережным, щадящим к себе.
2: Угу. Хороший момент затронули, давайте мы его продлим. Как мы можем вообще человеку помочь вот выйти из этого состояния там, горевания по любой утрате, да, она может быть для кого-то не очень серьезной, ну, как мы привели пример, да, там, выходит дочка замуж, и кто-то радуется, а кто-то горюет по этому поводу, но бывают и серьезные утраты, когда потери близкого человека. Как мы можем помочь выходить из этих состояний?
3: В данном случае, мне кажется, мы не должны иметь такое оценочное суждение, и говорить человеку, ой, это мелочь какая, да брось ты, хватит об этом думать, не переживай, все будет, обесцениваем, да. А для человека это важно. И здесь мы должны действительно активное слушание применять.
1: Принятие.
3: И плюс мы должны еще понимать, через какие стадии проходит человек во время горевания. То есть, как правило, это первое, это шок отрицания, то есть человек в это не верит, он не соглашается с этим. Второе, это какие-то негативные эмоции, которые он испытывает, может быть, там, гнев, и очень часто бывает так, что гнев на мир, а может быть, даже и на Бога. И, кстати говоря, читая Библию, Бог не против, чтобы мы даже гневались на Него, потому что многие библейские герои, как Давид и Иов, они выражали свой гнев Богу, и Бог это принимал, и это было нормально. И человек тоже должен принимать вот тот гнев, какие-то негативные эмоции, пусть они даже искаженные, как мы говорили. Просто человеку нужно выговориться. Третья стадия, как правило, это депрессия. То есть человеку, у него возникает апатия, нежелание жить, он теряет какой-то смысл жизни. Те надежды, которые он имел, они рушатся, как опоры. Вот, и здесь нужно ему тоже помочь быть рядом, может быть, посмотреть и посочувствовать, может быть, предложить какие-то, может быть, новые ценности и то, ради чего он может дальше жить.
1: Ну, это как раз вот те опоры, о которых говорила Айгуль.
3: Ну и, наконец, последняя стадия, может быть, их там больше, но, как правило, вот четыре основные – это стадия принятия, когда потихонечку человек выходит из этого состояния. И вот понимая, в какой стадии находится человек, я думаю, что здесь можно и различные стратегии подключать.
2: Да.
1: Я думаю, что независимо даже, наверное, от того, на какой стадии, это, безусловно, очень важная вещь, которую подчеркнул Иван. Наверное, еще важно при этом на любом этапе быть

0: принимающим, угу. не осуждающим, да. принимающим все, а позволить себе не, быть не знающим всех ответов. Иногда люди задают, правда, очень острые вопросы, прямые вопросы. Где был Бог, угу. почему не вступился, почему это именно со мной случилось в этой жизни. И вот такие моменты, чтобы мы позволяли этим вопросам быть,
1: да.
0: не брать на себе миссию где-то знать все ответы, угу. И вот я сейчас все расскажу, и тебе станет все легко. Мне кажется, вот эта возможность, если мы даем человеку быть таким, какой он есть, и принимая все, что он приносит, она помогает ему часть вот этого бремени отдавать, чтобы самому быть немножечко в ресурсе для того, чтобы осмотреться. Ну и, конечно, те вещи, о которых говорила Айгуль, они очень важны. Чтобы человек шагнул дальше и не остался там. Мы видим, что он, допустим, все время оглядывается назад, все время говорит, вот если бы это случилось, если бы у меня это было. Вот если мы видим эти сигналы, что человек все время оглядывается назад и не строит планов на будущее, то наша задача как раз пытаться показать ему, а что сейчас есть в окружении, что еще есть в его жизни, помочь вместе с ним поисследовать. Угу. Потому что если мы будем готовы, конечно, шаблоны давать, ну, это не работает обычно. Сделай вот это, сходи, запишись туда. Угу. Такие вещи не работают. Да. Но если мы рука об руку, может быть, с человеком сходили куда-то, что-то вместе прожили, побыли, это очень большая помощь на самом деле.
1: Иногда даже просто помолчать рядом с человеком, да. который находится в горевании, это уже его поддержка. С одной стороны, мы не должны делать вид, что ничего не произошло такого, да?
0: Да.
1: как будто бы все хорошо. Потому что иногда люди считают, что если я вдруг буду сейчас с ним сильно переживать, то я
0: он еще раз плачет сильнее. Да.
1: Да, то есть мы не должны делать вид, что ничего не произошло. С другой стороны, мы не должны излишне пытаться его как-то там развеселить.
0: Ну, или развеселить, или я встречала такую тактику, ты должен горевать, ты вот сейчас ты должен
2: выплакать.
1: Это же очень хороший момент. А правильно проходить горевание? Потому что мы поговорили о том, как рядом находиться, а если с тобой ты проходишь этот этап горевания, как
0: это
1: правильно?
0: Это очень индивидуально, это все очень индивидуально, поэтому есть люди, у которых очень... такое, я сказала бы, ну, сильная опора где-то, связи с духовностью, с Богом. Угу. И они действительно, кто-то очень сильно горюет, а кто-то с Богом горюет, если можно так сказать. И с ним это все оплакивает. И у этих людей нет желания всем вот окружающим без конца выплескивать эмоции свои. А окружающие не понимают и говорят, нет, это вот ты загнался внутрь, mm-hmm. давай плачь сейчас, вот давай, yeah. надо это mm-hmm. достать. Мне кажется, оно должно в той мере, человек должен выражать в той мере, в какой есть потребность.
1: Искреннее его чувство.
0: Заставлять да? себя страдать, громко как-то выражать это. В этом нет потребности.
1: Но в то же время, если ему хочется плакать, пусть то плачет, он должен конечно. Плакать.
0: Да,
1: да?
0: Да.
1: А иногда человек очень часто проговаривает, ну это если говорить о потере близкого человека, и он часто проговаривает и пытается каждую деталь об этом человеке рассказать, вот как им было вместе хорошо. И все это связано с тем, что этот человек боится забыть этого своего такого близкого, родного
0: человека. Поэтому надо послушать. Поэтому надо послушать.
1: Иногда вместе, может быть, составить какой-то там альбом, вот чтобы у человека
0: фотографии
1: был. Фотографии
0: посмотреть.
1: Вместе посмотреть, чтобы человек понимал, что его близкий человек не забыт. И в том числе и другими людьми. Да?
2: Если мы говорим о проживании, мне еще нравится, вот есть такое... трехшаговый такой путь. Угу. Первое – это, во-первых, признать, что ты горюешь. На самом деле, самый сложный, один из самых сложных. Не так много людей могут признать. В основном мы привыкли говорить, ничего, я
0: все хорошо,
2: все нормально, я угу. пережил. Но вот это вот первое – признать, что мне плохо. Угу. И позволить себе это чувство оценить в той степени, в которой оно на самом деле есть. Второе – это с этим чувством примириться и, да, с кем-то поделиться. Вообще, в идеале, конечно, с Богом, потому что Бог, он имеет доступ к нашим чувствам. В отличие от других людей, которые видят нас так или иначе через призму своего mm-hmm. опыта, Бог видит нас настоящими, и он может стать нашим зеркалом, через которое mm-hmm. мы можем видеть глубину, степень и яркость тех эмоций, которые мы проживаем. А третье – это взять на себя ответственность за то, чтобы это горе прожить. Почему вот бывают вот эти две стратегии? Первая стратегия, что я остаюсь в горе, и не могу из него выйти, потому

0: что мне кажется, что должен прийти кто-то другой и меня спасти, а я не могу сам. А вторая стратегия, она противоположная, когда кажется, что я все сам, мне никто не нужен, и та и другая стратегия приводит к тому, что человек остается одиноким в своем чувстве и до конца его не может прожить. И это как раз третий путь, это взять на себя ответственность за то, что я определяю, в какой степени мне нужна помощь, в какой степени я справляюсь, и в какой степени... И это может сделать только тот, кто вот именно с Богом, вот на второй ступени себя трезво оценил. Что вот, например, там мой физический компонент очень сильно страдает. Я не сплю, я не ем, мне здесь нужна помощь, так или иначе. А вот там эмоциональный компонент, где-то есть надежда, потому что Бог дал мне ее. Я могу за эту надежду зацепиться и как-то дальше идти. И вот эти вот три шага, они дают возможность так, ну, выходить вот это, из этого состояния горя. Потому что у нас, у Бога нету плана, чтобы мы в горе застревали. Это, скорее всего, один из этапов, который нам необходим для того, чтобы этот опыт получить и приобрести новые дары какие-то, новые возможности, в том числе эмоциональные.
1: Ну, вот мы знаем с вами по практике, что там женщины и мужчины по-разному горюют. Да? Женщины, они вот это все выплескивают, они ищут подружек, с которыми они хотят поделиться, выплакаться, может быть, мужу высказать, да, и так далее. А мужчины часто закрываются в себе, возможно, возникает какая-то обида, уход в себя. Какие рекомендации можем дать вот мужчинам и женщинам по отношению друг к другу? Мужчина, который видит, что женщина постоянно рыдает, у нее истерики, или женщина, которая видит, что мужчина замкнулся и не разговаривает. Можем что-то посоветовать?
2: Я думаю, что для женщин, по крайней мере, очень важно не пытаться вскрыть коробочку, что там у мужчины, как он горюет, и пытаться заставить его, ну ты давай расскажи, ну ты поделись. То есть очень важно, подходя к другому с помощью, понимать, что другой – это не ты. И то, что тебе хорошо, возможно, ему не подходит. Иногда мы, неважно, мужчина или женщина, мы пытаемся другому сделать то, что было бы хорошо нам. И мы говорим, тебе надо поплакать, потому что нам это помогало. А возможно, тому человеку и не надо поплакать. Возможно, ему надо просто уединиться, какое-то время все переосмыслить в своей голове. И поэтому, вот на мой взгляд, очень важно смотреть, а что другому человеку помогало в такие моменты, как он справлялся. Мы с вами уже не один раз говорили о том, что утраты всегда сопровождают потери нашу жизнь. С детства мы что-то теряем. Мы теряем контакт, когда мама уходит, и мы остаемся где-то. Мы теряем какие-то...
1: Даже если нас при этом привели в детский сад.
2: Даже если нас привели в детский сад. Конечно, или оставили у любимой бабушки, мы все равно проживаем потерю на этот момент. Мы теряем какие-то вещи, игрушки, домашних питомцев. И это все те маленькие такие тренировочные такие вещи, которые помогают нам справиться с утратой. Ну и, конечно, то окружение, которое нас окружает, когда мы видим, как нас научили справляться с потерей. Потому что есть семьи, в которых говорят, ну ничего страшного, давай посмотрим, что с этим можно сделать. А есть семьи, в которых, как бы, если у ребенка что-то случилось, то эта утрата или игнорируется, или говорят о том, что, ну все, все плохо. И человек растет с этим ощущением, все плохо. Поэтому вот мы говорили вначале о том, что еще влияет на способы справиться с утратой. Это как раз еще то, а как нас научили. Мы не умеем с этим справляться сами по себе. Мы приобрели чей-то опыт, как быть, если что-то с тобой случилось.
1: А может ли человек вот во время утраты включать позитивное мышление и находить что-то положительное в любой вот такой, ну, достаточно трагичной, может быть, ситуации? Удается ли это человеку вообще? Возможно ли использовать этот метод в такой ситуации?
3: Ну, почему нет? То есть, если мы говорим о смысле, наделении нового смысла, нового этапа в жизни, который человек приобретает или должен приобрести, потому что какие-то ценности у него, ну, просто ушли, да, назад, в прошлое, с каким-то человеком, которые были связаны. Ну, просто пример вам расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. К одному терапевту пришел мужчина, который жил своей женой душа в душу, они любили друг друга, и она ушла из жизни, и он очень долго горевал. Он пришел к терапевту, говорит, я потерял смысл жизни, я не знаю, для чего мне жить дальше, все, я потерян, я забыт, я не знаю, что здесь делаю на земле. И этот терапевт у него спросил, скажи, пожалуйста,

0: то если бы она ушла раньше из твоей жизни, точнее, ты бы ушел раньше из ее жизни, да. Скажи, пожалуйста, она бы справилась лучше с этой утратой, чем ты? И он подумал, сказал, наверное, нет. И тогда терапевт говорит, вот видишь, возможно, что Бог так все сделал, зная, что ты сильнее, ты сможешь это пережить, и именно поэтому она ушла первой. Да, и он услышал, и для него действительно это стало таким как бы...
1: Он другим углом посмотрел на себя.
0: Да, он закрыл этот, можно сказать, гештальт, непонимание, то есть, что все, да, вот он оставил это и понял, что да, ему нужно дальше продолжить жить, и она ушла ради того, чтобы он остался жить, потому что Бог знал, что он перенесет это.
2: Но мне кажется, Иван, я хочу уточнение внести, что когда человек в ситуации острого горя, очень важно, чтобы мы его не торопили вот сейчас искать смыслы. Вот иногда окружающие, не успел человек что-то потерять, работу или что-то еще, и говорят, вокруг тебя столько возможностей, давай ищи, пробуй, реализовывайся. И очень важно понимать, вот ты перечислил, здорово, что перечислил эти стадии проживания горя. Когда человек в стадии шока или в стадии острого горя и проживает все эти яркие эмоции, интенсивные очень эмоции, и в этот момент ему, когда окружающие говорят, ну давай возьми себя в руки, начинай жить сначала, это вызывает отторжение и желание еще больше закрыться. Поэтому мы должны быть чутки. И вот эти наши полезные советы и заботу о человеке, чтобы мы давали, ну, где-то прислушиваясь...
1: Чуть позже, да?
0: Ближе уже на выходе, да, на принятии, можно так сказать.
3: Позитивное мышление, мне кажется, это, по сути, он как пластырь. Потому что уровень мышления, он такой самый верхний. Ведь под ним скрывается огромное количество установок, убеждений, эмоций и состояний, которые человек до конца не осознает. И рана – это то же самое. Глубокая рана, она сначала затрагивает более глубокие слои личности, которые плохо осознаются. Поэтому важно, чтобы рана заживала изнутри, а потом сверху уже пластырь позитивного мышления, он даст результат, когда вот уже это все приобретет характер такого выздоровления. Но вот на этапе, когда рана там в глубине, когда чувства сильные задеты, ведь утрата это что? Это когда затронуты наши корневые ценности, наши какие-то важные вещи, наши страхи какие-то, наши потребности глубинные, то есть потребность в близости, потребность в безопасности.
2: Уважение,
3: и вот потребность в уважении. Да, и когда все это рушится вот изнутри, нам важно, чтобы сначала человек эту ценность сначала обнаружил ее, обозначил для себя, признал, и потом уже тогда начинается процесс заживления. А позитивное мышление, можно им подшлифовать эту ранку сверху.
1: Знаете, считается, что вот тема утраты, горя, она такая взрослая тема. Но ведь горе и утраты проживают и дети. И когда взрослые находятся вот в этом горевании, они забывают немножко даже о том, что дети сейчас... в том же состоянии. Возможно, они по-другому это переносят. Но можем дать какие-то рекомендации, как помочь детям перенести это время?
3: Есть два варианта, которые чаще всего происходят в мире. От детей либо скрывают информацию, либо начинают вместе с ними страдать. И то, и другое, это две крайности, они не подходят для детской психики, потому что и там чрезмерная нагрузка. Здесь нагрузка от страдания взрослого, который оказался беспомощным, а здесь нагрузка от состояния тайны, которая окружает эту ситуацию. Нам в первую очередь важно с детьми быть честными, а во-вторых, все-таки понимать, что я в глазах ребенка должен оставаться взрослым, который имеет ресурсы, чтобы позаботиться и о нем, и позаботиться о себе. Потому что нересурсный взрослый – это нападка на базовую потребность безопасности для ребенка. Поэтому рядом с ребенком взрослый должен находить в себе вот эти ресурсы. И здесь уже, наверное, мне кажется, что тоже Бог предусмотрел для нас, взрослых, вот эту вот необходимость оставаться взрослыми и через это искать те самые смыслы, которые дадут нам опору, чтобы наши дети не оказались травмированы гораздо больше, чем мы. Ведь для ребенка важно знать, что мир вокруг него безопасный и что рядом с ним находится взрослый, который может о нем позаботиться.
1: Спасибо. Резюмируя, можно сказать, что этапы горевания в жизни, они есть у каждого человека, потому что те или иные утраты, потери, к сожалению, в нашей жизни есть у всех, и у детей, и у взрослых. И главное, принять себя, свое состояние, дать возможность

0: себе, погоревать, пройти это, да, дать возможность выздоровлению твоей душе, не заставлять себя побыстрее как бы выходить из этого состояния, попытаться, значит, как-то позитивно что-то найти, да, а знать, что дай время, да, потому что время лечит. И найди те опоры, на которые ты можешь опираться в твоей жизни. Это твои близкие, это Бог, который всегда рядом. Спасибо вам за этот увлекательный, сложный, но интересный разговор.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их.

Что на самом деле происходит с человеком, который переживает психологическую травму? В процессе терапии было замечено, что человек намного проще справляется с посттравматическим стрессовым расстройством, когда понимает суть происходящего с ним. Поэтому, дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о том, что происходит с нервной системой и вообще со всем организмом человека, который сталкивается с трагическими событиями. Но начать мне хочется с одного интересного исследования. Было замечено учеными, что большинство взрослых людей, а именно приблизительно 80% взрослого населения Земли, имеет психологические травмы. Но только 8% взрослых людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что есть некая разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. Разница в том, что психологическая травма, она проходит и практически не оставляет каких-то последствий после того, когда она завершается. А посттравматическое стрессовое расстройство имеет длительное воздействие на психику и весь организм человека. Поэтому давайте попробуем разобраться с тем, что именно происходит в разуме и в теле человека, когда он сталкивается с какими-то непреодолимыми или очень серьезными вызовами в своей жизни. Для этого нам необходимо кратко, но схематично посмотреть на то, как устроена наша нервная система. Это очень важно для понимания того, что именно со мной происходит, когда я переживаю психологическую травму. Если мы посмотрим на нашу нервную систему и вообще на наш мозг, на то, как он устроен, то мы обратим внимание на то, что в нем есть три таких глобальных структуры. И все эти три структуры, они отвечают за разные аспекты жизни и деятельности человека. Самая базовая структура – это спинной мозг. Ее еще называют рептильным мозгом. Эта структура, она очень важна для жизнедеятельности человека. Дело в том, что именно благодаря спинному мозгу у нас происходит терморегуляция. Благодаря спинному мозгу мы засыпаем и просыпаемся. Благодаря деятельности спинного мозга мы собираем, собственно, все сигналы, которые мы получаем из окружающего мира в нашу центральную нервную систему. То есть это своего рода связующее звено между нервной системой и между нашим восприятием. Мы воспринимаем информацию через зрение, слух, обоняние и осязание. И получая это огромное количество информации, она проходит как раз именно через спинной мозг. И это первая базовая структура мозга, которую нам нужно отметить здесь. Вторая базовая структура нашего мозга – это так называемая лимбическая система. Задача лимбической системы заключается в том, чтобы обезопасить организм человека и обеспечить его биологическое выживание. То есть, если организму, то есть нам с вами угрожает какая-то опасность, лимбическая система включается.

включается в действие. Как именно она это делает? Дело в том, что лимбическая система, она способна отдавать сигналы в нашу эндокринную систему, активируя тот или иной набор гормонов и нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Лимбическая система, конечно же, не проявляет себя в виде каких-то мыслей,

Лимбическая система проявляет себя с помощью реакций, как правило, физических реакций. Потому что, получив сигнал из окружающего мира через спинной мозг, через вот эту первую базовую структуру мозга, он попадает в лимбическую систему, которая обрабатывает сигналы. И именно лимбическая система ответственна за эмоциональные реакции в нашем организме. Ну, то есть, как это работает? Если, допустим, мы с вами идем по улице спокойно, ничего не предвещает, так сказать, какой-то беды, вдруг мы слышим резкий звук, резкий хлопок. Ну, кто-то бросил петарду. Конечно, мы этот звук и это светошумовое воздействие, мы это зафиксировали с помощью наших органов чувств. Сигнал молниеносно передается через спинной мозг в лимбическую систему. И наша лимбическая система тут же начинает действовать, отдавая приказы эндокринной системе, которая, в свою очередь, вырабатывает, ну, допустим, адреналин. Гормон, который отвечает за активизацию всего организма, мобилизацию всего организма. И мы вдруг вздрагиваем или ну, пытаемся как-то убежать от этого громкого звука и так далее. Так действует лимбическая система. Она очень тесно взаимосвязана с нашим телом. Когда человек напуган в результате того, что он столкнулся с чем-то страшным, с чем-то таким, с чем он обычно не сталкивается, наша лимбическая система генерирует огромное количество гормонов. Все это, в общем-то, делается нашим мозгом с одной простой целью, чтобы спасти организм и обеспечить ему биологическое, ну и даже психологическое выживание в условиях вот сложившегося кризиса. Поэтому, когда лимбическая система, фиксирует внутри себя стресс, конечно, мы испытываем очень сильное эмоциональное возбуждение, которое отражается в нашем теле. И человек реагирует одним из трех способов. Мы либо убегаем от какой-то опасности, либо мы пытаемся проявить агрессию в ответ, ну да, то есть как-то защитить себя, либо организм замирает. И вот именно этот механизм очень важен в понимании и осмыслении того, что происходит с человеком. Когда мы сталкиваемся со стрессом, мозг генерирует, отдает приказы для того, чтобы выделилось огромное количество гормонов, для того, чтобы наше тело смогло отреагировать. Пожалуйста, запомните этот момент, он очень важен для того, чтобы понять, что же на самом деле с нами происходит при психологической травме. И, наконец, третья структура мозга, очень важная структура мозга, это кора головного мозга или неокортекс. Собственно говоря, эта часть мозга, она отличает нас от животных. Она делает нас людьми, потому что именно этой частью мозга мы способны анализировать происходящее. Мы способны принимать решения, мы способны строить планы, мы способны моделировать ситуацию, как бы осмысливать нашу реальность и формировать картину мира. Как же, собственно, формируется посттравматическое стрессовое расстройство? Как мы приходим к такому разорванному состоянию? Как мы теряем эту взаимосвязь с самим собой? Но прежде всего хочется рассказать вам о том, как мы обычно реагируем на стресс, который не приводит к ПТСР. Когда мы сталкиваемся с каким-то травматичным событием, это может быть что угодно, в прошлой программе мы говорили об этом более подробно, то моментально следует эмоциональная реакция, то есть в действие включается наша лимбическая система, которая вырабатывает огромное количество гормонов для того, чтобы тело могло отреагировать. Это, как правило, такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и многие-многие другие. То есть внутри нас появляется появляется такая мощная доза, такой коктейль, состоящий из гормонов. Дальше следует реакция тела. То есть наше тело, получив такой мощный заряд от лимбической системы, тело начинает реагировать. То есть мы начинаем либо убегать, либо кричать, либо звать на помощь, либо мы отключаемся.

в этот момент и как бы дистанцируемся от происходящего. И завершает этот цикл реакции на травматичное событие это осмысление реальности. То есть после того, когда все произошло, мы начинаем обдумывать, а что же на самом деле произошло и как теперь с этим, собственно говоря, жить. Если проиллюстрировать этот процесс, то выглядит он следующим образом. Предположим, человек сталкивается с попыткой сексуального насилия. То есть перед ним возникает человек, незнакомый, который пытается вторгнуться в его личное, интимное пространство. Человек пугается, человек реагирует эмоционально на этот внешний раздражитель, его организм мобилизируется, и жертва начинает давать отпор своему потенциальному мучителю, да, или насильнику. И когда жертва дала физический отпор, то есть ударила, оттолкнула или убежала, то есть тело отреагировало, по большому счету цикл происходящего внутри нас почти завершен. Потому что конец этого цикла, он наступает только тогда, когда жертва осмыслила, что произошло. Ну, например, она может понять или он может понять, что ходить, допустим, в каких-то местах очень опасно. Или может прийти к такому умозаключению, что не всем людям можно доверять. То есть, обратите внимание, травматичный опыт, он как бы переписывает нашу картину мира. Мы по-другому начинаем думать, мы по-другому начинаем осмысливать вообще свою реальность. И в таком случае, хоть человек и получил психологическую травму, но поскольку цикл завершен, это не приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Человек успокаивается, расслабляется, у него уже есть новое представление о мире. Он понимает, где опасно, где ходить не следует. Он понимает, каких людей нужно избегать. И цикл завершен. В таком случае психотравма практически не оставит никакого серьезного следа в жизни человека. Но бывает и нештатная реакция организма на происходящее травматичное событие. Здесь происходит все то же самое. То есть человек сталкивается с каким-то событием травмирующим. Дальше следует реакция лимбической системы. То есть выделяется огромное количество гормонов. Но если в штатной реакции тело реагирует, то в нештатной ситуации тело по каким-то причинам не реагирует. Ну, допустим, человек впадает в оцепенение или он обездвижен. Приведу такой пример. Когда ребенка приводят на прием к стоматологу, и он понимает, что сейчас в его тело будут вмешиваться какими-то странными инструментами, жужжащими, ребенок, естественно, пугается, ему страшно. И если в этот момент его удерживают насильственно, то есть у тела нет возможности убежать или как-то дать отпор, то в таком случае весь этот набор, весь этот коктейль, состоящий из гормонов, который выделился в процессе эмоциональной реакции лимбической системы, он не расходуется. И по большому счету тело не реагирует в этот момент. И происходит некая фиксация на травматичном событии. То есть человек помнит, что с ним произошло. Человек испытывает на себе влияние этого мощного всплеска, но он себя не защитил, он себя не спас. И в этот момент как раз и происходит серьезное травмирование человека, которое приводит в результате к посттравматическому стрессовому расстройству. Также, если при обычной реакции человек переосмысливает реальность, то из-за того, что лимбическая система перегружена, а во время того, когда лимбическая система работает очень интенсивно, она способна подавлять деятельность коры головного мозга, то есть нейронные связи между мозгом, который как бы дает такую, знаете, целостность нашей нервной системе, нарушается. То есть лимбическая система в критический момент, она берет все под контроль. И человек не способен реально, рационально осмыслить в момент стресса, что именно с ним произошло и как нужно отреагировать. Именно поэтому

Поэтому, друзья, мы с вами порой на стресс реагируем, ну, как-то странно, да, нерационально. И когда мы вспоминаем такие моменты в своей жизни, конечно же, мы можем прийти к тому, что, ну, мы отреагировали как-то, ну, ненормально. Но на самом деле помните о том, что именно лимбическая система, она делает это с нами. Это специальный такой механизм, заложенный Богом для того, чтобы спасти наш организм. Но при нетипичном развитии травматичного реакции на травматичный опыт не происходит также и переосмысление реальности. То есть человек как бы фиксируется на вот произошедшем моменте, но он не может его осмыслить, или точнее, ему очень тяжело осмыслить этот травматичный опыт. Именно так и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Так от чего же все-таки зависит, сформируется психологическая травма и возникнет ли посттравматическое стрессовое расстройство или нет? Давайте вернемся к статистике. 80% людей переживают психотравму, и только у 8% формируется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? Конечно, это зависит от нескольких факторов. Как работает мозг, теперь вы знаете. Но от чего зависит, сформируется или не сформируется, вот здесь мне хочется обозначить несколько важных моментов. Первый момент. Если человек сталкивается с какой-то новой для себя ситуацией, то есть он до этого никогда не сталкивался с чем-то, ну, допустим, с сексуальным насилием или с, ну, там, попыткой убийства его, он никак, угрозой жизни, он никогда с этим не сталкивался, то в таком случае большой шанс, что сформируется ПТСР. Вторая причина, если это воздействие внезапное, то есть человек не готов к этому, ну, то есть внезапно погибает близкий человек в автокатастрофе. То есть это событие, к которому мы не готовы. Когда, допустим, мы понимаем, что наш родственник, наши родители там, или бабушки, дедушки, они долго болеют, у них длительная затяжная болезнь, которая, ну, по всей логике вещей ведет, конечно, к уходу из жизни, то вот эта ситуация, она зачастую не является ситуацией, которая наверняка приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но внезапное событие, внезапность, его фактор внезапности, он зачастую и определяет, будет у человека ПТСР или нет. Третья причина – это интенсивность воздействия. То есть, чем сильнее это событие, чем оно более интенсивно воздействует на психику, то есть, чем более масштабное это событие, тем большая вероятность, что у человека сформируется ПТСР. Еще имеет значение фактор времени. Чем более длительное время человек подвергается стрессовому состоянию, ну, допустим, жертва домашнего насилия, она может десятилетия находиться вот в таких травматичных отношениях. В таком случае практически во всех случаях сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. И, наконец, комплексность воздействия. То есть, чем больше факторов травмирующих в жизни человека имеет место быть, тем большая вероятность, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Например, если мы возьмем ту же жертву домашнего насилия. То есть, как правило, такие люди, находящиеся в отношениях с абьюзером, они испытывают на себе целый спектр насилия и психологического насилия, выраженное в форме унижения, в форме обесценивания, в форме игнорирования, и физическое насилие в форме сексуального насилия или в форме, ну, реального физического насилия, когда жертву просто бьют. И чем больше таких вот факторов травмирующих, тем большая вероятность того, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Понимая внутренние процессы, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, человеку намного проще пройти терапию. Как наверняка определить, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство? Об этом мы поговорим в наших следующих программах.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.

прострелила спину. Как часто мы слышим от наших знакомых такую фразу, и люди не знают, что делать. Можно ли помочь самому себе простыми средствами, простыми упражнениями? Сегодня мы будем отвечать на этот вопрос. И мы покажем несколько упражнений, которые помогут человеку в такой критической ситуации. Я приглашаю Максима, чтобы он помог мне показать эти упражнения. Мы сделаем несколько упражнений и объясним, как их надо делать, чтобы получить эффект. Первое упражнение – это известное упражнение, которое называется «кошечка». Я прошу, Максим, чтобы ты мог встать. Вот. Человеку тяжело, у него все болит, но вот в таком положении человек стоять может. Стоять может. И упражнение «кошечка», оно, конечно, делается с большой амплитудой. Сделай, Максим, пожалуйста, это упражнение с большой амплитудой, чтобы мы могли, ты мог выгнуться и прогнуться потом с большой амплитудой. Когда человек здоров, это не составляет труда. Но когда человек находится в состоянии, когда поясничный отдел спазмирован, этого он сделать не может. Его амплитуда будет в разы меньше. Это будет небольшая амплитуда. Сделай с небольшой амплитудой. Нужно делать амплитуду такой, которая будет не переходить границу боли. Не переходить границу боли. То есть до границы боли. Это может быть несколько сантиметров. Это может быть сантиметр за сантиметром. Но через некоторое время человек все больше и больше сможет сделать это упражнение с большей амплитудой. Какой момент нужно отметить в этом упражнении в данном случае? Обычно это упражнение делают 15-20 повторений в одном подходе. В нашем случае мы должны делать намного больше повторений. Это может быть 100 повторений, это может быть 200 повторений, это может быть 300 повторений. Это очень важно, потому что нужно, чтобы мышца сняла спазм. Она спазмирована, она зажата. И поэтому до 500 повторений можно совершать его в этом упражнении для того, чтобы помочь себе. Следующее упражнение, которое мы можем предложить, это ползание по полу, так называемое ползание по полу. Когда одна рука вытянута максимально, и противоположная нога тоже вытянута, противоположная нога. И человек, как бы вытягиваясь, растягивает мышцы спины, и находится в таком положении, и потом меняются рука и нога. То есть вытягивается другая рука. Таким образом мы делаем несколько повторений, как бы ползая по полу. Мы можем на самом деле передвигаться, если нету много места, то мы можем на одном и том же месте, меняя положение, достигать такого же эффекта. Следующее упражнение, нам нужно лечь на спину. Это называется полумостик. Мы ложимся на спину, сгибаем колени, вот, и в таком положении пытаемся поднять таз. В здоровом состоянии таз поднимается с большой амплитудой до конца, но в состоянии спазмированном этого нам не получится, это не получится сделать. Поэтому нам приходится тоже по сантиметру буквально поднимать, опускать. Работает задняя поверхность спины, работают мышцы поясницы, и мы делаем это упражнение тоже достаточно много раз, не 15, не 20, для того, чтобы мышцы могли потихонечку расслабляться. И последнее упражнение, которое сегодня я хотел бы предложить, я называю его «березка». Для этого нам нужны будут эспандеры, трубчатые эспандеры. Оно очень эффективно, это упражнение, и лично мне оно очень

сильно помогает. Для этого нам нужно присоединить эспандеры карабинами к манжетам, присоединить к блоку. Как это делать, мы показывали в других упражнениях. Вытянуть ноги, ноги вытянутые, и ноги поднимаются вверх. Носочки на себя, носочки максимально на себя. И человек опускает ноги и делает выдох. Раз, да, два. И так хорошо. Что нужно сделать? Максимально ноги вверх, максимально. И потом опускать до пола. Выдох. Выдох. Хорошо. И еще раз. Выдох. Да. Спасибо. Какие нюансы в этом упражнении? Какие нюансы? Первое. Ноги должны быть прямые. Второе. Это упражнение делается минимум 100 раз. Что происходит во время упражнения? Максимально растягивается позвоночник, но не нагружается сам позвоночный столб. И поэтому работающие мышцы, они обеспечивают питательными веществами нашу проблемную зону. Какой есть маленький момент, который нужно учесть? Иногда людям бывает больно сделать первые несколько упражнений. Но несколько повторений, амплитудное упражнение, у человека все схватило, ему тяжело двигаться. Но нужно преодолеть с маленькой скоростью вот эти первые повторения сделать, и вы почувствуете, как после 5-го или 10-го повторения вдруг спине становится легче. И вы делаете это упражнение с большой амплитудой, но уже без боли. И следующий еще нюанс. Иногда бывает, что когда человек опускает ноги, то вот в этой фазе последней, когда он касается пола 15-20 сантиметров, в этой фазе ему все равно бывает больно. Поэтому не опускайте ноги до пола. Пусть ваша амплитуда будет вот 15-20 сантиметров до пола, до комфортной зоны, но максимально поднимайте потом ноги вверх для того, чтобы растянуть эти мышцы. Делая это упражнение, вы получите и почувствуете облегчение. Для меня это одно из самых любимых упражнений. И однажды ко мне подошел один мой друг, и ему предстояло ехать 1000 километров на машине, и его спина, ну, как бы заклинила. Он сорвал спину. И он сказал: помоги мне, что мне делать? И мы делали с ним это упражнение. У него не было много времени, и где-то 15 минут мы сделали это упражнение. После этого он сказал: мне стало легче, я поехал, пока снова не вступило. И мы расстались. Я встретился с ним через полгода, и он с радостью сказал, что он доехал до своего места назначения без проблем. И пересмотрел свое отношение, и сегодня часто использует это упражнение, когда с ним снова случаются такие проблемы, и советует это упражнение другим. Поэтому все очень просто. Божьи принципы, они просты, доступны и почти бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: и все по Твоей воле существует и сотворено.
1: Сегодня мы с вами поговорим про аппетит. Аппетит – это желание съесть что-то, и не всегда это вызвано голодом. Наверное, очень сложно смотреть на этот столик без желания положить себе что-то в рот. Ну, кроме зелени, наверное. Сегодняшняя доступность еды нас очень сильно избаловала. Нам достаточно дойти до холодильника или пройти 5 минут до соседнего магазина, и там будет не просто крупа, которую нужно еще приготовить, а уже готовая к употреблению пища. Это удобно, но не очень полезно. Еда делается и упаковывается так, чтобы мы не могли ее ни купить и ни съесть. Вся эта индустрия воспитала в нас культуру потребления еды по аппетиту. Но в этом кроется большая опасность. Мы с вами забыли, что такое еда по ощущению голода. Голод – это проявление такого гормона, как грелин. Попробуйте вспомнить, когда в последний раз вы чувствовали такие ощущения. Голодное урчание в животе, посасывание в районе чуть ниже солнечного сплетения. К сожалению, чаще всего мы едим просто потому, что нам что-то предложили, или увидели, или захотели. Это и есть еда по аппетиту, а не потому, что в наш организм испытывает чувство голода. И первое, что мы важно и должны сделать, это заменить свои привычки в питании. Научиться класть еду в рот только тогда, когда действительно испытали ощущение голода. Во-первых, это уменьшит количество съедаемых нами калорий и будет способствовать сохранению молодости. Следующий шаг, который мы можем совершить, это поменять посуду, из которой мы едим. Если мы ели из вот такой тарелки, да, чуть-чуть уменьшаем диаметр тарелки и начинаем есть из более маленькой тарелки. Потому что положить мало еды на большую тарелку, это всегда как-то, ну, не очень, да, кажется, надо еще положить, тарелка пустая. А когда тарелочка маленькая, нам визуально кажется, что она полная, еды много. Следующий момент, который мы можем осуществить, это добавить к основной пище 60 грамм зелени. Это примерно вот столько. Как раз в магазин вы можете прийти и купить коробочку зелени, там может быть 65-60 грамм зелени. И вот такой объем зелени важно съедать в течение дня. Летом я проводила марафоны, мы пытались внедрить эту привычку, употреблять 60 грамм зелени в день. Это был очень интересный опыт. Мы ели не только рукколу, мы добавляли в еду одуванчики, добавляли крапиву, добавляли какие-то другие травы, растения, которые растут вокруг. И что интересно, да, вот наверняка вы все знаете фразу «я не козел, я это не ем». Это мы говорим, когда мы не хотим какую-то зеленую пищу, травку, да, мы цитируем это крылатое выражение. Но, что интересно, из опыта участников нашего марафона все отметили, что когда ты ешь зелень в таком объеме, то чувство ощущения сытости приходит гораздо быстрее. Это не просто так, потому что зелень, она достаточно объемная. И когда она попадает в наш желудок, в желудке он растягивается и создается ощущение сытости. Поэтому, если мы будем добавлять обильное количество зелени к основным блюдам, мы будем наедаться меньшим количеством. И это будет не только полезно, да, в качестве снижения калорийности, но и очень хорошо для нашей микрофлоры. Четвертый лайфхак, которым я хочу поделиться, это очень полезная привычка есть медленно. Наверняка вы слышали, что нужно пережевывать пищу 30 раз. Кто это делает? Помашите рукой в экран. Я думаю, что, наверное, кто-то пробовал делать, да, но очень сложно делать это постоянно. Но если мы научимся это делать, это будет очень ценным. Почему? Потому что когда мы жуем пищу, когда она находится в ротовой полости, там уже начинают выделяться первые ферменты для того, чтобы эта пища усваивалась. И чем дольше пища проходит от рта до желудка и до кишечника, тем больше вот этих ферментов, различных веществ, которые помогают ей расщепляться, она в себя получает. И тем больше витаминов, микроэлементов вы получаете из еды. Благодаря тому, что у вас появятся новые привычки в питании, вы будете есть именно тогда, когда организму действительно это нужно, а не просто из аппетита. Попробуйте внедрить эти 4 принципа в свое питание. И обязательно напишите нам в комментариях, как изменилась ваша жизнь. Будьте здоровы, делитесь с нами своими успехами.

0: проблема лишнего веса беспокоит многих людей. Быть красивым, молодым и стройным – мечта каждого человека. Но что делать, если нет желания изнурять себя жесткими диетами и физическими нагрузками? И тут реклама предлагает нам легкий способ похудеть. Нам предлагают таблетки для похудения, уверяя, что какой-то недорогой препарат поможет организму справиться с лишними жировыми отложениями. Спрос рождает предложение. Поэтому фармацевтические компании разработали такие средства в большом количестве. Действительно ли они эффективны и насколько безопасно ими пользоваться? Смогут ли таблетки для похудения обеспечить длительный эффект? Сегодня у нас есть возможность задать эти вопросы нашему эксперту. Это кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами обсудим, так сказать, легкий способ похудеть. Какие на данный момент существуют лекарственные средства для похудения? Может быть, есть какие-то классификации?
1: Ну, условно можно выделить несколько групп. Основными из них являются следующие. Это анорексики, блокаторы липаз, жиросжигатели и нутрицептики.
0: Что это такое? Потому что ничего не понятно, кроме жиросжигателей, да? Знакомое просто слово. И как они действуют?
1: Ну, первая достаточно известная группа, самая, так сказать, ранняя, это анорексики, то есть препараты, подавляющие аппетит. Они воздействуют на центральный мозг, в центр насыщения, и человеку просто не хочется кушать. Ну, можно в данном случае злоупотребить, и в конце концов пища начинает вызывать отвращение, и мы знаем, есть, так сказать, развитие такого анорексигенного эффекта, когда человек просто не хочет принимать пищу и вплоть до истощения.
0: Это уже болезнь, да, наверное?
1: Конечно, уже злоупотребление. Но при приеме данной группы препаратов вообще-то люди худеют достаточно комфортно, потому что они просто не хотят кушать.
0: Очень легко. А другие каким образом действуют?
1: Ну, если мы говорим про блокаторы липаз, то липаза – это фермент, который вырабатывается в желудке и в поджелудочной железе, отвечающий за расщепление и усвоение как раз жира. И блокаторы липаз связывают этот фермент, и он просто не расщепляет жир. Жир в неизменном виде выводится через кишечник. Вот такой хитрый способ. Да, то есть мы можем кушать в больших объемах жирную пищу, и до 30% будет просто выводиться в неизменном виде. Но здесь есть один не очень приятный фактор. Поскольку наличие, вот, так сказать, непереваренного жира в кишечнике очень слишком сильно смазывает стенки, и пища начинает легко выходить. То есть каловые массы достаточно легко и быстро выходят. И при любом, так сказать, чихе могут возникать курьезные и неприятные ситуации. Да. Не каждой девушке это будет приятно. Да.
0: Жиросжигатель – это, наверное, то, что помогает сжечь этот жир, или нет?
1: Совершенно верно. Данные средства позволяют нормализовать обмен веществ. И их также условно можно разделить на две группы. Первое – это средства термогеники, которые повышают температуру тела в среднем на 1,5-2 градуса и тем самым запускают процесс сжигания жира. Организм требует больше энергии. И откуда ее берет? Конечно, из жировой ткани. И вторая группа – это липотропики, так называемый липотропный фактор, который препятствует синтезу жира в печени.
0: И, по-моему, у нас была еще четвертая была группа. Она что делает? Каким образом действует?
1: Следующая группа, четвертая, это нутрицептики или заменители продуктов питания, которые состоят из комплекса полезных веществ с низким содержанием калорий. Употребление их в пищу позволяет, так сказать, увеличить ее объем за счет микрокристаллической целлюлозы, которая при набухании дает чувство сытости, такой наполненности, и в то же время получить минимум калорий, которые дали бы вот это увеличение массы тела. Но диетологи считают, что наиболее безопасный и приемлемый способ снижения веса для организма – это упор на питание. То есть группа нутрицептиков и заменителей питания наиболее щадящая в данном случае.
0: На сколько килограмм можно похудеть за один месяц так, чтобы не навредить своему организму, своему здоровью?

0: Ну, считается, что в среднем без вреда можно, так сказать, терять плавно и медленно 1,5-2 килограмма в неделю. В месяц получается около 8 килограмм. Ну, конечно, речь идет об изначальном состоянии организма. Если вес был изначально 160, то 8-10 килограмм практически будет ощутимы для организма. А для людей с более низкой начальной массой тела снижение, конечно, должно быть более медленным, чтобы не навредить.
1: По данным ВОЗ, только 5% людей, сбросив вес, могут его сохранить в течение года. А есть ли какие-то препараты, которые помогут зафиксировать полученный результат?
0: Да, очень интересный вопрос. Про такие препараты я еще не слышал, которые именно фиксируют вес. Все борются с его снижением. Однако нужно понимать причину набора веса. Скорее всего, что источником увеличения массы является продукты питания или избыточное потребление калорий. В данном случае следует рассчитать норму потребления калорий в сутки и придерживаться этого показателя.
1: Имеют ли лекарственные препараты для похудения какие-либо противопоказания?
0: Ну, конечно, как и любые другие лекарственные препараты, у них существует ряд противопоказаний, но о чем следует проконсультироваться с врачом. Но главное из них – это непереносимость компонентов препаратов и какие-то тяжелые острые состояния, например, острая почечная или печеночная недостаточность.
1: Угу. Так, а может быть, нужно какие-то факторы учитывать при выборе лекарственных средств для похудения?
0: Ну, в данном случае также необходима консультация специалиста, который посмотрит на образ жизни, на особенности питания, на особенности генетического строения и развития и даст уже конкретные рекомендации при выборе конкретного препарата. Но самому всегда можно контролировать количество килокалорий, потребляемых в сутки, потому что именно наша пища является строительным материалом для всего организма.
1: В интернете есть немало предостережений об опасных средствах для похудения. Что это за препараты?
0: Ну, к такой группе можно отнести препараты анорексики, подавители аппетита, потому что во время их применения были обнаружены тяжелые последствия, когда люди себя доводили до такого истощения, что вернуть нормальный вес к организму уже не удавалось. И в некоторых случаях таких людей теряли. Поэтому данные препараты назначаются строго по назначению врача и требуют предъявления рецепта в аптеках.
1: А существуют ли эффективные и вместе с тем безопасные препараты?
0: Ну, вы прямо хотите чудесную таблетку?
1: Конечно.
0: К сожалению, препаратов, которые не оказывали бы никакого побочного эффекта, пока еще не создано, но работы в этом направлении ведутся.
1: Накладывает ли прием этих препаратов какое-либо ограничение на образ жизни человека? Или он может кушать и жить, как ему нравится, принимая чудесные таблетки?
0: Ну, обычно врачи, назначая такой препарат, говорят о том, что следует придерживаться определенного ограничения в поступающих калориях в организм, поскольку именно неограничение в питании, невоздержанность и является главной причиной увеличения массы тела. То есть соблюдение диеты в данном случае никто еще не отменял. Причем диета на фоне лечения как раз и дает эти хорошие, иногда удивительные результаты.
1: Все-таки таблетка не волшебная.
0: Ей надо помогать.
1: Да. Можно ли детям, ну, скажем, подросткам, да, тоже принимать какие-то препараты для похудения?
0: Ну, у данных лекарственных препаратов есть ограничение применения с 18 лет. И, наверное, это правильно, потому что у подростков у них формируется эндокринная система. И вот такие скачки в резкое изменение массы тела могут, конечно, привести к различным нарушениям, что крайне нежелательно для растущего организма. Поэтому я еще раз повторяю, что именно главным фактором, ведущим к увеличению массы тела, является потребление продуктов, богатых сахарами и углеводами. И если всего лишь исключить хлебобулочные изделия и рафинированные сахара, то организм сам начнет плавно изменять и снижать массу тела.
1: Как хорошо. Вы знаете, я думаю, что нас, скорее всего, смотрят люди, которые, может быть, даже уже отчаялись, которые настолько устали бороться со своими килограммами и мечтали бы, но не получилось у них. Вот можем ли мы дать им какую-то надежду? Можете ли вы дать какой-то совет, чтобы возобновить их желание снова бороться с этими ненавистными килограммами?
0: Ну, наверное, эти люди еще не знают об одном маленьком секрете, так называемый эффект верблюда. Я сейчас с вами поделюсь.

0: Ученые выяснили, что, оказывается, в случае дефицита поступления воды в организм, он начинает накапливать жир, потому что именно жир при расщеплении дает воду и жирные кислоты, представляете? Поэтому если нормализовать потребление жидкости в течение дня, то организм плавно начинает переходить от запасания жира к его медленному расходованию. Поэтому надежда, конечно, есть, и в первую очередь в образе жизни.
1: Угу. Может быть, какие-то конкретные советы вы можете нам дать?
0: Ну, в первую очередь, пересмотреть свой рацион, произвести расчет килокалорий. Если вы пользуетесь смартфоном, то можно скачать очень простую программку, называется калькулятор килокалорий. И множество других программ существует, которые позволяют именно фиксировать количество потребляемой пищи и ее калорийность. Также следует ограничить потребление рафинированных сахаров, которые буквально, так сказать, раздувают организм. Снизить потребление мучных изделий. Перейти на потребление макаронов из сортов твердой пшеницы, ввести в рацион клетчатку, больше фруктов и овощей, и тогда организм начнет плавно изменять вес до своего идеального состояния.
1: Я слышала, что вы проводите консультирование для желающих снизить вес. Вот как вы это делаете?
0: Но я сотрудничаю с Центром здорового питания «Апельсин» в городе Екатеринбурге и провожу консультирование тех, кто желает сбросить вес с помощью правильного питания. Мы проводим расчет потребления килокалорий в сутки для конкретного человека с его уровнем нагрузок, массой тела, потребностями и желаниями по скорости снижения веса. Затем наши повары формируют для него диету. Мы рассчитываем не только килокалории, но и количество белков, жиров и углеводов в его рационе, чтобы не перегрузить почки в данной ситуации. И вы знаете, многие довольны, потому что им привозят полноценные пакеты питания, которые состоят не из заменителей пищи, а из полноценных высококачественных продуктов питания. И меню настолько разнообразное, что в течение 2 недель ни один продукт не повторяется. Многие наши, так сказать, клиенты довольны эффектом и рекомендуют его друзьям.
1: То есть получается, что если человек, как вы порекомендовали ранее, не может вот следовать этим рекомендациям, сам себе вот не может рассчитывать все это, то он может обратиться вот в такие организации, да, которые, в общем-то, все сделают за него, правильно?
0: Да, дело в том, что у многих элементарно не хватает силы воли, чтобы просто начать, чтобы просто начать правильно питаться. А в другой ситуации человеку просто может не хватать времени, чтобы начать правильно готовить, ведь это же действительно затратный
1: тоже
0: процесс.
1: Тоже верно.
0: Кому-то просто не хватает поддержки или какого-то настроя. Угу. Мы помогаем именно правильно
1: морально
0: настроиться, да, сдать необходимые анализы, чтобы проследить динамику процессов в организме, посмотреть, как изменяется у него соотношение плохого и хорошего холестерина, как меняется у него глюкоза и другие показатели, чтобы плавно отследить динамику процесса в организме. То есть подход у нас не только к питанию, но и полностью к состоянию организма.
1: Вот это очень здорово. Вот, наверное, это то как раз, да, чем и нужно заниматься, чтобы действительно хорошо похудеть, чтобы не навредить своему здоровью и избавиться от лишних килограмм. Правда?
0: Да. И в то же время получить необходимые макро-микроэлементы,
1: да,
0: витамины, белки, жиры,
1: да,
0: и углеводы из природных, естественных источников.
1: Да, да, остаться еще и здоровым при этом, и красивым.
0: Да.
1: А я вот дома поддерживаю форму таким способом. Беру скакалку, но я на самом деле ее не беру, я ее воображаю, потому что дома негде ей махать.
0: Виртуальная такая.
1: Да, но начинаю с полным такой... полностью имитировать, что я ее действительно, и прыгаю, прыгаю, прыгаю, минут так 40-30 я прыгаю. Вот насколько я вообще правильным делом занимаюсь, и эффективно ли это?
0: Ну, вообще прыжки на месте, движения улучшают работу не только всех мышц, но и желудочно-кишечного тракта. То есть, поэтому не будет проблем с запорами и, так сказать, застойными явлениями.
1: Это, конечно, хорошо, а вот насчет... похудение, да? Калории сжигает ли это?
0: Известно, что 1 килограмм жира соответствует 9000 килокалорий. В среднем за одну тренировку спортсмен теряет 350-500 килокалорий. Ну вот нетрудно посчитать, что где-то около 14 тренировок нужно потратить, чтобы сжечь именно килограмм жира. Поэтому все-таки в данном случае, говоря о скорости потери массы тела,

0: Да, сжигание жира. Следует делать упор на поступление килокалорий с пищи, которые как раз и вызывают именно запасание жира. Причем интересно, что жир в пище запасается в неизменном виде, практически сразу поступает в наше депо. Поэтому чем больше жира поступает с пищи, тем больше жира 100% откладывается в наших известных местах.
1: Понятно. Значит, нужно делать и то, и другое. Нужно и правильно питаться, да, и при возможности это делать именно разумно, грамотно, как помогаете людям делать это вы. И прыгать на месте или заниматься другими, да, физическими занятиями, но это уже как помощь, да, такая все-таки. Основное — это питание, правильно я понимаю?
0: Вспомогательное, конечно, вести здоровый образ жизни, потому что именно занятия спортом помогают организму, так сказать, мобилизировать свои скрытые силы и начать работу по сжиганию жира. Если мы говорим про пассивные способы сжигания жира, то здесь существует опасность того, что в первую очередь начнет расщепляться именно мышечная ткань, потому что белки расщепляются быстрее жиров на самом деле. Да. Организм до последнего держит запасы жира как стратегического источника энергии. Поэтому, когда мы худеем без физических нагрузок, в первую очередь расщепляются именно белки. То есть мы теряем мышечную массу. Поэтому, чтобы терять жиры, нужно давать нагрузку мышцам. Тогда мышцы, которые в работе, они расщепляться не будут.
1: Здорово. Спасибо вам большое за такие подробные, полезные ответы. Мы очень вам благодарны, очень рады, что вы к нам пришли. Всего вам хорошего. До новой встречи.
0: Спасибо. Будьте здоровыми и стройными.
1: Подытожим. Желание быть стройным, подтянутым понятно и похвально. Помните, что препараты для коррекции веса подбираются специалистам с учетом индивидуальных особенностей организма. Однако для того, чтобы реально добиться желаемого результата, не стоит уповать только на средства для похудения. Путь к вашему идеальному весу лежит через сбалансированное питание, физическую активность, помноженные на оптимизм и удовольствие от жизни. Будьте стройны и здоровы!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Не все обливаются рано утром, но многие пьют кофе с утра, чтобы взбодриться. Мы вам предлагаем простую процедуру «Контрастное обливание». Поможет вам включиться в жизнь

Обливание. Мы покажем вам контрастное обливание на ногах до колена, но можно эту процедуру делать выше колена, по бедру, по спине, захватывая все тело и даже лицо. Кстати говоря, когда лицо сухое, тогда страшно делать эту процедуру. Намочите лицо, и вы расслабитесь сразу, и вам будет намного легче. Эта процедура может быть переходящей для тех, кто хочет начать закаливаться холодной водой. Итак, контрастное обливание. Для этой процедуры нам нужна душевая кабинка, лейка душевая, ну и горячая холодная вода. Когда будете заходить в свою душевую кабинку, не подскользнитесь. Позаботьтесь о том, чтобы вы устойчиво стояли. Включаем воду, пробуем ее, чтобы она была терпимо горячая. И начинаем линейно обливать тело. Мы показываем на ногах, ну а вы так уже, как хотите, проводите ее для себя. Снизу вверх линейно, со всех сторон. Так вы делаете 3 минуты горячей водой, переключаетесь на холодную воду и 30 секунд, всего лишь 30 секунд холодной водой вы точно так же линейно снизу вверх себя обливаете. Потом вы опять переходите на горячую воду. У вас должно быть 3-4 смены горячей, холодной, горячей, холодной водой. Заканчивайте эту процедуру холодной водой. Это будет даже комфортно потом, по ощущениям. Не бойтесь, вы не заболеете. Но зато вы включитесь в рабочий день. Вы будете активны, у вас улучшится кровообращение, мозговая деятельность сразу станет такой яркой, быстрой, настроение улучшится. Попробуйте. Попробуйте эту процедуру тогда, когда вы начинаете заболевать ОРЗ. Все возможно в лечении холодной водой. А если это контрасты, то тем более вы справитесь с любыми недомоганиями. По окончании процедуры вытритесь полотенцем насухо. Ваше здоровье – это самое главное ваше богатство. Мы рекомендуем вам использовать воду в качестве поддержки хорошего самочувствия. Запомните, что и здоровье, и все, что нас окружает, семья, работа, дом, природа, это все для нас, это Божий дар. Его надо хранить, его надо оберегать и использовать по назначению.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем, и можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии

0: Мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы и первые христиане. Вот интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяниях апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». То есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил. Да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис. Угу. То есть никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Угу. Да, Иисус говорил, да, Иисус учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит. Но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил: если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа. Все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что Он скоро будет вознесен на небо, и Он говорит: вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
0: Угу. То есть Он им обещал Духа Святого, и Он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну, вы как хотите, там, строите свою жизнь, там, молитесь, как умеете и так далее. Он четкие им указания дает и говорит: вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
1: Да. Угу. Ну, и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот, я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христианства, знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос: есть ли во всем этом действие и влияние Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Угу. Самое первое, правильный очень вопрос задали. С чего это все началось? То есть с чем их оставил Господь? Где была и какая была точка отчета всего этого? Точкой отчета было ниспослание Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И, знаете, они бы могли сказать: ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава начинается Деяние с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
0: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо...

0: было все равно отмечать всем вместе.
1: Да, но там все очень красиво совпало. Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе, да, всему свое время. И вот время всякой вещи под небом в свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективно. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда вы, как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
0: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий, как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих.
1: Но что смотрите, там
0: просто текущие, да, да.
1: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением,
0: да,
1: что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно и есть, самая чистая, самая светлая. Вы помните, книга Откровения нам повествует о 7 церквях. Это 7 периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно вот эта первая церковь, она показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе. Мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в 3 главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм. И у красных ворот находят человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит: серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой бурный рост. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
0: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.
1: Да, да.
0: И они, до утра их арестовали.
1: Кстати, они ночь провели в тюрьме, а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как

0: это стала переживать церковь. 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали, на первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда я слышу там, допустим, вопросы, ну почему у нас сегодня нет того, чего не было, то, что было в ранней христианской церкви, в какой-то общине, кто-то будет грустить. Ну придите на молитвенный час в своей церкви. Ну, посмотрите, сколько человек. Ну, подумайте о том, почему церковь не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух это Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметим. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавит. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент, потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелости,
0: свободе
1: проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да.
1: Нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного. Дай нам смелость, дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы. У всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет. И это нормально, это естественно. Это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах. Цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах там, с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть

0: Немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда, встав на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим: «Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово». Mm-hmm. Может быть, поэтому у нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. И, знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз он что-то услышит, а ему говорят: «Извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте». Да?
1: У меня тут и крючочек прикреплен для сумочки,
0: и, вот,
1: и
0: да, коврик молитвенный, здесь подушечка вот, моя родная. Да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь, да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями, еще мама наша была живая, мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком, у нас младшая дочь была маленькая, да? Возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Ну, люди там, мест мало, да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут с моими любимыми родителями кто-то уже место занял. Вот я себя поймал, понимаете, вот на этом чувстве, что а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь, четко написано, никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, да, вот это очень много вопросов на самом деле вызывает, потому что одно дело место в церкви, ну ладно, ну смирюсь, я сяду я на другое. Но другое дело, когда мне говорят: продай квартиру и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим, у кого-то ведь квартиры нет, кто-то не заработал, или он просто плохо работал. Ну кто знает, нет. Все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
0: Все разделили, и ты остался без квартиры.
1: Да, они-то разделили, да.
0: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит: «Ищите прежде всего Царство Божие, правды Его, все остальное приложится вам». Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие. Все это они искали, да. Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь, никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот, но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит: «Я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Все, вот у меня квартира в Москве, вот давайте, принесу, вот как Первоапостольской церкви». Но я говорю: «Слава Богу, что у вас вот такое вот побуждение, все». Говорю: «Можно вам задать один вопрос?» Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю: «После этого где вы будете жить?» И вы знаете, человек просто он застопорился, в ступор встал. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него, ну да, есть текст «Духа не угашайте», да, как бы можно, а Господь усмотрит, и так можно, да. Но поэтому в Слове Божьем написано: «В милосердии проявляйте рассудительность». То есть не просто вот как-то вот милосердие, то вот это избыток чувств, что ты хочешь.

0: ты желаешь, вот все, да, ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да. Но она действительно говорит, вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела и все. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом, как бы, вот, это вот, вот эту группку все мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот, как бы, первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не называл своим. Закончилось у них одно общение в субботу, а он скромно жил, этот брат, супруга у него молодая, они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались, выходят из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все. И вот наш брат выходит, пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние. Не новенькие, красивые у него, ну, какие такие, не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит, поставь на место. Он даже так, знаете, как-то не ожидал, говорит, я сейчас уйду, я хочу обуться. Это не твои, поставь на место. И наш брат говорит, ну как же не мои? Я их вот буквально на прошлой неделе купил, я же в них приехал. Тебе говорю, не твои, это мои ботинки, поставь на место. Ну что бы вы сделали на месте пастора? Зима. Вам нужно ехать в соседний
1: селе. А где мои?
0: А где мои? А вот все стоит.
1: У вас зрение может слушать.
0: А все стоит, все стоит. Вот ищите свои. Все вот перед вами. Что делать? И вы знаете, брат так внутренне помолился и попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит, я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать? Ну, и тут неловко уже хозяйки, наши встречи. Я вам тут какие-то калошики посмотрю, ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги. Он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день. Хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие. Размер такой же, такого же, ну вот, ну, один, но он их поставил где-то.
1: Ну, то есть это не издевательство было с его стороны?
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он реально ошибся. Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну, раз это стало известным, я надеюсь, что,
0: вы знаете, что
1: он проявил все лучшие свои черты,
0: да,
1: вот характера.
0: Вот хозяин, этот хозяин, да, дома потом тоже принял крещение через время. Некоторые люди из этого, как бы вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили. Да.
1: Да, вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить,
0: трудности.
1: Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непонимания.
0: Да. Давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующая, пятая глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу,

0: А часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег, да? Не отдали. Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит, то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто не заставлял. И он говорит, зачем вы вложили, позволили сатане вложить мысль солгать Духу Святого? То есть мы уже видим в 5 главе, появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. 6 глава продолжается, потому что в 6 главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу. Пренебрежение галатийской вдовы – это отдельная история, это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при раздаянии хлеба. Отдельная история, потому что ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что, когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят, нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана, 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть, остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первой апостольской церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут из мира в церковь. Много людей пришло. Первая проповедь – 3 тысячи человек. Вторая проповедь Петра – 5 тысяч человек. Представьте, 8 тысяч человек.
1: Людей, люди разные. Нужно пришли. Организовать и да. обучить.
0: Не да? все такие посвященные, не все такие обученные. И вот здесь для нас очень хороший пример к тому, что не нужно в церкви бояться трудностей. Нужно стремиться вот к этим очень красивым моментом, которые были в жизни Первоапостольской церкви. Но когда приходят новые люди, когда мы идем и трудимся дальше, когда мы действуем в этом мире невольно, непроизвольно, с нами могут начать происходить какие-то вещи. И вот в этом всем мы как бы можем сказать, что они не потеряли главную цель. Какую? Просить продолжать о силе Святого Духа, и в Деяниях апостольских мы встретим не один раз, когда они снова исполнялись влиянием, действием Святого Духа. Дальше мы видим, они просили силу Духа Святого. Дальше они стояли на коленах, дерзновенно молились, о чем мы уже говорили. И еще что мы скажем? Они несли свет Евангелия в этот мир. То есть их никто и ничто не смог остановить в этой миссии. И вы знаете, вот по большому счету, главная цель сатаны в одном только есть в отношении церкви. Не дать церкви быть светом этому миру. Под разными предлогами. Под какими-то ссорами, распрями, под какими-то разделениями, под какими-то там еще другими вопросами в учении связанными, или еще что-то. Но чтобы церковь не вышла и не пошла в этот мир проповедовать Слово Божие. Поэтому, наверное, вот это было бы для меня, мне кажется, самым основным уроком, что Бог создал свою церковь для того, чтобы она продолжала нести свет Евангелия для этого мира. И хочу завершить чтением текста. Это слова Господа, 16 глава Матфея, стих 18. «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какой бы ни была сегодня ваша церковь, если вы встанете вот на эти пути ориентиров, которыми жила и руководствовалась Первая апостольская церковь, слова Господа смогут исполниться и в жизни вашей церкви.
1: Понятно. Иван Ильич, большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю за ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате.
2: Воскресшего в третий день.
3: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
4: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим о свободе в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит о том, что он во Христе свободен. Что же значит эта свобода? Он свободен есть, он свободен пить, он свободен выбирать и избирать день, он свободен во многих вещах, свободен от греха, в конце концов. Что же это значит на самом деле? Есть интересное выражение у апостола Павла. «Все, что не по вере, грех». Интересное выражение. Разве грех не определяется нарушением той или иной заповеди Божьей или повеления Божьего? Почему же Павел так странно, обтекательно говорит о грехе? Почему он говорит о некоторых вещах, что все мне позволительно? Ну, не все полезно, конечно, но выбираю. Или в некоторых случаях говорит о, например, идоложертвенных яствах, что идол – ничто, и при этом, значит, и посвященные идолу тоже ничто. Поэтому, пожалуйста, кушайте, не напрягайтесь. А с другой стороны говорит, а вы знаете, что вообще-то за идолом бесы стоят, и приносящие жертву идолам приносят жертвы бесам. А я не хотел бы, чтобы вы имели что-то общее с этим делом. Так как же? Ты свободен в итоге вкушать идоложертвенное? Или не свободен, потому как это ты будешь участвовать в трапезе бесовской? И вот такие вот многие вопросы, которые ставят под сомнение, что же все-таки можно, а что нельзя делать христианину. Понятное дело, не только в вопросе питания или в вопросе идоложертвенного. Дело не только в вопросе, например, избрания какого-то дня для поклонения Богу или святого дня, или почитать все дни равными. Дело не только даже в вере, как он говорит, все, что не по вере, грех. Дело в чем-то большем. Надо бы как-то разобраться в самом принципе, наверное, как бы нам определяться, что для нас является грехом, а что нет. Начнем, наверное, даже с Иисуса Христа. Иисус Христос, живя в этом мире, сам жил определенным образом и учеников таким образом учил. И каждый раз он натыкался на сопротивление со стороны иудеев, со стороны фарисеев, четко придерживающихся всех правил закона, очень-очень дотошно соблюдающих все, что написано в законе Моисеевом. И у них нередко возникали конфликты, потому что, по мнению фарисеев, Христос не соблюдал закон Моисеев. А разве Христос не был тем самым законодателем, который и дал этот закон Моисею, который и на Синае провозгласил 10 заповедей? И здесь его обвиняют в том, что он нарушает. Однако мы открываем Нагорную проповедь и читаем, что Христос говорит, написано в законе как? «Не прелюбодействуй, а я вам говорю, всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Написано в законе как? Не убей, а я вам говорю, всякий, кто сказал худое слово брату своему, уже убийца». И мы выясняем, что, оказывается, Христос не то что нарушает законы Ветхого Завета, он еще и сильнее превозносит эти законы. Он еще делает почти невозможным абсолютное соблюдение этих законов. Он говорит, что все гораздо глубже, чем просто какое-то действие. Как же со всем этим разобраться? Что позволительно, а что нет? Что есть грех, а что нет? И я предлагаю эту тему разбирать на примере апостола Павла и на примере того, что он говорит, в частности, об идолах.

жертвенным. Может быть, это не очень актуально в современное время, но об этом достаточно сказано в писаниях апостола Павла, чтобы мы могли на этом примере понять смысл, как принципиально разграничить, что можно, а что нельзя. Итак, откроем для начала послание апостола Павла Коринфянам, 8 главу. В этой главе читаем: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот и ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот такая преамбула, такое вступление, что касается идоложертвенного для апостола Павла. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги на небе или на земле, и так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Вот тут надо немного остановиться и пояснить, что же все-таки Павел говорит, о чем вся эта история, особенно для современного слушателя. Что значит идоложертвенное? Что это такое? В древности жертвы приносились практически в каждом служении для различных богов. И не только для богов языческих, но и для Бога живого, для Творца неба и земли тоже приносились жертвы. Тоже стоял в храме жертвенник, и приносились жертвы всесожжения, жертвы мирные, жертвы за грех. Все эти жертвы указывали на настоящую жертву, на Иисуса Христа. Жертвы же, которые приносились для идолов, они копировали отчасти то служение, которое было для истинного Бога, но, как Павел в другом месте говорит, за этими идолами стояли уже бесы, которые принимали поклонение от людей, приносящих жертвы какому-нибудь истукану, или силе, или светилу, или идолу. Почему Павел говорит, мы знаем, что идол – ничто? Да, говорит, есть много разных господ, кого люди почитают за Бога или за господина, или за кого-то великого. Есть много разных идолов, будь то что-то рисованное, или что-то, какое-то изваяние, или просто какая-нибудь, не знаю, атмосферное явление, или светило, там, или солнце, или луна. Так или иначе, люди испокон века приносили жертвы вот этим всем явлениям и этим всем идолам. Принося эти жертвы, они проявляли свою веру в силу того или иного языческого бога. И Павел говорит, мы понимаем, что эти языческие так называемые боги – это ничто, потому что их нет. И тут такое противление стоит. С одной стороны, их нет, с другой стороны, за ними бесы. Так как же ж быть? Не у всех, говорит, такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающую идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Итак, существуют люди, которые верят в этого так называемого Бога, в том, что есть какой-то Бог Солнца, или Бог Луны, или Бог какой-либо другой, как бы их ни называли, и, поклоняясь этому Богу, приносит что-то ему в жертву, и потом это мясо употребляет в пищу. Может быть, не мясо, может быть, что-то другое. Можно это или нельзя? Павел говорит, идол – ничто. Жертвенная вот эта пища – ничто. Без проблем, пожалуйста, кушайте. 8 текст. Пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы – ничего не приобретаем. Не едим – ничего не теряем. Однако, говорит, берегитесь, чтобы эта свобода ваша, он подразумевает, что мы во Христе свободны, кушайте что угодно, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Это для кого для немощных? А для тех, которые считают, что этот идол что-то значит, которые считают, что
эта пища, посвященная идолам, что-то значит.

Он говорит, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Что же он говорит? Получается, Павел о себе говорит, если я, как вот верующий человек, как знающий Иисуса Христа, пойду, потому что меня пригласили, и пойду сяду в каком-то капище, посвященном какому-то другому Богу, и пойду туда не с целью поклоняться этому Богу, а ради того, кто пригласил, пойду, чтобы иметь общение с тем человеком. И в итоге буду участвовать в том пиршестве или что там будет происходить. И таким образом другой посмотрит и скажет, слушай, дорогой, а ты куда пошел? Ты пошел в идольское капище? Ты поклоняешься идолам? И совесть его будет соблазняема. Он подумает, что, ну, Павел, наверное, согрешил, раз он пошел туда. Согрешил ли Павел, пойдя туда? Павел говорит, да нет, у меня свобода во Христе, для меня идол ничто, я пошел туда не ради идола. Но он говорит, от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Почему? Потому что брат будет думать, что Павел согрешает. Брат будет думать, что Павел вдруг начал поклоняться идолам. Хотя Павел там совершенно с другой целью. И брат поэтому решит, наверное, Павел не тому учит, чему должен. Он не будет его слушать, он пойдет куда-то вообще в сторону. И в итоге, он говорит, может получиться так, что от твоего знания, от твоей свободы погибнет кто-то, кто не понимает этой свободы. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Ух ты! И вот в этот момент Павел свою свободу вдруг говорит, она может привести к греху. И ты своей свободой, может, оказаться, будешь грешником. Не потому, что ты грешник, что зашел в то капище. Не потому, что ты там принял какую-то пищу с кем-то. А потому, что твое действие послужило к соблазну совершенно другого брата, который соблазнился и погиб. А потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вегетарианцем станет? Нет. Речь не об этом. Речь об идоложертвенном мясе, потому что жертва так или иначе подразумевает жертвенное животное, а значит, пища мясная. Не буду есть идоложертвенного мяса вовек. Не буду есть ничего, что посвящено идолам вовек. Не потому, что нельзя, а потому, что это может кого-то соблазнить. Что же Павел делает со своей свободой во Христе? Он принимает сознательное решение свою свободу во Христе урезать ради какого-то немощного брата, который может от этой свободы соблазниться. Запомним вот этот принцип, который Павел применяет, потому как нам нужно будет перейти в один момент от идоложертвенного к нашим ситуациям. Но у нас есть еще одна глава, здесь же рядышком 10. Мы рассматривали 8 главу 1 послания к Коринфянам, теперь 10. И в 10 главе он начинает говорить об идоложертвенном уже с 19 текста, со второй половины главы. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. То есть продолжает эту же тему. Для нас, для христиан, идол ничто, жертва ничто, это ничего не значит. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Вот этот самый текст, на который мы уже ссылались. А что значит, что они бесам приносят жертвы? Разве идол ничто? Те, которые не знают истинного Бога и поклоняются идолам, кому они поклоняются? В кого они верят? От кого они получают какие-то благословения, какую-то сверхъестественную помощь? Ведь получают. От бесов, которые стоят за этими идолами. От дьявола и его ангелов, которые ведут войну против Бога, духовную войну. И эта война, в первую очередь, за сознание человека. Поэтому дьявол и пытается отчасти где-то копировать служение, копировать какие-то символы, понятия. Поэтому первая жертва была еще в Едеме. Истинная жертва истинному Богу –

символизирующая жертву Иисуса Христа. После этого дьявол уже начинает копировать, ставя свои капища, очень похожие на святилище, которое было истинным святилищем, божественным. Он после этого начинает придумывать свои жертвоприношения, очень похожие, но с некоторыми извращениями, для того, чтобы человеку было сложнее понять, а где же истина,

Язычники приносят жертвы, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Когда они поклоняются идолу, поклоняются какому-то там истукану, статуе, чему-то рисованному, или вообще там, солнцу или луне, принимает это поклонение не истинный Бог, принимает это поклонение дьявол. И что на выходе? Павел говорит: не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Но он ведь перед этим говорил: разве я участвую в этом бесовском служении? Да нет. Разве идол что-то? Да нет. Ничего, идол ничего не значит. Я имею свободу, могу кушать, могу не кушать, разве что ради брата. А вот здесь-то как раз и показывается, где вот это служение происходит. Где это поклонение Богу или дьяволу происходит? Не в сознании ли оно происходит? Общение с бесами где происходит? Когда человек думает, что он поклоняется Богу, а в ответ ему отвечает дьявол. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает, говорит апостол Павел. И вот тут стоит вопрос: а для чего ты пойдешь в то самое капище, где поклоняются идолам? Для чего ты будешь участвовать в той трапезе, которая посвящена идолу? Ради того, чтобы сказать: да мне можно, поэтому и пойду? Или у тебя есть какие-то другие цели? Это очень важный момент. Если у тебя есть причина там быть, это одно. Если этой причины просто твое желание и право воспользоваться этой свободой, то не будет ли эта свобода соблазном и для тебя тоже? Когда Павел говорит: я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами, вы не можете одновременно участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Все мне позволительно, но не все полезно. Да, вроде бы никто не запрещает тебе туда пойти, но для чего? Также он развивает эту тему. Он говорит: никто не ищи своего, но каждой пользы другого. Казалось бы, не относящийся к теме вопрос, но он очень хорошо подчеркивает эту самую мысль. Я могу пользоваться своей свободой, но я должен иметь в виду не только себя. Я должен иметь в виду моего брата, который может соблазниться от моих действий. Я должен иметь в виду, что я подаю пример. И на любого христианина, вне зависимости от его ранга, люди смотрят и видят некий пример. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, но не все одинаковое влияние окажет на брата или друга или на того, кто смотрит на меня. Более того, не только не одинаковое влияние, мое влияние может быть, как в другом месте написано, запахом живительным на жизнь или на смерть. Оно может приблизить к Богу, а может удалить. И дальше он рассказывает, развивая эту тему, говорит: если кто позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Что значит все предлагаемое? Даже то, что, может быть, вообще несъедобно? Нет. Здесь речь все еще об идоложертвенном. Поэтому он говорит: если вам предложат, просто ничего не скажут, ешьте, пожалуйста, неважно, откуда оно. Но если он, предлагая, скажет: это идоложертвенное, то что он говорит сделать? Не ешьте. Ради того, кто объявил вам это, и ради совести, причем поясняет в следующем тексте: совесть же, разумею, не свою, потому что своя совесть ему позволяет. Совесть, разумею, другого, того самого, который соблазнится от этого. Ибо для чего мне моей свободе быть судимой чужой совестью? Итак, если тебе скажут, что вот это вот посвящено идолам, не ешь. Почему? Потому что если ты будешь, ты-то свободен, тебе-то ничего. А вот брат подумает: ты, наверное,

хорошо относишься к этому идолу, ты, наверное, готов участвовать в этой трапезе. Тебе сказали, и ты согласен. И тогда он будет соблазняться, а на тебе будет грех, как мы ранее читали. Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И вот тут мы приходим к самому главному вопросу. Что есть грех? Если с одной стороны у тебя свобода, а с другой стороны вроде бы можно есть, и тут же нельзя. Вроде бы ты свободен есть, и тут же ты согрешишь, если сделаешь это. Не подавайте, написано, соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей. Так в чем заключается грех? Грех в первую очередь заключается в соблазне, который через тебя может соблазнить кого-то еще. И Иисус говорил о соблазнах. Он говорил, горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Он говорил, лучше бы человеку, который соблазнит одного из малых сих, лучше бы повесили мельничный жернов на шею и бросили в море. Настолько велика вина человека, через которого соблазнится другой. Свобода в Иисусе Христе. Апостол Павел много говорил о свободе. Если перелистнуть на послание апостола Павла к римлянам, он там еще больше говорит, там уже нет темы об идоложертвенных. Там он расширяет эту тему еще больше. Можно почитать в 14 главе послания к римлянам. И здесь мы читаем следующее. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? Иной, пишет он дальше, отличает день от дня, а иной судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, и благодарит Бога. Кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Как удобно. Веришь так, пожалуйста, веришь эдак, пожалуйста. Ешь, молодец, не ешь, молодец. Избираешь дни, молодец. Все дни для тебя одинаковые, тоже хорошо. А где же заповедь Божья? Неужели нет какого-то понятия от Господа, что правильно, что неправильно, что грех, что нет? Или после Христа уже нет никаких понятий совершенно? И некоторые так тоже говорят. Говорят, ну все, этот конец закона Христос, а значит дальше уже нет никаких законов. Делай, что хочешь, потому что Христос освободил тебя от греха, от смерти, и ты уже свободен делать абсолютно все. Но если бы было действительно так, абсолютная полная свобода и делай, что хочешь, тогда Павел не писал бы. Делай, что хочешь, но смотри, чтобы то, что ты сделаешь, не соблазнило твоего брата, ибо в этом будет грех. Это что, новая заповедь какая-то? Делай, что хочешь, но не соблазняй брата, иначе ты грешишь против Христа. Очень важное понимание. Но при этом он также говорит, и не осуждай брата твоего. Потому что если ты избрал есть, а он избрал нет, если ты избрал судить о всяком дне равно, а он избрал нет, не осуждай, потому что он перед своим Господом будет отвечать. Перед тем же самым, одним, единственным Богом, Творцом и Судьей всей земли. Итак, заключает Павел 14 глава, 12 текст, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Две главные темы, которые он поднимает здесь. Он говорит, что идоложертвенное, что время, что дни, что просто пища, питье. Многие вот такие мелочные вопросы. Не осуждай брата твоего. И это, между прочим, обоюдно. Тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. Тот, кто не ест, не осуждает того, кто ест. Каждый из нас даст отчет Богу. Но очень хотелось бы в этом вопросе знать мнение Бога. Неужели мнение Бога вот такое безразличное, всяко сгодится? Вот тут есть интересная фраза в другом месте –

Филиппийцам, послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 16 текст. И в этом тексте апостол Павел говорит вывод. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». До чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Что это значит, до чего достигли? Почему Павел, когда говорит о своей свободе, про некоторых, говорит, они немощные в вере. Они еще, видимо, чего-то не достигли. Для них эта свобода еще впереди. Но я ради них свою свободу вроде бы могу, но ради них ущемляю свою свободу и не делаю даже то, что могу. А я должен жить, соответственно, тому, чему я достиг. Каждый человек, посвящая свою жизнь Богу, развивается в Боге. Апостол Иоанн в своем послании, во второй главе первого послания Иоанна, пишет следующее, что мы не имеем нужды, чтобы нас кто учил, потому что помазание, которое мы имеем от Господа, оно нас учит. И это помазание истинно и не ложно. А Павел вот здесь добавляет, до чего мы достигли, по тому правилу и должны жить. Когда мы приходим к Господу, Господь нас начинает вести по этой жизни. Господь нас начинает через совесть где-то оправдывать, а где-то осуждать. И совесть наша начинает нам говорить, знаешь, дорогой, а вот здесь ты не прав. И я вынужден признать, что я не прав, и вынужден смиряться перед Господом. Господь каждого из нас ведет по этой жизни маленькими шажками. И кому-то он говорит, знаешь, дорогой, тебе бы надо бросить пить, курить и вот об этом подумать. Ему, наверное, сейчас не до здорового образа жизни, не до правильного питания. Ему надо разобраться с глобальными вопросами. А для другого пить, курить не является соблазном. Тогда Бог ему говорит, знаешь что, тебе надо подумать о том, чем ты питаешься. А третьему говорит, у тебя, может быть, нет проблемы с тем, чем ты питаешься, или со здоровым образом жизни, но у тебя есть духовные проблемы, ты осуждаешь брата твоего. Тебе надо перестать смотреть на других, перестать судить о других и начать смотреть на Иисуса Христа. У третьего, может быть, нет с этим никаких проблем, ни с тем, ни с другим, ни с третьим, но он не думает о Священном Писании. Он просто приходит, он спокойно сидящий христианин. Пришел в церковь, побыл, ушел. Пришел, побыл, ушел. Господь говорит, слушай, дорогой, тебе бы открыть Священное Писание, тебе бы встать на колени, тебе бы стать ближе ко мне и получить какие-то личные взаимоотношения с Иисусом. Каждого человека Господь ведет отдельно. Не осуждай брата твоего за то, что он не достиг до того уровня, до которого ты достиг. Не осуждай брата твоего за то, что он грешит не так, как ты грешишь. Не осуждай брата твоего за то, что он борется не с тем искушением, которое для тебя легкое и не имеет значения, потому что у тебя свои проблемы. Каждый из нас должен идти за Господом тем путем, который Он нас ведет. И пусть Господь благословит нас преодолевать одно за другим испытания, преодолевать искушения и быть с Господом там, через что Он нас проводит. Да благословит вас Господь и даст терпение, сил и Духа Своего. Аминь.

0: Люди иногда воспринимают Евхаристию, вечер Господню, как обыденность. Пришел, причастился и пошел дальше жить по-своему. Какого причастия ожидает от нас Бог? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе и теме «Участие в вечере Господней». Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о чем же будет эта глава, да, о причастии, а еще что нам важно знать, о чем будет наш сегодняшний разговор?
1: Ну, послание к Коринфянам, как мы с вами уже говорили, это такое немножко проблемное послание. И апостол Павел это письмо пишет в ответ на какие-то возникающие разногласия среди коринфян, пытается их примирить, пытается показать правильный путь жизни. Вот. И как ни странно может это звучать сегодня, вот Евхаристия или

0: Вечеря Господня, как она называется, да, в Евангелии, тоже было одной из тем или проблем, вокруг которой возникали разногласия в коринфской общине. Вот. И во многом вот то, что пишет апостол Павел, да, оно определяет и наши отношения, отношения церкви современной к этому действию, которое в церкви происходит, да, это Евхаристия или Вечеря Господня. Ну, наверное, нужно обратиться к тексту, и уже мы посмотрим, да,
1: будем разбирать
0: что
1: далее.
0: Там, да, что там.
1: Давайте, читаем синодальным.
0: Написано. Угу. Ну вот с 17 стиха апостол говорит, да, вот 11 глава, она как бы там содержит две больших темы, да, первая тему мы рассмотрели с вами в прошлый раз, это о браке, да, тема, тема о причастии, это вторая часть 11 главы. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее».
1: Вот. Это что такое?
0: Вот, и что такое, да, ну вот как современный перевод говорит, давая вам эти указания, скажу о том, чего не одобряю. Ваше собрание скорее во вред вам, чем на пользу. Вот тут о, немножко как яснее написано.
1: Да, почему он говорит про собрание, что они могут быть нам на вред? В Библии же написано наоборот, что как бы, что мы должны приходить в собрание, быть среди единомышленников.
0: Да, ну, в собрание это можно приходить, но, наверное, важно, что там происходит. Угу. Вот. Ну и он поясняет, в чем, собственно, вред, в чем проблема. Во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Мы, наверное, сразу можем вспомнить первую главу послания к Коринфянам, где он говорит, что вот мне сделалось известным, что у вас есть разделение. Ну и там ряд вопросов, которые он в связи с этим понимает. Вот один из вопросов здесь, да, ну разделение, разномыслие, споры, все, что с этим связано. «Ибо надлежит между вами быть и разномыслием, чтобы открылись между вами искусные». Ну и, собственно, в чем проблема? «Вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других, есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию, или и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю». Ну, вот такое вступление, и потом апостол, но мы к этому вернемся чуть позже, уже дает такое богословское объяснение, что же собой представляет.
1: Да, а что здесь ему не понравилось? Можем ли мы здесь немножко это разобрать?
0: Да, ну, как мы это уже с вами делали, нужно, наверное, немножко погрузиться в культурный контекст. Вообще, о чем идет речь? Да, что такое вот в вечере, да, как он говорит, вы собираетесь, чтобы вкушать вечерю Господню, один спешит есть другую пищу, а иной бывает голоден, но иной упивается. То есть мы здесь уже видим с вами, что в Евхаристии, да, или вечере Господня, она проводится немножко не так, как это принято в современных христианских церквах. Да? Вот. Сегодня это маленький кусочек хлеба, да, или маленький глоточек вина, если это там, например, в католической церкви это обладка, такая таблетка, ну, такая пластинка, да, тоненькая хлеба, вот, без вина, вино пьет священник, принимает священник. В православной церкви это смешанная такая субстанция, вино с хлебом. Но это совсем маленькая доза, там, одна ложечка. Да. Да. Вот. А здесь речь идет о том, что один, значит, ест пищу других прежде, бывает, другой остается голоден. То есть очевидно, что речь идет о какой-то обычной еде, где можно, значит, хорошо покушать. Вот. И как-то в меньшей степени о какой-то ритуальной такой части. Надо понимать вообще, что такое, да, откуда это пошло. Если мы будем читать Евангелие, описание вечери, это вечеря – это вообще-то ужин. Да. Ну, как бы на современном русском языке вечеря Господня – это ужин, на котором присутствует Господь, или который повелел значит, проводить Господь. Вот, или ужин, на котором были ученики с Господом. То есть вот ужин Господень. Угу. Вот. Это евангельская история, которая записана, значит, у евангелистов, о том, как она рассказывает о том, как Иисус с учениками перед своим распятием, да, это было накануне пасхальных праздников, в пасхальные дни, они собрались для того, чтобы, ну, вот этот совершить ужин. Он по-еврейски называется седер, пасхальный ужин. Значит, смысл какой? Если мы читаем Пятикнижие, да, или закон Моисеев, в котором говорится о том, как должна проводиться Пасха, то мы увидим, что этот ужин, этот седер, он совсем не соответствует тому, что, ну, то, как Иисус проводил со своими учениками, тому, что закон Моисеев говорит. Ну, дело в том, что после Вавилонского плена много чего поменялось в иудейских традициях. Прошли годы, столетия даже прошли с тех времен. И в том виде, в каком закон Моисеев велит соблюдать Пасху в семьях, да, ну, это было, в общем-то, невозможно, потому что храм был один. Евреи жили везде, в диаспорах жили, много километров, самолетов нет, поездов нет. Приехать на праздник в Иерусалим, ну, могли, может быть, очень состоятельные люди, город переполнен, в общем, храм один. Вот. И поэтому вот он немножко трансформировался в такой вот, да, и потом как бы себе позволить, может быть, агнца не все тоже могли, это не так дешево, не так уже, да, дешево. Ну, какие-то разные были причины. Поэтому этот ужин пасхальный, он стал больше напоминать вот римский такой, римскую традиционную трапезу. Вот когда мы читаем с вами в Евангелии описание этой трапезы или этого ужина, то мы видим, что там возлежали они, да? Иисус возлежал, берет хлеб, но евреи не возлежали во время исхода из Египта, когда давались указания о пасхальном празднике. Они, наоборот, написано было, что вы должны стоять с посохом в руке, одетые в верхнюю одежду, значит, с вещами за плечах, и поспешно есть Пасху, поспешно, стоя. Это как бы знак того, что вот они уходят, вот сейчас они выйдут. И здесь мы этого не видим. Здесь никто никуда не спешит, семейная обстановка, значит, все лежат, возлежат. А такой был обычай не сидеть, а возлежать, подпираясь, значит, локтем одной руки, да, а другой рукой, значит, вкушать. И вот как, помните, написано, что голова Иоанна Богослова была на груди Иисуса. То есть понятно, что вот как бы он с этой стороны, да, Христос с этой стороны. Вот эти детали. Потом написано, Иисус берет хлеб и берет вино. Ну, нет в законе Моисеевом об этом ничего, да. Есть там написано, что агнец с горькими травами, как бы там вкушать его, а вот этого нет. Ну, хлеб, вино, ужин – это все такие элементы возлежания вот римской традиции ужина.
1: Как интересно, она трансформировалась все это время. Сначала они были, ну, наверное, потому что они только выходили и только вспоминали о том, какой они народ, что они избранный народ. И как она трансформировалась, где люди уже возлежали, и это был прием.
0: Ну да, время идет, невозможно жить вот в средних, сегодня, например, как в средние века люди жили. Да, все меняется. И после Вавилонского плена много поменялось и в менталитете. Угу. Ну, можно об этом много говорить. Это вообще другой уже уровень культуры был совсем. И календарь поменялся, и отношение ко многому. Вот. Но в храме, как бы, да, в храме приносили жертвы, все как положено. Но вот что касается обычных людей, да, то вот так. Вот именно на этом пасхальном ужине Иисус дает повеление о том, что должны помнить, вспоминать его смерть, да, вот, или возвещать, или проповедовать вот, спасение, которое он совершил на кресте, вот, вкушением кушением такой трапезы.
1: Угу.

0: Он встает до времени вечери и преломляет хлеб и предлагает ученикам, и предлагает вино. В этой традиции еврейской седера хлеба, вкушение хлеба и вина, была такая идея, что четыре чаши или тоста, как мы говорим, четыре тоста поднималось, да? И вот один из тостов поднимался за то, чтобы за то, что мы будем пить сейчас за то, чтобы в следующем году встретиться с Мессией, в Иерусалиме. За то, что пришел Мессия.
1: То есть они уже, как мы говорили с вами в одной из программ, уже ожидали Мессию, то есть они думали, что
0: не то, что уже, а вообще время после плена Вавилонского, после этих событий с осквернением храма, Маковейских войн, оно было пронизано ожиданием Мессии, потому что еврейский народ находился в таких стесненных очень обстоятельствах. И все буквально было пропитано этим ожиданием. То же самое касается и хлеба. То есть именно эта часть приема пищи, она была посвящена ожиданию Мессии. И другими словами, Иисус на этом ужине сказал: «Вот я уже пришел». Это я. Вот вы в течение уже долгого времени, вы, иудеи, делаете эту традицию, исполняете, да? Вы поднимаете тост за то, чтобы Мессия пришел, вы вкушаете хлеб,
1: Я уже тут.
0: А я вот здесь среди вас. Поэтому он говорит: это мое, это и есть я, это и есть мое тело, это и есть моя кровь. Это я есть, я вот перед вами. Но ученики, наверное, в то время еще не совсем это осознавали. Нужно было время им, что это значит. Да. Иудейская традиция, которая возникла после плена, да, она становится трапезой евхаристической христиан и по сей день. И это же тоже претерпевает какую-то трансформацию, какое-то изменение. И богословское, как оно понималось тогда, и со временем, какие-то новые оттенки появляются в этом понимании. Точно так же и в ритуальном смысле, в обрядовом. Да, мы уже с вами говорили, что сегодня это немножко совсем хлеба, немножко совсем, да.
1: Это является для нас сейчас проблемой? Как в самом начале мы говорили про то, что очень часто, люди на вечерю приходят, и они побыли, для них это ритуал какой-то прошел, и все. И жизнь у них, она не видоизменяется. Для них тогда это тоже была, да, ведь такая же проблема?
0: Мы как раз к этому сейчас и подходим. Просто надо было, наверное, рассказать вообще, откуда все это берется. В чем, собственно, проблема? Вот это постепенное изменение. Но мы от ужина идем к такой, совсем даже уже не трапезе, не ужину, такому вкушению, причастию.
1: Маленький ритуал.
0: Причастию, да. Но изначально, это я хочу подчеркнуть, это был такой полноценный ужин, настоящий полноценный ужин, да. А вообще на Востоке прием пищи вечером, он такой, прохладно, когда приходит солнце садится, он такой, основным даже считается. Потому что когда жарко, понятно.
1: Да, не особо хочется кушать.
0: И все собираются, рабочий день заканчивается, темно, уже работать нельзя, поэтому все собираются и вечера часто проводят за такой приятной беседой и за приемом пищи. Это естественно. И это можно и сегодня это наблюдать. Кстати, в исламе, когда заканчиваются проходят эти праздники, то тоже вкушение пищи.
1: Да, оно происходит вечером.
0: Вечером, да, Рамазан, праздник. И это отголоски это Восток. Да.
1: Да.
0: Там по-другому люди мыслят. Для нас, для западного человека, еда – это скорее утоление голода. Для восточного человека это ритуал.
1: Определенный какой-то символ, когда все вместе собираются.
0: Да, это время, это такой маленький праздник.
1: Да.
0: Мы, к сожалению, может быть,

0: утратили это, да, поэтому эпоха иногда вот устраивает.
1: Хорошая традиция, да, можем взять ее тоже на вооружение.
0: Мы возвращаемся к этому маленькому празднику времена апостола Павла, да. Христианская церковь в Коринфе, ну, не только в Коринфе, вот, она усвоила этот седер, ужин, и переделала его, ну, немножко на свой манер, да. Так, это называлось «вечеря любви».
1: Интересное, да, какое название.
0: Агапы, слово, греческое слово агапы. Вот агапа просто. Угу. Некоторые сегодня вот среди протестантов, христиане делают такие совместные трапезы. В Америке потлак, по-моему, называется. Вот у нас просто трапеза. Вот мы вот, например, в церкви делаем, да. Вот некоторые это агапы называют. Ну, вот в память о тех вот раннехристианских обычаях и традициях. То есть это была совместная трапеза. Ну, это может быть обед, может ужин быть, как хотите, так и назовите. В любое время суток, да? Угу. Вот. Это же было и у римлян. Вообще, как было устроено общество вот в то время, да? Оно было как бы четкое разделение. Были, значит, господа, ну, богатые люди, угу, ну, свободные, бедные и рабы. Вот такое четкое деление было. И в христианскую церковь приходили и те, и другие. То есть там были и состоятельные люди, ну, были и бедные, и рабы были. И вот как устраивать трапезу совместную? Угу. Ну, богатые никогда не сидят за одним столом с...
1: Ну, со слугами, с бедными.
0: Да. А что такое дом богатого человека? Это большое количество обслуживающего персонала. У них там свое есть, да? И вот эти столовые, триклинии по латинском языке, да, они как бы вот были, там не все могли в этих столовых находиться. Поэтому для другого слоя, для другого класса, там, для бедных людей устраивали во дворе, там где-то там, в коридорах, там, не знаю, вот там столы накрывали, а здесь вот как бы богатые. И вот это порождало проблему в церкви. То есть люди, приходя из общества, из своей жизни дохристианской, они, естественно, привносили свое понимание и в христианскую церковь. И для них это было естественно, и в голову им не приходило, что здесь вообще какая-то проблема. Угу. Вот. И апостол на это им указывает, что же вы за христиане, если вы... приходя, значит, у вас классы, вы продолжаете оставаться разделенными на классы. Смысл-то как раз в этом заключается, христианство, что нет во Христе ни рабов, ни свободных, ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни эллина, ни богатых, ни бедных. Все одинаковые.
1: Все,
0: да,
1: равны.
0: А вы вот начинаете вот здесь вот это устраивать, вот это устраивать разделение. То есть в первую очередь за стол садятся люди. Те, кто спонсирует этот ужин, и даже откуда-то не берется, уже надо купить, а на
1: ну, да,
0: кого? Бедных нет.
1: Те, кто спонсирует.
0: Значит, те, кто спонсирует, да. Если мы спонсируем, значит, ну, значит, мы как бы вот... А уже что останется? Ну, то как бы вам, остальные, да. И мы вам там туда куда-нибудь, вы там во дворе под деревом посидите, мы как бы вам там передадим немножко. Вот как бы вот эта ситуация возникла... была в Коринфе, да. То есть, вот эти совместные трапезы, агапы, да, они заканчивались вот таким маленьким ритуалом воспоминания. Собственно, так и было на седере, где Иисус с учениками вкушал пищу. То есть они во время трапезы Иисус встал, сказал, это хлеб, это вино. И вот похоже происходит и здесь. То есть они вкушают просто пищу, а по окончании этой трапезы, ну, говорят, вот сейчас мы будем пить, вкушать вино в память о том, что Иисус сделал, и вкушать хлеб, да. И таким образом они как бы говорят, что и Христос тоже с нами. То есть мы, помните, мы с вами говорили о том, что вот ветхозаветные мирные жертвы, они как бы являлись жертвами, где, ну, образно говоря, за столом сидел и Бог, да?
1: Да.
0: Угу. Да. То есть они были посвящены Богу. Вот что-то здесь такие отголоски, этого тоже мы видим. Угу. И вот получается, что нарушается... В чем, собственно, проблема? Нарушается основная, ну, как бы заповедь Христа о любви. Потому что христианская община, вообще спасение...

0: Спаситель пришел в этот мир для того, чтобы любить, явить Божию любовь, ибо так возлюбил Бог мир.
1: Да.
0: Вот. И мы, христиане, собрались вокруг того, чтобы праздновать Божию любовь, но при этом мы проявляем презрение
1: к нашим ближним,
0: которые точно, за которых точно так же умер Христос и проявил, и Он их любит ничуть не меньше, чем нас. Угу. То есть получается такой вот диссонанс между тем, что Господь сделал для нас, и мы, хотя это делаем в Его честь, но как бы Дух сам, угу, наполнение само, оно другое. Вот в этом проблема, угу, которую поднимает апостол Павел. Вот интересное место такое, да, может быть, есть смысл его прочитать. Ведь у вас расхождение во взглядах и должны быть, для того, чтобы хотя бы выявились среди вас истинные христиане, говорит современный перевод, ибо надлежит разномыслие. То есть, ну вот, когда возникают какие-то такие проблемы, да, как это говорят, истина рождается в споре, но здесь не в споре, а истина рождается тогда, когда возникают какие-то разномыслия, разнопонимания. Да, и, вот она, и вот апостол Павел говорит теперь, а что же такое вот истина, для чего нужно собираться. Вот вы поспешаете, значит, прежде чем другие поедят. И вот само наполнение. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое сие, творите мое воспоминание». Помните, да?
1: Угу.
0: Мы с вами говорили о седере,
1: да,
0: ужине пасхальном. «И чашу после вечера, и чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. И всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».
1: Посему, когда вы едите этот хлеб и пьете, да, из этой чаши, всякий раз вы смерть Господа возвещаете в ожидании.
0: Ну, как бы возвещаете, проповедуете, говорите о ней, вспоминаете, такое слово многозначительное.
1: Да, во всех переводах оно так
0: звучит. То есть смысл... Это воспоминание, да?
1: Угу,
0: но воспоминание, да, не просто так, ментальное воспоминание, а вот как бы как участие. Вот мы вспоминаем, мы участвуем вместе с Иисусом, учениками, Он вместе с нами за столом. Мы становимся причастниками этой же трапезы.
1: Угу.
0: И посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя всякий человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, а прочее устрою, когда приду. Вот.
1: Если переводить на современный лад, мы сейчас тоже должны ждать кого-то, быть какими-то, значит, приемлемыми,
0: ну, да,
1: чтобы
0: у нас
1: не умирать.
0: За это время, за 2000 лет истории христианства, изменилось как бы значение. Да? Ну, нет, не значение, а изменилась форма, наверное, да? Форма. Дело в чем? Дело в том, что, ну, это вообще отдельная, конечно, большая тема, можно о ней много говорить. Когда христианство стало государственной религией, да, общепринятой, то проводить агапы, такие трапезы, ну, как-то стало, ну, бессмысленно. Они вообще, эти трапезы служили прежде всего для того, чтобы соединить веру. Когда мы сидим за одним столом, мы соединяемся в духе, да, мы начинаем какие-то темы вместе обсуждать, поддерживаем свои отношения друг с другом. Вот. А когда это государственная религия, то как бы это как бы смысла нет. И потом, как устраивать эти трапезы, если все?
1: Угу.
0: Ну, представьте себе. Пир каждую неделю для всей страны.
1: Да.
0: Это, наверное, не подойдет.
1: Было бы, конечно, интересно, но...
0: Да. И когда на причастие приходит, значит, там много человек, там 100, 200, 1000, я не знаю, то как? Угу. Поэтому доза уменьшается постоянно вот этого...
1: Ага.
0: Ну, я так уже утрирую, да, вкушение, значит, этого... Это должно быть быстро, удобно.
1: Угу.
0: Вот, но, тем не менее, как-то нужно сохранить вот, богословское наполнение этого, дух этого события.
1: Угу.
0: Вот.

0: Вот, но я хотел бы в заключение вот подчеркнуть, какой момент. Апостол говорит, да испытывает себя всякий человек. Если кто-то будет недостойно пить чашу, то будет виновен против тела и крови Господней. А что значит недостойно?
1: Это мы, значит, как-то...
0: А вот все, тут все понятно. Недостойно – это тогда, когда мы нарушаем вот эту главную заповедь, о которой здесь говорится. Да? «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». 33 текст.
1: То есть текст.
0: Не унижайте неимущих, как вот он здесь говорит. Ставьте их в положение вот каких-то таких вот людей второго сорта. Если вы собираетесь вспоминать смерть Господню или вот то деяние, которое Он совершил ради нашего спасения, отдав свою жизнь, это любовь Божия, да, к нам, а при этом не проявляете этой любви к вашим же братьям и сестрам, которые вот рядом с вами, то вы недостойны вкушать этой чаши. То есть как горизонтальное измерение, социальное, да, оно не должно противоречить вертикальному. То есть одно с другим связано, как крест. То есть если есть вертикальная любовь к Богу, то она обязательно проявляется в горизонтальном. Невозможно любить Бога и не любить ближнего. То есть вечеря Господня в этом смысле является не просто отношением к Богу, но и отношением к ближнему. Поэтому и Христос моет ноги ученикам и говорит, вы тоже мойте ноги друг другу, смиряйтесь друг перед другом. Да? Вот, поэтому апостол Павел здесь говорит, что ждите вы, как бы заботьтесь друг о друге. Вот это и есть вот проявление любви Божией, отражение Божьей любви вот на...
1: К нам.
0: В отношении к нам, с нами, да, друг к другу.
1: Друг к другу. Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные размышления по теме «Вечери Господней», и, которая записана в 11 главе. Спасибо. «Вечерь Господня» объединяет нас во Христе, напоминая о важности любви и служении друг к другу.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.

0: «Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой».
1: «Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?»
0: «Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву».
2: «Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений».
3: «А как Ной отличал чистых животных от нечистых?»
0: «Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый – они должны были питаться только растительной пищей».
2: «Какую растительную пищу вы знаете?»
4: «Фрукты,
5: зерна,
4: трава,
5: фрукты,
6: зерна, листья».
1: «Дедушка, а какой второй признак?»
0: «А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены».
2: «А каких животных с копытами вы знаете?»
7: «Газель Томпсона,
8: лошадь,
7: барашки».
2: «Правильно, а еще кого-нибудь помните?»
9: «Козлики,
10: олень».
2: «Да, а это кто?»
11: «Носорог?
12: У него что, есть копыта?»
2: «Да, только он относится к нечистым животным».
1: «Почему? Он же плавает».
0: «Да, но копыта у них не раздвоены».
13: «А у лошади копыта тоже не раздвоены».
2: «Правильно».
14: «И у ослика копыта не раздвоены».
0: «Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых».
7: «А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату».
15: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
2: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
1: Ого!
2: Пока земля полностью не покрылась водой.
1: И даже горы?
15: И даже самые высокие горы.
1: И Эверест?
15: И Макалу, и Килиманджаро.
1: И Килиманджаро?
15: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
2: А потом дождь внезапно прекратился.
7: А я пошла в свою комнату.
2: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
0: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
15: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
0: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
15: Но ворон вернулся в ковчег.
0: Тогда Ной выпустил голубя.
15: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
7: Да, терпеливый был этот Ной.
2: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
7: Ура, земля высохла, можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
10: Ура!
0: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
15: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть поможет.

0: Здравствуйте, ребята! Вы представляете? Опять мой сыр съели! На моем чердаке завелся какой-то злодей, который ест мой сыр! Слышите? Вот он скребется! Сейчас я его так проучу, что он забудет дорогу на мой чердак! Ага! Попался!
1: Привет, Шмикай! Ой!
0: Ой! Это же Ася!
1: Шмикай, ты что?
0: Заходи! Заходи скорее! Сейчас мы с тобой вместе его проучим!
1: Кого?

0: злодея, коварного и злого. Ты представляешь, у меня на чердаке завелся злодей. Он вот так вот скребещет. А самое главное, сыр мой кушает. Ты видишь, каждое утро встаю, и нету сыра. Но мы его с тобой сейчас проучим, проучим.
1: А кто это может быть?
0: Злодей, злой и коварный.
1: А может, он добрый?
0: Добрый? Нет, он злой и коварный, и страшный. Слышишь? Вот он скребется. Ну, сейчас, прячься.
1: Я боюсь!
0: Вот он! Сейчас я его проучу.
2: Привет, Смекай.
0: А?
2: Ты что, не узнаешь меня?
0: А? Ой, Ася, выходи. Это Надя. А я думал, что это он.
2: Ты кого-то хочешь вообще так встретить, Смекай?
0: Злодея, коварного и злого.
2: Да чего ты все взял, Смекай? Ты что?
1: Да у него на чердаке какой-то злодей завелся. Скребется постоянно, сыр ест.
0: Ага, сыр мой ест. И вчера съел сыр, и сегодня съел сыр.
2: Ты думаешь, что он после такой встречи станет добрее, Смекай?
0: А как же? Конечно. Я его проучу.
2: Попробуй к нему по-доброму отнестись. Угости его, например, сам кусочком сыра.
0: Да ты что? Смекай я или не смекай? Чтобы я всякому злодею свой сыр отдавал. И потом из этого все равно ничего не выйдет.
2: Вот из твоей идеи, смекай, точно ничего хорошего не выйдет. Потому что злом никогда хорошего не добьешься.
0: Это почему это?
2: Кстати, есть хорошая песенка про льва. Его однажды тоже посетили нежданные гости, но он с ними по-другому обошелся.
1: И что случилось?
2: А давайте лучше ее посмотрим, послушаем, Смекай. Твой сундук знает ее.
0: Мой сундук все знает.
2: Ну вот, и давай, открывай.
0: Давайте.

Африки живут под тенью пальм. Слоны, удав, жирафчики и лев их добрый царь. Никто от носорога до крохи муравья

войной на них огромную их силу. Кто сможет победить? Все звери приуныли. А лев стал говорить: зачем вам с нами драться? Кому нужна война? Мы можем все остаться друзьями навсегда. И волки перестали рычать и злобно выть, и добрыми друзьями остались с ними жить.

0: Хорошая песенка, да?
1: Да.
0: Как тебе смекай, понравилось?
2: Ага. А я думал был сначала, что этот лев всех волков раздерет, а он оказывается благородный.
0: И очень добрый. Ага. Но теперь ты понял, что нам помогает не зло, а добро.
2: Конечно, понял. Если тебе кто-то сделал какое-то зло, а ты ему в ответ улыбнулся, то тогда и он, скорее всего, тоже тебе просто улыбнется.
1: А я тоже кое-что поняла.
0: Что?
2: Что?
1: А у тебя есть кусочек сыра?
2: Сыр. Сыр. Конечно, есть мой маленький сыр.
0: Сыр у него, наверное, всегда есть, а?
2: Мой маленький. Ой. Мой маленький. Маленький. Последний кусочек маленький. Сыра. Себе на ужин последний оставил. Вот.
1: Так вот, ты поделись им со своим незнакомцем.
0: Кстати, хорошая идея, смекай.

0: новое придумали. Чтобы я, смехай, кому-то отдал кусочек сыра? Да никогда я не отдам никому. Никому.
1: Смехай, так ты сказал, что все понял.
0: Понял. Понял, все понял. Но я же не лев. Я всего-навсего самый обыкновенный смекай.
1: Смекай, но я все-таки верю, что ты поймешь, что зло никогда ни к чему хорошему не приведет.
0: Тихо. Слышите? Слышите? Вот он, злодей!
1: Смекай.
0: Вот он, злодей!
1: Подожди, смекай, дай мы попробуем. Подожди,
0: Пробуйте, но только не с моим сыром. Сыр вам я не отдам.
2: У меня печенье есть.
1: Доставай, Ась. Где-то он здесь скрывается.
0: Сыр мой хотят взять. Не отдам я мой сыр. Как пробовать, так сразу с моим сыром. Вот вы с мой возьмите со своим сыром. Пожалуйста, пробуйте сколько хочется. Хотя пробуйтесь, а сыр мой я вам все равно.
1: Иди сюда, мы тебя угостить хотим. Иди сюда.
0: Маленький кусочек.
1: Не бойся.
2: Смотрите.
0: С чужим сыром это и я могу добро делать.
1: Это же обычный хомячок. Смекай, иди посмотри, как выглядит твой злодей. Коварный, страшный.
0: Это вот и есть злодей?
1: Да.
0: Такой маленький.
2: А ты на такого маленького, с такой метлой.
0: Так откуда же я знал, что у меня на чердаке такая мыша заведется?
1: Надо было сразу к нему по-доброму отнестись, смекай.
0: Откуда же мне знать, как к кому надо относиться?
1: Смекай, так у нас же есть Библия.

0: жизни.
1: Кстати, ребят, в Библии есть слова прям-таки про нас. Какие?
0: Это какие
1: там написано,
0: слова?
1: Кто делает добро, тот от Бога.
0: Ой, что-то я ничего не понимаю.
1: Смотри, очень просто. Если мы считаем Иисуса своим другом, то мы не будем совершать плохие дела, чтобы не огорчать его. Ты считаешь его своим другом?
0: А я считаю его своим другом.
1: Так вот, делай вывод.
0: Я знаю! Я знаю, что я должен сделать!
1: Соломка не хочет.
0: На, кушай, на! На.
1: Это свой сыр.
0: Ага. На, на, на! Маленький.
1: Смотри, как ему нравится.
0: У меня теперь будет здесь на чердаке еще один друг. Смотрите, смотрите, как он ест.
1: Смекай, тогда нужно для него домик соорудить.
0: Ой, а я не знаю, в каких домиках живут мышки.
2: Вот у моей подружки хомячок живет в обычном аквариуме.
0: И чужой, ну рыбка, что ли, чтобы ему в аквариуме жить.
1: Смекай, так ведь мы можем обустроить его.
0: Это как?
1: Очень просто. У тебя есть аквариум?
0: Но вы же знаете, что у меня в сундуке все есть.
1: Тогда доставай. Да, смекай, и нам еще баночка понадобится небольшая.
0: Пожалуйста, вам баночка.
1: Точно, в твоем сундуке все есть.
3: Так, вот пока он здесь. Вот мой аквариум. Ух ты, какой большой аквариум. Здорово, смекай. Поздравляю.

Берем лист картона и чертим основу домика. Не забудьте оставить припуск для склеивания. Теперь раскрасим домик. Ася рисует зеленой краской, Смекай красный, а я желтый и синий. Вот какой красивый яркий домик у нас получился. Осталось его вырезать, прорезать окошечки и склеить.

0: Ну вот, домик для хомячка готов.
1: Какой красивый.
2: Вот, мой маленький друг. Мы сделали для тебя такой красивый домик.
1: Так, давайте его в аквариум поставим. Смекай.
3: Вот так.
2: Ну, только чур я первый его в домик помещу.
1: Ну, давай.
2: Давай.
1: Ха. Ему здесь понравится,
2: маленький,
1: я думаю.
2: Прималенький хомячок.
1: Ну, давай, смекай, запускай. А ты его просто пусти сюда, он сам уже забежит в домик.
4: Мы его не найдем среди стайк. Там столько бумажек.
3: Ну вот.
2: Смотрите, пошел.
1: Ну что, смекай, теперь тебе есть о ком заботиться.
2: Ага.
1: И не забывай угощать его любимым лакомством.
2: Ах да, я совсем забыл.
4: Смотри, не выйдет, смекай. У нас уже дом двигается.
2: О!
1: Смекай, какой ты щедрый.
3: А мы забыли придумать ему имя.
2: Правильно.
1: Точно. Без имени ему трудно
2: знаю, как
1: будет.
2: Как его назвать?
3: Может, Хомка?
2: А может, назовем его Смекашка?
1: Смекай. А может быть, ребят попросить помочь?
2: Правильно. Ребята, обязательно напишите нам, как нам назвать нашего хомячка. А мы в ответ на ваше письмо обязательно вышлем вам его фотографию. Он такой хорошенький.
1: Хорошо, что теперь-то мы знаем, как приобретаются друзья, да?
2: Ага.
1: Только добром.
2: А зло никогда ни к чему хорошему не приведет.
3: И именно от тебя зависит, сколько у тебя друзей.
2: Совершенно верно.
1: У нас даже песенка про это есть. Давайте дадим ребятам послушать.
2: Давайте.

0: шевелиться. Для тебя конфеты с другом, значит, жадность в дом стучится. Хочет стать твоей подругой, но послушай мой совет. Друг дороже всех конфет. Будешь с жадностью дружиться, под подушку сыр запрячешь, не с кем будет веселиться. Горько без друзей заплачешь, несколько запомни слов. Друг дороже всех сыров. Если жадность в дом не пустишь, станешь добрым и счастливым, и поделишься без грусти самым лучшим с другом милым. И в ответ на подвиг твой друг поделится с тобой.
1: Ну что, ребята? Ребята, вам понравилось?
2: Напишите нам, ребят, мы будем ждать. Ну а сейчас пора прощаться.
1: Да?
2: Пока, ребята.
1: Счастливо!

Для того, чтобы стать профессионалом в коммуникациях, нужна длительная подготовка с набором практического опыта публичных выступлений. А есть ли инструменты, способные преобразить нашу речь здесь и сейчас? Давайте разбираться!

Сейчас я вам расскажу несколько лайфхаков, которые помогут вам в моменте улучшить вашу речь. И первое, чего мы коснемся, это страх. Потому что страх, он нас может сковывать и сводить на нет все остальные наши качества, в том числе и качество речи. Зачастую страх может возникать, когда мы, например, собираемся выступать перед аудиторией. Или нам важно поговорить с нужным нам человеком. Для того, чтобы нам понимать, как разобраться со страхом, нам нужно понимать его природу. Дело в том, что когда мы начинаем чего-то бояться, у нас учащается сердцебиение. Это, в свою очередь, сопровождается тем, что у нас происходит перенасыщение кислорода с одной стороны и возникает дефицит углекислого газа с другой стороны. И из-за этого организм у нас начинает бороться за восстановление контроля и происходит некий обратный эффект, в результате которого мы начинаем потеть, бояться, терять слова и возникают различные сложные ощущения.

И для того, чтобы победить страх, нам нужно действовать с вами от обратного, а именно восстановить контроль над дыханием и умерить наше сердцебиение. И для этого я вам предлагаю следующие два инструмента. Первый инструмент называется квадратом дыхания. За счет того, что мы уменьшаем уровень наших вдохов и выдохов, мы уменьшаем и количество наших сердцебиений. И здесь примерно такой принцип. Мы 4 секунды делаем вдох, 4 секунды задерживаем дыхание, 4 секунды выдыхаем и 4 секунды снова задерживаем дыхание. Итак, этот квадрат мы повторяем несколько раз, может даже в течение 2, 3, 5 или даже 7 минут, в зависимости от того, какой у вас сейчас уровень страха. Сейчас я продемонстрирую вам, как выглядит на практике квадрат дыхания. Особенно отмечу, что здесь важно использовать именно диафрагмальное дыхание для того, чтобы был выстроен лучший баланс кислорода и СО2.

0: И таким образом повторяем несколько раз. И это искусственное замедление дыхания помогает вам выровнять сердцебиение. И это, в свою очередь, восстанавливает ваше состояние. Для второго варианта нам с вами понадобится пакет. И такой вариант используется реже, потому что для того, чтобы его сделать, вам зачастую нужно где-то уединиться. И если есть такая возможность, допустим, у вас есть гримерка или вы находитесь дома, то вы можете использовать обычный пакет. И суть упражнения в том, что вы просто через него дышите. А так как в пакете у нас ограниченный объем, то когда вы делаете очередной вдох, вы все больше вдыхаете углекислого газа и все меньше вдыхаете кислорода. И таким образом вы восстанавливаете вот этот баланс кислорода и углекислого газа у вас в организме, что в свою очередь в цепной реакции должно приводить к тому, что ваш уровень стресса будет понижаться. Ну и особенно отмечу еще раз, что важно дышать именно диафрагмой, именно диафрагмальным дыханием. Таким образом мы более качественно восстанавливаем наш уровень кислорода и уровень углекислого газа. Следующий лайфхак у нас касается улучшения нашей дикции в моменте. И для этого нам с вами понадобится небольшой грецкий орех. И вам нужно будет вставить его в рот и вместе с ним пытаться что-то говорить. Например, вы можете вспомнить какое-нибудь стихотворение. Покажу на примере.
1: Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он гробой непокорный, Александрийского столпа нет, весь я не умру. Душа взрыт наливаемый, прах переживет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один перец.
0: Когда вы с грецким орехом во рту пытаетесь говорить какую-то информацию, у вас возникает напряжение между челюстями в наших челюстных мышцах. И из-за этого, когда вы уже спустя примерно 5-7 минут вытащите орех изо рта, вы почувствуете, что ваша челюсть в метафорическом смысле как бы начинает летать, и ваша дикция в моменте значительно улучшается. Если же вы вдруг вы чувствуете, что грецкий орех он для вас слишком большой, вы можете, например, использовать фундук в скорлупе. Наш третий лайфхак будет касаться того, как нам в моменте улучшить яркость и насыщенность нашей речи. Дело в том, что у нас в памяти всегда есть определенный багаж знаний относительно того, как тот или иной человек или та или иная личность могла произносить особо яркую, особо знаменательную речь. И это все формируется в процессе нашей жизни, в формате насмотренности. И этот маленький, но очень важный нюанс мы можем с вами использовать для того, чтобы в моменте улучшить нашу речь. И для этого я вам предлагаю просто найти определенный список речей тех или иных известных людей. И лучше взять из них какой-то отрывок, который вы можете использовать для этого лайфхака. Вы берете этот отрывок, уходите в удобное для себя место и начинаете читать его выразительно. Если же вы сейчас затрудняетесь тем, чтобы вспомнить какие-то конкретные речи, то я предлагаю вам следующий список из 5 вариантов. Итак, вариант

номер один – это геттисбергская речь Авраама Линкольна, которую он произнес в 1863 году. Второй вариант – «У меня есть мечта» – речь, которую произнес Мартин Лютер Кинг. Третий вариант – это Чарли Чаплин, речь, которую он сказал еще на свое 70-летие в 1959 году. Вариант номер четыре – Максимилиан Робеспьер. Он сказал речь об отмене смертной казни еще в 1791 году перед Национальным учредительным собранием Франции. И вариант номер пять – это Нагорная проповедь Иисуса Христа, поскольку она тоже является образцовой в этом плане. Отдельно отмечу, что у большинства этих речей достаточно весомый объем, и вам не нужно читать всю речь. Вам достаточно будет выделить только какой-то конкретный отрывок, примерно на треть листа А4, максимум на половину листа. Покажу вам это упражнение на примере отрывка из речи Чарли Чаплина. «Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется быть самим собой. Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов, и этот человек – я сам. Сегодня я называю это самоуважением». Таким образом, когда вы прочитали конкретный отрывок, у вас сохраняется в голове вот это понимание того, как можно говорить ярко и выразительно. И в моменте вы примерно эту же манеру или на 50% ее мощности можете использовать в своей речи. И когда вы уже подходите к человеку, или если тем более вы выступаете перед аудиторией, ваша речь сама по себе становится более яркой, более насыщенной. Конечно, это работает только в моменте, но для того, чтобы это стало частью вашей речи, над этим нужно работать и нужно регулярно выполнять определенные упражнения. И те, которые я вам говорил на наших предыдущих занятиях, и существует еще большой пул самых разных упражнений, как это сделать. Ну и следующий наш лайфхак касается того, если у вас нет времени на подготовку какой-то речи. Будь то выступление перед аудиторией, или вам важно о чем-то поговорить с конкретным человеком или группой людей. И лайфхак заключается в том, что к этой речи нужно подготовиться, как бы противоречиво это ни звучало. И для этого вы можете составить список важных для вас тезисов. Лучше, если у вас есть под рукой телефон, и вы выпишите какие-то главные мысли, которые вам важно затронуть. Если же нет возможности держать в руке телефон или планшета, то вы можете это постараться запомнить. И уже отталкиваясь от этих мыслей, от этих тезисов, вы максимально сможете задеть те вопросы, которые вам нужны. Например, вы можете обратить внимание на то, как я подготовил сегодняшнее занятие. А именно, я составил для себя список тезисов. Первый тезис у меня касался лайфхака того, как бороться со страхом. Второй тезис касался того, как улучшить дикцию в моменте. И так далее, и так далее. И вот от этого тезиса, от этой главной мысли, я отталкиваюсь дальше в своей речи. И поверьте, так намного проще запоминать информацию, чем использовать самый банальный принцип зубрежки. Приведу вам еще пример из жизни. Бывало ли у вас так, что вы хотели о чем-то поговорить с человеком и вроде и поговорили, но какие-то моменты забыли, упустили из виду? А когда разговор закончился, вы так: «А, я же вот об этом еще хотел поговорить», а забыли, а момент упущен. Так вот, допустим, вы хотите поговорить с начальством. Вы приходите на работу к своему начальнику, и у вас есть список некоторых моментов. Допустим, обсудить зарплату, обсудить ваши полномочия или обсудить еще какие-то новые моменты или новые навыки, которые вы можете приобрести на этой работе. Но вы не подготовились, вы не отметили для себя какие-то тезисы относительно этих главных мыслей. И о первом и втором пункте вы поговорили, пожали друг другу руку и разошлись. И вы потом оборачиваетесь и думаете: «Ой, а вот про это я забыл поговорить». И крайне неудобно к этому вопросу возвращаться. И этого можно избежать, если вы просто используете или создадите свой список важных для вас мыслей или тезисов. И вот эти три тезиса, если вы их распишете,

на телефоне, на бумажке, ну или в крайнем случае запомните в голове, вам будет намного проще, и вы максимально донесете ту информацию для своего начальника, которую хотели бы донести. Ну и последний лайфхак, который я вам сегодня приведу, касается того, как в моменте не забыть информацию, которую вы хотите сказать. Допустим, вам не получилось подготовиться, и вы только сейчас вспомнили об этом. Например, стоите вы и разговариваете со своим другом, и хотите ему рассказать о каком-то моменте из фильма, который вы недавно посмотрели и который вам запомнился. Но для того, чтобы рассказать, нужно сначала дослушать, что он говорит. Думаю, каждый из нас может вспомнить примеры, что пока вы слушали своего собеседника, вы уже забыли то, о чем хотели сказать, а для вас это было важно. И здесь можно использовать принцип мнемотехники, который называется «римская комната». К слову, «римская комната» он называется, потому что именно римляне его и придумали. Я не буду его раскрывать здесь полностью, но конкретный элемент вы здесь можете применить. Вот как раз вот этот пример с фильмом. Допустим, ты стоишь и разговариваешь со своим другом. И в моменте разговора ты о чем-то конкретно вспомнил, о чем до этого не думал, но ты понял, что именно сейчас важно тебе об этом сказать. Например, ты вот вспомнил как раз-таки момент из фильма, который ты посмотрел, и он произвел на тебя особое впечатление. И тебе важно здесь для того, чтобы не забыть, пока твой друг говорит, использовать принцип запоминания, который работает с нашей памятью. А суть здесь такая – что наша память максимально активно цепляется за то, что ломает шаблоны в нашей жизни. То есть, если ты идешь по студии вот здесь и видишь, что стоит здесь камера, стоит здесь лестница, стремянка, для тебя это обыденно, и выйдя из комнаты, ты можешь забыть, где конкретно она стоит. Но если ты представишь, что, например, эта стремянка зависла в воздухе и ее ест тираннозавр, это абсурд. И вот именно вот этот абсурд, он хорошо зацепится за память. Потому что это абсурдная ситуация. И мозг легче запоминает то, что нестандартно. Мы с вами разобрали аж целых 5 лайфхаков на каждый день. И если вы будете их регулярно применять, то вы уже значительно улучшите качество вашей коммуникации. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Андрей Чернышов, тренер по ораторскому искусству и технике речи.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

«Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Книга Екклесиаста. В этом тексте мы видим, что Бог сотворил человека праведным, но человеческие помыслы не дают ему покоя. Мы поразмышляем о том, как обрести баланс в жизни. Баланс жизни недостижим, если над ним не работать. Но невозможно, работая только над одной областью жизни, создать баланс во всех сферах. Перетягивание одеяла на один кусок жизни потянет за собой оголение другого участка. Мы все стараемся успеть больше, ставить цели выше. Но как при этом оставаться в гармонии с собой и внешним миром? Сегодня мы с вами поговорим, как обрести баланс, как сфокусироваться на главном и двигаться в сторону улучшения жизни. Шаг первый. Оставьте свой перфекционизм. Достичь идеального баланса невозможно. Как бы нам ни хотелось иметь одинаковое развитие во всех областях жизни, к сожалению, это невозможно. Но зато при улучшении одной области можно подтянуть и другие. Тут впору вспомнить колесо баланса. Представьте, что баланс – это качели. Если вы на одной стороне, то на другой стороне никого таким образом нет. Получается.

Получается перевес на одну сторону. Именно поэтому не стремитесь к идеальному балансу. Старайтесь грамотно планировать свой день, распределять в нем время для работы и время для семьи. Помните, что жизнь – это не только быт и работа. Это время для отношений с Богом, с семьей и близкими. Жизнь – это яркие моменты, теплые воспоминания. Если вспомнить слова Стивена Кови, никто на смертном одре не жалеет, что провел мало времени на работе или у телевизора. Все думают о своих близких и родных. Шаг второй. Самое большое препятствие на пути к балансу – это вы сами. Звучит и обидно, и парадоксально, но это факт. Мы с вами мешаем себе жить в гармонии и балансе. Подумайте над такими фразами. Возможно, они вам знакомы. «Эти вещи могу сделать только я. Мне нужно контролировать все и всех. Я помогаю всем, кто ко мне обращается. Я не умею сказать «нет», и поэтому беру на себя слишком много. А затем обижаюсь на себя, и у меня есть тенденция ставить свои личные цели на задний план». Мы с вами возводим ограничения. Мы сами убеждаем себя в чем-то, а потом живем, прикрываясь своими придуманными страхами и убеждениями. Не вините себя. Возможно, вам не хватает организованности или правильной расстановки приоритетов. Возможно, вы слишком мягки и добры, и счастье окружающих для вас важнее вашего собственного. Все мы периодически попадаем в ловушку, которую сами себе ставим. Когда вы осознаете, что попали в собственную ловушку своего же убеждения, вы сразу же делаете большой шаг к балансу жизни. Вы думали о том, что когда вы пытаетесь быть идеальным и все успевающим, вы усложняете жизнь не только себе, но и вашей семье. Представьте на минуту, что все убеждения, которые вы прочли выше, не ваши. Не вы их говорите, а, скажем, кто-то из ваших близких. Хотели бы вы их разубедить в этом? Станьте в позицию наблюдателя. Если вы заметите это и у себя, просто откажитесь от этих мыслей. Представьте, что можно не делать все идеально, а достаточно делать все хорошо. И сразу отпадает множество убеждений. Главное – помочь себе на первых порах. Вы можете делегировать работу по дому, можете принимать помощь от окружающих и не отказываться, когда вам предлагают ее. Будьте добрыми не только с другими, но и с собой. Шаг третий. Отнеситесь ко всему с благодарностью. Это, пожалуй, самый простой и одновременно самый трудный шаг, однако он самый эффективный на пути к балансу. Баланс жизни начинается с правильного мышления. Вам будет проще, если вы измените свое мышление в сторону принятия и благодарности за все, что вас окружает. У вас уже есть то, за что можно поблагодарить. Мы, живя в 21 веке, и не заметили, как погрузились в негативные мысли, негативное мышление. Мы все чаще смотрим ужасные фильмы, телепередачи и новости, в которых мало говорят хорошего. Вы можете записать на бумаге или в своей голове, за что именно вы благодарны Богу. Все, что вам нужно в самом начале, это замечать все хорошее, что происходит с вами в течение дня. Хорошие моменты, которые приносят радость, удовольствие. Не стоит быть банальным и благодарить только за здоровье или здоровье своих близких. Сфокусируйте свое внимание на простых вещах, которые происходят в повседневной жизни. Вечером или утром устройтесь поудобнее, как бы прокручивая назад свой прошедший день, и вспомните эти маленькие моменты, за которые вы можете быть благодарны, даже если вам кажется, что у вас был плохой день. Вы вскоре заметите,
Чем больше вы будете благодарить за мгновение, чем больше моментов вы будете замечать, тем больше радостных моментов.

моментов будет приходить в вашу жизнь, тем больше моментов, за которые вы сможете снова поблагодарить. Это поможет сделать вашу жизнь более сбалансированной. Шаг четвертый. Выбирайте свою реакцию на каждый прожитый день. Мы не можем выбирать то, что с нами происходит в течение дня, но мы можем выбирать свою реакцию на события. Мы можем выбирать, как мы относимся к людям, как мы думаем о себе, как мы воспринимаем происходящее. Баланс жизни достигается за счет того, что мы не ожидаем чего-то, но благодарим за то, что происходит, и одновременно выбираем, как относиться ко всему, что произошло. Если на нас накричали, мы можем выбрать, как ответить – улыбкой, словом или криком. Мы можем выбрать, что почувствовать – злость, обиду или гнев. Мы можем прощать, отпускать, благодарить. Тогда не обстоятельства и люди будут управлять нами, а мы сами. Мы можем стремиться каждый свой день проживать ярко, необычно, с радостью и любовью, с ощущением полноты жизни и счастья в ней. Мы можем выбирать, что думаем и что делаем. И также мы можем выбирать, ощущаем ли мы баланс жизни или хаос. Желаю вам обрести баланс вашей жизни.

0: Третий год подряд испанская Севилья играет за Суперкубок Европы и три года подряд терпит в нем неизменное поражение. Но, тем не менее, у команды есть очень большая публика, и любовь болельщиков по-прежнему с ихними любимцами. Также люди встречают невзаимную, а может быть и взаимную любовь. И сегодня именно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Михаил. Михаил.
1: Здравствуйте, добрый Михаил. Вечер. Да, приветствуем вас. Очень рада вас видеть здесь. Тема нашей сегодняшней беседы про любовь мы будем говорить. Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе, как у вас. Вы женатый сейчас человек, да?
2: Да, я женат уже 19 лет, у меня двое детей.
1: Хорошо. Начнем тогда с самого начала, я думаю. В молодости каким вы были молодым человеком?
2: Застенчивым, замкнутым как-то. Всегда мне это не нравилось, и я стремился как-то вылезти из этой ракушки. И хотел даже кем-то стать, и даже умудрился закончить театральный факультет в Саратовской консерватории.
0: А у меня такой вопрос. Выбор вот этой профессии театральный факультет, это было связано с тем,

0: что хотелось выбраться вот из, так скажем, я грубо скажу, из этой вот шкуры застенчивого человека?
1: Да, было.
0: То есть хотелось именно оказать на себя влияние с помощью вот учебного заведения, чтобы вот исправили?
1: Да, мне просто, знаете, что мне очень сильно доставало? То, что мне все окружающие люди и все, они мне жизнь предписали. Я не очень хорошо учился в школе, мне дали путевку в 22-й ПТУ в Саратове, сказали, кем я должен быть, что я так себе, а я сказал сам, нет, я хочу быть тем, кем я хочу быть, и вы мне не указ. И я пошел туда, куда мне нравилось. Вот, собственно говоря.
2: Хорошо, а как у вас отношения с девушками в вашем молодом возрасте складывались? То есть... гонялись за ними или еще как-то проявляли, что вы делали?
1: Да, как-то вот так получилось, что не везло мне с девушками. Вот если появлялась какая-то девушка, в которую я, ну так вот, простым словом выражаться, втюрился бы, вот и влюбился я в кого-то. И вот стоило мне в кого-то влюбиться... Так как наш режиссер говорил, чем больше женщину мы любим, тем меньше любит она нас. Она сразу от меня в обратном направлении. И чего я только не пытался, и звонил, как Гришковец в своем спектакле однажды говорит. Сидишь, все хорошо, костер горит, искорки мелькают, и вдруг откуда-то сверху на тебя любовь. Бабах! Ой-ё! Все так было рационально, все хорошо. А теперь что делать-то? И вот названиваешь ей, пытаешься как-то, она делаешь вид, что случайно телефон набрал или случайно встретил, привет. На самом деле полчаса стоял, ждал, знал, что она тут пойдет. Вот. Нет, мне никогда не везло в этом отношении. Но тем не менее я женился и считаю, что очень удачно.
0: А вот еще такой вопрос по поводу неудачной любви. Был ли вот в этой юности какой-нибудь кинокумир или литературный герой, вот там на кого-нибудь Челитана посмотрел, там «Укрощение строптивого», а вот сейчас я вот, сейчас насмотрюсь, вот эти азы пикапа вот выучу, сейчас вот ну, под кого-то закосить, вот хотелось, было такое вот?
1: Нет, такого не было. Я понимал, что я не такой, как эти телегерои, я считался собой, я есть тот, кто я. И у меня будет так, как будет у меня. Я это знал. Хотя хотелось чего-то лучшего в жизни. Потом, позже, однажды, очередной раз я влюбился. Вот как так строчки из чьих-то стихов, не помню, кто автор. У Барда в песне есть это, такая. «Вдохни в себя другого человека, и самым лучшим он окажется навек». Живешь, просто живешь. Вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек. И вдруг меняется целый мир. В каждом человеке заложено что-то очень много. Человек не просто так, у него целый микрокосмос. И ты открываешь, когда с тобой этот человек, открываешь целый. Вот, и всякие вот эти люди, миры от меня всегда уходили. Но не получалось у меня ничего. Как-то очередной раз я влюбился, и однажды пришел к пастору в церковь и говорю, вот что мне делать с этим? И Евгений Александрович посадил меня, взял листочек бумаги и сказал, ну, что тебе в ней нравится? Я начал писать, называть эти
0: качества,
1: а он цифры, я цифры буду писать. Я сказал, ну что, красивая. Он нарисовал большой ноль и написал красивая. Ну, еще что. Я подумал, ну, хорошо готовит. Она, так, хорошая хозяйка. Еще один ноль нарисовал. Хороших. Ну, а еще что? Я детей любит. Хотя вот я уже призадумался, а так ли она любит детей? Я что-то этого не замечал. Я просто влюбился, и все. А там любит она детей или не любит она детей. Вот. Но он еще один ноль нарисовал. И так я что-то наговорил ему нулей на пять, я уж не помню что. А он все ждет. Ну, а еще что? Я долго-долго думал. Я уже не знаю, что сказать-то. Но в этот момент я понял, что я чего-то не понимаю. А он говорит, ну а христианка-то она какая? Я говорю, я что-то об этом и не подумал. Вот тебе и на, говорит. Что-то самое главное, а ты об этом-то не подумал. Взял перед всеми нулями, единицу нарисовал. Видишь, говорит, какое число получается. Я, да, а убери единицу.

0: он мне очень сильно помог. Я до сих пор помню этого пастора. Дай Бог ему долгих лет жизни. Он живой до сих пор, уже в летах. Всегда вспоминаю ее, вот эту науку. Есть что-то очень важное, что доминирует над всем, и нули превращают в большую, огромную цифру. Это качество моральное, это что-то, какая-то преданность, что-то такое. Ну вот наверняка у вас есть вопрос, как же я женился-то?
1: Как же вы, да, вы женаты, как у вас развивались отношения, когда вы еще юными встречались, как у вас все происходило?
0: Сработало вот что. Встречались, ведь не только я гонялся за девушками. Были девушки, которые гонялись, пытались, ну так, проще даже выражаясь, пытаться ухаживать за мной. Но они мне не нравились. Вот так вот как-то.
1: Законы природы. Кто нравится нам?
0: Да, и однажды одна женщина, мудрая женщина, я ее очень люблю и уважаю, подошла и сказала мне об одной девушке, которая, в общем-то, мне была очень знакома, и я даже думал о ней. Ну, в свое время. А в этот раз она позвала меня к себе в гости с ночевкой, да, женщина уже в летах, это мама моего друга. И говорит: «Михаил, знаешь, вот к тебе вот одна девушка очень хорошо относится». И сказала, кто. И когда я встретился с ней, я что-то почувствовал, чего не чувствовал к другим. И я даже не знал, как это назвать. И позже, спустя года, я читал психолога Добсона. Он написал несколько книг очень известных по семейным отношениям, и я у него нашел в одной статье. Он пишет о чувстве родного человека. О, вот оно, то слово, вот что я почувствовал, я не знал, как это назвать. Мое.
1: То есть почувствовали, что она ваш родной человек.
0: Да, да, мое.
1: Но вы были как-то, не знаю, вот когда до этого вы когда были, испытывали чувства, это была влюбленность в данном случае. То есть это никак не было связано с любовностью. Вы просто, она вам понравилась как родной человек, да?
0: Да, не было вот каких-то искр из глаз.
1: А что значит, как родной человек понравилось?
2: Да, вот у меня такой вопрос.
0: Что-то такое спокойное, что-то... какой-то уверенности. Я даже не знаю, как до сих пор. Вот как-то мне даже тот же самый пастор, он мне интересную вещь сказал. Если ты хочешь жениться и приходишь к девушке домой, приди не специально, а где-то с группой каких-то ребят, чтобы никто не знал, что ты пришел специально посмотреть себе невесту. А приди так... в уголке где-нибудь сядь, чтобы тебя вообще видно не было. Не вылази и не высовывайся. Смотри в одну точку, но приучи боковое зрение. Боковым зрением смотри, как девушка себя ведет. Какой мир ее вещей, как она с мамой общается. Потому что стоит допустить, если она поймет, что ты специально пришел, она уже будет вести себя не так, как обычно себя ведет, а какую-то роль играть, маску оденет. Потому что, когда женишься, вот то, что ты боковым зрением замечаешь, вот все это будет в твоей жизни. А вот влюбчивость, вот эта, которая, вот эйфория такая, она будет временная, она пройдет.
1: То есть вы против влюбчивости, да?
0: Нет, не против. Даже больше скажу. Когда я не чувствую этого в своей жизни, мне жаль. Я хочу, чтобы это было. Но... однажды я видел такой сериал. Я не смотрю длинных сериалов, но когда-то в свое время, давно очень был, какой-то сериал, я уж не помню, как звали главных героев, помню, что не наш, не русский сериал какой-то, испанский или итальянский, я уж не помню. Там, короче говоря,
1: заинтересовали.
0: Серий 200... кто-то там, какой-то моряк, полюбил красивую женщину, девушку. И вот так получилось, что он ушел в море, и все подумали, что утонул. А он, оказывается, чудом выжил и через несколько лет вернулся. А она так вот успела, как-то вот ее успели выдать замуж. А тот ее муж такой негодяй, и, в общем, там, ох ты, вот первая любовь возвратилась. И еще серии 60... вот там она никак не могла разойтись с этим, чтобы вот выйти замуж за своего возраста.

возлюбленным. И где-то там на 100 какой-то серии вдруг они развелись и поженились, вроде счастье, вроде хэппи-энд, и вдруг у них скандал в доме, и полный разлад и развод. Я, опа, как это так может быть? Ну и как-то в свое время еще философствовал, а почему, например, Шекспир Ромео и Джульетту взял и умертвил в конце произведения, они умирают. Mm-hmm. Почему бы ему хэппи-энд не сделать? И вопрос, а почему

0: появились, конец фильма, все. А дальше? А дальше другой жанр. И мне показалось, что Шекспир хотел вот эту любовь увековечить, поэтому он их и положил в могилу своих главных героев.
1: В каком смысле увековечить?
0: А потому что вот эта вот влюбчивость, такая вот эйфория моментальная, она со временем проходит.
2: Угу. Найди, найди свой путь.
0: Мне однажды один мой очень хороший друг рассказал историю о том, как евреи женятся. Мне это очень понравилось. Говорит, у него дедушка был старообрядец, строгих правил. Говорит, как у старообрядцев все просто. Ну-ка, дочь, иди сюда, трах кулаком по столу, так что чашки все подпрыгнули. Завтра пойдешь замуж вот за него. Одна бедная не знает, как тятеньку уговорить, чтобы безобразие такого не произошло. У евреев не так. Они за сына все решили. Кто, что, как, куда он пойдет учиться, по интересам ему все устроили. Они уже знают, сколько там денежек у них лежит, сколько чего, где они жить будут. А вот там Абраша их ничего не знает. Так, что... Позвали сваху. Сваха выбрала какую-то девушку. К ней пошли, посмотрели, а получится ли у них взаимоотношения. Если не получится, то другая девушка. Они найдут, чтобы вот это чувство родного человека, что ли, как-то... И потом они, ну, как бы посмеиваются над нашим братом, говоря, слушайте, вы вот влюбились, поженились. Чаще всего бывает так, что уже когда она на втором или на третьем месяце, пока это еще незаметно, поженились, через 2 года развелись. А у нас, говорит, эти отношения только начинаются и вырастают до чего-то основного только в конце какого-то вот большого довольно-таки периода. У меня однажды был такой случай. По церковным делам меня направили в Волгоград. Мне нужно было съездить туда и обратно, кое-что сделать. А я не очень люблю общаться. Я залез на полку и спал. И однажды перед уже самым Волгоградом я спустился вниз, и вдруг на меня все обратили внимание. О, а у нас новый, ну давай рассказывай про себя. Ну что ты будешь делать, а ехать еще 2 часа? И мне пришлось рассказывать. Я рассказывал, примерно эту тему затронул. И какая-то женщина меня спросила, а что же вам теперь вот с женщинами-то нельзя? Угу. Вот, очень так предвзято. Я сказал, ну почему нельзя? Можно, но ведь нужно же всегда думать, что делаешь. Например, будешь себя как-то вести и дашь девушке... повод думать, что ты ее как-то, что она тебе интересна. Она возьмет в тебя и влюбится, что такое же тоже бывает. Вот. А тебе она не нужна, пройдешь мимо. И, а девушка-то уже в мечтах, уже, она уже пеленки собирает, она уже чепчики будущему ребенку шьет. Вот. И получится, что когда ты от нее уйдешь, будет для человека, ну, больно. Что вы думаете? Она заплакала. Чуть такого сказал.
3: Любовь штука такая.
0: Да.
3: Сердце уже не прикажет.
0: Совершенно верно. Я пришел к одному очень простому выводу. Чувства – хорошие вещи, они должны быть. Но я должен ими управлять, а не они мной.
3: Угу.
0: Спасибо. Если в 2 словах.
3: За эту трогательную беседу. О выводах говорить излишне, вы все сами прекрасно поняли. С вами был я, Борис, мой коллега Размик, наш гость Михаил. Программа «Найди свой путь». До свидания.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят.

хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Я пишу о тебе, где желаю, потому что ты меня принимаешь. Для меня это, Иисус, главное, жертва твоя отрада мне. Как нежен ты в любви своей, ведь ты Отца молил о нас. Пусть Дух Святой живет во мне, и пусть я буду без прикрас. Я без прикрас иду к тебе, к престолу благодати, ведь знаю, примешь ты меня в свои святые объятия. Как нежен он в любви своей, он сам Отца молил о нас. Сейчас я прихожу к тебе, приду еще не раз. Я вновь иду, ведь согрешил. О, как это неверно! Я слишком много ухожу, но прихожу мгновенно. Как нежен он в любви своей, в ушах звучит еще не раз. И должен я в тебе прибыть, чтоб изменить мне свой окрас, чтоб было Бога в жизни больше, чтоб уходить мне было нелегко, чтобы противно грех пускать мне, дух пропитал, чтоб глубоко. Как нежен он в любви своей, он сам Отца молил о нас, страдал за нас, Христос страдал, ведь Бог страдал за нас.

Девушка в Соединенных Штатах Америки решила выразить свою любовь молодому человеку. И для этого приходила 245 вечеров во двор его дома. На протяжении всего этого времени она приносила с собой цветы и высаживала на клумбу. И вот в день его рождения она решила позвонить ему рано утром и пригласила его выйти и посмотреть в окно. Когда молодой человек посмотрел в окно, он обнаружил, что на самом деле перед его окном на клумбе был высажен портрет. Как мы с вами обращаемся к тем людям, которых любим? Хочется сделать самое лучшее для них. Хочется подарить им что-то особенное, выразив свои чувства и свои переживания. И вот для того, чтобы понять, как мы можем прочувствовать состояние любви, конечно же, нам важно посмотреть на Евангелие. Потому что в Евангелии нам представлена история о том, как Иисус Христос проявляет любовь ко всем окружающим людям. Но как мы можем ответить на любовь Иисуса Христа? Как я сегодня могу сделать что-то, что мог бы принять Иисус Христос в ответ на ту любовь, которую Он проявил ко мне? Для этого мы посмотрим на Евангелие от Иоанна 12 главу. Здесь, в 12 главе, с 1 стиха записана история, которая повествует нам о том, как люди проявляли любовь к Иисусу Христу. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним». Иисус Христос обращает нас.

наше внимание на то, что в доме его друзей он чувствовал себя очень комфортно. Но для того, чтобы принять друзей в доме, нужно кому-то позаботиться об этом. Нужно сделать что-то такое, что позволит нам проявить внимание к каждому пришедшему в наш дом. И вот Иисус Христос должен прийти в дом Марфы и Лазаря. И, конечно же, кто-то должен был позаботиться об этом угощении. Что мы должны сделать для того, чтобы позаботиться об угощении? Конечно же, для того, чтобы заботиться о других, первое, на что мы обращаем внимание, это нам нужно на какое-то время забыть о себе. И мы видим, что Марфа, проявляя свое внимание к Иисусу Христу, заботится о большом угощении. В чем была особенность путешествия Иисуса Христа? Дело в том, что никто не мог представить, а сколько человек придет вместе с ним, сколько будет гостей. И, конечно же, это для хозяйки всегда непростой выбор, потому что ей нужно позаботиться о том, чтобы каждый, пришедший в дом, мог чувствовать себя максимально уютно и комфортно. И именно поэтому Марфа отправляется на рынок, приобретает лучшие продукты, заботится о том, чтобы все было накрыто, потому что ее задача стоит в том, чтобы обеспечить присутствие гостей в ее доме. И когда мы с вами смотрим на этот процесс, то мы можем увидеть, что делает Марфа? Марфа служит. Марфа служит, забывая о себе и заботясь о других. И вот эта забота о других людях, эта победа над эгоизмом своим, позволяет ей испытывать радость от того, чем она занята. И, конечно же, когда мы с вами смотрим на Евангелие, мы обнаруживаем, что не только Марфа занимается этим служением. Я хотел бы напомнить вам еще одну историю о молодом человеке, который пришел слушать проповедь Иисуса Христа. И когда он слушал проповедь Христа, Христос в тот день проповедовал достаточно длинную проповедь. Более 5000 человек собралось для того, чтобы ее слушать. И вот когда Иисус Христос завершил эту проповедь, он обратился к ученикам, чтобы они могли накормить весь тот народ, который пришел и слушал в течение всего этого времени его проповедь. И именно тогда молодой человек, который имел с собой еду, оказался рядом. Обратите внимание, для Иисуса Христа, оказывается, нужно, чтобы кто-то был рядом тогда, когда он проповедует. Потому что этот молодой человек, этот мальчик, который имел у себя 5 хлебов и 2 рыбки, он мог съесть этот обед, который завернула ему мама с собой. Но нет. Иисус Христос обращается к ученикам, чтобы они нашли кого-то, кто мог бы передать то, что принадлежит ему. И этот мальчик, подведенный к Иисусу Христу, оказывается тем, который также проявляет свое служение. Иисус Христос берет этот хлеб, благословляет, и все люди, которые находятся там, принимают замечательный обед. Дорогие, когда мы с вами говорим о служении, когда мы смотрим на то, что делает Марфа, когда мы видим то, что делает этот маленький мальчик, который делится своим обедом с Иисусом Христом и с теми людьми, которые пришли, мы понимаем, что ожидает Иисус Христос от человека. Хочется вспомнить еще одну историю. Это история о Аврааме. История о том, как он обратил внимание на путников, которые появились на горизонте. Он подумал о том, что для них нужно послужить. Будучи занятым человеком, будучи человеком, который имеет большое семейство, имеет множество скота и имеет множество дел на каждый день, он отложил все свои дела и направился, чтобы встретить этих гостей. Он отправился к стаду, приготовил для них обед. Все это было сделано для того, чтобы эти люди могли получить заботу. Служение, в которое вовлекается Марфа, служение, которое осуществляет этот мальчик, который описан в Евангелии, служение, которое делает Авраам, все это составные моменты, которые отражают желание людей выразить Богу благодарность. И, конечно же, Иисус Христос принимает эту благодарность. Иисус Христос приходит вместе со своими друзьями и может наслаждаться этим.

обедом. Но чтобы этот обед состоялся, чтобы он был таким приятным, кто-то должен был сделать что-то для всех. Кто-то должен был послужить своим ради других людей, забыв о своих переживаниях, о своей нужде, о своих личных устремлениях, отдав это все для других. Далее, когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, мы видим еще один важный момент, который отражен в служении. И вот в этом моменте мы видим повествование с третьего текста. «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что происходит. Иисус Христос вместе со своими учениками пришел в дом Марфы. Конечно же, это был круг мужской группы. Эти ученики слушали Иисуса Христа, они там рассуждали, обсуждали какие-то важные моменты истины, откровения Божьего. И сюда, в эту комнату, входит женщина. Это было не совсем естественным поступком. Она входит, открывает флакон с этим миром. Что ей нужно было сделать для того, чтобы осуществить задуманное? Для того, чтобы ноги Иисуса Христа были помазаны миром, ей необходимо было склониться на колени, помазать ноги Иисуса Христа и отереть их волосами своей головы. Когда мы с вами читаем эту историю, она вызывает в нас особое отношение к этому моменту. Но Мария осуществляет этот акт, это действие. На самом деле она понимает, что она должна совершить что-то для своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она делает то, что важно в ее опыте поклонения. Когда мы с вами смотрели на Марфу, Марфа служит, забывая о себе. Когда мы смотрим на Марию, Мария делает нечто такое, что связано с поклонением Иисусу Христу. И вот далее, когда мы с вами читаем продолжение этой истории, записано так. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Когда мы с вами смотрим на эту историю, мы понимаем, что происходит в зале. Рядом с Иисусом Христом люди, которые посвятили свою жизнь постижению истины. Они изучают истину, они ее понимают, они хотят углубиться в познании Бога, но вместе с тем, находясь рядом с Иисусом Христом, они не проявляют понимания к человеку, который пришел для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Конечно же, слова, которые произносит здесь Иуда, это слова, выражающие мысли, которыми наполнены все присутствующие здесь мужчины. Для чего такая трата? Когда мы с вами приходим к Богу, чтобы Ему поклониться, всегда ли мы в своем действии поклонения поняты окружающими людьми? Понимают ли нас люди, когда мы поклоняемся Богу? На самом деле, Евангелие представляет нам картину, что это состояние непонятости присутствовало и тогда. Когда вы приходите к Богу для того, чтобы поклониться Ему, ваши родные, ваши близкие, ваши друзья, знакомые могут быть удивлены этому жесту. А что тебе дает твое поклонение Богу? Что приносит тебе то, что ты делаешь перед Богом и для Него? Дает ли это тебе какие-то преимущества в мире, в обществе? Дает ли это тебе какие-то особенные возможности? Но обратите внимание, Марию не беспокоит этот вопрос. Мария приходит к Иисусу Христу для того, чтобы совершить то, чем наполнено ее сердце. Проявить любовь к Нему, выразить эту любовь
и вы

выразить ее в поклонении. Когда мы с вами смотрим на реакцию людей, смотрим на проявление людей, которые находятся здесь, мы понимаем, что это состояние очень знакомо и близко для каждого из нас. Вспомните еще один эпизод из Евангелия, когда мы с вами смотрим на момент поклонения. Ученики подошли к Иисусу Христу и говорят: посмотри, какие здания, посмотри, какие фундаменты, как хорошо выглядит храм. Но на самом деле Иисус Христос обращает внимание учеников совершенно на другое. Он говорит: посмотрите на эту женщину, которая жертвует сокровищницу храма. То, что она жертвует, не имеет такого большого значения для тех, которые смотрят на этот процесс. Потому что жертвует она всего лишь две лепты. Но, жертвуя две лепты, она отдает все свое состояние. И поскольку она отдает все, то Иисус Христос обращает внимание учеников именно на этот шаг. Когда человек искренне поклоняется Богу, он отдает все, что он имеет. Он может быть понят только Богом. Таким образом, дорогие, когда мы с вами обращаемся к этой важной истории, записанной на страницах Евангелия, мы можем увидеть, для того, чтобы выразить свою любовь к Иисусу Христу, мы можем служить Ему. Это первое. Второе, что мы можем сделать, мы можем поклоняться Иисусу Христу. И это поклонение может быть не понято всеми окружающими людьми, но нас всегда поймет тот, который это поклонение принимает. Потому что здесь евангелист Иоанн в своем Евангелии говорит: «Иисус же сказал», 7 текст, «оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Когда мы с вами смотрим на это повествование, мы понимаем, что шаг, к которому готова Мария, не будет воспринят окружающими людьми, но этот шаг будет понятен для Бога, для Иисуса Христа, потому что Он знает о тех предстоящих событиях, которые Ему предстоят сегодня. И Он знает о том, что в этих событиях понимания с Ним не находят Его ученики. Но Он видит, что Его понимает в этом действии человек, который пришел, чтобы помазать его ноги и приготовить к самым драматическим событиям в его жизни. Человек, желающий выразить свою любовь к Богу в поклонении, всегда будет чувствовать то, что ожидает от него сам Господь. Давайте посмотрим еще на третью часть этого отрывка из Евангелия от Иоанна. Далее, в 9 стихе, Иоанн говорит: «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Кроме того, что мы читаем в Евангелии о служении, поклонении, мы читаем еще один эпизод, который описывает Иоанн перед нашими глазами сегодня. Момент, который переживает Лазарь. Лазарь оказывается тем человеком, который воскрешен. И поскольку он воскрешен из мертвых, он оказывается очень влиятельным в том, чтобы представлять Евангелие, которое представляет Иисус Христос. Когда мы читаем с вами Евангелие, то Иисус Христос всегда выглядит главным героем. Он – главная личность, к которому приковано внимание всех. Но здесь, в этом эпизоде, Иоанн как бы выстраивает такую линию, что Иисус Христос и Лазарь оказываются в одной позиции, в одном взгляде, на одном уровне, потому что и Лазарь, и Иисус Христос являются причиной или раздражителями для окружающего духовенства. Что делает Лазарь? Лазарь своим присутствием рядом с Иисусом Христом свидетельствует о великой силе Бога.

Когда он свидетельствует о великой силе Бога, естественно, что это вызывает убежденность у людей. И мы с вами читаем в Евангелии, здесь написано так. «Пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Люди хотели видеть живого человека, воскрешенного из мертвых. Они хотели слышать его голос, они хотели это видеть для того, чтобы убедиться в вере в Бога. И именно поэтому те люди, которые видели результат этого опыта, они решают для себя уничтожить Лазаря. Это не первый раз, когда свидетельство человека вызывает такое отношение со стороны религиозных руководителей. Обратите внимание еще на один эпизод из Нового Завета. Мы с вами прекрасно помним историю человека, который свидетельствовал о том, что он видит небо открытым, и он говорил о том, что он видит Бога, который находится на небесах. И это свидетельство было подтверждением его проповеди о том, что Бог совершил искупление народа. Это был Стефан. Как люди относятся к человеку, который свидетельствует об Иисусе Христе? Как они относятся к тому, который готов своим личным примером заявить о том, что он близок с Богом? Та ситуация, которая складывается в этой истории, она говорит нам о том, что эффект измененного человека, человека, который пережил нечто на опыте с Богом, человека, который стал ближе к Иисусу Христу, этот эффект становится раздражителем для окружающих людей. Казалось бы, если человек стал более похож на Иисуса Христа, он более похож на Бога, это должно вызвать бурю позитивных эмоций, радости. Но нет. Евангелие говорит нам о том, что свидетельство Лазаря побуждает людей духовных, религиозных задуматься о том, чтобы его уничтожить. Путь свидетельства – это непростой путь. Это путь, который лежит через страдания и переживания. Поскольку, когда человек свидетельствует о своей любви к Иисусу Христу, он чаще всего окажется той личностью, которая будет воспринимать на себе негативное влияние общества. Свидетельство – это путь мужественного следования за Христом. И именно поэтому мы с вами смотрим на эту картину, описанную в Евангелии от Иоанна. Три шага, которые представлены здесь, говорят нам о том, что мы, как люди, живущие на этой земле, можем сделать для того, чтобы проявить любовь к Иисусу Христу. Первое. Господь ожидает от нас служение. Он ожидает, что мы с вами проявим внимание к окружающим людям. Мы оставим свой эгоизм и позаботимся о ком-то, забыв о себе на какое-то время. И когда мы это сделаем, позаботившись о других, естественно, что мы испытаем особую радость от того, что мы смогли поделиться той частицей добра и вдохновения, которым наполнил нас Иисус Христос в своем Евангелии. Следующий важный момент – это поклонение. Бог нуждается в людях, которые готовы прийти и поклониться Ему, потому что Он достоин этого, потому что Он проявил свою любовь и находился на этой земле для того, чтобы отдать все, что Он имеет для каждого из нас. И вот теперь, когда Он сделал все со своей стороны, Он ожидает, как же мы отнесемся к Нему. Когда нас не поймут окружающие люди, когда они осудят нас за наше слишком близкое, слишком открытое отношение к религии и Богу. Когда они скажут, а для чего тебе это? Зачем ты идешь на такие жертвы? Зачем тебе это поклонение? Есть ли в этом смысл? Есть ли в этом логика?
когда люди скажут нам все,

Все это готовы ли мы в ответ на любовь Божью поклониться нашему небесному Отцу, нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Служение, поклонение и третий важный элемент, который мы обнаруживаем здесь. В нашем ответе на любовь Божью – это свидетельство. Свидетельство, как мы с вами сказали, это непростой шаг для человека. Не каждому выпадает шанс свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что свидетельство подразумевает шаг большой жертвы. Свидетельство, как мы отметили в этой истории, ведет человека к тому, что он будет подвержен негативному отношению и не только в виде какого-то отрицательного влияния общества. Он может оказаться уничтоженным. Свидетельствовать о Христе оказывается непросто. За это, возможно, придется заплатить жизнью. И именно потому, что это так, для нас с вами сегодня это является важным уроком, как мы проявим свою любовь к Иисусу Христу. Христос ожидает от нас, что мы с вами можем воспринять Его Евангелие, что можем ощутить то, что сделал Он для человека, что мы сможем почувствовать, как Он выразил свою любовь, служа на этой земле людям, уча людей поклоняться живому Богу и проявляя любовь и желание открыть свой характер каждому человеку. Но сегодня для нас важно посмотреть и на свидетельство. Иисус Христос свидетельствовал о Небесном Отце. Он открывал Его характер, Он открывал Его в полноте, и поэтому у людей Он получил осуждение. Поэтому Ему пришлось зайти на Голгофский крест и отдать жизнь. За что? За то, что Он свидетельствовал об истине. Свидетельствовал до конца. Свидетельствовал без остатка. Свидетельствовал так, как могло это свидетельство быть совершенным для того, чтобы найти отклик у тех людей, которые принимали его жертву. Дорогие друзья, если мы любим кого-то, если мы чувствуем чью-то любовь на себе, естественным желанием для нас является сделать что-то в ответ. Как мы ответим на любовь Иисуса Христа? Что сделаю лично я для того, чтобы засвидетельствовать о том, что Иисус Христос совершил ради человечества, для меня имеет важное значение? Как я отвечу на Его любовь? Для этого Иисус Христос предлагает нам в Евангелии от Иоанна три очень ясных и конкретных шага. Он ожидает, что мы проявим к людям, которые будут окружать нас, вот этот дух победы над своим эгоизмом, мы проявим желание послужить. И если мы будем служить окружающим людям, этим самым мы ответим на любовь Иисуса Христа. Второе. Иисус Христос ожидает от нас, что мы сможем Ему поклоняться. Поклоняться искренно. Поклоняться от всего сердца. Так, чтобы нас не беспокоил никто вокруг. И даже если мы будем не поняты всем миром, даже если все то, что мы делаем, окажется совершенно странным для окружающих людей, мы знаем сердце нашего Господа. И мы знаем, что Он достоин поклонения. И для Него ничего не жалко. Нет никаких ценностей, которые мы могли бы пожалеть ради того, который отдал за нас свою жизнь. И, наконец, третий важный вывод из нашего сегодняшнего размышления. Иисус Христос ожидает от нас свидетельства. Когда мы с вами затронуты Евангелием, когда это Евангелие наполняет наше сердце, мы не можем не поделиться с окружающими людьми о том, о тех переменах, которые совершило Евангелие в нашем сердце.

Если мы с вами затронуты этой любовью и готовы свидетельствовать об Иисусе Христе, помните, Иисус Христос готов принять это свидетельство. И даже если мы заплатим высокую цену, Он на небесах примет нас с открытыми объятиями.

В Эфиопии жила одна верующая женщина по имени Тавифа, что значит «газель». Ее жизнь была исполнена добрых дел и забот о бедных. И случилось так, что в те самые дни она заболела и умерла. Тело ее омыли и положили в горнице. Лида находилась недалеко от Эфиопии, и ученики, услышав, что Петр там, послали к нему двух человек – и настоятельно просили его прийти к ним без промедления. Петр собрался и пошел с ними. Как только он пришел, его повели наверх в горницу. Там были все вдовы, они обступили его, плача и показывая все те рубашки и платья, которые сшила газель, пока была с ними. Петр выслал всех из комнаты и, преклонив колени, помолился. Затем, обратившись к умершей, произнес: «Тавифа, встань!» Та открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и помог подняться. Затем он позвал братьев и вдов, и она предстала перед ними живою. Об этом стало известно по всей Эфиопии, и многие уверовали в Господа.

0: Должно ли быть у христианина критическое мышление? Не погубит ли оно веру? Может ли критически мыслящий человек быть глубоко верующим? Сегодня это тема нашего разговора. На вопросы отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, вот такой вопрос. Понятно, что в Священном Писании мы видим несколько утверждений. Ну, например, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Ну и мы видим повествование, например, о сомнениях Фомы. И есть такое достаточно расхожее, расхожая фраза, когда Фому называют Фомой неверующим. То есть вот нужно ли проверять? И вообще, как проверить? Объект веры, он потому и объект веры, что его проверить невозможно.
1: Ну да, когда мы обращаемся к библейским примерам критического мышления, это немножко не то, что под критическим мышлением понимаем мы, люди 21 века. Мы испытали на себе влияние критического мышления, которая родилась в рационалистическую эпоху, да, 17-18 век. И фактически весь современный мир, он построен на принципах этого рационалистического подхода. Потому что все, чем мы пользуемся, наша наука, наше образование, мы сделаны как бы из вопросов, из логики, которые стали задавать вот в это время. То есть случился переход от мира веры. Вся европейская и русская наша цивилизация, она изначально

0: построена на христианстве, христианская, да, ну, достаточно выйти в любой город и посмотреть, сколько там памятников архитектуры, которые все из себя представляют церкви, да, или то, что как-то связано с верой. Вот. А новая эпоха – это эпоха, которая переосмыслила веру и уже полагалась не на то, что в Библии написано, или то, чему церковь учит. Да?
1: Ну, можно, наверное, проще охарактеризовать новую эпоху. Это эпоха материализма. То есть, что такое материя? Ну, как мы понимаем, это есть нечто объективно существующее. И вот мы привыкли к тому, чтобы определять, объективно это или это просто нам...
0: Или нам кажется, да.
1: Да, или придумалось как-то.
0: Ну да, для этого у нас есть опыт, мы можем опыт поставить. Если опыт нельзя поставить, то значит этого нет. Да, для этого у нас есть логические рассуждения. Вот. Но дело в том, что эти инструменты тоже ненадежны. Философы, например, Кант, да, задавались вопросом, насколько объективен разум в восприятии того, что вот вокруг нас. Или, как Декарт, если я мыслю, то значит, я существую. Да? Угу. Как бы вот, ну, за что-то надо ухватиться. Вообще, вот нам, может быть, кажется, может быть, это сон, то, что происходит вокруг нас. Может быть, это игры разума. Вот мы знаем, что люди с раздвоением личности, да, больные, они, в общем-то, видят то, чего нет на самом деле, и исходят в своей жизни из того, что им кажется, из тех звуков, из тех картин, которые они видят. Вот, поэтому в этом смысле разум, как инструмент познания, он тоже не является уж таким слишком надежным.
1: Да, вот. Все так, но, в принципе, вот вся история науки там, последних 400-500 лет точно, там до этого тоже были разные моменты, она построена на том, чтобы определить, вот не кажется ли нам что-то. То есть как проверить? Хорошо, вот есть какое-то явление, какая-то закономерность, и что, еще что-то, значит, мы ставим какой-то опыт, который это либо подтверждает, либо опровергает, там, ну, и так далее.
0: Ну да, вопрос в том, что не в том, какой мы опыт ставим, а то, какие мы делаем из этого выводы. Дело в том, что то, какие мы делаем выводы из постановки наших опытов, это ну, предопределено нами заранее. То есть если мы настроены на том, чтобы в результатах нашей веры видеть, нашего опыта видеть подтверждение нашей веры, мы это увидим. Если видеть что-то противное, мы этого не увидим.
1: Ну, я тут не соглашусь. Все-таки наука, она вот именно на этом построена, чтобы удалить максимально.
0: Ну, построена, вот но вот дело в том, что человек субъективен.
1: Ну, да, психология, да, человека, это немного другое.
0: И когда мы говорим о запредельном чем-то, да, то мы можем или искать следы этого запредельного, или, наоборот, их старательно не замечать.
1: Ну, то есть, не могу проверить, значит, этого нет.
0: Значит, нет. Ну, как бы, да. То есть, исходная предпосылка нашего веры, нашей или неверия, она, в общем-то, определяет то, что... Угу. Да. А то, что мы называем, там, скажем, атеизмом, это, ну, нельзя бороться с тем, чего нет. То есть, понимаете, если мы прилагаем усилия для того, чтобы доказать, что Бога нет... Значит, на самом деле есть о чем подумать здесь, да? А если его нет, то его и нет. А если он есть, то как бы его, значит, следы как-то где-то можно обнаружить, и они открываются. Вот. Поэтому, в принципе, критический разум, он не может быть достаточным основанием для веры или для неверия. По большому счету, это выбор человека, который он делает. Ну, можно вспомнить большое количество ученых, которые развивали тему критического мышления, да, философов. Вот, но при этом они не переставали быть верующими людьми. Ну, достаточно вспомнить, например, Исаака Ньютона. Да? Он, в общем-то, его можно назвать и богословом в одно и то же время. Да? Потому что из-под его пера вышли не только

0: книги по
1: ну, почему назвать?
0: Физике.
1: Он был богословом.
0: Да, но и, например, толкование на книгу Даниила и книгу Откровения, да, это вот его книга, он думал о том и о том. То есть одно другому не противоречит. У нас

0: такую махровую эпоху, когда насаждался в нашей стране атеизм. Вот, и как-то на суде, где он в качестве свидетеля выступал по одному делу, ну, связанному с идеологическими какими-то проблемами. Вот, и для того, чтобы его как-то унизить, принизить его свидетельство, да, говорил, ну, смотрите на этого человека, он вроде как и врач, и в то же время темный такой, что верит в Бога, ну, священник. Как можно доверять его свидетельству? Да, на что воин Ясинецкий сказал, что я много раз делал трепанацию черепа, вот, но ума в черепной коробке ни разу не видел. Понимаете?
1: Ну да.
0: То есть как бы есть вещи, которые существуют в той форме, в которой, ну, инструменты материальные, как вы сказали, они просто не работают. Ну, например, мы вот с вами руководствуемся в жизни только ли разумом?
1: Нет, конечно.
0: Я бы даже сказал, что в меньшей степени разумом, а в большей степени, например, чувствами.
1: Да, так и есть.
0: Вот. И те, значит, поступки, которые мы совершаем, да, они часто бывают не осмысленные, а просто под воздействием наших чувств. Да, там, любви, ненависти, там, жажды справедливости, жажды мести, что угодно.
1: Элементарного чувства голода и, ну, я не знаю, голода, холода.
0: А как можно измерить вот эти чувства? Да, вот где, откуда они берутся? Вот почему? Вот у одного человека это так, а у другого это по-другому. Один реагирует на ситуацию, значит, паникой, а другой, наоборот, собирается, и это помогает ему.
1: В одних и тех же обстоятельствах.
0: В одних и тех же обстоятельствах, да. Или, например, вы приходите в картинную галерею, да. Вот перед вами полотно висит. Вот можно как бы двумя способами подойти к этому. Можно взять соскрести краски и провести исследование состава, значит, что там на этой краске, да. Но, а что это вам скажет? Ну, что-то скажет, много что скажет. Химический состав, да, вот, анализы. А можно просто посмотреть на эту картину и чувствами своими.
1: Ну, есть цель, на самом деле, у художника, и вряд ли у художника была цель передать технологический уровень своей эпохи в этой картине.
0: То есть мы говорим о том, что есть разные уровни. Да? Вот искусство, оно воздействует на чувства человека. И отрицать наличие чувств, потому что их нельзя измерить. А как их измерить? В чем их измерить? Да? Это нельзя. Невозможно. Но это не значит, что чувств у человека нет. Или восприятия прекрасного нет у человека. Это, ну, вот как измерить восприятие прекрасного? Были попытки, помните, у Леонардо да Винчи, да, там золотое сечение, все такое. Ну, понятно, вот как-то, ну, попытка измерить, попытка привнести туда немножко геометрию, там, вот, но...
1: Ну, объяснить, в первую очередь.
0: Да, объяснить. Но чувство существует. Прекрасное существует, безобразное существует. Это отрицать нельзя.
1: Ну, тут вопрос воспитания ведь еще такой момент, потому что разные люди по-разному воспринимают, но в то же время люди, которые воспитаны определенным образом, многие вещи воспринимают одинаково. То есть тут
0: а вот воспитанный – это тоже, понимаете, вопрос такой. А что значит воспитанный? А в какой степени воспитанный? А как измерить это воспитание? Откуда это взялось? То есть наш материальный мир – это фактически оболочка, в котором существует суть. Наше тело человеческое, наш мозг, наша система, да, физическая – это, ну, некая емкость, такое вместилище такое, да, в котором живет наш дух. Это наше чувство, наше восприятие, наша память, наше самосознание. А как это все можно измерить? Тело можно измерить, можно взвесить, можно рост померить, давление померить, да, частота сердцебиения. Все это можно померить. А как измерить вот то, что нас наполняет, то, что делает нас людьми? то, что отличает нас от животных, например, да?
1: Ну, может быть, это просто вопрос недостатка.

0: знаний сегодняшнего?
1: Нет, достаточно знаний. Просто вот этот переход от материального к духовному – это такой качественный переход, который требует совсем другого измерения. Да? И вот здесь мы уже переходим с вами к вопросу веры. Это вот как, представьте себе, спектакль, да, на подмостках, значит, сцена разыгрывается, актеры, да? Вот. И когда это хороший спектакль, то зритель забывает о том, что перед ним актеры. Он полностью, значит, погружается в это происходящее действие. Но вот то, что происходит, на самом деле, это такое очень многоплановое событие. Актер, который, значит, воспринимает то, что происходит, сцена, которая разыгрывается, но за этим есть еще и режиссер, есть постановщик, есть автор этого.
0: Есть зритель, который,
1: да, и как бы зритель видит актеров, но за актерами целый мир, традиции театральные. Это автор, который поставил эту сцену, да, написал, значит, слова и так далее. То же самое наш мир. То есть то, что мы видим, это только один уровень нашего восприятия. И кроме того, мы это же чувствами своими воспринимаем, которые тоже имеют особенность такую искажать то, что они воспринимают. А вот за тем, что мы видим, почему мы отрицаем то, что за тем, что мы видим, находится еще что-то больше, еще один уровень, который, собственно говоря, как тень, да, или как вот какое-то такое незаметное присутствие отражается здесь.
0: Да нет, мы это не отрицаем. Мне кажется, что мы просто не можем это как-то описать имеющимся языком. И потому, ну, как-то вот. Вот то, что материально, вот, оно
1: Когда
0: оно
1: мы понятно. Говорим о критическом мышлении в смысле не отрицания веры, да, то это отрицание существования вот этих уровней. То есть я принимаю только то, что я вижу. А вот те следы того, что вот этого другого уровня, я не хочу видеть. Да? Ну, есть множество примеров, на самом деле, того, как вот этот запредельный уровень, да, мы говорим как о Боге-творце, и не только творце, но и том, кто присутствует среди нас, как он себя проявляет в этом мире. Да? Ну, например, вот если бы в нашей Это тонкая настройка Вселенной, да, нашей. Настройка под что? Под существование человека. То есть если изменить константы, одну из констант, которая лежит в основе законов, по которым живет наша Вселенная,
0: это то понятно,
1: жизнь невозможна.
0: Понятно. С другой стороны, никто же не знает, что было бы, если бы эти константы были другими.
1: Понятно. Но вопрос, ну, я просто один пример привел. Да? Этих примеров множество. Множество того, что все появилось не просто так. Вот вы идете по лесу, например, да, собираете грибы, и вдруг перочинный ножик находите. И вы смотрите на елку и думаете: так, а где же он тут вырос?
0: Ну, мы так не думаем.
1: Мы так не думаем.
0: Потому что мы понимаем, что для того, чтобы сделать перочинный ножик, нужна очень длинная цепочка. Нужен технологический уровень, который
1: нужен замысел. Должен был кто-то придумать этот ножик, понимаете? Да, это явно не выросло само по себе. Вот то же самое Вселенная. Когда ученый смотрит на Вселенную, он может или видеть это, или не видеть. Но выбор этот, видеть или не видеть Творца во Вселенной, он делает внутри себя.
0: То есть критическое мышление – это просто инструмент, да, познания.
1: Да. Инструмент познания. А как им пользоваться – уже это наш выбор. Угу. Выбор нашей совести, нашей души. Да, вот так.
0: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, конечно, за многие годы своего существования человечество выработало разные механизмы, и в том числе критическое мышление, то есть способность проверять, способность установить, точно ли это так. И, конечно, этим механизмом мы должны пользоваться. При этом необходимо понимать, что, как у всякого механизма, у него есть область своего применения. И всегда в нашей жизни останется место, когда мы не можем что-то установить.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех определенным образом? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
0: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились? Непосредственно, где выросли?
1: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива. Вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню, пока мы жили вот там вот на севере, там у врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск, мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе, сколько времени мы едем, вот Москва там и все города юга. Мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго, то есть я больше помню юга всякие разные.
0: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
1: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там все время было холодно, снег. Но мы потом переехали. Мы переехали в Самару. Вот, старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости.

0: Здрасте, вот так вот просто вот не, наугад ткнули указкой на карту, ну чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт. И к вере пришел, к Богу пришел.
1: Здорово. А родители у вас верующие люди?
0: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
1: Да думайте.
0: Но она никогда не наказывала, и в принципе я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там, и старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
1: То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже и провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что и вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
0: Возможно, интересно. Возможно. Хотя я вот так вот не могу проанализировать то, что было там в детстве, вот, но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали. Это были и такие вот опыты, связанные с мамой, это были опыты, связанные со мной, то есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы такими вот суперверующими, вообще в то время еще были неверующими, вот, но тем не менее, что-то происходило, да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах, о, такой сразу, это что-то за... Какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот,
1: это только
0: благословение, учится... мы не знали еще слова.
1: Только удачи. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот...
0: Нет, я это потом уже стал анализировать. То есть, ну, нельзя сказать, что вот, когда с нами происходит, мы говорим, о, классно, повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее. Да. В тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем, это не анализируем. Потом уже мы вспоминаем, ага, вот это мне точно вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание. Были интересные, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот... анализировать, если хочет человек, да, анализировать, думать, делать выводы. Вот. Мне всегда вот это вот нравилось.
1: То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать его, да, характер в жизни.
0: Да.
1: Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Ну, может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
0: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был молчаливым, то есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым, но я любил думать, любил читать, я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе, я читал что-то свое, что мне нравилось читать, вот, и... иногда бросал такие фразы, которые вот мне даже самому нравились, или они помогали как-то раз, и друзьям тоже, о, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей. Да, это как-то мне было очень интересно, или как бы я сказал,

0: тогда прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Угу. Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали и отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
0: да,
1: возможно?
0: Ну, вот видите, я говорю, что наоборот, был молчаливым. Угу. И вот это вот слово «харизматичный», да, такой вот...
1: Не присуще?
0: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием, например, способен создать атмосферу просто своим присутствием, да, mm-hmm. Вот. То есть он уже, его уже можно назвать харизматичным, да, потому что он вроде бы ничего не говорит, но с ним комфортно, хорошо. Я бы назвал такого человека харизматичным, да, вот, это я. Я могу, если меня начать задавать вопросы, то я буду отвечать, много могу говорить. Меня даже порой трудно остановить. Я говорю жене, там, останавливай меня, она мне помогает.
1: Кстати говоря, как зовут вашу супругу? Немножко расскажите о своей семье.
0: Вот, да, вот вы сейчас меня очень хорошо, деликатно так остановили, правильно сделали. Я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница. Она врач. Вот. Как-то меня... По всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот. Я не знаю, как это срабатывает, но почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут, она тоже врач. Вот. И очень умный человек, очень много знает. Вот.
1: Здорово, здорово. Вас Бог сочетал и благословляет, и это замечательно. У вас, я знаю, есть две дочери, два чудесных дара от Бога. Вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
0: Да, две девочки, как в кино, мальчик и мальчик. Да, она, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери, причем... Меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот, женился. И мы планировали, ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот на, что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил, а что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все как бы вот мы знаем, что нужно делать. Как, и мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое, бедное это было время. Вот, то есть, как бы, и мы понимали, что... Как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, угу. Вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела, чтобы была у нас дочь. Все, мы рассчитали.
1: Это прекрасно.
0: Дочь, так, да. Все... Настя зовут старшую.
1: Здорово.
0: Младшую Алина. Вот.
1: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано, что ли, даже, может быть,
0: подозрительно.
1: Очень как-то, да, вот... Вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали. То, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
0: Кажется идеальным, да?
1: Ну...
0: Это слов только моих, на самом деле. Это просто... А может быть... Мы же помним только хорошее обычно.
1: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особым образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
0: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм, и, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем. Были такие моменты, когда Господь... охранял нас.

0: берегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны защиты, он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что он меня ведет. Вот. Но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Угу. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да. И причем местность такая очень опасная. И снег, много снега. Вот. И я улетел, и вот так вот приземлился, вот так оп, так мягко.
1: Мягко, как, да, будто вас немножко причем тогда подхватили.
0: Причем это, о, внизу так это. Я раз, приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат: о, слушай, ты в рубашке родился. А я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так, это все удачно. Все, меня вытащили, я завелся и поехал.
1: Здорово, слава Богу.
0: Поехал обратно. Вот. То есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже был такой интересный момент. Я не знаю, нужно ли это рассказывать, вы потом это, может быть, вы вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать. Трасса свободная. Ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободная дорога. Нельзя говорить, сколько ехал, потому что вдруг срок давности для штрафов нет. И еду очень быстро, ночная дорога, ничего не видно, кроме вот где фары светят, тут, причем небольшое расстояние, да, и мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала? Ребята рассказывали, друзья рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивают, вот, она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает, ну, как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне. Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит, вот, не делай.
1: То есть, можно ли сказать так, что, да, можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
0: И через обстоятельства тоже.
1: В том числе, да?
0: Да, и через обстоятельства тоже. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает, да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально, кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать, да. По-разному мы воспринимаем информацию, а тем более информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто для о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, а вот о духовном. Это поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то там опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя, да, ну, все у нас мысли, они же, мы где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали. Но в какой-то момент ты вспомнил, кто тебе это вот. Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг. Но Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит. Напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть вот оно, то есть мы не можем говорить, что нет, это не так, или вот только так. То есть есть как

0: какая-то высшая сила, которая обязательно помогает, направляет. То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово. Угу. Для кого-то это не есть истина. Почему для вас это стало истиной? Почему вы действительно вот открываете, смотрите, анализируете, сопоставляете это со своей жизнью? Почему для вас это считается авторитетным?
0: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы. А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии даже, можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. То, что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Но мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, чтобы обратить наш взор на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность, да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть, да? Смотрим на человека, вот мы уже имеем какую-то предустановку, да, мнение о нем, и мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению или обстоятельства жизни, да, и мы что, мы их воспринимаем уже определенным образом, и поэтому видим вот это, то, что согласуется с нашим мнением, вот.
1: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
0: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь. Да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей. Но это же не просто получение знаний. Здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю. Но некоторые даже они не хотят читать. Потому что есть какая-то внутри какое-то противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелании увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле, независимо вот от твоей оценки. Субъективной оценки нашей есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот, хочет человек взять, прочитать Евангелие, а может быть, до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть. И у меня такой был как бы вот стопор. Угу. Нет, мне это сейчас не надо. Я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали. А я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано. Мне сейчас не хочется. Потом как-нибудь. Почему? Потому что я такой человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, я успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много и понимаю, что время убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал. Там пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов. Да? Вот. Ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал. Ну, новогодние каникулы, делать нечего. Я хотел пазлы, поэтому я и подарил их. Вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила. Но в основном вот я как бы собирал. Это вот перфекционист, да? Нужно, чтобы все было. Я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже вот. И можно вернусь вот к школе, да? И вот у меня было такой как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации, сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть если я вот сейчас это возьму, я сказал, нет, потом как-нибудь. И потом наступил такой момент, потом как-нибудь, когда мне пришла мысль. Ну ты же говорил потом как-нибудь. И я вот там, уже находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И вы знаете, как раз-таки это была эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать, христианские, какое-то христианское содержание. Вот. И один фильм по Евангелию от Луки, про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал. Я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные. Все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции, богослужения, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть. Я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой
1: Именно
0: путь.
1: Ваш путь.
0: Это мой путь, это то, что мне нужно. Я нашел, купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит. Ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу. Уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня... Понимаете, мама у меня добрая. она меня не ругала, но она иногда говорила: ты сиди.

0: сидишь, весь день читаешь. Займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны, это хорошо же, да?
0: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
1: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации узнаете для себя и для своих близких. Вениамин, также хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
0: Участвую необыкновенные... во многих, да, молодежных, да, мероприятиях, выездах на природу.
1: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, да, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это не ваш путь?
0: Депрессивного плана. А вот вы знаете,
1: как вы думаете?
0: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое? А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, вы знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом, да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом, ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да? Вот, то есть были периоды, когда, был период, когда я задумался, а может быть, это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим, вот.
1: То есть уходили немного в другую сферу даже, да?
0: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что, ну, ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот...
1: К чему ты, собственно, предназначен был?
0: Ну да, ну, человек-то, он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал, ну, ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься, вот. И, а потом случай, который понимает, что, то есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да. Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
1: Да, вы ответили то, что вот именно мне, что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот опять же, через обстоятельства, да, через слова кого-то, да, вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни. Вот таких два момента.
0: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это какой-то неуспех.

0: Но на самом деле провал – это такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что успех обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат – это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, после советское был еще, стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
1: Опять успех. Же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
0: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да? То есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то вот, видимого результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
1: А что же делать человеку в такой ситуации? Когда вот он не понимает, какова его роль, и как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным, с помощью чего?
0: Ну, нужно действительно понять, задуматься, к чему тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да? Может быть, придется пробовать в разных сферах. Это, скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга. Да, к чему у тебя, что у тебя получается? Мы говорим, что получается, что не получается. На самом деле, вот, это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, и, вот, и дальше пошел.
1: При определенных провалах, чтобы не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не в этом состоянии не оставлять.
0: Да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то, что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случается в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело, и потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован, тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу, да, но ты все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь, но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией, иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают, но что важно? Важно

0: То есть вот, вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это проходило. И каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился, там или реклама была, а не получилось.
1: Что же может помочь выйти из этого состояния?

0: Результат? Результат – это иллюзия. Нужно рассчитывать больше именно на процесс. Во многих, вот, во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, мне это не, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять, а потому что это не то. А что является тем вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять. То есть вот работа, да. То есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел и которое я ценю больше всего, то, что ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот нас ввергают в состояние зависимости и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательство государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что, ну, Россия отличается...

0: Является тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный, неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия, вмешиваться в православную жизнь в нашей стране. Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны богат.
2: Наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
6: Бог открылся вот для меня как друг.
7: Я понял, что вера, она не передается по наследству. Да, ты что-то воспринимаешь от родителей, от бабушек, воспринимаешь дедушек. Но в моей жизни, в этом переходном периоде, наступил момент, мне было 15-16 год шел. Я очень многое наделал того, что делать не должен был перед Богом, зная Его закон, зная Его заповеди. Мне так было стыдно, что просто не хотелось жить. И вот однажды, когда дома никого не было, я вышел на балкон, жили мы на 8-м этаже, и мне просто хотелось, ну, закончить свою жизнь вот такую никчемную в 15 лет, как мне казалось. Переживания были очень сильные. И вот я вышел на балкон и принял такое решение для себя, что вот я сейчас встану на колени, помолюсь. И я очень хотел услышать реальный ответ от Бога, что Он меня простил. Если этот я ответ не услышу, то я подумал, я просто вот сейчас, ну, сброшусь вниз, и все, моя жизнь на этом закончится. Сложно говорить сейчас об этом. Встал я на колени, начал молиться, закрыл глаза. И в молитве Богу сказал, что вот если ты меня реально простил, я хочу. И сказал Богу, если этого не произойдет, то все, я жить не хочу, мне плохо, груз гнетет, ничего больше. Я не знаю, сколько я молился по времени, но мне кажется, долго. Я боялся открыть глаза, потому что если я открою, и вдруг никого нет, не увижу, то, ну, конец моей жизни будет. Ну и как вы догадались, если я перед вами сижу сейчас, я открыл глаза и увидел слезы от того, что я увидел. Какой прекрасный, замечательный Бог есть в моей жизни. Слава Богу, что мои родители, мои бабушка, дедушки познакомили меня с Ним, но вот эти моменты веры, все-таки вот эти опыты веры я приобретал сам. Поэтому если мы верим в Богу, если мы Ему доверяем,

0: то он никогда не оставляет. Вот в своей жизни я убедился многократно в этом.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те...

Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил, и лучше выдумать не мог». Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос, они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, делаем паузу, какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти, а вот уважительный такой вот, силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть, вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. Один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да, вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился? И он отвечает, а что, бил и добился. То есть, почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так. «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы,
совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина. Как к женщине относится мужчина? В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать «ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолета, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощая, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных десятерых, заговорила женщина. Она говорит: «Вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет и за детей в ответе. И еще и на работу потом идет, деньги заработает». И так далее, так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий. Это одна из самых важных потребностей. То есть, чтобы тебя уважали. Откуда это потребность? Священное Писание рассказывает,

нам о появлении человеческих существ в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27 повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и, дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас в определенном смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем. И потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе, и которые, естественно, не о разводе, ни о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. Он в это время их снимает. И вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении. Но он
для себя

для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание. Вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как? По общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетних, десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор – неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень – презрение, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть когда демонстрируется неуважение – вот если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть этот вот фактор, эта реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. А ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нету вот этого раскрытия чувств, эмоций, нету вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нету раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти 4 фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность, они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях,

отношениях. А все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем, когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому, и потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех. Так написано. Всех уважайте. Это очень сильные слова, правда? Всех уважайте. Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. Всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так – «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть, предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно. «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? Предупреждайте. Проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит
а

Опережайте, опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит: опережайте или же обгоняйте друг друга в демонстрации уважения. Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот, прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит: почитать своего мужа. Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление: уважайте, почитайте. А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им, что? Честь. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив – всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения. Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не обидеть, не задеть, не отказать. Некоторые люди годами живут с такой установкой. И вдруг в какой-то момент решают поменять позицию и начать жить для себя. Как это сделать правильно? На наши вопросы сегодня отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Вот есть такие люди, которые действительно очень долго находятся в позиции, ну, такого, так скажем, помогатора, которые всегда готовы прийти на помощь, выручить, никогда не говорят «нет», прибегут среди ночи. И то есть, ну, как бы они в течение долгих лет считаются очень хорошими. Хорошими друзьями, хорошими соседями, хорошими супругами, детьми и так далее. И вдруг к такому человеку вдруг приходит осознание, да, ну, что почему я живу всегда только для других? Я хочу и для себя пожить. И вот как вы относитесь к такой позиции, к такому решению? Начать жить только для себя и перестать быть для всех хорошим.
1: Мне не очень нравится «только». Вот снова мы попадаем в такое дихотомическое мышление, черно-белое. Все или ничего. Либо я хороший, либо я становлюсь таким мальчишом-плохишом. Раньше я жил для других, теперь я живу вопреки другим. Буду эгоистом, буду как слон в посудной лавке, буду грубым, таким жестким, буду всем отказывать. Вы знаете, это тоже одна стратегия выживания. Судя по всему, есть какая-то прям боль, очень сильно непрожитая боль. И одна боль сменяется другой. Когда человек все для всех, а потом становится таким изолированным,
0: никто
1: бирюком.
0: И не для кого, да?
1: Да, но ведь это не переведет человека ни к чему хорошему, на самом деле. Он не будет по-настоящему счастлив. Угу. Здесь не цель терапии в том, чтобы из хорошего человека сделать плохим, а вот найти какой-то разумный баланс, сделать так, чтобы человек стал живым, настоящим, отвечающим и своим потребностям. И умел также взаимодействовать с другими, отвечая на их потребности, имея при этом желания, возможности, имея необходимый ресурс, чтобы отвечать и взаимодействовать, и помогать.
0: А вот как, вот с чего начать вот этот выход, и почему вообще он важен, выход из этой позиции, вот из первой позиции, когда человек хороший для всех, когда он не отказывает, когда на него всегда можно рассчитывать, когда он свои интересы отодвинет ради твоих интересов. Вот как правильно из этой позиции выйти к более здравой позиции, когда я и о себе не забываю, и другим помогаю?
1: Вы знаете, мне кажется, что осознание приходит от какой-то яркой боли, которая клокочет внутри, и она просто все равно, знаете, прорывается сквозь вашу психику и дает о себе знать. Потому что когда человек играет роль, как будто он на сцене, чего он жаждет? Признания, аплодисментов. Ой, какой ты замечательный, ты всегда придешь на помощь, ты такой безотказный. И, конечно же, все эти рукоплескания, все эти дифирамбы подогревают, правда, человека к тому, чтобы продолжать играть такую позицию. Ну, а внутри-то все равно есть какие-то желания, свои потребности. А кто я настоящий? И поэтому рано или поздно человек устает быть в напряжении. Он сбрасывает эту маску. Кроме того, он может так сильно эмоционально выгореть, что это приведет его к тревожному расстройству, это может привести его к депрессии. И там, в депрессии, человек может на самом деле задуматься о истинном смысле своего существования, истинном смысле своей жизни. И поэтому в какой-то степени депрессия – это болезнь, через которую человек

0: Человек может что-то осознать и изменить свои ценности. В какой-то степени она даже помогает человеку стать настоящим, двинуться дальше. Это некий кризис, который помогает ему в личностном росте. И это прям, ну, понимаете, смысл депрессии. Мы обычно говорим, вот нужно вывести человека из депрессии. Да, нужно, конечно же, потому что риск суицидов в депрессии очень-очень велик. Вот. Но при этом дать человеку цель, направление, смысл жизни тоже необходимо, потому что та стратегия жизни, которая ему помогала когда-то, она сейчас уже не работает. Вот мы когда говорим о хорошести, но давайте, Юля, представим, что это вообще за категория такая, хорошесть. Вот представим, что мы на необитаемом острове, где больше нет никого, кроме нас. Вот как понять, хорошим или нет?
1: Ну, когда мы одни.
0: Да, то есть мы, опять же, вот хорошесть воспринимаем в категории взаимодействия. Что если мы находим того, кто нас одобряет, наши действия, тогда мы считаем себя хорошими. А если на нас начинают злиться, избегать нас, там, не знаю, обижаться на нас, все, мы сразу что, теряем свою хорошесть? Мы становимся плохими? То есть получается, что мое личное счастье я передаю в руки других людей и говорю, вы меня оцениваете. Олимпийские игры, да, идут, и там фигурное катание мне очень нравится, и там судьи выставляют оценки. И вот представьте, что мы вот тоже участники, и нам судьи оценки. Хороший балл, значит, ты хороший фигурист. Ну, вы понимаете, что нельзя ориентироваться на мнение окружающих. Но ведь это не мой сценарий жизни. А где я в этом все?
1: Ну, а почему нельзя на мнение окружающих? Вот, допустим, на спортивных соревнованиях действительно оценивают там технику, мастерство, там что-то еще, ну, разные-разные параметры, да, художественные, как еще творческий подход, да, и так далее. И также в жизни, если, извините, я смотрю на других людей свысока, мне плевать на них, я иду по головам, я не вникаю вообще ни в чью проблему никогда, думаю только о себе, никто со мной никогда не будет дружить.
0: Ну, знаете, вы сейчас сказали об эгоизме каком-то.
1: Ну, вот да, вот я как бы, ну, утрирую, получается. То есть, ну, все равно отношение к нам зависит от того, как и мы относимся. Как говорится, хочешь, чтобы с тобой другие люди, несколько перефразирую, да, библейское, хочешь, чтобы с тобой другие люди хорошо поступали, и ты хорошо с ними поступай. Хочешь иметь много друзей, и ты будь дружелюбным. Ну, то есть и ты, и тебе. И да. ты, и тебе, ну, баланс, да?
0: Баланс, да. То есть мы отдаем, и мы принимаем. Но, знаете, я всегда говорю Юле, по сути, человек движется двумя сильными мотивами, то есть вот некими силами, которые направляют человека. Это страх и любовь. Вот если я хороший из-за страха, что люди обо мне подумают, и это очень сильно насаждается в детстве, когда подавляется чувство ребенка и говорит, как тебе не стыдно, ты позоришь нашу семью. Вот пример просто простой, там, допустим, отец пригласил к себе домой начальника и решил тоже собрать свою семью. Вот они сидят за столом, и маленькая девочка, ну, ей скучно, дети, они же такие, все, им нужно бежать куда-то, все, энергию свою вблескивать. И повисла такая неловкая пауза, и девочка решила вставить интересную историю. А представляете, наш вчера кот Васька там залез мордой в борщ, и у него были такие красные усы, это было так прикольно. Ну, мама улыбнулась, а папа прям напрягся, прям. И потом, когда гости ушли, он подозвал ее и сказал, как это так? Ты разве не знаешь, что этот человек платит мне зарплату? И от мнения этого человека о нашей семье зависит вообще, ну, моя работа. Ведь я тебя кормлю. А ты какой-то, ну, что это за кот, Васька, что это за борщ? Вообще, о чем ты говоришь? И вот эта вот девочка, она поняла, что нужно свои эмоции все держать подальше. Потому что они неинтересны другим, и они приносят дискомфорт кому-то другому. И вот эта девочка растет, растет, растет, и она привыкает, что нужно подставить.

0: дефектное, что неинтересное, неумное, некрасивое. Вдруг люди узнают, а если они узнают, ведь они отвергнут меня. Это вот первая сила. Мы делаем что-то хорошо, стараемся быть хорошими из-за страха. Но есть другая мотивирующая сила – это любовь. Тогда, когда я люблю. И даже тогда, когда я говорю «нет», отказываю, это тоже моя любовь к этому человеку. Вот представьте, наркоман приходит и говорит, мне нужны деньги на то, чтобы уколоться. А мы говорим «нет, какой ты плохой». А мы говорим «нет», потому что мы знаем, что этот человек, ну, в итоге
1: ну, не на благо, да.
0: Да, это не на благо.
1: Но, с другой стороны, есть ведь много таких случаев, когда действительно нас могут просить о чем-то важном, о чем-то, ну, хорошем, но мы просто отказываем, потому что у нас нет времени, у нас нет на это ресурсов, мы в это время обещали кому-то другому. Ну, как бы вот в хорошем отказываем просто потому, что мы не можем. А потом чувствуем вину.
0: Да.
1: Ну, как я отказал? Ведь человек же попросил.
0: Конечно.
1: Да.
0: Начальник позвонил, сказал, что надо завтра выйти на работу.
1: Да.
0: Допустим. Да. А жена попросила, ну, давай проведем этот выходной вместе с семьей. И в любом случае отказ кому-то сделает его плохим. Вот он выбор. То есть, и вот вопрос. И как бы ты ни сделал, ты все равно станешь плохим для кого-то. Ну, может быть, и не станешь, конечно, но, может быть, в голове у тебя возникнет такая идея, что я откажу, и скажут, я плохой сотрудник, или скажут, о, плохой отец или плохой муж. Поэтому здесь нужно прислушиваться к себе, к своим каким-то чувствам, не знаю, стараться быть гибким, нести ответственность, думать о своих ценностях. Да, и чувство вины может возникнуть, но не обязательно оно правдоподобное, оно может быть ложным, навязываемым кем-то, потому что людям очень удобно, чтобы мы были удобными для них. Потому что когда они с помощью нас удовлетворяют свои потребности, то, ну, это здорово, это классно, мы компанейские, мы такие действительно как Чип и Дейл, спешим на помощь, всегда можем выручить и так далее.
1: Ну, а вот с чего начать человеку, который вот решил для себя, ладно, хватит быть хорошим, в конце концов, у меня семья, у меня маленькие дети, у меня то, у меня со здоровьем проблемы. Наверное, надо как-то уже начать отказывать, перестать быть безотказным. Тут и жена косо смотрит, или там еще кто-то вот из членов семьи близких. Вот как начать отказывать другим в их просьбах, не испытывая чувства вины?
0: Оно
1: или,
0: может,
1: или как-то безболезненно, более-менее.
0: По первости,
1: да.
0: Может тоже возникнуть. Угу. Но когда, мне кажется, человек достаточно открыт, и это человек хорошие отношения с другими, и он может сказать, слушай, я бы и хотел тебе помочь, но ты знаешь, у меня тоже есть свои планы, у меня есть свои желания, и мне важно очень их сделать. Да, и тогда, когда у меня будет возможность, я обязательно помогу тебе. Но сейчас, ну, у меня, прости, к сожалению, вот нет такой возможности. Сделать это открыто, и мне кажется, что человек не будет лукавить перед самим собой, перед другим человеком, и сохранит лицо, и не предаст себя. Как Рузвельт говорил, если моя честность отвергнет всех вокруг меня, от меня, то не отвернется только один человек, это тот человек, который живет внутри меня. Поэтому очень важно действительно быть честным прежде всего перед самим собой и стараться быть живым и настоящим. Даже если кому-то это не нравится, что мы кому-то мы отказываем.
1: Ну, то есть все-таки мы должны быть готовы к тому, что можем столкнуться с обидами какими-то, непониманием, которые последуют как, ну, следствием нашего отказа будут. Ведь мы же до этого всегда соглашались.
0: Это неизбежно, потому что в этой стратегии мы находили свою безопасность. И нам нужно немножко переписать свои внутренние, глубинные, негативные убеждения на то, что я в порядке, и мнение человека для меня важно, но не является определяющим, потому что у меня есть внутренняя опора. Что я доверяю себе, я забочусь о себе, и это нормально. У меня есть определенные ценности. И вот даже если мы открываем Священное Писание, для нас, как верующих христиан, примером является Иисус Христос. Вот скажите, всегда ли он говорил «да»?

0: Бывало ли так, что он отказывал кому-то в чем-то? Угу. Были ли моменты, когда люди его искали, а он, допустим, удалялся?
1: Ну да.
0: Ведь не всегда он отвечал потребностям других людей. Угу. У него был определенный план, у него были отношения со своим небесным отцом. И когда ему нужно было помолиться, он это делал. Хотя сегодня можем как бы вот сделать... Так вот, что лучше, помолиться или все-таки людей накормить? Вот с точки зрения, вот, знаете, какой-то экономики, вот да, наверное, лучше людей накормить, да? Что это молитва? Она же нематериальна, она ничего не дает. Mm-hmm. А Иисус, у него немножко другая своя система ценностей, и он следовал ей. Mm-hmm. Поэтому вот Христос пример для нас, когда он тоже имел свои такие здравые границы по отношению к другим. Угу, угу.
1: Но вот здесь важно, я думаю, именно не упустить того, что какое-то служение, какая-то жертвенность насовсем не должна уйти из нашей жизни. То есть где-то мы все-таки должны, так скажем, сказать и да. То есть теперь не всегда нет, отстаньте от меня, все, не звоните, не пишите ничего, не просите. То есть где-то мы и да должны все-таки продолжать говорить.
0: Конечно.
1: И тут важно выбрать, где, да.
0: Да, бесспорно. А вот где важно, мы не можем, опять же, решить за человека и сказать, вот тебе вот здесь нужно, важно сейчас мне помочь, вот что важно для тебя, это важно для меня. А у него свои представления по этому поводу, и здесь мы не можем стать судьёю и выступать в роли совести для другого человека. Это его личное отношение с самим собой и с Богом, и который он сам, вот эту систему отношений он должен сам построить для себя.
1: Угу. Ну, то есть тут и нужно помнить о том, что когда говорим «нет», не значит, что мы эгоисты.
0: Конечно.
1: Мы просто правильно используем уже свое время, распределяем его на разные сферы. Так?
0: Совершенно верно. Да, я с вами полностью согласен.
1: Итак, Иван, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за интересный диалог.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая.

0: С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
4: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.

Приветствую вас, дорогие друзья. Зачем Иисус Христос приходил в наш мир? Зачем Иисус Христос принял человеческую природу? Почему Ему нужно было принять нашу с вами природу? Различные библейские авторы по-разному отвечают на этот вопрос. Если мы с вами открываем первое Евангелие, Евангелие от Матфея, то в первой главе мы находим определение этого евангелиста, зачем Иисус Христос приходил в этот мир. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы быть рожденным от Девы Марии, для того, чтобы стать Эммануилом, другими словами, стать Богом с нами. Евангелист Матфей показывает нам цель воплощения Иисуса Христа для того, чтобы быть тем, который все время будет с нами. Когда Христос уходил с этой земли, Он сказал Своим ученикам: «Се я с вами во все дни до скончания века». Христос в Евангелии от Матфея – это Эммануил, Бог, воплотившийся, чтобы быть с нами. Другой новозаветний документ, послание к римлянам, говорит по-своему о цели воплощения Иисуса Христа. Восьмая глава послания к римлянам говорит нам о том, зачем Иисус Христос воплотился, по мнению апостола Павла. Восьмая глава послания к римлянам, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Иисус Христос пришел в этот мир во плоти греховной для того, чтобы осудить грех в нашей плоти, и, как Он далее говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Другой современный перевод говорит, чтобы праведные требования закона исполнились в нас, живущих не по плоти, но во Святом Духе. Христос пришел в этот мир, по мнению апостола Павла, для того, чтобы показать, что жизнь без греха в этой человеческой природе возможна, чтобы праведные требования закона были явлены и в нашей жизни. Сегодня же, дорогие друзья, я хотел бы обратить внимание, ваше внимание на то, зачем воплотился Иисус Христос, по мнению автора послания к евреям. Апостол Павел во 2 главе послания к евреям в 17 стихе говорит нам по-иному, зачем Христос воплотился. Послание к евреям, 2 глава, 17 текст. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям». Иисус Христос абсолютно во всем должен был нам уподобиться. Ранее Он говорит: «А как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял оные». Иисус Христос принял нашу плоть, Он принял нашу кровь. Зачем? 17 текст дает ответ на этот вопрос. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Другими словами, апостол говорит, Христос воплотился для того, чтобы стать первосвященником. Цель воплощения нашего Спасителя, как ее представляет нам апостол Павел в послании к евреям, исключительно в том, чтобы стать нашим первосвященником, для того, чтобы мы в нем обрели ходатая. Иисус Христос должен был облечься в нашу плоть и кровь. Иисус Христос должен

был одеть на себя нашу человеческую природу. Для того, чтобы, став частью народа Божия, чтобы став частью живущих на земле, обрести право называться и быть их священником. Сегодня я хотел бы поговорить вместе с вами, дорогие друзья, о том, кто такой священник в Ветхом Завете, во что он должен был облечься для того, чтобы быть ходатаем народа Божия, и как это помогает нам понять миссию Иисуса Христа и цель Его воплощения. Я приглашаю вас открыть 28 главу книги «Исход», где впервые упоминается о приглашении Аарона на служение первосвященника. Мы читаем с вами с 1 стиха. Господь говорит Моисею: «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Надава, Авиуда и Илиазара, и Ифамара, сынов Аароновых». Господь обращается к Моисею и говорит: «Возьми к себе». Ты, Моисей, совершаешь особое служение в народе Божьем. Ты тот, который видит божественную славу. И я хочу, чтобы вместе с тобой рядом стоял брат твой, Аарон, для того, чтобы он выполнял обязанности священника. Откуда, Господь говорит Моисею, нужно было взять Аарона? Мы с вами прочли, Господь говорит: «Возьми от среды сынов Израилевых». Тот, который будет ходатайствовать за свой народ перед Богом, тот, который будет вместе с Моисеем созерцать славу Божию, тот, который будет заступать народ Божий, будет их заступником, будет становиться между Божьим гневом и грехом израильтян, он должен быть от среды народа Божия. Это очень важный момент. Тот, который будет ходатаем в Израиле, не мог вести свое происхождение от аммонитян или моавитян, или сирийцев, или египтян. Только тот, который является плоть от плоти и кровь от крови Израиля, только тот, который является частью Израиля физически, имеет право ходатайствовать за Израиля. «Возьми Аарона от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Для того, чтобы Аарону совершать свое священническое ходатайственное служение, его нужно было во что-то одеть. Господь сказал, что Аарон должен во что-то облечься. И об этом мы с вами читаем во 2 стихе 28 главы книги «Исход». «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Господь обращается к Моисею и говорит о том, что он желает облечь Аарона во славу. Всякий раз, когда будут Аарона лицезреть израильтяне, они должны будут видеть, насколько у него славные одеяния, насколько славен статус его пред Богом, как ходатая. Для славы и благолепия, или другими словами, для славы и красоты. Господь желает одеть Аарона в красивые одеяния. И третий текст говорит, для какой цели ему нужны эти одеяния. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарону необходимы одеяния, чтобы он был священником Богу. Другой современный перевод говорит: «Сделай Аарону одеяния для того, чтобы он выполнял обязанности священника». Чтобы он не просто статус священника имел, чтобы не просто можно было на него посмотреть и умилиться его красоте и великолепию. Аарон должен был работать, Аарон должен был служить, Аарон должен был выполнять свои обязанности священника посредством своих священных одеяний. Что такое священное в Ветхом

Завете. В Ветхом Завете священное – это особым образом отделенное из общего для особого служения Господу. Господь называет одежды Аарона священными, потому что больше таких одеяний нет ни у кого, потому что особым образом Господь отделяет эти одежды как инструмент ходатайственного служения Аарона пред Богом за Израиля. Как же Аарон будет работать? Как элементы одеяний будут помогать ему совершать ходатайственное посредническое служение? Я бы хотел, чтобы мы сейчас перечислили те одеяния, которые Господь повелел сделать для Аарона. Мы читаем Священное Писание, 4 текст. «Вот одежды, которые должны они сделать. Наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне». Господь перечисляет те одеяния, которые необходимо было сделать для Аарона. И вот теперь мы посмотрим на некоторые из его одеяний для того, чтобы понять, каким же образом эти одежды помогали ему быть священником, как эти одеяния помогали ему совершать священническое служение. Мы обратим наше внимание на элемент одежды, который называется хитон. Простите, эфод. У этого элемента одеяний была особая функция. Этот элемент одеяния представлял из себя жилетку, который должен был иметь пояс. Когда Аарон одевал эту жилетку, он должен был повязать пояс, специально предназначенный для эфода. У эфода на плечах находились два золотых гнезда. И в эти золотые гнезда, Господь сказал, нужно было положить два камня оникса. Священное Писание говорит о том, что на каждом из камней должно было быть выгравировано 12 имен сынов Израилевых. 6 имен сынов Израилевых на одном камне и 6 имен сынов Израилевых на другом камне. И когда израильтяне могли видеть Аарона, идущего им навстречу, конечно же, они не могли не заметить того, что на его плечах находятся эти особые камни с именами всего Израиля на плечах. Каким же образом Аарон совершал свое служение священника с помощью этих камней? Мы читаем Священное Писание, книгу Исход, 28 главу, 12 текст. «И положи два камня сии на нарамники, или другими словами, на наплечники эфода, это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах, или другими словами, плечах своих, для памяти». Обратите внимание, что говорит текст Священного Писания. Аарон будет что-то носить на плечах. И когда Аарон что-то носит на своих плечах, это что-то должно кому-то напоминать. «И будет Аарон носить имена их пред Господом». Всякий раз, когда израильтяне видели Аарона, идущего им навстречу, когда они видели его служение во святилище, они не могли не заметить эти камни оникса на его плечах. И они знали, что весь Израиль находится на плечах Аарона, а Аарон носит их имена пред Господом. Всякий раз израильтяне, видевшие Аарона, должны были понимать: у меня есть добрый пастор, у меня есть тот, который взял меня и водрузил на свои плечи. Всякий раз, когда он входит в божественное присутствие, он вносит мое имя пред Господом. Он как ходатай всякий раз упоминает мое имя. И Господь, видя Аарона, видя камни на его плечах, слышит ходатайственную молитву первосвященника за всего Израиля.

я понимаю всякий раз, когда я вижу Аарона, что есть у Израиля добрый пастор, который носит его на своих плечах, который вносит его на своих плечах Господу и таким образом ходатайствует. Кроме того, что Аарон носил Израиля на плечах, Израиля Аарон носил и у сердца своего. И сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на другой элемент одеяния первосвященника, который называется в нашем русском переводе «наперстник судный». Современные переводы этот элемент одеяния называют «нагрудник принятия решения». Это был некий нагрудник, в котором хранилось два других камня, с помощью которого Господь являл свой суд. Это известные два камня, которые называются Урим и Тумим. Когда Господь хотел сказать Израилю, что Он благоволит и отвечает на их вопрос словом «да», над камнем Уримом появлялся свет. Когда Господь хотел сказать, что Он не благоволит и Он не согласен, Он говорит «нет», тогда должно было появиться облако над Тумимом. Если Господь не говорил ни да, ни нет, Он молчал, значит, Господь не благоволил к своему народу, значит, Израиль находился во грехе. И вот эти два камня, находившиеся на нагруднике принятия решения, открывали волю Божью, открывали Божий суд. Но кроме того, что этот нагрудник содержал в себе два камня для знания Божьей воли, на этом нагруднике размещались 12 полудрагоценных камней. И мы читаем об этом с вами в 28 книге «Исход», где сказано, что нужно было положить на этот нагрудник. 17 стих 28 главы книги «Исход». «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рубин, топаз, изумруд, карбункул, сапфир, алмаз» и так далее. «Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых». И вот эти камни, каждый из них содержал особое уникальное имя. Каким же образом Аарон выполнял свои священнические обязанности посредством ношения этих полудрагоценных камней на своей груди, на нагруднике принятия решения? Об этом нам повествует 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном». Как я сказал, на нагруднике принятия решения. «Будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном». Примечательно то, где он будет носить. Библейский текст говорит, будет носить имена у сердца своего. Что такое сердце в ветхозаветнем понимании? Сердце – это средоточие всего. Сосредоточие мысли, эмоций, воли. И Господь говорит, Аарон будет носить имена сынов Израилевых у сердца своего. Что это говорит нам? Это говорит нам о том, что Аароново сердце никогда не было свободным. Вся его воля, весь его интеллект, все его эмоции были подчинены одному – ношению имен сынов Израилевых пред Господом. Всякий раз, когда Аарон будет входить во святилище, он будет носить имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего для постоянной памяти пред Господом. Что значит «для постоянной памяти пред Господом»? Это значит, что всякий раз, когда израильтяне будут видеть Аарона, они должны будут помнить, они должны будут вспоминать, что являющийся пред божественным, пред божественной славой, пред божественным престолом, которым был ковчег во святом святых, Аарон представляет их имена пред Богом. Всякий раз, когда Аарон входит во святилище,

Он самим фактом своего явления осуществляет свою ходатайственную функцию. Он приносит своего, приносит весь Израиль, он приносит всех своих детей на сердце своем, на своей груди в божественное присутствие. Обратите внимание, какая широкая и большая грудь у еврейского первосвященника. На его груди каждый израильтянин мог найти свое место. На его груди каждый израильтянин мог обрести покой. На его груди каждый израильтянин мог успокоиться. Когда мы с вами читаем Священное Писание Нового Завета, мы находим одну интересную особенность, описывающую взаимоотношения Иисуса Христа и Небесного Отца. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна, где в 1 главе, в 18 стихе мы читаем такие слова. «Бога не видел никто никогда. Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Что значит для современного русского человека слово «недра»? «Сын, сущий в недре Отчим». Так перевели наши друзья, коллеги, греческое слово «грудь». Слово «грудь» переведено здесь словом «недра». Современные русские переводы переводят этот текст следующим образом. «Бога не видел никто никогда, Сын, постоянно пребывающий на груди Отца, Он явил». Евангелист Иоанн описывает очень красиво взаимоотношения Отца и Сына. И Иисус Христос предстает пред нами в Евангелии от Иоанна как Тот, Который, постоянно преклонивши Свою голову, находился на груди Небесного Отца. Что мы испытываем, когда наши дети приходят к нам, садятся на наши колени и прижимаются к нам? Совсем недавно у меня родился третий ребенок, и я испытываю величайшее блаженство, когда он приходит ко мне, садится на колени, преклоняет свое ухо и требует от меня, чтобы я что-то ему читал. В этот момент я переживаю самое сильнейшее наслаждение, которое только может пережить отец. Сын, который приходит к папе для того, чтобы преклониться к его груди, таким образом выразить свою нежность, таким образом показать свою любовь. Евангелист Иоанн очень трогательно описывает взаимоотношения Иисуса Христа и Небесного Отца. Но когда мы внимательно читаем Евангелие, мы видим, что те взаимоотношения, которые были между Отцом и Сыном, наш Спаситель Иисус Христос принес на нашу землю, для того, чтобы мы теперь, подобно Ему, нашли свое место на Его груди. Когда мы читаем 13 главу Евангелия от Иоанна, то мы находим в 23 стихе очень интересный момент. То же самое слово, которое встречается в 18 стихе 1 главы, мы находим в 23 стихе 13 главы. «Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Иоанн назван в Евангелии возлюбленным учеником. И как возлюбленный ученик он имел особую привилегию – пребывать на груди Иисуса Христа. Иисус Христос принес в наш мир особое преимущество для всех нас, чтобы каждый из нас нашел свое место на Его груди. Подобно тому, как Иоанн льнул к Иисусу Христу, преклонял ухо свое и пребывал на Его груди, сегодня Иисус Христос говорит: «Это то, что я имел с Отцом от вечности, и то, что я сегодня готов подарить тебе, дорогой мой друг». У еврейского первосвященника была очень большая и очень широкая грудь, потому что на этой груди размещались все 12 колен народа Божия. Весь Израиль,

мог найти себе место на груди первосвященника Аарона. Когда апостол Павел говорит о цели воплощения Иисуса Христа, то в 17 стихе 2 главы он говорит: «Иисус Христос во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». У Иисуса Христа, как нашего первосвященника, принявшего нашу плоть и нашу кровь, сегодня очень широкая грудь. Подобно тому, как Аарон должен был стать частью, подобно тому, как Аарон был частью Израиля и имел право быть священником, сегодня Иисус Христос, став частью рода человеческого, имеет право называться нашим первосвященником. И у него очень широкая грудь. Сегодня на его груди все человечество может найти себе место. Сегодня на груди Иисуса Христа может появиться и твое имя. И если ты, дорогой друг, не пожелаешь присоединиться к нашему Спасителю, если ты, дорогой друг, не захочешь быть частью Его народа, если ты, дорогой друг, не захочешь увидеть в Иисусе Христе Спасителя и ходатая, то на Его груди на всю вечность останется пустое место, которое не занял ты. Иисус Христос сегодня обращается к тебе и говорит: ты сегодня можешь занять место свое на моей широкой груди. Сегодня Иисус Христос говорит: если ты не придешь ко мне, если ты не преклонишь ухо свое и не займешь свое место на моей груди, если ты не позволишь мне обнять тебя так, как обнимает отец свое дорогое дитя, то всю вечность это место останется пустым. Пусть Господь поможет тебе сегодня сделать правильный выбор. Пусть Господь поможет тебе сегодня принять решение отдать свое сердце Спасителю. Пусть Дух Святой убедит тебя сегодня в том, что ты Ему необходим, чтобы ты преклонил ухо свое и, как Сын Его, занял то место, которое принадлежит тебе по праву. Да благословит тебя Господь!

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: «Все, водимые Духом Святым, есть дети Божьи». Так говорит нам Священное Писание. Что это значит для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Наступила еще одна наша с вами встреча. Мы с Еленой приветствуем вас и приветствуем нашего дорогого гостя Александра. Александр, спасибо большое за еще одну встречу. Вот, Лена, мне кажется, что про любого человека можно сказать, что он Божье дитя. И тем не менее, те слова, которые я привела в самом начале, они взяты из Священного Писания. «Все, водимые Духом Святым, суть – дети Божьи». Так там сказано. Как бы вот ты ответила?
2: Но изначально Господь, когда создал Адама и Еву, да, то Он создал их по образу и подобию своему. И они были Его детьми. Но, к сожалению, после грехопадения, ну, как бы все разделились, потому что уже Адам с Евой рождали детей по образу и подобию своему, уже греховных людей.
3: Ну да, мы будем как раз об этом говорить, и действительно Бог создал всех.
2: Да.
3: То есть все имеют его начало.
2: В Адаме.
3: Ну,
2: то есть он...
3: В Адаме. Да.
1: Значит,
3: если
1: все
3: там,
1: дети?
3: Да, то, несмотря на то, что у нас искаженный образ. Да? Но мы с вами говорили, что Ветхий Завет от Нового отличается тем, что Дух Святой в Новом Завете находится где?
1: В человеке.
3: В человеке, сердце. Да. В сердце человека.
1: В разуме. Да,
2: что
1: разуме.
2: Будет жить в нас.
3: Да, жить в нас. И вот как раз Христос, когда встречался с ярким представителем Ветхого Завета, да, у нас член Синедриона, Никодим, пришел к нему как учитель к учителю, чтобы с ним поговорить там, на богословские вопросы. Да.
1: Вот, вот и... мне кажется, вот это вот важно, что как учитель к учителю. То есть он в Христе не признавал Мессию, он считал его таким же учителем, как и он сам, или как другие
3: члены Синедриона. Он пришел от группы людей. Мы знаем, что ты учитель от Бога.
1: Да, учитель от Бога – это еще не Христос.
3: Да, ибо дел таких, которые ты совершаешь, не может никто делать, если с ним не будет Господь. Иисус его сразу переключает на то, что должно вам родиться свыше.
1: То есть мне так вот так кажется, что Иисус Христос ему тут вот что имеет в виду, что вы можете понять, что я Христос, только если вы родитесь свыше.
3: Да, да, да, надо родиться свыше, да. Потому что, вот, давайте посмотрим на наш слайдик, да, как раз вот насчет детей Божьих. Рожденный от плоти есть плоть, то есть адамовская плоть, да, то есть через плоть Ноя, да, которая всем досталась, несет себе греховный след. А Бог рождает нас вновь через Духа Святого. И поэтому Иисус говорит, очень важно вам, что сделать? Родиться свыше. Свыше, да? Слово «анотен» означает «и свыше, и заново».
1: То есть духовно,
3: это новое
1: духовно
3: рождение.
1: Родиться.
3: Новое рождение, да. Поэтому Никодим немножко не понимает, что же это такое происходит, как это может человек снова войти в утробу матери и родиться заново.
1: То есть все до одного люди на земле родились физически,
3: да.
1: Но не все родились духовно. Вот про что речь.
3: Да, да, да, да, да. То есть и Христос говорит, надо родиться вам заново и свыше. То есть от
1: каждому человеку.
3: Да, от каждому человеку. Каждому человеку. И тогда человек, когда он будет рожден от Духа Святого, он будет им водим. И как раз вот апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, 14 стих, нам и говорит, что «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи», да, то есть рожденные от Бога. То есть Святой Дух – это Бог, да, и все им водимые – суть Сыны Божьи, рожденные от Бога. И на самом деле все мы несем плотскую природу. Да, то есть, как мы с вами сейчас уже говорили, Адам, написано нам в Бытие 5 глава 3 стих, жил 130 лет и родил сына по подобию
1: Своему.
3: То есть у нас в первой книге Священного Писания, Бытие, первая глава, описывается замысел Бога. То есть сотворим человека по образу
2: и подобию.

0: и нашему.
1: Нашему, да, то есть по образу Божьему. И сотворил человека, значит, мужчину и женщину, сотворил по образу своему, по образу и по подобию своему. По образу и подобию Божьему сотворил Господь. Угу. Вот.
2: Они были детьми Божьими.
1: Детьми Божьими, абсолютными. То есть, что значит дети? Чем отличаются дети? Как можно понять, чей ребенок?
0: Ну, по похожести.
1: По похожести. Ну, вот, вам кажется, чей это сын, чья это дочь, да? Вот у меня дочь похожа на меня, а я похож на отца. Да? Вот. Угу. Почему? А потому что схожесть идет не только генетическая, да, не только вот внешняя, да, а еще и различные черты характера,
0: да. Да, темпераменты.
1: Да, вот я в себе нахожу черты своего отца, как хорошие, так и, к сожалению, и не очень. Да, и вот я просто понимаю, как бы смотрю на себя со стороны, я вижу, что во мне есть черты моего отца. Сегодня я смотрю на свою дочь и вижу, что в моей дочери есть мои черты, как хорошие, так и не очень. Вот, то есть, другими словами, почему нам нужно родиться свыше? Потому что природа Адама была изменена в тот момент, когда он решил переступить черту, и грех вошел в него. А грех – это беззаконие. Помните, мы с вами говорили? Аномия. Когда и характер портится, да? Где был Адам, когда Бог пришел?
2: В прохладе, вечерний...
0: Спрятался.
1: Спрятался. Он сразу бежал от Бога.
2: Это у него было внутреннее побуждение, то есть вот именно побуждение его падшей природы.
1: Он,
2: да,
1: понимает, что он сделал что-то не то. И реакция какая? Прятаться от
2: прятаться
1: Бога. Прятаться от Бога, прятаться. А Адам убежал, Ева убежал. Вот во что превратились они. То есть это не просто еще характер поменялся, а еще и поменялась природа самого человеческого тела. Ведь что они стали делать? Они стали умирать. Пророчество от Бога говорило... То, что если вы вкусите в этот день, да, мот-тамот написано, умереть умрешь. То есть ты начнешь умирать в этот момент. И действительно, в тот момент, когда они вкусили, а нужно было регулярно брать своей рукой и продлевать себе жизнь. Представляете, как здорово?
2: Это с плоды дерева.
1: Да, да, да, брать твоей рукой. То есть ты сам себе продлеваешь жизнь, это же прекрасно. Берешь и продлеваешь себе жизнь. Вот так же будут делать спасенные на новой земле. А тут эта возможность прекратилась, дабы Адам не жил вечно, потому что он стал, как один из нас, знающий добро и, к сожалению, зло.
2: Стал как один из нас. Один что из это нас. Имелось в виду?
1: Ну, сатана сказал, станете как боги, знающие добро и зло.
2: Откроется. Это когда он искушал Еву?
1: Да, да, да. Что Бог что-то скрыл от вас. Вот. Бог все знает, потому что он знает, где добро, где зло. Но проблема в том, что Адам с Евой стали не как боги, а стали как он, переступивший черту.
2: Как сатана?
1: Да. Желающий стать Богом. Тот, который Богом. Стоял херувимом у престола Божьего, переступил черту. Его тоже, кстати, предупреждали. Вот. Переступил черту и стал греховным существом. Предводителем греховного, всего греховного.
0: Противником,
1: мало того, отцом, да, лжи, как написано. Вот.
2: У людей есть сегодня тенденция переступать эту черту?
1: Так мы постоянно переходим эту черту.
0: Мы по плоти.
1: По плоти. Вот все наши греху. Наклонности, они, к сожалению. Да, поэтому вот и в Ветхом Завете, вот пророк Иезекииль, да, вот я хочу снова почитать этот стих, 36 глава, 26-27 стихи, да, посмотрите. «И дам вам сердце новое». Что Бог хочет сделать?
0: Изменить сердце,
1: потому что...
2: Можно даже сказать, изменить нашу природу в чем-то, да?
1: Конечно. Родить заново, то есть родить от Бога, уже не от Адама, да, то есть человек плотской имеет плотские, начало плотские, наклонности от Адама. Почему Христос назван вторым Адамом? Потому что мы снова рождаемся и несем уже его наклонности, его природу. А рождаемся мы от Святого Духа. Посмотрите. Дух новый дам вам.
2: То есть мы рождаемся от второго Адама духовно.
1: Конечно, от Христа, от единого Бога.
2: Я никогда вот об этом не думала, что от первого Адама мы рождены по плоти, а от Христа, от второго Адама мы рождаемся по духу.
1: Да, это послание апостола Павла к Римлянам, 5 глава. Вот, смотрите, что делает Бог? Из плоти нашей вынимает сердце каменное, огрубевшее, которое не может ему повиноваться и слушать, и не ищет его. И дает вам сердце плотяное. То есть, что значит плотяное?

Вот живое. То задуманное изначально. Почему? Про Адам еще что написано? Что он еще образ будущего. Угу. То есть тот, каким был Адам, должны стать и все, мы все на новой земле. Да. Угу. Но сегодня мы должны поменять свое сердце, поменять свое воззрение, поменять свое мировоззрение, отношение к греху, отношение к Богу. Для этого Бог

0: выполнять.
1: А от нас что зависит?
0: Предоставить ему свое сердце. Вот, не противиться,
1: то есть, да. Да, то есть сказать, что мы совершенно ни при чем, ну да. Тогда вот Бог бы во всех вселился и ходил бы в них, но он насильно этого не делает.
0: Не делает,
1: да. То есть наше желание нужно.
0: Конечно,
1: для
0: конечно.
2: Согласиться на операцию, которую Господь может произвести, взяв сердце.
1: Ну вот согласиться на операцию – это страшно, а какой будет исход? А на эту операцию согласиться тоже ведь страшно почему-то.
2: Но не все же соглашаются, Юль. Поэтому, значит, тоже людей это привлекает больше тот образ жизни.
0: Да. Да, который... Доверяете ли вы Богу, на самом деле? Вот на самом деле, к какому вы зубному врачу ходите?
1: Которому доверяем, да.
0: То, знаете, люди даже многие идут не там, не ищут, где дороже, дешевле, да, а кому они идут? Кому доверяют?
2: Ну, да.
0: Кому доверяют? В основном идут, они его ищут, даже ждут в своей очереди, кому доверяют. Вы же знаете, что у любых врачей, хорошие они или плохие, как можно определить? Есть к ним очередь, идут к ним люди, идет поток туда, значит, врач какой-то.
2: Но иногда ведь все-таки очередь бывает, создается,
0: да. Это в нашем мире.
2: Имиджем.
0: Бывает, да. Вот, но здесь же это наш Христос. И вот мы в Христе, и Христос в нас.
1: То есть от нас зависит, поверить, что ли, вот, в Божью благость, да?
0: Конечно, довериться.
1: Довериться.
0: Ведь что сделали Адам и Ева? Вот еще раз давайте вспомним. Сатана заставил ее повторить то, что сказал Бог. Значит, он не хотел ее обмануть. Когда мы хотим кого-то обмануть, что нужно сделать?
2: Ну, слова исказить.
0: Не дай Бог, не вспомни, чтобы он не вспомнил истину, правда? Но ему нужно было, чтобы Ева процитировала истину. Зачем? Затем, чтобы она сделала осознанный, неправильный выбор. Осознанный недоверие Богу, недоверие Его Слову.
1: Вот потому что она поддалась Его, вот тому...
0: Его Слову.
1: Его Слову.
0: Два слова. Слово Божье и... Угу.
1: В чем Ева процитировала Бога?
0: Так она сказала, он его спросил, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого-то. Она говорит, нет, вот как подлинно. От любых мы можем есть дерев в саду, да, только от дерева познания добра и зла, сказал Господь, не ешьте плодов и даже не берите их в руки, сказала Ева.
1: Это она уже от себя добавила, по-моему.
0: А я не знаю. Дело в том, что до этого шага Ева, она была ведь праведна. Значит, то, что она сказала, наверное, так оно и есть. Mm-hmm. Просто Моисей нам не все написал. Но ведь шаг-то был когда сделан? Когда она уже решилась на это.
1: Протянула руку.
0: Конечно. И вот нужно было здесь либо довериться Божьему Слову, либо прелеститься и довериться чему-то другому Слову. Вот почему мы спасаемся верой. А верой от слышания опять от чего? От слова обратный путь. Обратный путь к Богу. Обратный путь. Бог нас приглашает. И в этом нам помогает Дух Святой. Вот у нас текст. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое.
1: Вот, наверное, новая тварь, это новое творение, это творение, как раз вот новая природа.
0: Конечно, вот. Конечно.
1: Да, Лен, представляешь, новую природу при рождении свыше, когда мы принимаем Господа в свое сердце, Он дает нам новую духовную природу.
2: Это, по сути дела, Он возвращает нас к тому, что ведь как Боги, Иисус Христос тоже рожден от женщины и Духа Святого. То есть и Он предлагает каждому из нас родиться свыше от Духа Святого. Mm-hmm. То есть приобрести божественную природу, по сути дела.
1: Да.
2: Это вообще чудо.
0: Это чудо. Это на самом деле чудо. Посмотрите, что говорит Иисус, только что воскресший. Мария осталась у гроба, встречает Иисуса Христа, да? Что он говорит? Иди к братьям каким?
2: Моим.
0: Он называет уже братьям нас, понимаете?
1: Это Христос называет своих учеников братьями.
0: Братьями. Угу. Смотрите. И скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Вот как относится к нам Господь. Угу. Он называет нас своими детьми. Христос, Творец Вселенной, называет нас братьями. Представляете, что значит? Как мы дорогие для Бога. Как Бог к нам относится. Угу.
1: И как на самом деле мы во Христе являемся частью Божественной Троицы, Божественного Естества. Да.
2: Да. Но и даже есть такой текст, да, что

0: а мы во Христе, по сути дела, на престоле сидим. Да?
1: Да, Божьего, посадил Божий, нас то есть, в нем. Да.
0: Да, то есть на престоле. Да, то есть мы как бы пребываем в нем. И то есть это божественная природа нам возвращается. Потому возвращается что как? Созданное по образу и подобию, да, и оно возвращается.
1: Иисус сам сказал, побеждающий сядет со мной на престоле, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Что это значит? Что если мы в Иисусе Христе, то нам победа гарантирована, да, потому что он победил. А чтобы нам быть в Иисусе Христе, кто нам нужен?
0: Дух Святой. Ну, Бог, то есть, по сути дела, они неделимые, они единые.
1: Да, и Бог нас вновь себе установил. Посмотрите, к Римлянам, 8 глава, 15, 16 стихи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли кого? Духа усыновления, который первым, что нашему сердцу говорит, нашему разуму?
2: Что мы дети.
1: А, вы учите, сей самый дух свидетельствует духу нашему, то есть нашему разуму, что мы дети Божьи, он убеждает нас в этом, мы принимаем этот факт уже, мы считаем, мы принимаем этот факт, мы же верим, что мы дети Божьи. Угу. Вот кто мы такие.
2: Так многократно это повторено, да.
1: Да, мы дети Божьи, вот, представляете, кто мы для Бога, дети, и он о нас заботится, и он нам приготовил вечность.
2: А как вот нам обнадежить тех, кто не принял еще Духа Святого? То есть вот с этого мы и начали наш разговор, что все-таки все дети Божьи, по плоти-то мы все, по Божьей воле рождены, да? Вот. Как, как стать полностью детьми Божьими?
1: Ну, как стать? Довериться Иисусу Христу. То есть мы же с вами до предыдущей программы говорили, да? Что нужно сделать? Нужно покаяться. То есть посмотреть на себя действительно глазами Божьими, покаяться в этом и принести свой грех ко Христу, Голгофе. Поверить в то, что это Спаситель мира, то, что Он не просто Спаситель всего мира, а еще мой личный Спаситель. И креститься, заключить с Ним завет, союз, войти с союзом Богом. И Бог тогда начнет действовать в вас. Он вам и даст Духа Святого, который и начнет изменять вас изнутри.
2: Угу. Лен, ты еще какой-то текст хотела привести?
0: Я просто вот в 8 главе послания к Римлянам мне очень нравится текст тоже о Духе Святом. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть Бог пребывает с нами, и Он за нас ходатайствует. Во всем это вообще чудо, да, которое совершает
1: что
0: Господь.
1: Нам иногда так плохо, что мы даже не можем рассказать это Богу. Молиться не можем. А оказывается, в этот момент за нас уже ходатайствует сам Бог через Иисуса Христа. Да? То есть связь с небом, с небесным святилищем есть, нашим первосвященником. Это здесь Бог, Дух Святой и Христос. А Христос ходатайствует, сидя на престоле, с Богом Отцом за нас, просит на основании собственной победы.
0: То есть, как мы дороги в очах Божьих.
1: Да. И он говорит, вот я и мои дети, да, пророчество от Исаии. Так же говорит апостол Павел, я и мои дети, говорит Христос.
2: Ну что ж, слава Господу, спасибо огромное, Александр. Спасибо вам, дорогие друзья. Единственное, что хочется пожелать нам всем, чтобы мы были водимы Духом Святым, чтобы мы Ему открывали свое сердце, чтобы мы все были полностью, всем своим существом дети Божьи. До свидания.
1: До свидания.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Какая самая большая проблема в человеке? Давайте спросим у того, кто живет с этим человеком. А если мы посмотрим у того, или спросим у того, кто с ним не живет, у него будут совсем другие проблемы к этому человеку. А может быть, даже и не будет проблем вообще. А какие у Бога проблемы с нами? И у нас проблемы с Богом. Давайте об этом поговорим. Приветствую вас, друзья. Сегодня в основу нашего духовного размышления хочу положить книгу Притчи, 9 глава, 7, 8 и 9 стихи. Давайте прочитаем. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, а обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Три текста, которые фактически переворачивают наше представление о привычных вещах. Ну, давайте поподробнее. Когда человек пересекается с человеком. Вот заметьте, почему так много разводов? Потому что, когда люди остались, грубо говоря, в замкнутом пространстве, друг с другом, наедине, они начинают распаковывать друг в друге такие вещи, которые им, в принципе, не нравятся. Человек говорит, я не знал, что она такая, ну и, например, там, ленивая, нерадивая, неряшливая. Она говорит, а я не знала, что он такой, что он будет дома сидеть, что он не хочет работать, что он такой грубый, что он все время в игры, там, в танчики играет или еще во что-то. Я не знал. То есть я хотела с ним жить, и я его люблю, как бы, но я не люблю в нем кое-что. Я люблю его, но не люблю в нем кое-что. И он говорит то же самое. Я люблю ее, но я не люблю ее медлительность в ней. Я не люблю ее там, реакцию на какие-то вещи. Получается, что человек, состоящий из того, что видно снаружи, и того, что наполняет его внутри, фактически совокупное такое нечто целое, да, получается, что мы видим иногда только с одной стороны. Посмотрите, о чем здесь говорится в этом отрывке. Он говорит, есть человек, у него на лбу не написано, что он кощунник. Кто такой кощунник? Кощунник – это человек, который правильные понятия подменяет и переворачивает. То есть он кощунствует, он как бы берет правильные вещи и начинает ими издеваться. Да? И вот это и есть кощунство, когда святыней какой-то начинают так, знаете, легкомысленно. Это кощунство. И когда возвышенные какие-то вещи люди начинают притворять в нечто такое, знаете, некрасивое. И вот он говорит, поучающий кощунника, что делает? Наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. С одной стороны, вроде бы возникает проблема. Если человек кощунник, так что теперь этим кощунникам дать зеленый свет и ничего им не говорить? Тоже вроде как не совсем правильно, но ведь обязательно найдется тот, кто должен это сказать, сделать замечание. Или, например, нечестивого. Но что интересно, вот это слово «нечестивого», оно там имеет очень глубокое внутреннее значение, а именно человек, наполненный мерзостями, нечестием, да, человек, у которого нет ничего святого. И ты должен знать, это не значит, что нельзя таких людей вообще трогать, нет, можно и нужно это делать, но вопрос в том, что у этого есть, как говорят, обратная сторона медали. И какая же эта сторона медали? А медаль в том заключается, что человек имеет шанс, что на него падет пятно. А именно, какое? Посмотрите, кощунник и нечестивый. Это люди, у которых уровень, скажем, честности и планка честности, она очень низко опущена. Для них перевернуть факты, перекрутить понятия, какие-то подставить слова, которые человек не говорил, а сказать, что говорил, это легко. И вот получается, что вот этот нечестивый или кощунник,

у него нет ничего святого. Знаете, как у Толстого есть такое понятие, аль в тебе Бога нет, там в одном из произведений он очень четко говорит, что человек, который в нем есть Бог, и человек, в котором нет Бога. Или, как на Руси говорили, без царя в голове. То есть человек такой, знаете, абсолютно невменяемый, неподчиняемый никому. То есть для него, что о святых вещах покощунствовать не имеет проблемы, что перевернуть какие-то понятия не имеет проблемы. И он говорит, смотри, тот, кто поучает кощунника, это не значит, то есть сделать замечание и учить, это немножко разное вещи, то он говорит, может нажить себе бесславие. То есть, ну, он будет с ним связываться, он будет с ним спорить, этот начнет ему доказывать. И в итоге люди со стороны могут сказать, да они оба такие. А с другой стороны, он говорит, обличающий нечестивого может нажить себе пятно. Почему? Потому что такие люди очень не любят, когда им кто-то это ставит на вид. Очень не любят. Я сейчас покажу, почему у этого стиха есть очень глубокие корни. Дальше написано, он продолжает, не обличай кощунника, то есть сначала он говорит, не поучай, или поучающий будет иметь такие проблемы, а теперь говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Обратите внимание, вот здесь как бы я хочу сделать небольшое такое разграничение, а именно, что значит сказать, сделать замечание, и что значит учить такого человека, то есть мы немножко путаем иногда эти вещи, потому что не делать замечание, оно очень близко живет с понятием равнодушия, когда, вот недавно была ситуация в метро, парень заступился за девочку там, да, и на него напали трое, избили его ногами там и так далее до полусмерти, в общем, крепко дали ему. И ведь были другие ребята, я думаю, мужчины были, да даже просто все навалились, уже бы там, да, как говорится, скрутили бы этих троих. Но нет, то есть, как бы не делай замечания и не вмешивайся, это очень близко. И это как бы равно мостик между тем, что я одобряю, потому что, знаете, как вот это с вашего молчаливого согласия, то есть вот с этого равнодушия начинаются все проблемы, потому что когда человеку все равно, что рядом происходит какое-то беззаконие, кого-то бьют, кого-то избивают, кого-то грабят. И помните, да, старинная шутка, когда пожилой уже старый умирает армянин, и он позвал своих детей и говорит, берегите евреев. А они говорят, папа, почему так? Он говорит, потому что если их, как говорится, перебьют, то за нас возьмутся. То есть старый, мудрый такой, да, ну, бородатый, как мы говорим, вот этот эпизод, он имеет некие, скажем, мудрые корни, да, то есть мы не можем быть равнодушны. Ну, я же не еврей, да, как раньше там в нацистские времена. Еврей, я хорошо, что я не еврей, но это сегодня ты не еврей, завтра поменялась власть, поменялись проблемы и началось что-то другое. Поэтому обратите внимание вот на что. Он говорит здесь, поучающий кощунник наживет себе бесславие, а дальше говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Вот эти два текста, они очень синонимичны, они один откликает другой. Получается, он говорит, что такое бесславие? Это когда он тебя будет ненавидеть. Когда кощунник кого-то ненавидит, он не останавливается в потоке своей вот этой лжи, ненависти, всякими разбрасывается грязью, а так как нет ни одного человека идеального, абсолютно нет ни одного человека без недостатков, то к человеку будет очень много чего пытаться прилепиться. Но обратите внимание вот на что. Он говорит, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. И мы сейчас вот смотрим пока одну сторону вот этого вопроса. Сейчас пойдем дальше. Посмотрите на вот этот элемент. Как увидеть, мудрый человек или не мудрый? Вот у него же на лбу не написано «я кощунник» там или «я мудрый». Очень простой ответ. Мы можем или должны понаблюдать за жизнью этих людей. Если ты видишь, что у человека очень низкий порог честности, очень низкий порог порядочности, низкий порог отзывчивости, то и очень высокий, кстати, завышенный такой порог критики, насмехательство, знаете, когда у него нет авторитетов, когда все для него начинают там от, ну, допустим, там политиков, президентов, священники и там прочие пасторы, да нету таких людей. Поверьте, это беда, это значит, человек очень близко катится к кощунству, потому что во всех структурах есть понятие иерархия, есть понятие субординация, то есть когда есть старший, есть младший, в семье это есть, на работе это есть, на службе это есть, в армии, в полиции, да где угодно.

И это абсолютно нормально, когда есть вышестоящее, да, скажем, начальство, руководство, есть подчиненные, есть еще какая-то структура. То есть мы часть этого общества. И когда человек находится в каком-то состоянии или в положении, когда ему, знаете, как против всех, вот есть такая графа, помните, на выборах была, за этого, за этого, за это, или против всех. Вот были такие, которые, ну, против всех, вот все не нравятся. Но, как правило, их голос тоже куда-то уходил, скорее всего, но вопрос в другом. Он говорит, ты мудрому скажи, он тебя возлюбит. Вот это очень важное, два как бы противопоставляющихся понятия. Один тебя возненавидит за одно и то же, а другой тебя возлюбит. А зачем мудрого обличать? Потому что мудрый тоже спотыкается. У мудрого тоже бывают падения, оговорки. У мудрого бывает, как сказать, такая эпоха в жизни, когда он тоже теряет мудрость как бы на какой-то момент. Как любой из нас. Кто из нас не был в этой ситуации? Когда ты что-то купил, потратил деньги, пришел домой и боишься этот вопрос жены, когда она тебя спросит, что ты сделал, да? Или она делает то же самое. И мы так периодически, знаете, с коня на коне или под коня, то есть вот мы так меняемся местами, потому что ты не можешь быть всегда на коне. Вот всегда, знаете, проснулся, родился, потом жил, вырос и такой весь без... Как только вы увидите такого человека, бегите от него, потому что он либо врет про свою вот эту абсолютную, знаете, правду и такую, вот, знаете, и гнев ему чуждый, и он бы только бабушек и водил всю жизнь через дорогу и бесплатно все делал. Нету таковых, понимаете? Есть вот эти волны, когда нахлестывает, когда откатывает, когда находит и когда отпускает. И я скажу, вот мне вчера был очень интересный такой момент, когда я общался с парнем в магазинчике, там связанным с телефонами, что-то там нужна была его помощь, и мне очень понравилось. Время было 10 вечера, ну там он помогал пожилой женщине настроить телефон, и так это спокойно, безропотно. Пришли еще 3 парня, и они там хотели какой-то кредит, взять телефон, нужно было еще 3 аксессуара. Ну короче говоря, такая своя, знаете, у них там была процессия, и девочка еще одна сидела. Ну и он говорит, хорошо, сейчас сделаем. Они приходят через там 5 минут, но это уже было, без 3 минут 10 вечера. И они говорят, вот мы еще одного нашли, там одному отказали кредит, вот еще попробуем на него. Она такая смотрит на него, говорит, 10? Вот, он говорит, ну ничего, сейчас я сделаю, ребятам. Она опять на него смотрит, говорит, 10? Он говорит, послушай, ну люди приехали сдалека, надо помочь, я помогу, сделаю. Ничего, я задержусь. Все хорошо, я задержусь, я сейчас вас сделаю. Ну, вам сделаю все, что вы хотите. Я был поражен, знаете, она такая смотрит на него, ты такой добрый. Знаете, вроде как это и вслух, и я говорю, красавчик, он не просто добрый, он молодец. Потому что я видел, сколько времени он уделил бабушке, которой помогал там настроить, перенести. И причем он за это не взял денег. В соседнем магазинчике за эту же процедуру попросили 1200 рублей. Здесь он сказал, я сделаю бесплатно. Говорит, ну, в принципе, мне несложно. Я говорю, да может, объясни, я попробую сделать. Не переживайте, я сделаю. Вы понимаете, вот оно, христианство на самом деле, вот прикладное христианство. И что это сегодня для меня значит? Это значит, что есть люди, которые мудры, и они становятся еще мудрее. Он меня обличил. Вот эта фраза, да, не обличай кощунника, он окрысится, он озвереет, знаете, он как бы ощетинится, он будет тебя не любить, он начнет на тебя грязь лить, он тебя будет, он, ты ему скажешь, друг, я тебе хочу подсказать, ты вот так не делай или так не говори. И как только после этого начнется, да ты за собой смотри, да я вот знаю и пошло-поехало, значит человек кощунник, значит этот человек не может быть мудрым. Но если я обличаюсь, и я становлюсь еще мудрее. Я подумал, я должен быть еще добрее, чем этот парень. И что интересно, он говорит там, я завтра выходной, а нужно было там еще одну помочь вещь взять. Он говорит, я выйду. Вы созвонитесь, за час наберите, я выйду. Я говорю, так у тебя же выходной. Ничего страшного, я не очень далеко живу, я приеду. Вы понимаете, сколько людей, продавцов, консультантов, менеджеров и прочих могут сказать, у нас нерабочее время, я не помню. И ты подходишь, говоришь, помните, я с вами разговаривал, вот мы говорили, я не помню, вас много проходит. А он мне вспомнил, что, я не знаю, еще когда мы разговаривали, там мне карточку заблокировали. И он говорит, я помню, так это же было давно, говорит, еще летом. Я говорю, да-да-да, ну и как, решился ваш вопрос? Вы понимаете, он меня обличил именно в хорошем смысле слова, чтобы я стал еще мудрее. Может быть, Бог это сделал через него для меня, что я как христианин.

Я должен быть примером в этом вопросе. А посмотрите теперь 9 стих. Давайте прочитаем 9 стих. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». И вот третий, очень интересный отрывок. «Дай наставление». Наставление в русском написано курсивом, так как здесь используется, ну, так, почему курсивом? Потому что в некоторых рукописях этот текст был с потерей вот этого ключевого слова, то по контексту мы находим следующее, что здесь есть поучение, обличение, да, как вот здесь написано, и наставление. Ну, все это синонимы, грубо говоря, одного такого понятия, которое мы называем образование. Таким образом, он здесь интересную мысль передает. «Дай наставление мудрому». То есть, с мудрым тоже есть чем поделиться. И заметьте, мудрый принимает наставление. Он не говорит «я знаю». Посмотрите, опять же, интересный текст в послании к Коринфянам. У нас есть послание к Коринфянам. И вот во втором послании мы находим... первое послание к Коринфянам. Мы находим здесь как раз-таки 8 главу, и в 8 главе 2 текст. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должно знать». Почему в Евангелии от Матфея Христос говорит там в Нагорной проповеди о блаженствах, он говорит интересную вещь. «Блаженны нищие духом, не перекормленные, сытые духом, как мы сегодня желаем друг другу, да, здоровья, крепости, духовных побед». Чтобы, вот знаете, человек идет, грудь колесом, шашка торчит, у него препятствия рушатся, конь везет и так далее. А он говорит, блаженны или счастливы нищие духом, потому что в эту нищету, в эту нужду всегда есть что дать. А вы знаете, как приятно помогать нуждающемуся? Ну, это просто надо пережить, когда ты элементарные вещи там помог пожилому человеку там с тем же телефоном, да, что-то ему настроил. И ты видишь эти счастливые глаза. Ой, так я теперь смогу вот так. И знаете, для молодежи это вообще, ну что там, легкотня. А для человека пожилого это просто гора, которая упала, знаете, куда-то в пропасть. И теперь так легко, вот кнопочку нажал, и оно вот, и никуда не прячется. И нам кажется, ну так это же элементарно. Нет, это нам элементарно, для кого-то это очень большая гора. И вот точно так же здесь. Когда ты начинаешь смотреть на Нагорную проповедь, он говорит, когда ты нищий, когда ты ищешь мудрости, ищешь знания, и Господь тебе дает, все радуются, небо радуется, и ты радуешься. И вот он говорит, мудрый еще мудрее. И вот еще раз, посмотрите, в одном тексте он говорит, он возлюбит тебя. Во втором, в девятом стихе он говорит, он будет еще мудрее. То есть мудрость, она умеет правильно реагировать. Заметьте, да, вот как только в тебя вошла какая-то информация, ты стал сразу перед выбором либо отомстить, либо очернить, либо, облить, обрызгать, да, человека грязью какой-то или еще чем-то, или полюбить. И вот это очень важный момент. Фактически речь идет о характере человека. Человек мог быть кощунником, но покаявшись, родившись свыше, он становится другим человеком. Более того, я хочу на этот текст посмотреть во свете, а когда Бог нас обличает. Вот заметьте, послание к Галатам, апостол Павел пишет в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих. Он здесь говорит, давайте с 14 стиха прочитаем. «Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, закон любви Божий, он настолько интересен, он говорит в одном слове. Люби. Некоторые говорят, о, там невозможно соблюсти эту заповедь, невозможно эту. Но когда ты любишь, что невозможно? Можно, не почитать родителей, если ты их любишь? Да оно само проявляется, вот это уважение в речи, в отношениях, в поведении, во всем остальном. Можно ли, если ты любишь человека, да, попытаться его каким-то образом убить, там, насилие проявить или седьмую заповедь нарушить, девятую и так далее? Нет. Но когда нет любви, когда вот эта холодность есть, то же самый вопрос, пример в магазине. Если человек работает просто на зарплату, более того, еще и не любит свою работу, то он без 10 уже скажет, не занимайте, все, закрывается, до свидания.
Но если человек любит людей, и он там не написано, знаете, там ребята пришли, не девочка, я еще обратил внимание, что если там, знаете, какая-нибудь красавица, принцесса,

Зашла такая, ну, сказать, ради нее, да, понятно, там кто-то, ребята там, типа, сделают уступку, исключение. Нет, пришли ребята, и он с уважением, да, и даже там скидку, и то, говорит, по-братски сделай. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что внутри у человека есть что-то доброе, хорошее, и даже его люди, которые его не поддерживают, условно говоря, которые пострадают частично от его доброты, они вынуждены сказать, ну, ты добрый, ну, круто. Вот так должно быть. Вот почему Писание говорит, делая добро, ты собираешь горящие угли на голову врага, и Господь воздаст тебе. Грубо говоря, работодатель бы за такую работу премию мог бы к Новому году выписать человеку. Понимаете? То есть, а Бог? Бог не остается в долгу. Никогда не остается в долгу. Поэтому возвращаемся сюда. Он говорит в одном слове, люби ближнего, как самого себя. То есть, если бы я пришел без 10-10, и мне нужно решить вопрос, я бы очень хотел, чтобы меня обслужили даже до 15 минут 11-го. Я бы очень этого хотел. Вот поступи так же. Дальше он говорит, если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, да? А Господь говорит, высшая мера рождения свыше – это когда человек рождается свыше. И закон прописывается в сердце, а не просто впереди. Убрал закон – нет закона. Поставили закон – говорит, а, видишь камера? А, окей, все, я веду себя хорошо. А когда у тебя закон в сердце, и это идет на интеллектуальном уровне. И дальше он говорит, если же вы духом водитесь, вы не под законом. Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство – идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И дальше он говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И у нас написано, на таковых нет закона. А в оригинале написано, против таких нет закона. А что ты поставишь против такого человека? Он поступает, как Христос. И поэтому смотрите, когда есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолопоклонство, волшебство, ссоры, зависть, гнев, разногласия, ненависть, убийство, кто-то должен это обличать, кто-то должен останавливать. И кто это делает? Дух Святой. И вот этот Дух Святой, как раз-таки обличая нас с вами, грешников, иногда наталкивается на реакцию, когда мы начинаем ненавидеть, когда мы начинаем огрызаться, или мы становимся еще мудрее. Поэтому 10 стих венчает эту красоту картины. Он говорит, начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Начало мудрости – это благоговение перед Богом. То есть, знаете, как обычно говорят, там, иди убирай давай вот это, ну, среди детей я приведу пример. И кто-то там говорит, я не буду это убирать. Кто, что, почему я должна убирать? Или мама сказала, пошла убирать, да? Ну, если мама сказала, ну, то понятно. Хотя мне очень не нравится, что вот то, что мама сказала, мне принесла там старшая сестра или брат, я бы не делал. Ну, раз мама за этим всем стоит, то, значит, маме придется и отчитываться. Вот и мы должны задаваться вопросом. Если то, что мне сделал замечание человек, это действительно как от Бога, то есть это правильно, не надо на него... как сказать, свои какие-то негативы проецировать. С другой же стороны, он здесь говорит об вот этой красоте, да, начало мудрости, божественный страх и благоговение перед Господом, это благословение. А в 10 главе, 27 стих, говорит, страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Итак, что мы здесь видим? Благоговение перед Господом – это большое для нас счастье. И тогда, если ты благоговеешь перед Господом, и даже споткнулся, и кто-то тебе сделал замечание, ты никогда не будешь от этого огорчен. Твоя душа не рассыпется на части, как разбитая осколками ваза, да, рассыпавшись по полу. Потому что ты будешь смотреть вперед и знать, что

все хорошо. Ты будешь еще мудрее. Ты сделаешь вывод и скажешь, я на будущее поступлю еще разумнее, потому что мне подсказали. Поэтому, друзья, как это сегодня актуально, когда мы граничим между вмешиваться или не вмешиваться. И, возможно, нам тоже надо научиться делать замечания. Мне нравится, что голос Духа Святого, он представлен как веяние тихого ветра, как Христос, стучащий в двери, не вламывающийся, не прижимающий человека к стенке и говорит, ты что творишь? А он стучит и говорит, если кто услышит голос мой, войду к нему, буду беседовать с ним. То есть я объясню ему, и все будет хорошо. И с другой же стороны, мы, когда слышим этот голос, нам нельзя ожесточаться. Мы христиане, мы оттиск Божьей любви, мы оттиск, мы образ и подобие Божье. Мы не безбожники, не подобие обезьяны, мы образ Божий. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни вот эти все, скажем, вопросы между мудростью, глупостью, между кощунством и такой, скажем, солидной мудростью, они были очень сильно разграничены. И мы далеко уходили от всего, что может быть неправильно истолковано, что может быть перевернуто, да, и чтобы у противников не было, что сказать против нас. Хотя скажут, если о Христе сказали, то и о нас скажут, не переживайте. У Господа в небесных книгах будет совершенно другая запись. Вот в чем разница. Люди будут говорить, но на небе пишется, но туда запишется то, что находится внутри у человека. Ибо сегодня очень много другого. Снаружи красивый, а внутри испорченный. Вот об этом говорил Христос. Снаружи, как красиво покрашенный гроб, а внутри полный мерзости и костей. Так вот, Господь делает красоту изнутри. И тогда оттуда, даже когда тебя обличили, особенно если ты еще и по делу споткнулся, то ты полюбишь того человека, потому что Бог проговорил к человеку через другого человека. Ведь это великое счастье. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Твое Святое Слово, мы смогли увидеть такую красивую глубину, что вот эти нам не нравящиеся моменты, когда нам делают замечания, когда мы делаем замечания, и кто-то ожесточается, а кто-то принимает, кто-то после этого становится другом, а кто-то врагом. И я молю Тебя, чтобы Ты, Господи, дал Духа Святого, чтобы сердца были готовы, сердца были мягкие. И даже если будет какая-то очень, не очень красивая ситуация, и кто-то кому-то сделает серьезное замечание, чтобы никто не ожесточался, но чтобы мы возрастали в Тебе, чтобы благоговение пред Тобою, оно нас поднимало и прибавило нам дней и лет жизни. Посему прошу Тебя, Господи, спаси нас от всякого рода гордости, от всякого рода превозношения, чтобы мы были похожими на Тебя, чтобы не было среди нас кощунников, но чтобы мы друг друга поддерживали, зная, что Ты скоро придешь. Потому что Ты пришел не судить, Ты пришел спасать, помогать. Но для того, чтобы спасти, иногда нужно человеку сказать, как правильно. Сохрани нас от гордости и от всякого зла. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, потому что Ты достоин. Аминь. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы сегодня посмотрели эту духовную проповедь. Хочу, чтобы вы могли ею поделиться. Если вы не подписались на канал, подпишитесь, мне будет приятно. А если вы поставите лайк или напишите свое мнение в комментариях, то, вы знаете, YouTube сделает так, что эту проповедь посмотрят еще большее количество людей. И еще, не забудьте зайти на еще один интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам будет что посмотреть. До встречи!

Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще

Видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.

0: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о такой теме, как бывает ли слишком много набожности. Здравствуйте, Павел.
1: Приветствую.
0: Слишком много веры, слишком много религии, слишком много набожности. У нас есть люди, как бы, которые верят так, чуть-чуть, вроде как, с легонца. Есть люди, которые верят стабильно, капитально. Вот. А есть люди, которые готовы день и ночь поклоны отбивать, день и ночь молиться, кто-то в монастыри уходить, кто-то по-другому как-то Господу служить, но посвящают целиком и полностью всю свою жизнь Богу. Может ли быть проблема вот в такой вот чересчур, не знаю, большой посвященности?
1: Большая посвященность – это следование тому, что сказал Господь Иисус Христос. И в следовании за конкретными словами Иисуса Христа проблемы не будет. Никогда не будет. Потому что Христос своим учением только облагородит жизнь человека, только сделает ее более счастливой и так далее.
0: То есть, в принципе, Христос призывал всех вот делать так?
1: Ну, конечно. Допустим, вспомним его такие серьезные заявления – «Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной». Или Павел призывает «сораспяться Христу». То есть заявления очень сильные, очень требовательные.
0: Если все возьмут как бы, и ринутся там, по монастырям записываться.
1: А вот и нет. Понятие «записаться в монастырь» – это уже противоречит тому, что учил Иисус. Потому что Иисус сказал об учениках, я всех верующих, «Я не прошу у тебя, Отец, чтобы ты взял их из мира». Но чтобы сохранил в мире. Вот видите, само слово Иисуса Христа, оно сразу корректирует нас от всяких заблуждений. То есть не надо впадать в крайности, следуем за Иисусом, и мы в порядке.
0: Нет, ну тот же самый монастырь, он не находится где-то там за пределами мира. Они вполне себе в мире находятся, и люди к ним приходят, и они к людям приходят.
1: В принципе, это учреждение и подобная система создана для изоляции. Для изоляции от мира. Ну, для отделенности.
0: Все равно же некоторое время, ты же не можешь 100% времени находиться с людьми. Опять же, не можешь 100% времени находиться в затворничестве.
1: Вот для этого я хотел бы обратить внимание на то, что говорится в Вести к Лаодикийской церкви, в книге Откровения, о том, что Господу интересны два состояния человека. «О, если бы ты был холоден или горяч». Но если ты тепл, раз ты тепл, то я тебя выплюну, извергну из уст, это выплюну. И я задаюсь вопросом, а почему Господу даже холодное состояние интересно?
0: То есть просит теплый – это какой получается? Это человек, который размеренно служит Богу. Его такие, получается, не интересуют?
1: Да, сдержанно. То есть Господь – это один из пунктов твоей социальной программы. То есть я там посещаю университет, я там подрабатываю, я, значит, здесь в церкви засветился, я там что-то из духовной пищи, я что-то из культурной. В общем, религия – это всего лишь один из пунктов твоей жизненной программы. Это теплое состояние.
0: Тогда что, религия должна быть единственным пунктом твоей жизненной программы?
1: Нет. Потому что в Боге нет иерархии. Религия – это вообще все, что ты делаешь. Едите ли, пьете ли и иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Если я пошел на работу и выполняю свои рабочие обязанности, в их выполнении я могу быть религиозным, богопочитающим, набожным, работая даже на стройке. Поэтому Писание говорит, все, что делаете, делайте как для кого? Как для Бога. И в этом есть религия, проявление своих убеждений во всех.

0: всех сферах жизни, не с целью там, крестового похода и подчинения всего и вся, а с целью проявления тех качеств, в которые ты признаешь, в которые веришь, во всех сферах происходит освящение жизни таким библейским языком.
1: То есть, с одной стороны, и религия – это не часть какая-то твоей жизни, с другой стороны, и не единственная часть твоей жизни, а и то, и другое вместе взятое. Как бы две крайности воедино соединенные.
0: Да, ну, для примера хотелось бы библейский сюжет использовать. Апостол Павел однажды, причем даже не однажды, сказал о том, что Церковь Божья, она очищается посредством бани водной. И вот это слово, которое услышал, знакомое для русского слуха, баня.
1: Однозначно.
0: Я начал размышлять на тему, а почему баня, что значит. Ну, Господь усмотрел, что у нас такое слово. Суть бани какая? Это комфорт в комнатной температуре? Глупо, правда?
1: Нет.
0: Это контраст.
1: Надо
0: Сколько
1: распарить.
0: Вы любите надо. Баню?
1: Ну, люблю, да.
0: Сколько градусов?
1: Сколько градусов? Ну, свыше сотни мне не очень, но до сотни хорошо.
0: Никому не очень, правда?
1: Да, после но сотни. До сотни хорошо.
0: А как долго эти 100 градусов?
1: Ну, на 90-100 полчасика можно посидеть. Как бы, ну,
0: да так. Вы эксперт просто.
1: Да, да нет, я бы не сказал. Я сказал так. Зашел на 15 минут, вышел, потом вот. на 20 минут вышел, а потом
0: а
1: можно уже
0: выходим?
1: И когда разогрелся, можно и, да, и подольше.
0: А когда выходим, что мы делаем?
1: Ну, в снежок, желательно.
0: О, так вот как раз баня в русском народе, вот это понимание, это самая интересная иллюстрация того, что хочет Господь. Он желает либо холодного, либо горячего. И лучше менять. А если мы соединим, давайте сейчас откроем парную и откроем коридор и дверь на улицу. И то и вместе соединим.
1: Ну, будет тепло, как дома, и ладно.
0: Вот и глупость, правда?
1: А толку?
0: Да, поэтому очищения никакого нет. Нам нужно сначала быть в горячем, потом в холодном. Быть в горячем и в холодном. То есть... И вот это сочетание рождает очищение. Ну, даже вот чисто физиологически. Поры кожи, они раскрываются, вещества, шлаки выходят. Вот, потом опять закрываются. И вот это сжимание-разжимание, оно рождает очищение.
1: Ну, хорошо. Но это значит, что это происходит попеременно, а не одновременно?
0: Конечно.
1: Так как тогда это должно в жизни христианина, да, в духовной жизни применяться? То есть попеременно, то ты, получается, это религия часть твоей жизни, то уже не часть твоей жизни?
0: Нет, принципы не меняются. Пример апостол Павел, который говорит, «Я для всех стал всем». Для иудеев, я как иудей, для эллинов, как эллин, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Господом. Мы можем обвинить Павла, что он мимикрирует или подстраивается. Нет, он остается таким же убежденным христианином, самым преданным, последовательным христианином. Но когда нужно достичь людей, он опускается на уровень людей. Потому что нельзя, стоя на горе, говорить всем, давайте ко мне, поднимайтесь. Люди там слабые, их нужно взять под ручки и поднести, привести, помочь. То, что сделал Господь по отношению к нам. Поэтому вот этот принцип холодный и горячий, это не принцип твоих убеждений. То есть сегодня одни такие, а завтра другие. Это как раз и теплое состояние. Вот это и есть теплое состояние, что ты меняешь принципы. А ты меняешь не принципы, а поведение свое в плане ориентированности. То есть ты идешь к Господу ради Господа и берешь Бога в свою жизнь как можно больше в виде слова Его, в виде духовного общения, в виде наставления. Все, что духовное предлагает Церковь и то, что Господь учредил. А потом ты выполняешь свою миссию, как Иисус сказал. «Идите, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, до края земли». И когда вы пойдете туда, в мир, там вас принимать не будут.
1: Но там разве это не похоже на те же самые монастыри, которые изначально, вы сказали, это не Божий метод? Приходят в монастырь, они наполняются там божественным, а потом идут совершать служение. Где-то какие-то паломничества, где-то какие-то служения там, людям, миссионерские, может быть, какие-то выходы. Потом обратно возвращаются. Разве это не одно и то же?
0: Не одно, потому что для того, чтобы напитаться Божьим Словом, не нужно строение, не нужна локация. Ведь Слово Божие.
1: Ну, какая разница, если это место действительно помогает тебе восполнить вот эти вот духовные пробелы?
0: Но это зависит уже, конечно, от, во-первых, религии, принадлежности к религии, о том, какие места в этой религии являются священными, так сказать, намоленными, и вообще есть ли понятие. Здесь, как говорится, ну,

0: мы не заставим никого поступить со своими убеждениями. Для кого это так, пусть так. Я лично считаю, что Господь безграничен, не в рукотворенных храмах живет, как меня учит Библия. Угу. Господь показывает себя через свое слово. А если у меня лично есть это слово, то пребывание в этом слове и еще с кем-то в этом слове, помните, двое-трое во имя Твое, вот это и есть приближение к Господу.
1: Но в таком случае это действительно

0: Автизм, потому что когда человек сначала проводит там, я не знаю, определенное время со Священным Писанием, там, на коленях, в молитвах, там, в исполнении каких-то религиозных обрядов, какие он считает необходимыми, а потом, опять же, по воле Христа, выходя в мир, в свои обычные жизненные дела и житейские, вынужден продолжать исполнять волю Христа согласно того, что ты должен пойти распространить это учение, вот, научить других делать то же самое, непрестанно молитесь, как говорил апостол Павел. То есть ты вроде бы как вот здесь вот ты совершил богослужение, вот, а потом ты вышел и должен продолжать совершать это же самое служение. То есть где это, где вот здесь вот эта разница, где эта холодность?
1: Ну, во-первых, не это же самое служение.
0: Ну, другое, какая разница? Полное посвящение в итоге все равно к этому тогда будет.
1: Давайте пример брать из того, что просит Господь. Господь хочет быть царем всей вселенной. Ну, он изначально такой был. Сейчас на планете не все его признают, не все его почитают. Господь хочет воцариться на этой планете. Он творец всего сущего, и все принадлежит ему, и время, и пространство. Однако, он говорит, из всего, что мне принадлежит, мне верните какую часть? Из материального?
0: Ну, десятую, обычно десятую. Говорят, да.
1: А из всего времени, над которым Господь вечный властен, какую часть он говорит, верните мне и дайте мне?
0: Какую-то. Один день из недели.
1: Одну седьмую, правда?
0: Угу.
1: То есть сам Господь, несмотря на то, что все его, как говорит Библия, себя ограничивает и говорит мне по времени одна десятая и по материальному дохода достатка одна седьмая.
0: Наоборот, да. По времени одна седьмая, по достатку
1: по времени
0: десятая,
1: одна седьмая. То есть Господь дает возможность человеку проявить себя во времени в размере 6 седьмых и в материальном в размере 9 десятых. Это и есть вот это холодное, потому что это то, что человеку принадлежит. И там мы отдаем. А когда мы отдаем, мы что? Мы становимся нуждающимися. И куда мы бежим, чтобы восполнить?
0: Не, опять же, проявить себя... Мы отдали одну десятую, и что, мы
1: это
0: много потеряли?
1: Богу.
0: Да, Богу отдали. А остальное мы проявляем по своему усмотрению.
1: Вот какое наше усмотрение? Эгоистичное? Или типа на тебе, Боже, что твое? Десятую часть отдали, а девять я сейчас в разгул. Я вот это все потрачу. Шесть седьмых времени я вот для себя любимого. А потом, Господи, на вот тебе твою седьмую. Вот это и есть набожность, показная религиозность, которая разрушает. Это теплое состояние.
0: Так, а если тогда в итоге посвящается Богу все, тогда это превращается в фанатизм, когда ты все свое время и все свое средство отдаешь на служение Богу. Если вы говорите, а что я буду делать с этими девять десятыми? Если я их продолжу жертвовать их на служение и посвящать их на служение, то к чему я прихожу? То есть я не могу оттуда взять ничего себе, если Бог сам оставляет это мне?
1: Можно. Надо сделать так, чтобы от этого испытать радость, удовлетворение, наслаждение, чтобы это приносило радость тем, кого ты любишь. Это называется служение другим людям, служение твоей семье, служение ближним, служение нуждающимся, о котором тоже Иисуса спрашивали. Проявление себя в степени такой, который Бог тебе открыт. Ты отдашь ровно столько, сколько Бог тебе открыт. Все раздать бесполезно. Помните, Павел привел такой пример. Если я тело свое на сожжение отдам, вообще все раздам, а чего не имею?
0: Ну, там про любовь говорится. Вот. Но разве любовь не является частью служения Богу?
1: Конечно, является. Ну. Без любви, которой сам Господь себя позиционирует, он обозначает себя как любовь.
0: Тогда опять же выходит, что вся жизнь служение.
1: Конечно. Но это служение не в сфере религии, не в сфере отбивания поклонов, не в сфере пребывания в стенах церкви, дома молитвы или синагоги, или еще какого-нибудь культового сооружения. Это вера, показанная в созидании отношений, в построении отношений. Так и это... там мы обязательно что-то будем терять, мы будем там охлаждаться.
0: Так это даже сложнее, чем если бы это было просто в стенах какого-то здания.
1: Так вот, в том-то и суть.
0: Места. То есть, если был бы просто список, ага, пойди вот это выполни, или там постой, или там помолись, или вот это сделай, ну, без проблем, по списку выполнил и пошел свободен. А если здесь, получается, вся твоя жизнь по подобному же списку расписана, но только единственное, ты вроде бы как сам себе хозяин, но ты вроде бы и не хозяин. Ты вроде бы все равно должен посвятить эту жизнь любви, посвятить жизнь другим людям, посвятить... В итоге для себя вообще ничего не остается.
1: Для тебя остается вечность.

0: что верующий человек по-настоящему, он знает, где его жительство. Верующему человеку недостаточно прожить 70 или 80 лет на этой земле в атмосфере комфорта. Господи, дай мне пожить в свое удовольствие. Так какая твоя вера, если ты на Христа надеешься только в земной жизни? Знаете, что Библия называет, как называет таких людей? Проклятыми. Проклятые, кто надеются на Христа только в земной жизни. Типа, Господи, я милостыню раздал, всем помог, дай мне лет 50 там, или 20 пожить спокойно для себя. Глупость. Так тебе вечность предлагается. Библия призывает: со страхом и трепетом совершайте спасение. Библия призывает: отвергни себя, возьми крест твой, следуй за мной. Вот такие призывы. Так гнали пророков, бывших прежде вас, говорит Иисус. И христианский путь на этой земле – это не попытка построить красивый рай на земле. Не получится. Эта земля идет к уничтожению, к истреблению. Все, земля и все дела на ней сгорят. Выйдет с этой земли только характер человека. И вот наша задача – процесс жизни сделать так, чтобы я беру от Господа, отдаю людям. Я от Господа что беру? Только копеечку или только здоровье? Или я от Господа беру его качество, богоподобие? А Господь что, меня любит? Если я взял у Бога любовь ко мне, я ее воспринял, что я сделаю? Я отдам, я полюблю другого человека. Это искренне, это не манипуляция, это не попытка галочкой посчитать: Господи, я тебе всем угодил? Ну, это глупо, это идите в бухгалтерию с такими требованиями. С Господом все искренне, максимально посвященно. И человек не будет считать: а вот сколько я отдал? Да хоть все отдам, я готов. Павел говорит: я считаю себя должным всем. Вот этот принцип позволяет нам и избавиться от построения зоны комфорта здесь на земле. То есть я и Богу угодил, и здесь, и теперь не трогайте меня, я уже достойный человек.
1: То есть пока я опасно считаю, сколько чего и сколько чьего, до тех пор я Богу никогда не смогу угодить.
0: Действительно, человек, помните, нет больше той любви, как кто полагает душу свою за ближнего своего. Вот этот принцип, он должен реализоваться. И принцип того слова «баня», который использует апостол Павел, в вот этом контрасте. Бог есть свет, огонь поедающий, он дает мне тепло, а мир холоден, мир жесток, в мире люди погибают. Моя задача – вот это тепло от Бога принести в этот холодный мир. Как только это пойду, я послужу, я чувствую, я охлаждаюсь, я вижу печали, страдания мира, мне нужен Бог. Я опять бегу к Богу, как Иисус. День весь служит людям, ночью молится. Что Иисус совершил? Спас всех.
1: Спасибо, Павел. Спасибо вам, дорогие друзья. Слава Господу за то, что Он посвятил себя на служение, отдав себя целиком для спасения человечества. Пусть Господь благословит и вас отдать себя целиком на служение Господу и не считать, сколько вы Ему отдаете, а сколько оставляете себе. Пусть ваше пожертвование Богу себя самого будет полным. Да благословит вас Господь.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте! В жизни каждого из нас бывают определенные испытания, и все мы проживаем их по-разному. Как испытания однажды могут стать благословением? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, мама троих детей, жена и просто прекрасная леди Елена Спивак. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аня.
0: Елена, я вас не случайно так представила. Вы просто удивительной красоты женщина. Вы
1: Спасибо.
0: Мудрая, и в общении с вами

0: очень легко. Вот я познакомилась с вами, и хочется разговаривать еще и еще.
1: Мне очень приятно.
0: Вы приехали к нам из города Геленджик, из солнечного города, прекрасного города. Расскажите, вы всегда там жили?
1: Нет, в Геленджике мы живем только 22 года. До этого мы жили на Украине, под Донецком. Да, там я выросла, родилась, выросла. Там я узнала о Боге. Потом позже мы приехали в Геленджик, где родились еще наши две девочки.
0: Угу. Здорово. То есть, получается, ваши родители, они верующие люди, да, и они, соответственно, вас познакомили с Богом. Можно так сказать?
1: Нет. А мои родители нет. С Богом меня познакомила моя бабушка. Угу. Я пришла в церковь вместе со своей бабушкой и однажды вместе с ней приняла крещение. Вот. Это было так.
0: Бабушка в вас привела вот эту вот, да, тягу к Богу, и чтобы вы уже раскрывали его и познавали. Вот именно через бабушку, получается, Бог открылся вам, да, каков он?
1: Да.
0: Можно так сказать?
1: Да, можно сказать, Господь вел меня от самого рождения. Я всегда о нем знала, она всегда рассказывала о нем. Но однажды вот она сказала, что мы пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится. Там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
0: Угу. А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?
1: Угу. Ну, когда я приходила в церковь, это было такое особое чувство. Я ощущала себя неимоверно, просто неимоверным образом, как будто бы я дома. Но дома не как дома, а дома по-настоящему. В атмосфере вот этой доброты, теплоты. Знаешь, люди по-особому как-то обращались ко мне. Они интересовались мной, моей жизнью, моим здоровьем. И это уже в подростковом возрасте это удивляло. Когда ты думаешь, а что кому-то интересно, как там мое здоровье, или как у меня дела в школе, или как у меня дела дома. И когда я увидела, что этим людям не безразлично, так через людей я начинала узнавать Бога. То есть если людям не безразлично, я в них видела Бога. Можно сказать. Вот
0: здорово,
1: так это было.
0: Здорово. Лен, а вот такой момент. Вот это общение, оно складывалось, да, вот все нравилось, ходило, вот привлекало, и это все было системно, да, всегда. Вот меня интересует, а вот эта вот личная встреча, вот когда именно захотелось вот лично обратиться к Богу, что-то, может быть, побудило? Или просто так было нужно сделать? Вот как здесь вот эта личная встреча произошла?
1: Ну, все мы понимаем, да, что знать Бога и знать о Боге — это разные вещи. Также я была подростком, потом молодежью, и мы все, нам казалось, мы все знаем о Боге, мы все понимаем, мы знаем, как исполнять заповеди, мы знаем, как поступать правильно и честно. Но вот этого личного познания Бога, его еще не было тогда. В 14 лет я приняла крещение, и это было так ярко, и казалось, я верю, и все хорошо, и я с Богом. Но познание Бога, оно пришло гораздо позже. Гораздо позже произошло это удивительное прикосновение Бога. И если хочешь, я могу рассказать, когда именно это было.
0: Да, вот до этого момента я бы хотела еще уточнить про сверстников и вообще про друзей. Вот часто бывает так, что

0: когда человек приходит к Богу, он оставляет общество, в котором он находился, он оставляет очень многие моменты даже в характере, в личностных каких-то вот этих вот отрицательных моментов, да. Вот что переживала лично ты, что тебя, может быть, до конца держало, не отпускало? Может быть, были какие-то такие вот моменты сопротивления, да, внутреннего, когда, может быть, что-то не хотелось оставлять или с кем-то расставаться?
1: Вот удивительный вопрос ты задала. Это такое, такие воспоминания удивительные. Когда я была подростком, и уже когда я приняла крещение, у меня была такая внутренняя борьба, неописуемая, я ее помню очень хорошо. Я видела, что девочкам и очень легко общаться с противоположным полом, да, и мы понимаем, что есть эта тяга, да, к противоположному полу, она, естественно, да, дружить с мальчиками. Я видела, как они так раскрепощенным образом общаются вот с парнями, и где-то внутри меня, как у подростка, была эта борьба, что, может, я какая-то странная, что я вот как-то пришла в церковь, приняла крещение, а как же теперь я дальше буду? Что-то вот как-то была у меня такая борьба, что, почему я об этом не подумала раньше? Угу. Может, мне не стоило? Вот казалось, что борются во мне какие-то две личности. Какой же мне быть все-таки? Какую же сторону мне принять? И когда я сейчас смотрю на подростков, я их абсолютно понимаю. Это такая внутренняя борьба, когда тебя вот где-то распирает, идти ли тебе за Богом, или, может быть, тебе все-таки еще повременить и побыть там вот в атмосфере, такой, как, которая тебе нравится, удобно. Может быть, тебе так будет лучше в этот момент. Но все-таки я считаю, что с Богом лучше в любом случае. С Богом лучше в любом возрасте. Нет каких-то ограничений, временных рамок, что вот это для тебя рано слишком еще принять крещение и вообще к Богу, да, прийти, а потом, может быть, уже и поздно. Поэтому лучше быть с Богом в любом возрасте.
0: Наверняка, Лен, так получилось, что новое общество сложилось, и даже те, кто, возможно, не поняли, да, тебя Бог подарил братьев и сестер, да, соответственно, которые окружили любовью своей, заботой.
1: Да, да, молодежь. У нас было около 70 человек молодежи. Было много, но было разных возрастов. И огромную роль сыграла молодежный руководитель. Я не могу этого забыть. И вообще молодежь, они окружили меня такой любовью, такой заботой. Ведь мне было 13-14, с 14 лет уже с молодежью, да, а им было там 18-20, и до 30, мы знаем, и после 30. И вот от них исходило, ну, Бог был в них. И благодаря им я сейчас именно там, где я есть, в том служении. Я с Богом в первую очередь. Они оказали на меня очень огромное влияние. Молодежный руководитель и все остальные девушки, парни. Это очень замечательно.
0: Очень здорово. Вот ты подметила, Бог был в них. То есть это какие-то такие определенные качества в этой молодежи, которые ясно и четко показывали, что здесь Бог, что вот он, характер, да?
1: Того, да, Бога. Это точно, это точно. Может быть, они были какие-то несовершенные, как и мы все, у каждого был свой путь, но все равно то, чем они были наполнены, вот эта доброта, внимание, повторюсь, да, вот эта забота, когда тебя окружают, тебя просто вырывают, тебе звонят домой и говорят, вот сегодня у нас будет такая вот молодежная вечеринка, там, да, у нас будут какие-то там дискуссии, у нас будет какая-то викторина, а давай поедем на природу. То есть они просто вырывали меня, и у меня уже не было вот этой борьбы, что кем я хочу быть, потому что в окружении молодежи христианской я ощущала себя абсолютно вообще в своей тарелке, абсолютно замечательно, и при этом я понимала, что это лучшее, это действительно лучшее, что можно не быть какой-то раскованной, не привлекать к себе внимание, не нуждаться в нем, когда у тебя есть Бог, все будет, будут друзья, и вот это действительно было новое окружение, да.
0: Да. Ну вот в совокупности с этим, что еще привлекло в Боге? Что еще ты делала для того, чтобы понять вообще характер Бога и впустить его в свою жизнь?
1: Что делала? Ну, наверное, в служение сразу. Лучше приходить сразу в служение. Потому что иногда, да, приходит молодой парень или девушка, да, и вот не находит себя. Лучше не задерживаться, не оставаться на своем месте, действительно заняться каким-то служением. Нужно подойти, спросить, чем-то интересоваться. Богу всегда нужны люди, везде, в любом служении. Неважно, это служение детям, молодежи, волонтерское служение. То есть есть всегда, где можно служить. И только благодаря служению, через служение в детском отделе, в молодежном, ты обретаешь себя, начинают развиваться какие-то качества. Ты сам не замечаешь, как меняется все вокруг, просто переворачивается на 360 градусов. Ты понимаешь, что то, что раньше тебя интересовало, теперь оно все какое-то новое, все по-другому.
0: Лена, я смотрю на тебя, ну ты прям светишься. Просто это действительно Божье провидение и результат Его благословений. И я хочу сейчас просто о истории поговорить. История достаточно тяжелая и для тебя, и для всей твоей семьи. Но несмотря на вот это испытание, вы все прошли вместе с Богом. И я знаю, что было касание Божьей руки, самой Божьей руки. Вот да. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Да, Анечка, но это две разных истории. Да. А прикосновение Божьей руки почти 10 лет назад, да, Господь прикоснулся ко мне. А в моей жизни была запланирована операция, я буду вкратце говорить. Она была запланирована, она была необходима, она была несложная. Но в процессе операции была допущена врачебная ошибка, и врач это признал сам. И получилось так, что врачебная ошибка, я после операции, я в палате, и я начинаю ощущать, что жизнь как бы, ну как бы я ухожу. Вот срабатывает такой человеческий фактор, да, однажды. Ты понимаешь, что ты уходишь. У меня такая чувствительность в теле, что я часто понимаю, что у меня болит и что не так. И я понимала, что что-то, ну вот серьезно не так. Потому что что-то врачи там забегали, я слышу, что они созывают консилиум, меня постоянно возят по каким-то анализам, у меня слабеют руки, ноги, я практически не могу подниматься, и я понимаю, что что-то не то. И мне звонит мой друг, один, с которым мы в служении, тоже очень много, и я ему говорю: «Сережа, мне кажется, мне не просто кажется, я ухожу». Он говорит: «Да что ты не уйдешь, ты что, даже об этом не думай. У нас такая молитвенная цепочка, ты знаешь, сколько сейчас за тебя молятся людей? Нас очень-очень много, мы за тебя боремся на коленях, ты не уйдешь, поверь». Эти слова явились таким утешением. Утешением я заснула. И рано-рано утром я думала, что супруг сидит возле меня. Либо медсестра пришла что-то мне поправлять, или меня опять куда-то везут на анализы, на обследование. А я ощутила прикосновение руки. Руки нечеловеческой. Руки довольно большого размера. Она была большая, но это было реально. Это было неимоверно реально, потому что я была в себе, я была в сознании, я была абсолютно вменяема, нормально. Я много раз себя проверяла, может, что... Это была большая рука, которая провела от макушки моей головы вот по всей голове. Это было такое теплое, неимоверное прикосновение. В следующее мгновение я открыла глаза и попыталась уловить, что же это было. Я увидела, супруга рядом нет, медсестры нет. И я сразу, не замедляя, я просто осознала, что это было прикосновение. Я и не знаю ангела моего, который рядом со мной всегда пребывал. Но это было так реально, так ощутимо. Я чувствовала, и после этого все, уже страха не было. То есть я понимала, я могу уйти, А я могу остаться по Божьей воле, но страха уже не было. То есть я уже не боялась.
0: Что было в сердце? Что ты чувствовала?
1: В сердце была такая, ну, неимоверная теплота, радость от того, что Господь ко мне прикоснулся. Мне хотелось сразу с кем-то поделиться. Я позвонила сразу супругу. Я говорю: Коля, ко мне... Я ощутила прикосновение Божьей руки. Ко мне Господь прикоснулся. Он чуть ли не плакал таким дрожащим голосом, говорит: ты действительно это, ну, ощутила на себе? Я говорю: да, это было очень ощутимо. И после этого, это ведь как когда Христос пришел в дом Петра и прикоснулся к его теще. Помните, да?
0: Да.
1: Она встала и начала служить. Она не могла по-другому, потому что к ней прикоснулся сам Иисус. После этого прикосновения я уже не могла быть прежней. Все в моей жизни перевернулось во всех сферах, во всех.
0: Что произошло? Что ты почувствовал? Что необходимо сделать теперь?
1: Я поняла, что Господь, Он приготовил для меня что-то большее. То, как я жила раньше, больше не может быть. То есть все, что я допускала, может... какой-то грех, да, а мы знаем, он может быть и малым, от этого он не перестает быть грехом. Я поняла, что нельзя как раньше. Как раньше быть не может. Уже после прикосновения Божьей руки не может быть как раньше. И Господь стал менять весь мой жизненный путь. Это происходило и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом, в служении. Господь открыл новые такие грани, наделил меня новыми способностями, о которых, наверное, мы позже, да, еще поговорим. То есть все изменилось.
0: Лена, у тебя трое деток прекрасных, сын и две замечательные дочки. Для них, конечно, я думаю, что вот для дочки, для сына, для старших, особенно когда они понимают, да, что вот с мамой что-то происходит, да, и со здоровьем все плохо было на тот момент. Вот как они вообще в целом отнеслись, и вот когда вот эти изменения произошли, что в их сердцах тоже случилось? Наверняка они тоже почувствовали, что и с ними изменения происходят.
1: Да, да, они были поменьше, конечно, это было 10 лет назад, то есть это Данечке было 14, а девочкам вообще еще меньше. Да, младшей было чуть больше 2 лет. И они оставались одни, потому что когда меня ведь повезли в Краснодар, и там под руководством профессора меня там спасали, бригада врачей, Господь их руками действовал уже, это было чудесно просто. Они дома оставались одни больше месяца, потому что супруг был все время рядом со мной. И младшая, она уже называла братика и сестричку мамой и папой. Потому что они ведь ее укладывали спать, они ее кормили. Наши братья и сестры приезжали, привозили им еду. Ну, то есть большая поддержка от церкви была очень. Столько молитв. Можно сказать, что мы вместе. Вместе — это победа такая веры, когда за тебя молятся очень много людей. А детки, да, они тогда были поменьше, но они очень переживали. Сейчас, когда они вспоминают это, вот Радмила, когда вспоминает, или слышит где-то опыт, что какой-то ребенок, может быть, остался без родителей, она сразу благодарит Бога, что вот я в этом возрасте, как эта девочка или мальчик, я могла остаться без мамы тоже. Но Господь ее сохранил. Да, они часто это вспоминают. Это тоже был для них такой опыт веры тогда в их возрасте.
0: Конечно. И уже вот
1: тоже для чего-то им было это дано. Ну, да,
0: абсолютно. Да. И я думаю, что это также Бог дал вот такую возможность для сплочения вашей семьи, для укрепления вашей семьи. Потому что часто бывает так, что я думаю, что наши дорогие зрители тоже часто сталкиваются с такими моментами, когда испытания, они способствуют разрушению, саморазрушению или разрушению в семьях. Но Бог, вот как мы видим на примере Елены, он может укрепить, и сплотить, и позаботиться, и благословить. И вот здесь уже пошли такие обильные благословения и в плане служения, движения

0: стало происходить. Да. Вот здесь, Лен, поподробнее, какие еще моменты вот в творчестве, да, вот в развитии служения стали происходить у тебя?
1: Я всегда считала, что я, так как я с детства в церкви, я всегда считала, что я очень мало делаю для Бога. Ну, я так к себе отношусь так очень судейски строго. Раньше относилась строго, сейчас, когда близость с Богом, сейчас немного по-другому. Но все равно вот это вот понимание, что ты мало делаешь для Бога. И я начала обращаться к Богу и говорить, что Господь, позволь мне делать для Тебя больше. Вот все, что Ты в меня вложил, используй. А все, чего не достает, одари меня еще чем-то большим, чтобы это использовалось действительно в деле служения. То есть, чтобы все, вот, что Ты в меня вложил, все мои способности и таланты, чтобы все было использовано. Ну и потом начались различные проекты. Это медико-миссионерское. Вот сразу же после того, то, что я пережила, через несколько месяцев было медико-миссионерское служение. То есть я поехала учиться. Это был тоже такой опыт. Меня это интересовало, но после пережитого. И вот как-то Господь направил. И я по этой линии, да, обучалась, пошла по этой линии. А потом появилось другое служение. Ну, то есть служение молодежи, служение женщинам.
0: Это давало возможность больше общаться с людьми и поддерживать их, правильно? Вот да, такие да. вот виды служения,
1: да.
0: чтобы наши зрители тоже понимали, что вот виды служения, вот, которые Лен как раз сейчас озвучивает, они связаны непосредственно с помощью людям, нуждающимся людям, которые ждут и ожидают, может быть, поддержки или, может быть, потеряны в жизни, и им необходима какая-то помощь. И вот Лена, собственно, как раз вот и занимается вот этими деятельностями, очень полезными, очень ценными. И это действительно здорово, что так происходит. Да. Лен, я вот знаю, что ты пишешь стихи. Пусть это и не часто, ввиду деятельности очень активной. Но вот одно стихотворение хотелось бы услышать.
1: Ну вот одно сейчас приходит на ум, да? Как часто в сердце мне стучишь, Всевышний, как часто хочешь ты со мной поговорить, а я все притворяюсь, что тебя не слышу, и дверь души я не спешу тебе открыть. Я не хочу признать, что я твое создание, и не хочу признать, я без тебя никто, и продолжаю отравлять свое сознание и пить сбродившее сомнение вино. А ты желаешь обновить мне сердце, а ты желаешь душу обновить, чтоб дальше в жизни не блуждал я иноверцем, чтоб мог тебя лишь одного любить. Желаешь ты, чтоб я тебе был верным, и приглашаешь по твоим путям ходить. Желаешь ты, чтоб стал я совершенным, и в царстве твоем мог вечно жить. Теперь я осознал, что ошибаюсь, и я не буду отвергать любовь твою. Теперь в своих грехах я пред тобою каюсь. Простить меня за все тебя молю. Я верю, ты простишь меня, Всевышний, и не вспомянешь беззаконие мое. Теперь питай меня духовной пищей, чтоб мог я прославлять величие Твое.
0: Слава Господу! Это просто невероятные слова. Это можно назвать признанием в любви Творцу. Вот я бы даже так это назвала. Лена, это очень красиво, правда. И пусть вас Господь действительно благословит вот всю вашу семью дальше, чтобы это все только возрастало в Боге.
1: Слава Господу!
0: Здорово! Вот я знаю, что и дети творческие у тебя, и все и поют, и играют на музыкальных инструментах. Муж также, может быть, тоже участвует в этом, в творчестве. Вот здесь немножечко поподробнее.
1: Да, у него другое творчество.
0: Так.
1: Да. У него такое особое творчество, так как он строитель. и у него все служение.

0: связана с этим. Сейчас он очень желает проект вот, помощи людям, где он. Я очень хочу его поддержать в этом проекте. Он очень хочет собирать такую команду молодых парней, которых он может чему-то обучить и помогать в строительстве людям, нуждающимся. Вот все мы, да, можем служить на своем месте. Будь ты парикмахер, строитель, учитель, музыкант, конечно, художник, да. И вот он этим уже занимался, но только сам или с несколькими, с командой из нескольких мужчин. А теперь вот я ему подсказала, что хорошо, если бы ты вот этому обучал парней, которые бы вот так же вместе с тобой, под твоим руководством, в одной команде помогали людям, да, в ремонте. Вот сколько у нас бабушек, да, у которых там где-то крыша прохудилась, да, где-то там она нуждается в каком-то ремонте по дому, да. Да что там бабушек, одиноких женщин, да. Да. И вот он очень хочет такое служение. Это вот он в этом такой художник, музыкант и творец, да.
1: Здорово.
0: Это то, что его, да. А дети, да, они каждый по-своему талантливые, но они все поют, да, все играют. Сын, он еще и художественное закончил, да. Да, там тоже есть спорт, футбол, парни организуют матчи различные, да.
1: Насыщенная жизнь.
0: Это тоже очень активное общение, да.
1: Здорово. Вот идет все своим чередом в жизни, да, в жизни каждого христианина, верующего, и бывает, что и любой человек, да, сталкивается с определенными какими-то испытаниями, невзгодами. И так получилось, что и ваша семья полностью, да, вы встретили очередное испытание. Это испытание, оно в эмоциональном плане, конечно, очень, ну, подорвало, тут бесспорно. Лена, вот расскажи поподробнее эту историю, которая произошла буквально несколько лет назад.
0: Да, сейчас уже нетрудно, и, наверное, сейчас самое время ее рассказать. Еще бы год назад я бы не могла вот так с тобой, вот как мы сейчас разговариваем. Да, в июле будет уже 3 года, как вся наша семья, почти вся, кроме старшего сына, он был в отъезде по своему служению. Он был приглашен на служение определенное для подростков. Мы ехали тоже на служение для подростков, для детей. Вот. И все, казалось, было хорошо, мы даже пели в машине. Но мы попали в очень серьезное ДТП. Да. Я не буду углубляться в подробности, да, но пережили, очень было тяжело. Машина была вся смята, и врачи, когда нас привезли в ближайшую больницу, очень быстро, туда прибыли огромные бригады, нас всех привезли. А врач, главный врач, он сказал: «Вас спас Бог, мы не знаем, как вы все целы и живы», потому что это было удивительно. А машина микроавтобус, но она была очень сильно смята. Когда я ее позже увидела на фотографии, я не могла поверить, что я была там внутри, и я осталась жива. Вот. А муж, когда рассказывал, кому-то он сказал, удивительно, говорит: «Я знаю, что там точно был Бог. Там был Бог». Потому что нашу младшую девочку практически, я считаю, что ее ангелы просто на руках. Она была вообще не тронута. Такая маленькая, хрупкая. Ей еще 9 лет не было. Она очень худенькая, маленькая. То есть, получается, ее кидало по всей машине. Она практически вылетела на лобовое стекло. И она осталась целой, нетронутой. У нее были там малейшие царапины. Нигде не было ни перелома, ничего. Каждого из нас поражение определенной степени тяжести. Не буду прямо их озвучить. У мужа серьезные. На Радмилочку, нашу среднюю дочь, так как у нас машина праворукая, на нее пришел сам больше удар. Да. И она, можно сказать, пережила самую тяжелую операцию на позвоночнике. Да. У меня это были полностью собранные ноги. Вот сейчас я перед вами хожу. Я долго не ходила, я заново училась ходить. Со мной работали реабилитологи,

0: долго восстанавливалась. Да. Прошла путь от коляски, ходунков, костылей до нормального человека, которого муж учил ходить просто по набережной заново, когда каждый шаг отдавался неимоверной болью. Да. Я считаю, что это было огненное испытание, которое в жизни каждого однажды случается, а может быть и не раз. Господь проводит для чего-то большего, готовит. Мы точно знали все. Вот у меня сразу после аварии, когда мне начали звонить друзья прямо в палате, у меня была неимоверная радость. Когда мне звонили друзья, и они слышали мой радостный голос, они хотели только услышать мой голос. Потому что уже через полчаса на местном телевидении они увидели нашу машину. Они даже не слышали фамилию. Они узнали мужчина, жена, возраст там был указан, и двое дочерей. Друзья знали, куда мы поехали. Когда они увидели нашу машину, они хотели только услышать мой голос. Потому что муж был в реанимации, он был без сознания. А дочка тоже была без сознания. Они обои были в реанимации. А я была в сознании. И они хотели услышать мой голос. И когда они слышали радость в моем голосе, даже неверующие, они не понимали, как, а что с тобой? Говорю, ну сейчас меня что-то вбивают. Я еще не знала, что это такое. Это, знаете, когда берут на растяжку ногу, потому что все ноги поломаны, и все переломы со смещением. Ну, то есть они не открыты, а везде кости где-то раздроблены, и это переломы со смещением. Говорю, в меня сейчас что-то вкручивают. А почему ты такая радостная? Я радостная, потому что меня спас Бог. Это было одно. Ну, так как раньше, ты помнишь, да?
1: Да.
0: Я уже Бог ко мне прикоснулся, уже не было этого страха. Теперь я понимала, что да, мы пережили, с нами произошло что-то страшное, что-то тяжелое. Я понимала, что я в шоковом состоянии. Но радость вот эта, что Господь, Он рядом. То, что я жива, и то, что сейчас Он рядом. Мне рассказали, ко мне пришла женщина, позже я спрашивала, я думала, что это был ангел. Женщина, которая психологическая поддержка вот эта после тяжелых аварий. Она удивительным образом, я еще плохо ощущала себя, я только пришла в себя вообще. Она мне говорила о Боге. Я позже спрашивала, я говорила, была эта женщина, потому что мне не верили, никто не говорил, есть такая в этой больнице поддержка. Но позже мне сказали, я узнала, действительно, эта женщина была. Но она говорила о Боге, она меня так утешала, она держала меня за руку. И мои родные были в реанимации. Но радость потом уже, когда она со мной поговорила, она меня держала за руку, говорила о Боге. И уже по телефону с друзьями я говорила о радости, о том, что я счастлива, Господь рядом.
1: Это невероятно.
0: И я верила, что Он не оставит мою дочь, моего мужа, что Он обязательно позаботится.
1: И здесь и друзья, и те же неверующие друзья, наверняка это для них было просто вот как так, да? Вот да. Они не понимали.
0: Знаешь, Анечка, моя Радмила, у нее очень дружный класс, и родители наши, они очень активизировались, у нас среди родителей тоже есть врачи, они начали звонить и говорить, мы хотим помочь, какая помощь, мы позвоним, мы найдем лучших врачей, что нужно, ребята, скажите, что нужно, мы все поможем, мы все сделаем. Я говорила, молитесь за нас. Первое, что я говорила, я не знаю, из меня это вырывалось. Я говорила о Боге, о Его милости. Я говорила об этом так открыто. Позже они мне звонили и говорили, ты знаешь, что ты сделала в нас, что... Я говорю, это не я, это Бог сделал вас. Знаешь, что произошло с ними? Они говорят, один папа из класса, ну, родитель, он сказал, знаешь, говорит, я до этого никогда не молился Богу. Но когда я услышал о вас, и когда я услышал твой голос, насколько ты благодарна Богу, вы такое пережили, и ты мне с радостью говоришь о Боге. Я никогда в жизни не обращался к Богу. А сейчас я обратился к Богу. Я захотел просто сказать Богу спасибо, спасибо, что ты сохранил эту семью.

0: семью. Я говорю, это замечательно. Если через меня потом я вот прям лежа на больничной кровати, я сказала, Господи, если для того, чтобы кто-то из людей могли узнать о тебе и обратиться к тебе, нужно было провести меня через это, я согласна. Я согласна, если на то воля твоя, если кто-то обратился к Богу, я славлю тебя, Господь.
1: Это потрясающе просто. Такая история невероятная. Просто часто в жизни людей случается так, что человек начинает ожесточаться в таких ситуациях. Но зачастую так и происходит, что «А где же был Бог? Почему Он это допустил? Почему я лишился родного человека?» Очень много вопросов начинает возникать. Безусловно, это жизнь каждого и выбор каждого. Но вот та радость, которая была в твоем голосе, я думаю, что она действительно нужна была не только для того, чтобы твой дух был бодрый, да, внутри, чтобы ты могла это снова все пройти, но и действительно для тех людей, возможно, не только для этого мужчины. Я думаю, что еще для ряда людей это должно было случиться. Ты должна была это озвучить, чтобы они увидели вот эту всю ситуацию, то, как, да, ты вышла из нее, и твоя семья постепенно вышла, и прославили Бога в своих сердцах.
0: Да. Знаешь, был момент, когда только наша церковь узнала, наша община, да, они настолько, они так испугались, они так переживали, и потом они позже подчеркивали, что мы стали какие-то другие. Вот эта ваша трагедия нас так сплотила, мы стали так молиться, знаешь, и они сейчас это признают, что после вот той нашей трагедии, что после трагедии вот этой семьи Спивак произошли какие-то действительно изменения в жизни церкви. Мы стали, говорит, как-то трепетнее относиться друг к другу, больше молиться друг за друга, больше поддерживать друг друга. Теперь мы стали настолько открыты, да, там, открыто говорить, проговаривать друг другу свои проблемы, свои трудности и действительно отдавать их друг другу, делиться этой ношей, да, для того, чтобы молиться друг за друга. В этом же огромное укрепление.
1: Конечно.
0: Господь ведь действительно, Он и в Писании сказал, насколько мы связаны друг с другом, мы так нужны друг другу. И это, я считаю, замечательно.
1: Да, и вы, ваша семья — это пример для церкви, и я думаю, что для ваших друзей и знакомых. Ведь наверняка члены церкви, они также рассказывают о вас, об этой истории и прославляют Бога. Это просто невероятное провидение Божие, Божий план. Да. И это действительно благословение, то есть испытания, которые стали благословениями.
0: Это точно, да. Только так можно сказать, что это действительно было так. На все воля Бога. А сказано ведь в Писании, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Аминь.
0: Да.
1: Лена, я от всего сердца благодарю тебя за то, что выбрала время, приехала к нам и рассказала эту удивительную историю. Спасибо тебе большое. И пусть Господь благословит тебя и всю твою семью.
0: Спасибо, спасибо. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, несмотря на любое испытание, какое бы оно ни было в вашей жизни, Бог любит вас и заботится о вас. И знает ваш путь, и ведет вас. Доверьтесь Ему, откройте Ему свое сердце. И будьте всегда с Ним. Всего самого доброго. До свидания.

0: глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня.

Я занимаюсь молодежным служением. И мы с ребятами создали такой вот квест по здоровью «Сверхчеловек», назвали его. Это такой квест для популяризации здорового образа жизни.

Провести на День здоровья в корпусе, там, где в основном первокурсники, второй курс, первый курс, в общем, много студентов. И вот там мы с ребятами проводили этот квест, это такой 7 станций, на каждой станции они проводят какие-то определенные активности и слушают инфажную информацию про питание, то есть как нужно питаться, про то, как использовать мозг на 100, что для этого нужно пить водичку, есть орешки и так далее, как бороться со стрессом у нас. Девочка-психолог говорила им, рассказывает всякие техники, как там не переживать перед экзаменом. То есть все, что мы туда вставили, все, что полезно для них вот в плане как студенческой жизни, про их правильный отдых, как правильно спать, отдыхать. И ребята там сидят на таких вот креслах-груши с закрытыми глазами, просто 5 минут отдыхая, слушают эту информацию. Говорят, как классно, мы хотя бы поспали 5 минут. Вот. И вот к чему я веду. Вот так вот они проходят 7 станций, там есть и про занятия физическими упражнениями, про зарядку, про активность. И в итоге обычно я стою в конце на последней станции, она мне называется «Сверхчеловек сохраняет спокойствие». Я там говорю об эмоциональном спокойствии, душевном здоровье, здоровье души. Говорю о том, что, ребят, все то, что вы это, до этого выслушали, это все можно вычеркнуть, если не будет того, что вот последнего, самого главного, это спокойствие и мира в сердце, и душевного. И об этом говорю с ним, и, конечно же, там я не могу не говорить о вере в Бога, о том, что поддерживает вас в жизни, о прощении, о надежде на что-то, на лучшее, да, о том, чтобы бороться с теми депрессиями, которые сейчас очень популярны, ну, очень много у ребят, все страдают, там, панические атаки, депрессии, апатия, ничего не хочется делать. И вот как бы говорю с ними об этом, и я вижу, что у ребят сегодня это реально проблема. Да, у многих там, у кого есть у тех все хорошо, там, в семье отношения с родителями, там, с братьями и сестрами, есть друзья, а есть очень много одиноких ребят. Просто больных душевно, которые страдают. И когда я завожу с ними эти темы, там такое вот из дерева криптониты, то есть то, что разрушает сверхчеловека, и то, что разрушает нас изнутри, обида какая-то, какой-то комплекс из детства, какие-то недопонимания. И я когда об этом с ними говорю, вот, видно, у кого-то даже слезы появляются, они вспоминают какие-то обиды на своих родителей. Я говорю, отношения с родителями, ребят, если оно есть внутри, это у вас будет копиться, оно будет накапливаться и убивать вас изнутри, а с этим надо как-то справляться, надо как-то это оставлять, прощать людей, идти вперед. И там я провожу такое упражнение «Оставь плохое», то есть оставь то, что тебя мучает, то, что тебя убивает, вот прямо здесь напиши на стикере и оставь в эту черную коробочку, и мы это уничтожим. Имеется в виду, что это ты в своей жизни убираешь, оставляешь. И взамен я им предлагаю что-то хорошее. И там такое на листочках написано «Любовь», «Мир», «Прощение», и они берут то, чего им не хватает. Вот. И реально ребята так в это вовлекаются, и ребята берут очень много любви. Я это заметил. Специально мы напечатали побольше любви. Им не хватает этого. Им не хватает любви в семьях, потому что родители работают, зарабатывают деньги, там, заняты в этом. Им не хватает любви в своих группах, у одноклассников, у одногруппников. Сегодня везде вокруг все стремятся как бы свой статус, положение. Иногда просто неважно, как себя чувствует другой человек, главное, чем мне чего-то добиться. И они об этом говорят, открываются, и я вот с ними общался. И я просто говорю им какие-то хорошие слова, постараюсь вот за это время, которое у меня есть там на этой станции, им что-то дать хорошее. И не только я, и на каждой станции у нас цель у ребят. Ребят, мы не сможем за 7 минут их научить здоровому образу жизни идеально, чтобы они теперь перестали есть сладкое, перестали там что-то плохое делать. Но что мы можем дать это вот на этом квесте? Это просто общаться и вот свою любовь, какую-то вот улыбки, радость. Я говорю, вот это давайте. И реально они на конце, ребята, не пройдя это, они почувствовали, что с ними пообщались, их там обняли где-то на какой-то станции. И здесь как бы я им предлагаю, ребят, простите, ребята, любите, думайте о хорошем, ставьте цели в жизни, добивайтесь. И говорю с ними об этом, говорю о вере в Бога, о том, что Бог помогает. Если у вас даже не осталось никого из близких, кто бы готов быть с вами, помочь вам, то доверьтесь Богу, Он всегда с вами, Он вас любит. И я тоже действительно понимаю, что Бог, Он в этом мире свою любовь дарит через людей, через своих людей, которые готовы делиться тем, что они получили от Бога. И основная цель всех вот этих вот социальных, благотворительных акций и так далее, это
чтобы подарить любовь человеку, я считаю, что это больше всего.

Всего сегодня не хватает. Да, мы там научим их чему-то, мы там покажем им что-то, они что-то новое поделают. Но вот это отношение, которое они почувствуют в себе, это самое главное. И мы стараемся это делать, потому что я думаю, что Бог хочет, чтобы мы это делали сегодня.

0: Сегодня, когда мы смотрели эту книгу и говорили о ней, мы увидели, что громадная пропасть пролегает между 20 веком, когда верующие пережили беспрецедентное гонение, и 30-летием, которое наступило в тот период, когда автор заканчивает свое повествование в 1991 году. За это время очень много произошло значимых событий. Я могу только их конспективно перечислить. Это и принятие закона о возвращении религиозного имущества, фактически о религиозной реституции. Это и введение института военных священников в армии, это введение тюремных капелланов, это принятие решения о введении курса основ религиозных культур и светской этики в школе, и это, наконец, признание теологии в качестве научной дисциплины. Такие вещи, конечно, не были возможны в тот период, о котором мы сегодня говорили. И это дает определенные основания для того, чтобы понимать, что церковно-государственные отношения, вопросы религиозной свободы по сравнению с тем, что было в этот период, развиваются очень успешно. Другое дело, что сейчас новые критерии и новые вызовы. В частности, мы столкнулись с тем, что сейчас уже верующих нужно защищать не от гонений как таковых, а от новой секулярной идеологии, агрессивной секулярной идеологии. Последние события, связанные с трансгендерными ситуациями, с однополыми браками, с принуждением священнослужителей к оформлению этих браков, многие другие моменты, с детской эвтаназией, которая была в ряде стран уже узаконена, взрослая эвтаназия. Это говорит о том, что вот эти вызовы, они сейчас являются приоритетными. Но в этом смысле Россия как раз занимает достаточно комфортную для верующих позицию, и это дает основание говорить о том, что и религиозное сообщество России, и государственная власть, и общество может во многом стать лидером мировым по отстаиванию прав верующих.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Страх Господень научает мудрости и славе предшествует.

як ліняний сосуд в руках твоїх, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя.

0: Здравствуйте! Мы часто слышим о том, что важно жить в настоящем. А что это значит и почему жить в настоящем трудно? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я вот думаю о том, что мы часто живем, либо вспоминая прошлое, и чаще всего, наверное, хорошее что-то из прошлого, либо размышляя о будущем. Какие-то тревоги о будущем занимают наши мысли. Или мечты. Вот когда-нибудь я получу хорошую работу, вот тогда, или когда-нибудь я закончу учебу, вот тогда что-то будет. А в настоящем жить? Жить этим моментом сегодняшним трудно. Вот почему это?
1: Вот то, что вы говорили, да, вот закончу, там

0: школу. Есть такое название у этого феномена — синдром отсроченной жизни. Да, я сейчас не живу, а я все время ожидаю, что я когда-то начну жить вот по-настоящему. Почему есть разные моменты, почему так происходит в нашей жизни? Во всяком случае, исследования говорят о том, что большой процент нашей жизни, ну, около 50%, да, мы или в прошлом находимся, или находимся в будущем. И вот у этого феномена есть название — синдром отсроченной жизни. Да, и ученые говорят о том, что 50% времени мы живем или в прошлом, вспоминая что-то, или планируем наше будущее, ну, или разный момент, тревожимся о будущем, вот как вы говорили. Но истина фундаментальная звучит так, что на самом деле мы можем жить только вот здесь и сейчас. Прошлое – это интерпретированные воспоминания. Ну, оно было, да, мы как-то это интерпретировали, как-то это взяли для себя, и теперь воспоминаем. Это тоже не совсем про реальные моменты, да, мы что-то запомнили, а что-то и нет. А будущее – это такая некая проекция, тот прошлый опыт, который у нас уже был, да, мы его как бы проецируем в будущее, воображая, что может случиться то и то, и как это может быть. А вот настоящее – это единственная реальность на самом деле, в которой мы можем жить и что-то менять. Поэтому, конечно же, нам важно научиться вот, жить в этой реальности, замечать то, что происходит. И у этого есть состояние жизни в настоящем, есть очень большие свои плюсы.
1: Какие?
0: Вот. Я сейчас расскажу, какие. Немножко вот еще на тот вопрос хотелось бы ответить, да, что какие способы у нас есть, когда мы застреваем в прошлом. Ну, во-первых, застреваем в прошлом, мы, знаете, с помощью такого способа ностальгируем. Вот тогда было хорошо, а сейчас, ну, не совсем. Но интересно, что в толковом словаре далее ностальгия вообще трактуется как недуг. Хотя она нам, ну, приятно бывает, если честно. Но особенно если это очень долгое состояние, то, наверное, это действительно уже как недуг. Руминация, да, вот от латинского слова «жевать», да, руминировать, пережевывать. Мы постоянно какие-то события или неудачи можем пережевывать и говорить: вот если бы я поступил так, а если бы вот это, а если я сказал бы вот это. И мы как бы тратим на это энергию свою ментальную, но вопрос в том, что в реальности мы ничего не меняем и даже не готовимся к будущим сложностям.
1: Мы только, может быть, еще усугубляем ситуацию, свое восприятие, потому что сожалеем, что мы не так поступили, как потом уже вот посчитали, что надо было поступить.
0: Да, и руминация, она способствует перенапряжению, бессоннице. Она является сопутствующей депрессивным состоянием, тревожным различным состоянием. Руминация – это такой условный, в кавычках, некий друг, да, который сопутствует этим состояниям. И вот благодаря вот этим застреваниям мы на самом деле не вкладываем энергию туда, куда нам нужно вложить. Если нужно что-то изменить, но мы можем же это только в настоящем, тогда нам нужно заметить, что здесь сейчас происходит, а не то, что было в прошлом. Прошлое уже оставить там, где оно и находится, да, то есть мы уже не можем ничего вернуть из прошлого. А вот сейчас мы можем изменить. И это очень важно. Иногда мы, ну, преувеличиваем прошлое, например, ностальгируя, или его значимость, вот, которое она имеет в нашей жизни. И иногда мы, наоборот, вот знаете, есть такое, такой термин, как self-handing, как самонаказание. Да, через мы повторно переживаем боль, я заслуживаю страдать, потому что я что-то сделал неправильно. И мы как будто хотим искупить нашу вину.
1: Вот теми воспоминаниями и сожалениями?
0: Да, да. Но вопрос в том, что в реальности же мы никому не помогаем, и ни себе, ни тому, даже если мы причинили какой-то вред кому-то. Вот. Ну и психологическая цена, как я уже говорила, бывают депрессии, тревожные расстройства.

0: и выученная беспомощность, о которой мы говорили в одной из передач, или упущенные возможности, потому что мы слишком много времени тратили вот на застревание в прошлом. А бывает в будущем, застреваем, да, вот тоже, предвкушаем что-то приятное или, наоборот, неприятное, тревожное. И здесь тоже время, которое мы тратим, оно не совсем продуктивно. Здесь и сейчас мы могли бы что-то изменить и подготовиться. А это как будто чрезмерно, гиперпланирование, перебор вот этих постоянных событий в своей голове, да, пересмотр, а если вот так? То есть поиск возможных вариантов. И ну, потом, когда наступает уже вот этот момент, все идет как-то все равно не так. Есть свои нюансы, и мы смотрим, что из того, что мы делали, в общем-то, и не все можно использовать даже.
1: Ну, например, разве плохо планировать и предусматривать различные варианты развития событий?
0: Нет, мы не говорим о плохом, мы сейчас говорим именно о моментах потери, да? Мы как раз посмотрим, как использовать вот это прошлое, использовать будущее. Вот одно из, мы можем строить планы, но мы должны понимать, что планы – это лишь модель некая. Такая модель, которая, ну, может быть гибкой в будущем. Да? То есть, когда мы встретимся с ней, мы увидим нюансы, и нам нужно будет как-то по-другому реагировать, что как раз и происходит в настоящем моменте. Да? Планы, конечно, это же прекрасно. Что мешает тогда жизни в настоящем, если мы застреваем там или там? Ну, во-первых, мешает осознанности. Раз я не живу здесь и сейчас, я живу где-то в другом в пространстве и времени, то я многие вообще вещи делаю механически.
1: Плыву по течению, как будто.
0: Да, автоматически. И я их просто не замечаю. Есть такое ощущение, и многие люди жалуются. Вы знаете, говорят, жизнь как песок сквозь пальцы. Вот она ушла, и я ее не заметил. А почему? Потому что я постоянно находился в каком-то другом пространстве в своей голове. И, конечно, я не жил в настоящем. Это истощает наши ресурсы, если мы слишком много времени тратим на прошлое или будущее. Ну и, конечно, мы уже говорили, и повторюсь еще раз, что это мешает действовать, потому что действовать мы можем только вот здесь. И эту энергию действия нам нужно сейчас направить на изменение того же будущего. Опять же, мы говорили вот с вами о планах. План, это же все равно он в настоящем как бы формируется. Поэтому вот, ну, направить энергию тогда, пусть даже на планирование, это действительно очень важно, но его нужно создать. А если я буду только какие-то моменты, ну, представления будущего, мечты или тревога за будущее, то, ну, план тут как будто бы им, ну, не про план идет речь, правда же? План – это действие в настоящем. Ну и если я живу неосознанно, знаете, часто это межличностное взаимоотношение ухудшает, потому что я не слушаю, что мне говорят, и не слышу, и не могу участвовать вот в настоящем моменте, замечать какие-то переживания, например, близких, или радости, и как-то на них реагировать. И это тоже отталкивает людей, они видят незаинтересованность, во-первых, человека, и это огорчает, но и я не могу участвовать в жизни и адекватную реакцию на происходящее здесь.
1: То есть полностью погрузиться в текущую ситуацию, ее как-то проанализировать и действовать в ней.
0: Да. И что еще? Всякое. Смотрите, это снижает удовольствие от сегодняшнего дня. Ведь, по сути дела, удовольствие и радость мы можем получать здесь и сейчас. Но часто так происходит, что только предвкушение, да, такая дофаминовая система, она неплохая. Мы тоже о ней говорили в одной из передач. Но вот то, что сейчас происходит, я никогда не получаю от этого радость. Если я думаю лишь о том, ну вот если в таком бытовом, очень простом ситуации, как пища, да, например, мы предвкушаем, что мы вот что-то купим, не знаю, как пиццу, например, да, вот многие семьи любят на праздник пиццу заказать. Мы лишь думаем об этом.

0: что вот она будет такая, такая, такая. Но когда ее привозят, мы уже все, как будто этот момент прошел, мы не можем этим наслаждаться.
1: Угу.
0: И сейчас тоже пришла мысль, замечаю это, почему некоторые люди переедают. Потому что они поглощены уже чем-то другим, не наслаждаясь этим, а потребности есть, как будто получить угу. удовольствие. И кажется, от большего приема увеличится удовольствие.
1: Угу.
0: Потому что ты даже не чувствуешь вкус этой пищи, которую ты употребляешь. Потому что ты где-то уже присутствуешь в другом mm-hmm. измерении.
1: А вот я думаю, Евгения Михайловна, может быть, людям очень трудно сосредоточиться именно на настоящем моменте, потому что он приносит разные сложные задачи, и мы как будто бы убегаем от реальности.
0: Да.
1: То есть я лучше подумаю об этом завтра, я лучше помечтаю, подумаю, как могло бы быть, если бы все сошлось у меня, или повспоминаю, как там было в моем детстве, когда все решали за меня, да? Вот. И это как уход от реальности.
0: В том числе, да. Но если я замечаю вдруг, что я живу постоянно так, да, у нас могут моменты воспоминаний быть, могут моменты представления будущего, да, воображение или фантазия – это часть нашей психики. Но вопрос-то в том, что если я постоянно так действую, я же жизнь свою не могу направить туда, куда я хотел бы. Для меня может быть что-то ценное, я этого не делаю. И потом... Очень часто многие, думая о будущем, катастрофизируют его. Это увеличивает тревогу, переживания, психическое благополучие снижает. Поэтому нужно ли нам это? Вот задуматься. Какие эффекты от пребывания в настоящем? Иногда это прямое действие пребывания в настоящем, иногда это просто такой приятный бонус, так скажем, да? Ну, во-первых, более качественная реакция на стимулы в настоящем моменте. Я могу получить удовольствие от чего-то, специально концентрируясь, например, на той же пицце или на другой еде, задаваясь вопросом, а вообще какая она? Да? Какой вкус? Какая там, не знаю, консистенция, что я сейчас вообще делаю, да. Потом снижается уровень кортизола.
1: Это
0: гормон стресса. Почему снижается? Я не предвкушаю все эти ужасы. Вот здесь и сейчас я нахожусь в спокойной атмосфере, да. Я здесь сижу, и мне сейчас не нужно напрягаться. Мне не нужен адреналин и не нужен кортизол. Кортизол при длительном стрессе, адреналин – это быстрая реакция стресса. Но вопрос в том, что я здесь, и я адекватен тому стимулу, если говорить вот таким более, может быть, профессиональным языком, чем если бы я был где-то далеко.
1: То есть я полностью сосредотачиваюсь на чем-то одном, что сейчас, а не распаляюсь, да, внимание.
0: Ну вот как мы должны использовать прошлое? Учиться делать выводы, да, вот из прошлого, важно их для себя фиксировать. Будущее, вот мы говорили, планировать, направлять куда-то свое будущее, какую-то ставить цель, да. А вот жить и действовать мы должны в настоящем. Как это можно на практике осуществить? Мне бы вот хотелось тоже. Во-первых, задастся тем, что я хочу жить настоящим. Я могу останавливаться себе и задавать себе вопрос, а что я сейчас чувствую вот в данный момент? И делать это в несколько раз в течение дня. А что я сейчас думаю? Какие мысли мне приходят? Не действовать на автомате. Потому что вот в прошлое или в будущее мы чаще всего, это автоматическое наше мышление, мы пребываем там не специально, мы не планировали этого делать. Полное погружение в действие. Вот пробовать то, чем я занимаюсь, попробовать ощутить. Вот сейчас я сижу, разговариваю с вами. Я чувствую, что кресло специфическая ручка, у нее есть фактура, она немножко холодная, да. То есть вот и это переключает меня, переключает мой мозг, и я могу заметить, что вокруг меня, что в моем теле. Вот здесь тоже бонус такой приятный. Ведь часто мы сигнализируем,

0: сигнал, и тело не замечаем. Они нам о чем-то говорят, например, о нашем переутомлении. Или о том, что у нас что-то болит. А мы вытесняем это. Есть такой момент. Если в данный момент это меня не тревожит, то я это просто не замечаю. Процесс габитуации. Привыкаю к этому. Но когда я обращаю внимание, я могу что-то предпринять. Например, чувствую, что плечи мои перенапряжение имеют. Я могу целенаправленно их расслабить. Я вижу, что я сейчас запыхался. Я могу применить осознанное дыхание, подышать, расслабиться, да, и активизировать парасимпатическую нервную систему. Вместо того, что как загнанная лошадь, вот симпатика меня подстегивает, я бегу и что-то делаю. Вот. И говорят, что нейропластичность, регулярная осознанность, меняет структуру мозга. Она увеличивает плотность серого вещества при фронтальной коре.
1: То есть такие изменения серьезные. Да.
0: Снижает кортизол, мы уже говорили, улучшает когнитивные функции. И хочется здесь вспомнить слова Священного Писания. Да? Научи так счислять дни, что приобрести сердце мудрое. Поэтому вот хотелось бы нашим слушателям тоже пожелать, чтобы они попробовали на себя. Может быть, не сразу все получится. И здесь не нужно быть к себе очень строгим. Но такие маленькие практики, что со мной происходит, что я чувствую, где я нахожусь, кто передо мной. Да? Потому что, например, осознанность улучшает отношения. Потому что я могу реагировать на своего собеседника и реагировать осознанно. Вот для родителей важно. Например, они неосознанно бы разгневались, а осознанно они заметят другие нюансы и выберут другую стратегию, например, ассертивную.
1: Например, да, понимая, что ребенку важно внимание и забота, а не подзатыльник, да, это не приведет ни к чему хорошему, как бы мы себя воспитываем, да. Интересно очень, спасибо большое за такие простые советы, которые, наверное, в жизни не всегда просто применять, но все-таки важно для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».
1: Почему мы откладываем, даже когда знаем, что потом будет хуже? Почему выбираем краткосрочный комфорт вместо долгосрочной пользы? Почему умные, добрые, способные тоже прокрастинируют? Однажды произошла интересная история с Дашей, студенткой медицинского университета. Умная, ответственная, поступала с высоким баллом, мечтала быть кардиохирургом. Но вот началась учеба. Курсы, анатомия, лабораторные и огромный поток информации. На втором курсе она начала замечать, сессию сдает в последний момент. Конспекты вела нерегулярно, просила у других. Время перед зачетами уходит на то, чтобы посмотреть сериал или пересортировать закладки в браузере. Сама не замечала, как час превращается в целую ночь. «Потом соберусь», — говорила она себе. И собиралась в последнюю ночь. На кофе, на панике, на чувстве вины. Один раз — окей, второй — тоже нормально, но уже тревожно. Но дело в том, что на третьем курсе она провалила важный экзамен. Пыталась собраться, но не смогла. Пошла к психологу, и вот там выяснилось, проблемы не в лени, не в дисциплине, а в страхе. Страхи не справиться. Страхи быть неидеальной. Страхи, что если она выложится и не получится, то это разобьет ее мечту. Поэтому мозг выбирал другое. Откладывать. Не начинать. Тогда всегда есть оправдание. Я не провалилась. Я просто не успела подготовиться как надо. Вот она. Одна из главных причин прокрастинации. Не лень, а страх. И это подтверждают даже исследования. Мы откладываем не потому, что не знаем, что делать, а потому, что не хотим сталкиваться с дискомфортом, страхом, скукой, тревогой или неуверенностью. Нейропсихолог Джозеф Феррари из университета ДePaul в Чикаго делит прокрастинацию на три типа. Первый – это хронический откладыватель. Это человек, который всегда откладывает вне зависимости от задачи. Второй тип – избегатель. Избегатель откладывает, потому что боится провала. А третий тип – это ищущий острых ощущений. Откладывает, чтобы сделать все в последний момент. Так интереснее. Есть и биологические механизмы. Мозг устроен так, что предпочитает немедленное удовольствие. И это немедленное удовольствие он предпочитает долгосрочной выгоде. Это называется временная дисконтация. Мы знаем, что будет плохо, но мозгу приятно прямо сейчас. Приятно ему съесть шоколадку, посмотреть видео. Это дофамин, и он выигрывает. И вот тут нужно сказать главное. Мы не прокрастинируем, потому что с нами что-то не так. Мы прокрастинируем, потому что наш мозг устроен так, чтобы избегать боли. А дискомфорт, связанный с задачей, мозг расценивает как угрозу, поэтому выбирает бегство. Отложить, отвлечься, переключиться, найти оправдание. И именно здесь мы подходим к сути. Прокрастинация – это способ справиться с эмоцией, а не с задачей. В Библии есть интересная история. Притча о талантах. Хозяин уезжает, оставляет слугам серебро. Одному – 5 талантов. Другому – 2, третьему – 1. Первые двое приумножают, а третий зарывает в землю. Почему? Боится. Он говорит: «Я знал, что ты человек жестокий, и убоялся, и пошел и скрыл талант твой в земле». Он не ленив, он больше испуган, он предпочтел бездействие, чтобы не ошибаться. Он выбрал безопасность вместо действия, и именно это осуждается. Потому что страх не может быть оправданием бездействия. Так что же делать? Если вы хотите попробовать приручить свою прокрастинацию, то вот полезные рекомендации. Первое – признать эмоцию. Не бороться с прокрастинацией, как с врагом, а понять ее природу. что именно вызывает откладывание. Скука, страх неудачи, страх успеха, тревога, стыд. Ответ может быть неожиданным. Один человек боится, что провалится. Другой, что успех обязывает. Третий, что будет сравнение или контроль, или потеря свободы. Поэтому ключ – это увидеть не почему не делаю, а что я чувствую, когда думаю о задаче. Второе – это уменьшить страх. Как? Через конкретику. Задачи пугают, когда они абстрактны. Сделать отчет страшно. А вот открыть файл и вписать 3 пункта уже нет. Поэтому важно дробить. Не написать диплом, а открыть документ и составить план. Не сделать уборку, а положить одежду в шкаф. Это принцип маленьких шагов. И он, правда, работает, потому что мозг пугается горы, но спокойно идет по ступенькам. Третье – это время. Известный метод помидора, правда, помогает. 25 минут работы, 5 минут отдыха. Так легче начинать. Мозг не воспринимает тогда это как каторгу. Или такое правило 5 минут. Сделаю всего 5 минут, и можно остановиться.

остановиться. Чаще всего человек продолжает. Четвертое – внешний наблюдатель. Расскажите кому-то о задаче. Попросите спросить через день. Это создает мягкую форму ответственности, но без давления. Зато есть ощущение, что меня видят, с меня спросят. Я иногда прошу мужа подходить ко мне в течение дня и спрашивать, как там успехи с выполнением задачи. Пятое – съесть лягушку с утра, то есть сразу выполнить самую неприятную и сложную задачу. Это дает чувство победы и освобождает от внутреннего давления. Но есть люди, для которых такая лягушка становится тормозом. Думая о ней, они не делают ничего, даже простого. Зато могут вдруг вымыть полы, разобрать антресоли, навести порядок в кладовке. И тогда для таких людей работает как раз обратная стратегия. Начать с малого и приятного, с какой-то простой, приятной задачи. Это может быть рассортировка файлов, короткий рабочий звонок, небольшая заметка. Такая легкая точка входа позволяет мягко влиться в рабочий поток. А когда влился в рабочий процесс, тогда уже переходить к серьезным делам. Главное – знать себя и подбирать стратегию, которая соответствует вашим особенностям. Кто-то работает волнами, и ему важно чередовать задачи с разной нагрузкой. Кто-то циклично и лучше планирует по блокам. Шестое – забота о себе. Сон, питание, отдых. Уставший мозг не будет работать, он будет бежать от всего. И прокрастинация – это не причина, а симптом. Седьмое – это правило 72 часов. Это психологическое правило, суть которого в следующем. Если вы не приступили к реализации идеи или задачи в течение 72 часов, шансы, что вы сделаете это вообще, резко падают. Почему же так происходит? Потому что вдохновение не бесконечно. Как только появляется идея, энтузиазм высок. Но если не начать действовать в течение 3 суток, мозг теряет связь с мотивацией. Включается рационализация, откладывание, сомнения, а стоит ли, а получится ли, и мы забываем или намеренно отодвигаем. Например, вы решили завести блог, и вы вдохновились, но 3 дня ничего для этого не сделали. На 4-й день появляется мысль: «Да кому это нужно?» Или, например, вы захотели подтянуть английский. Скачали приложение, даже открыли его, но не приступили. Через 3 суток приложение перестает напоминать, а мотивация исчезает. Поэтому, если появляется импульс, нужно действовать. Не обязательно глобально, но обязательно конкретно. Хотите открыть дело? Сделайте презентацию. Подумали о пробежках? Купите кроссовки или помойте старые. Планируете обучение? Запишитесь. Начать с самого простого. Действие, которое скажет мозгу. Это серьезно. Потому что вдохновение приходит и уходит, а вот шаг, сделанный в первые 72 часа, начинает путь к цели. А еще важный пункт – это сочувствие. Мы часто ругаем себя за откладывание, сравниваем с другими, говорим: «Ну вот опять я безвольный». Но самообвинение не помогает, оно только увеличивает тревогу и из-за этого усиливает прокрастинацию. Сострадание к себе – это не поблажка, это признание. Да, мне сейчас трудно, но это не делает меня плохим, это делает меня живым. Это важно, чтобы не попасть в ловушку еще более сильной прокрастинации. А теперь приемы для тех, кто уже смирился со своей прокрастинацией и перепробовал многое. Предлагаю вам попробовать осознанное планирование прокрастинации. Да, это тоже стратегия. Мы можем учитывать свою склонность откладывать и заранее закладывать в график время на раскачку. Это как резерв. Не потому, что вы слабы, а потому, что вы реалистичны. Например, вы знаете, что с утра вам трудно входить в ритм. Тогда вы планируете важные дела не на 9:00, а на 10:30. И не вините себя за первые полчаса кофе и раскачки. Или вы знаете, что перед большой важной задачей вам нужно немножко разогнаться, переключиться. И тогда вы закладываете это время в дедлайн. Это снимает вину, дает структуру и делает вас не жертвой прокрастинации, а ее управляющим. Есть и другая тактика – использовать прокрастинацию в своих интересах.
Например, вы знаете, что обычно

откладывайте сложные, большие задачи на потом. Тогда можно сознательно ставить в план что-то еще более грандиозное и пугающее, чтобы начать как раз-таки делать то, что на самом деле нужно. Это называют структурной прокрастинацией. Ну, например, вы не можете начать писать отчет, но если поставите себе задачу подготовиться к выступлению на конференции, отчет покажется вполне подъемным, и вы сделаете его, оттягивая подготовку к конференции. Так он все-таки будет сделан. Или студентка, которая полгода не могла написать курсовую, вдруг с энтузиазмом берется за нее, потому что ей сказали, что уже ждут от нее черновой вариант диплома. А еще можно составить список полезных дел на случай прокрастинации. В него можно внести все то, что откладывается месяцами, но не требует сильной включенности. Разобрать почту, обновить резюме, почитать полезную статью, загрузить документы в облако. Когда возникает привычный позыв «отложить», открываете список и выбираете. Так вы не тратите время впустую, а кормите прокрастинацию задачами, которые тоже важны. Это позволяет двигаться даже в моменты саботажа и не терять ритм. Как отмечал Стивен Пресфилд в книге «Война за креатив», профессионал знает, вдохновение приходит после действия, а не до него. Управление прокрастинацией – это навык начинать до того, как появится идеальное настроение. Это готовность действовать даже в сомнении, даже в страхе, даже в лени. Это про развитие дисциплины, которая позволяет достигать очень многого маленькими шажками. Иногда, чтобы победить себя, нужно придумать нестандартный ход. Яркий пример – Виктор Гюго. Автор «Отверженных» и «Собора Парижской Богоматери». Знаете, как он боролся с прокрастинацией? Очень просто и гениально. Когда до срока сдачи рукописи оставалось все меньше и меньше времени, а он продолжал устраивать званые ужины, ходить в гости и проводить время где угодно, только не за рабочим столом, Гюго сделал радикальный шаг. Он запер в шкаф всю свою одежду, буквально. Оставил себе только длинный халат, ну а без одежды, соответственно, нельзя было выйти из дома. А значит, он оставался внутри, за столом и писал. И знаете что? Через несколько месяцев роман был окончен. Этот метод может показаться экстремальным, но он показывает главное. Дисциплина – это не про силу воли, это про среду, про ограничения, которые мы сами для себя создаем, про выбор сделать шаг к цели – или снова отложить на потом. Как писал Джеймс Клир, автор бестселлера «Атомные привычки», вы не поднимаетесь до уровня своих целей, вы опускаетесь до уровня своих систем. Так и мы ждем вдохновения, идеального времени, настроения, а жизнь идет. Поэтому порой не так важно спрашивать себя, хочу ли я, а спрашивать, готов ли я сделать один шаг. Потому что порой не мотивация приводит к действию, а действие к мотивации. А что вы откладываете прямо сейчас? И почему? Что чувствуете, когда думаете об этом? И какой один шаг вы можете сделать прямо сегодня? Выбор всегда есть, даже если он начинается с самой маленькой ступени, даже если вся гора кажется слишком высокой. Важно не побороть страх, а пойти с ним рядом и сделать шаг сейчас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о гармонии интимных отношений. Нужна ли вообще гармония в интимных отношениях? С этим вопросом нам поможет разобраться психолог, семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я слышал от многих мужчин, что для них занятие сексом – это как спорт, как спортивная разрядка, как снятие стресса. И вот он, если сексом позанимается, для него это как, ну, выполненное упражнение. Он прекрасно себя чувствует после этого. Ему не нужна никакая гармония. Ему нужен просто сексуальный половой акт. Все.
1: Но, к большому сожалению, да, действительно, мужчины

0: Достаточно много мужчин так рассуждают, не задумываясь о том, что при этом испытывает жена. И в конце концов это приведет к дисфункции в их отношениях, потому что долгое время женщина не сможет переносить вот эти спортивные упражнения и не сможет быть спортивным снарядом. Потому что женщина, она имеет душу, она имеет не только тело, а есть у нее и тонкая чувствительная натура, эмоциональная. И Бог создал интимные отношения между мужчиной и женщиной как подарок, как отраду. И мы с вами уже говорили в предыдущих передачах, что действительно это является кульминацией каких-то других отношений. Поэтому если мужчина превращает женщину в спортивный снаряд, то в конце концов этот снаряд может износиться, сломаться, заболеть, там еще что-то. И он останется без этого снаряда. И естественно, что такое отношение к интимным отношениям, такое отношение к женщине, к просто используя ее тело, не думая о ее душе и о ее внутреннем состоянии, оскорбляет женщину и не даст все равно того спектра красок и ощущений и удовольствий, которые испытывают те мужчины и женщины, которые нашли гармоничное отношение в браке.
1: Мы с вами говорили о том, что есть своего рода какие-то ключи от сердца мужчины, да, чтобы завоевать его. Есть какие-то вот ключи именно от такой гармоничной сексуальной жизни? Вот есть какие-то принципы, чтобы вот гармония наступила в этих отношениях?
0: Да, конечно, совершенно правильно вы заметили. Есть, хотя нужно обратить внимание, что точно так же, как нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых болезней, несмотря на то, что есть какие-то закономерности, какие-то характерные черты, но каждый человек болеет даже одной и той же болезнью совершенно по-разному. Может быть, симптоматика даже быть различная у разных людей в зависимости от многих параметров и факторов. Точно так же каждая семья, каждая пара, мужчина и женщина, они глубоко индивидуальны, и у них есть свои какие-то вот ключики, какие-то свои приемы, какие-то свои особенные нюансы в их семейной жизни, которые присущи только им одним. Но есть какие-то общие, конечно, закономерности, и важно помнить о том, что если нет стремления к гармоничному такому отношениям, гармонии в отношениях, то тогда брак может катиться по наклонной вниз и в конце концов может распасться. Если же молодые люди понимают, что это время познавания, и что существует определенная динамика интимных отношений, которая постоянно она идет по возрастающей, и все больше и больше открывается каких-то новых красок, каких-то новых таких вот изюминок. Это все происходит в процессе узнавания друг друга. Очень важно, чтобы люди понимали, что даже если они как бы разные, и они по-разному, может быть, смотрят на вещи. Но если они будут жертвовать чем-то друг для друга, тот же самый мужчина, если он уставший, ему нужен вот именно вот разрядка, ему нужна, и больше он ни на что не способен, если он все-таки немножечко отдохнет и подумает о том, что женщине нужно не только ее использование в виде только вот ее тела и все, а что женщине надо что-то больше, он отдохнет, чуть-чуть немножечко пожертвует своим каким-то таким вот желанием здесь и сейчас получить то, что он хочет, выдержит небольшую паузу, и тогда он получит всю гармонию, весь спектр красоты и удовольствия. Есть в Библии интересный такой пример, когда влюбленный молодой человек 7 лет ждал свою возлюбленную. И, в общем-то, получил полное удовлетворение того, что он ее получил. И у него хватило времени и терпения для того, чтобы за нее работать 7 лет. И чем человек больше жертвует, тем он больше ценит. Это совершенно тоже такая определенная закономерность. Чем больше человек платит за что-то, тем он больше этим дорожит. Если что-то ему достается вот просто так, даже я знаю такую притчу, когда отец проверял, как вот будет его сын дорожить наследством или нет, да.
1: Бросал в огонь, да?
0: Да, бросал в огонь. И если это было не заработанное сыном, то ему даже не хотелось смотреть в эту сторону. Ну и бросил отец там деньги в огонь, ну и ладно. А когда сын сам заработал эту денежку, то он полез в огонь за этой денежкой. И отец уже говорит, ладно, я понимаю, что ты теперь уже знаешь цену.
1: Ну, это с одной стороны получается так, что муж должен проявить где-то терпение, да? Ну, а если мы говорим...

0: муж и жена, и о гармоничных отношениях. Жена же может пойти навстречу, там, ну, в этот раз, к примеру, она пойдет навстречу, в следующий раз муж пойдет навстречу. Ну, и жена должна иногда понимать, что мужу нужна вот эта разрядка, или как? Или обязательно вот должен он держать себя в руках, все?
1: Мы уже говорили об этом, и хотелось бы еще раз подчеркнуть, что настоящие гармоничные отношения, которые будут идти по возрастающей, это отношения жертвенности. Кроме того, важно помнить, что

0: упражнений, а то это в конце концов надоедает. Даже утренняя зарядка, если она будет совершенно абсолютно однотипная и такая вот и уже на автомате проводимая, она в конце концов станет безвкусной, пресной и не будет интересно ее выполнять. И в конце концов наступит момент, когда человек скажет, а ну ее, эту зарядку, мне надоело. Вот точно так же в интимных отношениях. Если это будет какой-то определенный набор каких-то вот определенных действий, и жена знает, вот, что вот здесь вот будет вот это, а потом будет вот это, а это будет вот потом дальше вот это, и это будет какое-то время, может быть, мужа и удовлетворять, да, вот он получит какую-то разрядку. Но в конце концов это придет к тому, что им это все надоест. И начнется вот такое вот желание как-то обновить, и обновить тогда уже где-то на стороне. Это очень опасное состояние.
1: Некоторые мужчины, ну, вот в беседе с ними, мне рассказывали о том, что они имели до того, как вступили в брак, сексуальный опыт с другими партнершами. И как можно говорить о гармоничных отношениях в их семейной жизни? Они мне говорят о том, что они всегда вспоминают вот тот опыт, который у них был. И пытаются как-то внести, вот сравнивая там то, что происходит у них сегодня. Как им достичь гармонии, вот этим людям, которые имели до брака опыт сексуальной жизни?
0: Ну, конечно, это очень большая неприятность. Потому что волей-неволей человек действительно сравнивает. И пытается, может быть, втиснуть нового своего партнера в прокрустово ложе вот предыдущего опыта. Вот как раз здесь очень важно в корне все менять. Угу. Здесь особенно нужно вот разбить этот стереотип совершенно, абсолютно. Нужно даже специально выстраивать совершенно новую модель отношений с женщиной или вот женщине с мужчиной, чтобы там даже и тени не было похожего чего-то на предыдущий сексуальный опыт. Нужно все поставить, может быть, с ног на голову. Угу. Потому что иначе это постоянное напоминание, оно будет тормозить, и в конце концов некоторые мужчины даже бывало так, что доходили до импотенции. То есть они настолько вот, метались между прошлым опытом и настоящей женщиной, которую они любили, которые хотели оставаться верными, но у них что-то не получилось, они постоянно вот эти сравнения, постоянные какие-то вот эти метания, это желание скрыть это от жены, это вот, как бы нежелание произнести имя. Потому что, знаешь, что если произнесет он это имя, будет взрыв со стороны жены, потому что жена может не поверить, что это была прошлая там пассия, а не сегодняшняя какая-то там измена. То есть очень много всевозможных этих факторов. Поэтому в идеале лучше, что молодой человек не использовал.
1: Но это можно уже сказать как такой серьезный совет и назидание, чтобы люди не имели интимного вот этого опыта вне брака, да?
0: Да, потому что это, кроме неприятностей, не приносит ничего такого хорошего. И важно помнить, что когда вот такое скучное однообразие бывает вот в интимном отношении, то вот эта какая-то стереотипность или вот определенная модель отношений, она надоедает. И может надоесть и одному супругу, и другому супругу. Иногда бывает так, что один супруг хочет какого-то разнообразия, а другой, наоборот, считает, что нет. Вот должно быть какой-то стандарт.
1: Допустим, мужчина страстный. Ему нужна страсть в интимных отношениях, он во всем хочет, чтобы это было ну, там, фейерверк вот каких-то отношений, а женщина напротив, очень такая вялая, однообразная, ей ничего не нужно. Или наоборот, женщина страстная, а мужчина не страстный. И многие говорят, что они друг другу не подходят, и нужно поменять партнера для того, чтобы вернуть, или чтобы вот эта гармония и гармоничные отношения появились. Вот так ли это или нет?
0: Ну, я знаю, по большому сожалению, такой трагический пример, когда встретились две страстные натуры, и мужчина умер от инфаркта в руках своей вот партнерши страстной. По большому сожалению, это действительно такое может быть, и обе страстные натуры могут просто сжечь друг друга в пылу этой своей страсти. И даже зачастую так оно и бывает, что разные по темпераменту люди встречаются, то есть притягиваются друг к другу противоположности. Это правильно, потому что они уравновешивают друг друга. И при правильном разумном подходе, при желании доставить радость друг другу, действительно, эти все как бы, кажущиеся несоответствия, все это можно убрать. Тем более еще нужно помнить о таком моменте. кроме того, что надо постоянно фантазировать, это да, действительно, нужно фантазировать, нужно экспериментировать.

0: комментировать, нужно стараться, уже бы говорили, доставлять удовольствие один другому, должен доставлять удовольствие. Но еще такой момент, о котором, может быть, люди не задумываются. Мы так устроены, вот наши организмы так устроены. У нас все вот построено на сжатии-разжатии, да, вот вдох-выдох, угу, сердце, да, сердце тоже у нас, да. Вот,
1: качается, за, да, кровь закачивают, да, выдает.
0: Да, то есть тоже получается сжатие-разжатие. Желудок у нас тоже работает таким же образом. То есть у нас нервная система так работает, возбуждение, торможение. То есть мы бодствуем, потом мы спим, да, то есть постоянно есть какие-то такие вот фазы. И то же самое должно быть и в интимных отношениях. Оно не, если мы хотим, чтобы оно шло по возрастающей, то у нас тоже должен быть такой вот определенный момент. Притяжение и разъединение. И как раз вот здесь хорошо срабатывает этот момент. Допустим, если человек очень страстный и оба страстные, то им очень трудно
1: затормозить,
0: да, действительно. А вот восхождения этого не будет. Потому что если не будет вот этих моментов приближения и разъединения, то очень часто наступает период либо пресыщения, либо период надоедания, угу, период раздражения. Потому что так мы устроены, то есть наши организмы так устроены. И это везде,
1: вспомнил в библейский сфере, текст, да, где написано, что и меда можно объесться, что плохо станет.
0: Совершенно верно. И всему есть свое время. Поэтому очень важно в интимных отношениях тоже вот эти периоды, их отслеживать. И как раз вот здесь вот партнер более сдержанный, менее страстный, он и служит вот таким вот моментом. То есть ему не надо так много, как надо страстному партнеру. И он как раз и регулирует вот эти вот как бы некоторое время отдаления.
1: Вдох-выдох.
0: Вдох-выдох, да. И посмотрите, как в «Песне-песне» красиво это описывается. Там описывается, как двое влюбленных испытывают периоды неописуемой отрады, перемежающиеся с приливами и отливами чувств. Вот очень интересно, Соломон об этом говорит. Их отношения отнюдь не совершенны, потому что Соломон и Суламита просто люди. Когда Соломон желал Суламиту, она не хотела. Мы встречаем это, что вот стучит возлюбленный мой, она не захотела ему открыть. Да, вот так было. Но вот возлюбленный отвернулся, и сердце девушки тоже обратилось к нему. Она его искала до тех пор, пока в счастливые влюбленные не соединились вновь. Их воссоединение ознаменовалось восхитительными переливами томного наслаждения, когда у него вырвали слова, порожденные сильным чувством. «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная моя! Твоей миловидностью ты покорила меня».
1: Значит, не бывает несовместимых пар, я так понял. Просто есть какая-то определенная безграмотность в этих отношениях, да?
0: Да, совершенно верно. И кроме того, для идеальных взаимоотношений, вот именно как раз мы должны понимать, что интимные отношения должны динамически расти. И для того, чтобы происходил этот рост, и постоянно-постоянно вот накапливались какие-то опыты, важно уметь ловить вот эти самые прекрасные моменты. И в момент отлива их как бы переваривать, да, вот их вновь переживать, вот эти моменты, как-то вновь и вновь мысленно возвращаться к ним. И они постепенно-постепенно накапливаются по методу вот такого накопления. И становятся как ступеньками, по которым люди постепенно-постепенно поднимаются все выше и выше в этом вот прекрасном опыте взаимоотношений друг с другом.
1: У меня есть один хороший вопрос, я не знаю, хватит ли нам с вами времени на него ответить. Вот некоторые жены жалуются на своих мужей и говорят, что мужья к ним потеряли всякий интерес. Хотя мужья не страдают половой дисфункцией, то есть у них все нормально, но вот они просто перестали проявлять вот эту активность в сексуальной близости. Может ли женщина занять лидирующую роль и сама проявлять вот эту активность?
0: Дело в том, что это тоже из этой же серии, можно сказать. Да? Вот это как бы следующий секрет, о котором мы с вами можем поговорить. Что действительно, если время от времени жена с мужем меняются этими ролями, это не идет речь о бытовой жизни. В семье мужчина глава, и он остается главой безоговорочно. А вот в интимных отношениях супруги могут меняться ролями, и жена может начинать любовную игру.
1: Угу. Это очень хорошо.
0: Она может его интриговать, это очень хорошо. Она может заигрывать с мужем. То есть это тоже одна из форм любовных игр, которая вносят

0: разнообразие в этих отношениях.
1: Но это не говорит о том, что постоянно теперь она должна этим
0: заниматься? Время, это опять-таки, это время от времени.
1: Просто как вдох-выдох, да?
0: Как вдох и выдох. И мне очень нравится выражение Льюиса, который говорит: мы наслаждались любовью, мы восхищались всяким проявлением образа ее. Любовью торжественной, любовью веселой, романтической и реалистической. Иногда даже драматической. Сколь и грозной, временами уютной и невыразительной. Что твои шлепанцы? Знай и тучки на небе, и никакой жажды. То есть все должно быть очень разнообразно, красиво и восходяще. Мне очень хотелось бы, чтобы многие пары, даже сказать, что все пары, могли получить вот весь спектр такого наслаждения.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, гармония интимных отношений в ваших руках. Гармония интимных отношений – это не то, что недосягаемо, это то, что возможно каждой паре. И нет несовместимых людей. Есть люди, которые не хотят стремиться к этой совместимости. Всего доброго, до свидания.

Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

Здравствуйте! Что означает библейское выражение «дым мучений»? О чьих мучениях идет речь? Кто обрек их на мучения? И имеет ли эта фраза сегодня отношение к нам?

0: Сегодня, дорогие друзья, мне особенно приятно представлять вам нашего гостя, потому что это не только эксперт, это еще и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Юля, здравствуй.
0: Снова рада тебя видеть в нашей студии, рада, что мы можем продолжить очень непростую тему, которая касается адских мук. Эта тема описана в Библии, и всего, что с этим связано. Мы говорим о том, существует ли ад, существует ли гиена огненная, что под ней подразумевалось, когда авторы Библии писали об этом. И вот сегодня у нас такая тема «Дым мучений». Это тоже, так или иначе, я понимаю, связано с загробной жизнью, да? Вот, с тем, как она представлена, да, как она представлена в Писании. И вообще, если говорить в принципе о дыме, да, как о неком символе, дым свидетельствует о том, что где-то есть огонь. Ну, нет дыма без огня, всем известная поговорка. Вот что вообще мы подразумеваем под этим, и что Библия подразумевает под этим?
1: Ну что, мы в этом случае должны к самой Библии обратиться, да, чтобы понять. Для этого нам нужно

0: Нужно открыть книгу Откровения, самая последняя книга в Библии, 14 глава, и мы прочитаем с 9 текста по 11. Откровение, 14 глава, с 9 по 11 текст. И здесь мы читаем. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Страшная сцена.
1: Ну, вообще, да, очень неприятная, страшная. И вот. Даже, ну, вот кто поклоняется зверю, и кажется, что вообще, а могу ли я вдруг каким-то образом начать поклоняться зверю, не зная этого, вот, и потом оказаться в числе вот этих мучеников?
0: Ну, если будешь поклоняться, то окажешься, как здесь говорит
1: Библия. И тут очень много вопросов, на самом деле, кто такой зверь, и что вообще здесь происходит, вино, ярости Божьей, дым мучений, да.
0: Да.
1: Тут очень много вопросов.
0: Очень много. Конечно.
1: Да.
0: Но когда мы читаем текст, обычно, когда читает текст, ну, не обязательно только верующий, люди неверующие же тоже открывают Библию, да?
1: Да.
0: Вот решил он открыть книгу Откровений, почитать, узнал, читает, читает, ему уже стало страшно. Вот. А когда шел до этого места, думает, ой, все. И вправду, буквально же можно же понять, дым мучения, да? Дым мучения. Ты правильно начала с того, что дым свидетельствует об огне, то есть о пожаре, да, и в данном случае здесь фраза «дым мучения», она встречается только здесь, только в книге Откровения, только вот в этом месте. Это единственная фраза. И, ну, дословно, с греческого, она так и переводит, ну, можно перевести так, «дым, который исходит от мучения». То есть получается здесь ключевое мучение, так, и от этого мучения исходит дым. Ну и, конечно, вот если так понимать, и так люди и понимают, даже верующие, что это реальные муки в аду. В данном случае здесь описана категория людей, которые там мучаются. Да, это все, кто поклоняется зверю, его образу, и кто принял начертание его имени. Вот эти люди теперь мучаются. Вот. Но если мы подходим к библейскому тексту буквально, то не делаем ли мы ошибку, очень важную, какую? Библия, она, эта книга, которая, во-первых, не пишется в нашу эпоху, то есть если бы она сейчас бы писалась, наверное, использовались какие-то другие фразы и выражения, нам понятные, и тогда нам легче было бы понять. А она писалась давно, ну, по крайней мере, книга Откровения 96-й год нашей эры, то есть это довольно-таки большой период времени, да, уже мы можем не понимать, нас отделяет эпоха. Во-вторых, нужно понимать, что эта книга Откровения, у нее особый жанр, это апокалиптическая литература, она насыщена, апокалиптическая литература всегда насыщена яркими образами, мощными символами, метафорами, видениями, да, разными голосами. И когда вот так она нагромождена такими элементами, то всегда нужно понимать, что здесь нужно искать идею, искать какой-то смысл, а не буквально воспринимать картину. Ну, буквально мы можем эту картину представить, нам от этого станет страшно, да? Но, тем не менее, нужно уловить эту идею, да? Это как вот... Знаешь, если можно посмотреть такой пример. Вот картина. Художник иногда изображает какую-то картину, какие-то тоже символы, да, образы. И он вот этими символами и образами что-то хочет донести. Если смотреть буквально, там можно видеть какие-то квадраты, какие-то круги, да, непонятные цвета.
1: Животных, то ли
0: да, или животные, да. Да, то ли люди, все вперемешку. Но художник, у него замысел свой, он идет эту идею. Если человек смотрит на картину,

0: Тина уловил эту идею, он понял ее смысл. Так, что здесь? Давай будем смотреть. Нас интересует фраза «дым мучения», так ведь? Дело в том, что вот эта фраза «дым мучения», она берет за основу два ветхозаветных события исторических, которые произошли. Давай посмотрим, какие это события. Это у нас книга «Бытие». Mm-hmm. Книга «Бытие», 19 глава, где рассказана история о Содоме и Гоморре. Mm-hmm. Тоже знакомая история. Так, и мы читаем, но не будем читать много, просто мы посмотрим, да, что Бог посылает ангела в Содом и Гоморру, потому что эти города действительно заслужили наказание. И там есть Лот, которого Бог хочет спасти по просьбе Авраама. Но что происходит? Вот мы читаем 24 стих, текст. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Обрати внимание на фразу «сера и огонь». Угу. Если мы смотрим на книгу Откровения, 14 главу, то мы видим в 10 тексте те же слова «и будет мучим в огне и сере». Так? Угу. То есть мы видим, одинаковые слова встречаются. Потом идем дальше, мы читаем. 28 текст. «И посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Речь идет об Аврааме, который вышел посмотреть рано утром, и вот он видит, что смотрит в сторону Содома и Гоморры и видит, как поднимается дым. Да?
1: Авраам жил где-то по соседству, ну, в каких-то десятках, наверное, километров. Да. Ну, не так уж и близко, но он мог увидеть дым.
0: Ну, в любом случае, поднимается дым. Мы же можем находиться очень далеко, увидеть дым. Мы же понимаем, что что-то горит, да? В данном случае вот он увидел дым. Вот. И большинство исследователей действительно с этим соглашается, что образ из книги Откровения взят для дыма, мучения, взят вот из этой истории.
1: Потому что людям она была знакома.
0: Людям была знакома.
1: Это очень вообще популярная. Она
0: нечестивые
1: даже вот
0: города.
1: Знакома, да. Тем более израильтянам. Да? Для кого пишет, кстати, Иоанн свое откровение?
0: Ну нет, в первую очередь он пишет своей общине. Да. Ага. Он ее пишет поддержать. И поддержка эта состоит в том, что христианская церковь гонима, она преследуема. И, естественно, встает вопрос, где Божий суд справедливый, где его защита? И вот эти символы и образы даются Иоанну для того, чтобы показать, что суд Божий, справедливый суд будет. Да? И приводятся примеры, вот такие отсылочки к Ветхому Завету. Кстати, верующие люди, христиане тоже читали Ветхий Завет, потому что еще пока новозаветных книг, ну как, они только формируются, они пишутся, да, но вот такого прям канона новозаветнего пока еще нет, цельного, так? Вот. Но тем не менее, все равно, они читают, они вдохновляются, утешаются и видят образ такой, да, Содом и Гоморра, нечестивые города, которых попалил огонь, совершился Божий суд, вот этот огонь, дым поднимался, так? Это раз. Второй образ взят из книги Исаии, он уже более поздний. Да, это уже такая пророческая литература, потому что книга «Бытие» — это литература, относится к Торе, да, к законам.
1: Ну, там все как реальные события описывают.
0: Да, там реальные события, просто мы не знаем природу огня этого, как именно это произошло. Ну, огонь сера, да, то есть вроде бы как бы показано такое...
1: Ну, написано с неба, чудесным образом Бог послал с неба огонь, да.
0: Ну, то есть это неестественное, как бы, там, возгорание, проводка там, и так далее. Вот, это все-таки Божий здесь был, Божий суд, и в данном случае это все-таки исходило от Бога. А вот Исаия, очень интересно, тоже образ такой из книги пророка Исаия, 34 главы. Здесь Бог через пророка Исаия говорит о таком народе, Эдоме, который по территории был рядом с Израилем. Сейчас это, кстати, Иордания. Вот, и когда мне довелось

0: побывать в Иордании, я сейчас скажу, в каком ином городе, да, с тем, чтобы показать, что на самом деле это вот прям реальное исполнение пророчества. Вот мы читаем. Так, чтобы понять, что действительно речь идет об этом, пятый текст. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятие». Да, речь идет об Эдоме. Потом мы читаем дальше, с 8 стиха. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою. Во веки веков никто не пройдет по ней». Очень интересный образ. Вот Исаия более уже конкретный. И тоже следователи говорят о том, что, получается, образы, взятые для описания последнего суда в книге Откровения, в 14 главе, они тоже заимствованы из книги Исаия. Что там происходит? Здесь образы показаны, что Бог судит Эдом. Получается, да, образ суда представлен, опять же, в огне, да, сера, дым, причем дым, который будет восходить во веки веков. То есть как бы дым от этого мучения, да, будет подниматься. Ни днем, ни ночью не будут иметь покоя, как говорит Иоанн в Откровении. А здесь что мы видим? Здесь идет описание, опять же, образно-символическое, потому что мы же... Ну, я был в Иордании, был в городе Петра. Я что-то там не видел пожарища.
1: Который никогда не гаснет.
0: Да, который не гаснет. И мы что-то не видим, чтобы все время какие-то летописи говорили о том, что вот никак мы не можем потушить огонь, уже сколько веков горит, и никак он не погаснет. То есть нету этого. На самом деле мы видим, что здесь метафора, здесь образ, что Бог уничтожает эти территории, так, придает их огню, суду, ну как бы суду придает, и они становятся пустыми. Но реально это пустые земли. Это когда-то была реальная цивилизация, очень мощное государство. Там жили это потомки Исава, вот на этой земле и дом отсюда красный, да, с еврейской дом красный. То есть вот, если даже смотреть вот эти камни все, они так переливаются красиво. Розовый, красный, оранжевый. Есть же известный город, да, Петра, прям в скале высечены здания, рельеф. Это просто произведение искусства, это очень правда красиво. Но когда мы там были, вот я был не один, а с группой, учебная поездка была, и потрясающе. Там ведь можно вообще сгореть, в буквальном смысле слова, сгореть кожу, потому что там настолько открытая местность, и солнце просто палит. И ты вот идешь по этой пустынной местности, через ущелье, когда ты проходишь, там узкая такая скала, только один такой ход тайный, да, через него можно пройти, и ты выходишь вот как раз в это место, где был когда-то древний город, цивилизация, дом, да, где было Набатейское царство очень известное. И все, это все разрушено, все уничтожено. Это пустыня. И прям вот идешь и прям...
1: Ну,
0: вот
1: то есть вот
0: ламит,
1: этот город легендарный Петра остался, но сейчас...
0: Да, он
1: место,
0: остался,
1: где
0: да.
1: Просто туристы...
0: Туристы смотрят, приходят, смотрят, да, живет, да. А так оно прям, знаешь, вот плавится все как будто, и вот ты видишь вдали, смотришь, вот как будто вот дым этот плавящий, песок.
1: В любом месте, да. Где жарко, да.
0: Ну вот, это вот, вот такой вот образ.
1: Тут же имеется в виду, что Бог накажет. Тут имеется в виду неестественная температура, так, которая бывает летом в каких-то местностях, да?
0: Так, а вот, а нету тут... цивилизации, она погибла.
1: Ну, ее нет, да. Да. Дым учения, он не восходит.
0: Ничего. Но
1: бесконечно,
0: это образ,
1: да. Но просто там пусто, там сейчас нет цивилизации. Разве
0: нет цивилизации, какой... все. Но вот
1: какая была там?
0: Пророчество-то раньше исполнилось, да. И образы вот эти, исполнение Божьего наказания, они используются в виде огня. Почему огонь? Огонь – это в те времена, это же средство очищения, это своего рода очищение. Да, например, там сжигали иногда трупы животных, не всегда предавали их, если их много, чтобы не было эпидемии. Да, все это сжигали, уничтожали. Это некая защита, некое очищение. И вот этот символ здесь показывает Бог, что все грешно.

0: и все нечистое, оно погибнет.
1: Ну, то есть это была языческая цивилизация, они Богу не покорялись.
0: Конечно.
1: И поэтому Бог и уничтожил, да?
0: Да. Теперь еще важный момент. Теперь в Новом Завете мы находим очень любопытное упоминание. Это мы сейчас пытаемся понять вот эту фразу «дым мучения», откуда она появилась. Да? Теперь послание святого апостола Иуды. Вот, в первой главе, но у нас она только одна здесь, это коротенькое такое письмо, в 7 тексте мы читаем. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». И дальше Иуда рассуждает. Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Сейчас не будем выяснять, кто это, как бы еретики, отступники, но образ интересно. Содом и Гоморра снова ставится в пример чего? Казни огня вечного. Но мы же не видим, чтобы огонь горел, а он назван почему-то вечным. И вот это вообще выражение «вечный огонь», «вечные муки», да, «муки вечные» и так далее, да, «огонь неугасимый». Вот эти все образы, фразы, они ведь говорят не о том, что в буквальном смысле слова нечестивцы горят в аду и мучаются, а они говорят о последствиях. Бог совершает справедливый суд, он уничтожает и искореняет зло, и назад уже нету никакого возврата. Но люди помнят это. И это будет памятным событием. И поэтому получается, как будто это вечное. То есть последствия Божьего суда, они вечны. Вот о чем идет речь. И поэтому, если мы вернемся сейчас к дыму мучений, то мы поймем. Да, книгу Откровения, да, именно к этой фразе. Мы сейчас ее поймем. Попробуем понять более лучше теперь. Что когда используют это выражение «и дым мучений их будет восходить во веки веков», то мы теперь понимаем, что это не в буквальном смысле слова нужно понимать, что дым мучений будет восходить, а это метафора, это яркий, мощный символ, показывающий последствия Божьего суда. Ну, например, дым – это фраза, оно ведь свидетельствует о чем? Что когда-то был огонь. Потому что уже дым, да, огонь даже, особенно если он уже прогорел, так, то и поднимается дым. То есть последствия. Это как бы уже говорит о том, что Бог свой суд совершил. И вот теперь следствие этого суда, как бы дым, такой видимый образ. Дальше, теперь смотрим. Это важный момент. Вот здесь надо посмотреть на одну фразу. Она у нас встречается в конце 10 текста. Что вот это вот наказание, оно совершается пред святыми ангелами и пред Агнцем. То есть трудно себе представить, если это в буквальном смысле слова, так, и пред Агнцем получается вот это все мучения происходят.
1: Агнец – это Иисус Христос.
0: Ну да, Агнец – это Иисус Христос, святые ангелы.
1: И, то есть они стоят и смотрят на это, бесконечно наблюдают эти изуверства.
0: Да, и как говорится, нравится людям, да, вот иногда. Мы же говорим иногда, как горит огонь, приятно любит, смотреть.
1: Конечно.
0: Да. Ну вот так, как бы Агнец так стоит и наблюдает, да. И ангелы,
1: да. Милосердный Иисус Христос наблюдает мучения грешников, которые длятся вечно.
0: Да, длятся вечно и так далее. Вот. Поэтому понятно, что здесь вот этот образ пред Агнцем показано, что пред ним совершается этот суд. Он как бы выносит этот приговор, раз. И очевидцы этого приговора – ангелы, которые видят, что действительно Божьи суды справедливы, и они достойны были этого. Так? Вот здесь этот
1: образ. Ну, то есть все-таки это у них на глазах происходит, они свидетели этого события.
0: Да.
1: Это не что-то, не какое-то тайное событие, где казнили тайно, так скажем, и ищут этого человека,
0: открыто.
1: А он тайно казнен. Да, а это открытый, да, открытый суд, приговор, да.
0: Да, потом следующая фраза. «Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью», в 11 тексте, середина, да. Она тоже очень интересна. Вот опять же, мы читаем символическую книгу, книгу такую, наполненную

0: поэзии, такой вот, ну, в какой-то степени ярких образов таких красок, да, это как картина, да, художник вот эту картину пишет, расписывает ее. Не надо здесь это попадаться в буквализм. Иногда вот это выражение, что описана сцена, когда небожители или святые славят Бога, день и ночь поет. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Если буквально представить эту фразу, что они и день, и ночь эту фразу повторяют, на самом деле она страшной становится. Но это же какая-то мантра. Но это ненормально. То есть вот если так вот буквально воспринимать, что они эту фразу повторяют, но она каждый день, утром и вечером, и они там не спят, и так далее. Вот это вот происходит процесс. Буквально, если представить, он начинает это отталкивающий образ. То есть в монотонности это, что хочет этим показать, и день, и ночь, да, и так далее. Это, скорее всего, показан процесс, что поклонение Богу, то есть вот эта вот атмосфера признания святости Божией, она как бы наполнена вот это. То есть ты наполняешься святостью Божией, этим чувством проникаешь, благоговение и трепет. Вот что они хотят показать.
1: И это постоянно у тебя
0: все. Да, это атмосфера. Это атмосфера, это состояние, а не буквальное произнесение утро и вечер.
1: Хотя это вроде бы положительный имеет контекст.
0: Ну, конечно.
1: Это же не казнь грешников, это прославление Бога. И,
0: ну, нужно понимать.
1: Может быть, оно и должно быть 24/7. И тем более это небожители, а не люди. Может, им не надо питаться, уходить на обеденный перерыв, спать. А
0: ну, да.
1: Это их задача, они для этого и созданы. Постоянно повторять «свят, свят, свят».
0: Но я к тому, что когда ты смотришь вот буквально на эту картину, она вопросы вызывает. То есть вот у меня это представление, когда я смотрю, я больше вижу саму идею, а идея в том, что это атмосфера Божьей святости подчеркивается. А там, когда говорится, не будут иметь покоя день и ночь, как бы показана вот эта атмосфера наказания. То есть что люди, которые шли вопреки велений Божии, откровенно их нарушали, пренебрегали, да, и шли вопреки, наконец-то осуждены. И как бы показано, да, показано их мучение. Но это мучение длится ровно столько, сколько их можно уничтожить. То есть это не огонь, который мучает их бесконечно, а вот попалило слава Божия этих людей, сила Божия.
1: И вот. Пепелище.
0: И все.
1: И больше ничего там нет. А вот,
0: да, это страдание, да, это боль.
1: У меня вопрос. Я вспоминаю, когда мне было 17 лет, по-моему, впервые прочитала вообще книгу «Откровения». Я не раз уже об этом говорила в разных наших программах. И я помню, что вот читала я в том числе и эти тексты, и, конечно, я не могла их не запомнить, они впечатляют, да, вот эта картина, она действительно производит неприятное впечатление, и я сразу думала, ну вот я не очень-то к Богу стремлюсь на самом деле, я просто для интереса читала. Это все. Начала только ходить в церковь, но еще точно не была уверена, буду ли я продолжать ходить туда. Вот. И я такая читаю и думаю, ну, не очень меня вообще интересует религия. Я вообще не очень сильно к Богу стремлюсь. Непонятно, я верю в Него, не верю. Хочу ли я в свою жизнь посвятить Богу? И когда я это читаю, я почему-то себя причисляла вот к этим людям, которые будут наказаны. И вот на самом деле вот это, может быть, и для меня написано, и для тех, кто так же, как и я, думал. И это страшно. И как-то хочется сразу это закрыть и пойти заниматься своими делами, и забыть поскорее. Потому что ты боишься, что вдруг этот суд коснется и тебя.
0: Ну, элемент страха, безусловно, присутствует. Вот. Но все-таки цель книги «Откровения» — нас не запугать, а дать надежду. И страх, оно состояние естественное, и, возможно, некоторые люди могут из-за страха действительно к Богу прийти, но все-таки это не путь Божий напугать. Цели не было напугать, но из-за того, что символы и образы нам перестают быть знакомы и понятны, а мы видим немножечко вот такую сторону их, мы пугаемся. Да, и думаем, ой, слушай, я же что-то не так живу, и мне сейчас как бы...

0: не очень-то будет хорошо, так что лучше бы задуматься. Но на самом деле вот учение об аде, о муках вечных, страданиях и истязаниях, оно толкнуло людей очень много, миллионы людей от Бога. И даже многие атеисты сегодня, один из примеров того, что они не верят в Бога, и почему они его не верят, это вот именно адские муки, вот этот дым учений, они показывают, апеллируют к этому, говорят, что это такой Бог, который всех запугал, недостоин быть Богом.
1: Моим Богом.
0: Да, моим Богом.
1: Вообще,
0: да, поэтому все-таки нужно понимать символы. Если мы их правильно и грамотно понимаем, улавливаем эту идею и метафору справедливого Божьего суда, цель которого не запугать, а наоборот показать, что злу будет нанесен урон, и оно будет уничтожено, и восстановлена справедливость, и Божие творение будет восстановлено, если мы так это понимаем, то тогда да, мы успокаиваемся и понимаем, что Бог все в своих руках и в свое время совершит. Вот это важно понимать.
1: Понятно. Хорошо, что есть надежда. Хорошо, что можно видеть не только вот этот, казалось бы, негатив, который очень ярко описан,
0: да,
1: но за этим увидеть, правда, Божий замысел. Спасибо за эту беседу. Мы еще встретимся в наших следующих программах. Благодарю. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас.

«Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята, я профессор Бодрячок. Снова рад видеть вас на занятиях в веселой школе здоровья. У нас сегодня гости Арина и Настенька. Вот, и, конечно же, моя помощница Веселинка. Она мастер.

0: мастерица всяких разных поделочек. Вот она несет, да, что-то, да, такое лепит.
1: Я очень люблю делать поделочки, ребята.
0: Ну, она такая, да.
1: Вот, например, сегодня мне захотелось слепить снеговика.
0: Да.
1: Но так как снега не было, я решила его слепить из пластилина.
0: Ух ты, да.
1: Вот смотрите, какой снеговик у меня получился. Красивый?
0: Да, да,
1: нравится,
0: да,
1: вам?
0: Да, да, да.
1: Вот
0: так это уже получается не снеговик, а пластилиновик.
1: Ну,
0: да,
1: может быть,
0: посмотрите,
1: да,
0: какой хороший. Я вот подумал, чего не хватает этому снеговику?
2: Носа.
0: Да, правильно, носа. Ну как,
1: нос,
0: без носа?
1: Ну, а зачем вообще это нос нужен? Скажите, да, мне, пожалуйста.
0: Да,
1: он всегда пачкается, ломается, он всегда простужается, от него одни проблемы, профессор Бодрячок.
0: Девочки, а вот скажите, пожалуйста, зачем нам нужен нос? Вот этот.
2: Чтобы нюхать что-то.
0: Ну, кроме чем нюхаем. Так, так, так. Нос нужен для того, чтобы... дышать!
1: Ой, дышать! Я, например, ртом могу дышать!
0: Дышать ртом, носом мы не только дышим, он ведь еще и согревает воздух. Дело в том, что в носу есть такие узенькие коридорчики, и когда мы дышим, то воздух проходит через эти коридорчики и нагревается. А еще нос защищает нас от микробов.
1: Это как-то вот так вот их, да, отгоняет,
0: да,
1: как,
0: да,
1: мух. Вот так вот.
0: Нет, что ты. Там в носу стенки коридорчиков покрыты такой специальной липкой жидкостью. Вот у меня
1: липкой
0: тут есть
1: жидкостью?
0: Мальчик. У меня есть мальчик. Вот
1: так.
0: Такой мальчик.
1: Ой, какой веселый.
0: Сейчас я ему намажу нос липкой жидкостью. Ну,
1: да.
0: В данном случае это у меня крем.
1: Ага.
0: Вот у меня есть крем, и
1: так,
0: я его намажу, сейчас намажу. Вот, ну, дети меня поймут. Они же любят что-нибудь намазать.
1: Так.
0: Вот и я люблю, вот я намажу. Вот
1: бедный
0: я так
1: мальчик,
0: намажу нос.
1: Липкой жидкостью.
0: Итак. И посыплю сюда песочек, песочек, песочек, песочек, песочек.
1: Ой, ой, ой.
0: Так, что вы заметили?
1: Так это же как микробы, профессор Бодрячок.
0: Заметьте, что произошло с песочком, дорогие мои.
1: Он прилип к носику.
0: Да, он прилип и не отлипается никак. Я даже могу потрясти. Вот то же самое происходит... И у нас в носу, когда мы вдыхаем воздух вместе с микробами, то микробы прилипают к этой липкой жидкости и в организм не попадают. Вот,
1: вот это да, вот это да. А я вот, например, тоже придумала способ защиты от микробов. О! О. О! Воздух теплый в нос попадает, а микробы туда не попадают. Вот,
0: ну,
1: я изобрела,
0: молодец,
1: новый способ защиты от микробов. О. О.
0: Такая забавная ее помощница. Ну, вообще, когда холодно, я тоже пытаюсь спрятаться в шарф.
1: Так.
0: Да и мы все кутаемся. Но нос, нос, нос еще нужен. Ну, для того, чтобы говорить, он
1: мог
0: говорить помогает.
1: Ой, рассмешил профессор Бодрячок. Я вот, например, говорю ртом.
2: Я
1: всегда,
2: тоже.
1: Всегда.
2: А носом никто не говорит, только если из мультика или из сказки.
1: Вот, профессор Бодрячок, какой ты смешной.
0: Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. А вот представьте себе, что у нас носа просто нет. Ну, вот представьте, нет. Давайте и посмотрим, что получится. Давайте зажмем нос пальчиками и скажем нос.
1: Давай зажмем пальчиками.
0: Давайте.
1: Нос.
0: Нос. И еще получается.
1: Нос.
0: А, дос получается.
2: Нос.
0: Да.
2: Нос. Да. Без носа никак не говорит. Можно задохнуться.
0: Речь стала глухой и невнятной.
1: Да, а дышать все-таки с носиком лучше, да?
0: Конечно.
1: И говорить все-таки удобнее, профессор Бодрячок.
0: Вот такой вот он у нас помощник. Он нас защищает.
1: Да, от микробов.
0: И не только. Бодрячок.

0: И не только. А вот представьте себе, ну, если что-то рядом загорелось. Нос.
1: Он помогает, он нюхает и,
0: он, да,
1: и себя спасает.
0: Нос сразу даст об этом знать.
2: Точно, у меня вот у бабушки однажды блинчики подгорели.
0: Бывает.
2: Вот, вот мой нос сразу почувствовал запах дыма. Сразу же.
0: Да. Вот. Это очень опасно, это очень вредный запах. Если такое произошло, нужно открыть окно и сразу же проветрить помещение. Но бывают запахи полезные.
2: Да.
0: Да, между прочим, запах лука и чеснока убивает микробы еще в воздухе и защищает наше здоровье.
2: А я тоже знаю полезный запах.
1: Ангелина вообще ест, хоть ей в нос даже доходит, она все равно целый лук берет, даже, я не знаю, 100 луков берет и ест.
2: Вот это да.
0: Ну да, нравится ей лук, вот молодец она.
1: А я вообще от него спасаюсь, чтобы его не есть.
2: Я тоже спасаюсь. Я вообще люблю другой полезный запах, когда бабушка готовит пирожки и печенье. Это такой вкусный, полезный запах.
0: Ну, он не полезный, он приятный. Он повышает настроение.
2: Да.
0: Девочки, а какие приятные запахи вы знаете? Какие приятные?
1: Цветов.
0: Цветы. Цветы, да.
2: Фрукты. Ой. Вот, например, мандарин.
0: Пахнет?
2: Пахнет, пахнет мандарин?
0: Да.
2: Пахнет. Апельсин?
0: Да, Новым годом
2: апельсин
0: пахнет.
2: Апельсин еще лучше пахнет.
0: Да,
1: даже яблоко пахнет,
2: да,
1: лимон.
0: А если елочку домой принести, пахнет будет?
2: Да, елочка
0: вот,
2: пахнет.
0: С Новым годом вас, дорогие. Даже яблочко пахнет. Сколько прекрасных запахов окружает нас вокруг.
2: Да.
0: Как здорово, что Бог дал нам такой чудесный нос. Кстати.
2: Все чувствую.
0: Да, да, да.
2: Ой.
0: А еще при помощи носа можно делать гимнастику, да, которая помогает быть здоровым.
1: Я знаю. Гимнастику делают, еще дышат носом.
2: А я думала, его надо поворачивать вправо, влево, вверх, вниз.
0: Нет, нет, нет.
2: Вот так вот гимнастика.
0: Арина абсолютно права. Это будет дыхательная гимнастика. Вперед на полянку!
2: Побежали!
0: Сделаем
2: побежали
0: гимнастику!
2: Побежали! Арина!
0: Итак, давайте встанем прямо. Итак, упражнение первое. Нужно стать великаном. На счет раз. Мы делаем вдох и поднимаем руки вверх. На счет два мы делаем выдох, опускаем руки вниз и говорим «Ух!». И еще раз. И два. «Ух!». И великанами становимся.
2: Какие мы большие.
0: Упражнение второе. Великанами мы уже побыли. Теперь надо побыть часиками. Ноги поставим на ширине плеч. Встанем прямо. Нужно двигать руками вперед-назад и говорить при этом тик-так.
2: Тик-так, тик-так, тик-так. Ой, какие смешные часики у нас получились.
0: Хорошо, хорошо. Ну что ж, третье упражнение. Мы станем великанами, а потом гномиками. На счет раз мы станем великанами, а на счет два нужно сесть и обнять свои коленочки. Только когда будем садиться, нужно говорить «Ш-ш-ш-ш-ш». Итак, попробуем. Раз, великаны, и два, «Ш-ш-ш-ш-ш».
2: Великан превращается в гномика.
0: Итак, раз, и два, и раз, и молодцы! Ну что же, итак, четвертое упражнение. Для этого нам понадобится шарик.
2: Так, отлично.
0: Шарик. Сейчас нужно бросить шарик на выдохе. Выдохнуть и бросить шарик. Шарик нужно держать перед собой. И когда будем бросать, нужно сказать.

0: Ух!
1: Ух! Давай.
0: Попробуй отловить.
1: Ух! Ух.
0: А теперь мне.
1: Энди.
0: А теперь я.
1: Ух!
0: Ух!
1: Ух!
0: А теперь я. Ух!
1: Ух!
0: Ух! А теперь я.
1: Ух!
2: Ух!
1: Ой, как здорово у нас получается.
0: Вот, вот, вот. Вот так.

0: Нет, нет, нет, нет. Дело в том, что когда люди чихают, они обычно прикрывают нос и рот платочком.
1: Да.
0: Но для того, чтобы мы могли понимать, зачем это нужно, нужно провести один эксперимент. Пойдемте за стол, и
1: побежали.
0: Я кое-что вам покажу. Эксперимент. Угу. Давайте представим себе, что вот этот пульверизатор на самом деле простуженный нос. Ну а так как нос простуженный, то в нем очень много слизи, микробов, и он постоянно хочет чихать. Апчхи, апчхи, апчхи.
1: Ой.
0: Вот, и давайте представим, что неподалеку находится мальчик.
1: Давайте я вам помогу.
0: Подержи, пожалуйста, помощница. Вот, вот находится мальчик, а нос так и хочет чихать. Вот что происходит. Если мы не прикроем нос и рот платочком, ага. Нос такой-то подходит и... апчи, апчи. А? Что вы увидели?
1: Ой, весь мальчик, смотрите, в микробах.
0: О.
1: Он просто в микробах.
0: Да, правильно, вот. Правильно, вот. Да, совершенно верно, совершенно верно. Микробы, когда мы чихаем, они разлетаются в разные стороны и могут заразить здорового человека. Так, а давайте представим, что будет, если мы, когда чихаем, прикроем нос и рот платочком.
1: Так.
0: У меня вот есть еще один мальчик, которого мы еще пока не заразили. И вот этот нос, как правило, всегда чихает, чихает, но в данный момент мы его прикрываем платочком. Апчхи! А? И что произошло?
2: Чистый.
0: Хорошо, а где же находятся наши микробы?
2: Они в платочке.
0: Это совершенно верно, Арина, правильно. Все микробы остались в платочке, и теперь они навредить уже больше никому не смогут.
1: Ой, как хорошо, что, профессор Бодрячок, я не болею, никого не заразила. У меня просто пылинка в нос попала, вот я и чихнула. Вот, да.
0: Все равно платочки никому не помешают. У меня для вас есть подарочки. Подарочки такие.
1: Платочки всегда понадобятся, если у нас есть насморк или мы заболели, да?
0: Но лучше всего, конечно же, не болеть. Для этого нужно одеваться потеплее и ни в коем случае не промокать.
1: Да, если уж ты промок, то надо промокнуть еще больше.
0: Ну, вот. Что ты, наоборот. Надо утепляться, согреваться как-то. И, в общем, как-то вот так вот, ну, пытаться себя согреть.
1: Так я и так и говорю. Если ты промок,
0: так.
1: Надо быстрее бежать домой,
0: правильно.
1: Налить вот такой большой таз горячей воды и опустить туда ноги.
0: Правильно, правильно, правильно.
2: А мне мама в таз, когда...
1: Наливала воды, да?
2: Да, мне наливала воды горячей, туда еще... что-то добавляла, я такая засовывала ноги в мочу.
0: Да, да, иногда
1: вот,
0: добавляю горчицу.
1: Промокала.
0: Да. Да, да, обязательно. Но потом нужно обязательно насухо вытереть ноги и надеть теплые носочки.
1: Да, а потом выпить чай горячий с лимоном и малиновым вареньем. И тогда вам будет весело, и вы быстро выздоровеете.
0: Правильно, да. Моя дорогая помощница. Станет весело. Совершенно верно.
1: Да.
0: А веселье, как сказал наш добрый бог, помогает быть здоровым.
1: Да.
0: Поэтому не нужно никогда унывать. Секрет счастья очень простой. Вы его узнаете из моей песенки.
1: Какая песенка?
0: Все не эдак, не так. Если не хочется петь песни, вот уже совсем повис нос.

закружит, все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит. Выше нос унывать, брось ты, быть счастливым совсем просто, добротой делись скорей, друг. Улыбнешься так легко вдруг, верь,

помогать торопись людям, и тебе веселей будет. Так довольный к нам спешит пес.

0: Все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит.
1: Ой, какая замечательная песенка! А я тоже люблю радоваться и радовать других, профессор Бодрячок.
2: Это от того, что у тебя доброе сердце.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Поэтому для вас я приготовила одну веселую поделку на букву «С».
2: А, снеговик!
1: Нет.
2: Да, пластилиновый.
1: Вот давайте угадайте. У меня есть одна загадка. Да? Слушайте, ну, внимательно.
2: Давай, мы любим.
1: Целый дом один займет.
2: Ничего себе.
1: Носом он и ест, и пьет. Он им воду набирает, и себя ей поливает.
3: Слон.
1: Да, в жарких странах живет он, преогромный серый
3: слон.
1: Точно,
2: да,
1: вот.
2: У него хобот — это не только нос, но еще и верхняя губа.
1: Точно. Профессор Бодрячок, да. А у вас остались шарики с нашей зарядкой?
2: Шарики, да, остались. Ты поиграть хочешь? Но мы же хотели делать слона.
1: Так вот именно, шарики нам нужны как раз для поделки.
2: Слон из шариков?
1: Да, это будет смешной слоник. Дорогие ребята, профессор Бодрячок, я для нашей поделки приготовила вот такие листочки. Держите.
2: Угу, да,
1: вот на этом листочке будете вы делать смешного слоника, а на этом листочке мы.
2: Так.
1: Смотрите, я вам приготовила вот такие сердечки. Эти сердечки — это будут ушки нашего смешного слоника. Держите. Вырезайте.
2: Интересно,
1: вот
2: интересно,
1: вам одно ухо, второе ухо. И нам два уха. Держите. Берите ножницы. Держим. И сначала мы вырежем уши у нашего смешного слоника.
2: Так. Аккуратненько вырежем.
1: Так. Такие интересные ушки-сердечки у нас получатся.
2: Ой.
1: Ну как, девочки, получилось?
2: Одно ухо.
1: Отлично, у меня тоже одно ухо. Вот такое, да?
3: Вот, я все вырезала.
1: Да, молодцы. Сейчас мы подождем.
3: Их вот так нельзя.
1: Нет, ребят, смотрите. Мы их будем приклеивать на листочек вот так вот, острыми конечками друг к другу. Смотрите, как, да? Вот именно так мы должны их приклеить на нашем листе бумаги. Да. Вот так вот, да? Давайте.
2: Так.
1: Берем клей.
2: Ну, давай.
1: Да, а вот этот ушко можно перевернуть, чтобы вот так вот оно красиво выглядело.
2: Ну, ладно. Ну, давай.
1: Да, давай. Давай склеивай. Так, получается у вас?
2: Подержать.
1: Ну-ка, давай, помогай. Настя, прижимай ушко. Молодец. Вот. Вот, ребята, вот такая... Такие ушки должны получиться на нашей бумаге. Смотрите. А в середине между ушками будет мордочка нашего слоника.
2: Так, как мы ее
1: для
2: будем
1: этого
2: делать?
1: Я как раз и приготовила шарики.
2: А-а-а.
1: Вот видите, у меня шарики уже с глазками. Вот. Если у вас нету глазик на шариках, вы можете нарисовать их ручкой или фломастером, и у вас тоже будет слоник с глазками. Так, ты берешь розовый, держите, тогда вам синенький, да? Смотрите, для того, чтобы приклеить резинового слоника вот сюда к ушкам, я попросила двухсторонний скотч у моего папы. Вы тоже можете это сделать. И смотрите, что сделаю. Отрезаю кусочек этого скотча. И вы тоже отрезаете. Давайте еще раз. Вот. Отлично. Вот смотрите, что мы делаем. Мы его клеим вот сюда. Вот. Вот. Видите, как

0: Получилось.
1: Я прижму.
0: Да, прижимайте. Теперь мы верхнюю часть отрываем. Отрываем вот этот верхний кусочек. Молодец! И сюда мы приклеиваем как раз наш шарик. Приклеиваем. Вот. Дави. Вот. Отлично! Посмотрите, посмотрите, какой слоник у нас получается. Посмотрите. Видите, какой веселый.
2: Ой, забавный.
0: Да.
2: Что у нас, я-то думал,
1: у нас под розовый шарик.
0: Да, смотрите, сейчас мы с профессором Бодрячком дорисуем этому слонику ножки. А обведете фломастером. Вот таким образом. Давай, держи тебе фломастер. Ну как?
1: Ой,
0: какие забавные ножки получились у вашего слоника. Так, посмотрите, ребята, какой смешной слоник у нас Арины получился, да? Ну-ка. А у Настеньки с профессором Бодрячком? Красивый слоник у вас
2: получился.
0: Ребята,
2: обязательно сделайте такого забавного слона. Порадуйте, повеселите ваших родных, знакомых, друзей. Пусть они повеселятся и будут здоровыми. Ну, а нам пора прощаться. Да? Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: Пока, ребята.

0: Имейте веру Божию.
1: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Как христиане мы верим, что не только мы сами, но и наши дети принадлежат Господу. Дело в том, что очень часто люди воспринимают, что дети являются их собственностью, но с точки зрения Священного Писания это неверно. Дети принадлежат Господу, как и мы принадлежим Господу. И каждый из родителей даст отчет в свое время перед Богом за то, как они воспитывали своих детей. У нас есть множество примеров вокруг нас неверного воспитания. Возможно, вы сталкивались с этим, возможно, даже в собственной жизни. Сегодня я хотел бы показать несколько подобных примеров из Священного Писания. Предлагаю открыть книгу «Судей Израилевых». Эта книга повествует о времени после Моисея и после Иисуса Навина. Как жил израильский народ после этих двух великих и сильных лидеров? После них они остались без человеческого лидера. Что произошло? Мы читаем книгу Судей во второй главе. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась.

явилось после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, читаем в 11 стихе, «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа». Что происходит? Сменился род, восстали другие. Кто эти другие? Это дети. Дети этих старейшин, дети Иисуса Навина, дети всего того народа, который видел воочию, что Господь делал и чудеса его, но сами они не веровали в это. Наступило время, выросли они, и они теперь не знают Господа. Как так? Неужели родители не могли научить своих детей о Боге? И ведь не просто о Боге, а Боге, который делает такие великие чудеса, о которых, если скажешь, порой невозможно поверить. Эти дети не знали Бога. Мы читаем всю книгу Судей и периодически встречаем такие слова. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». Этот текст не единожды встречается через всю книгу, показывая, что в то время царила анархия во всем царстве израильском. Что произошло? Их просто не воспитывали. Когда умерли их отцы, они стали делать, что зря. Когда посмотрим на то, что происходит в нашей жизни, мы видим, что ситуация еще больше усугубилась. Еще родители не умерли, а дети уже выходят из-под контроля, а дети уже делают, что зря, а дети уже не знают Бога. А, впрочем, знали ли Бога родители? Чему могли эти родители научить своих детей? Чему вы можете научить своих детей? Знаете ли вы Бога? Знаете ли вы Священное Писание? Имеете ли вы веру в того, который может изменить и вашу жизнь, и жизнь ваших детей? Можете ли вы научить своих детей самому главному в этой жизни? Нет, не то, как заработать большие деньги, не то, как содержать семью, а то, как верить в Бога, как молиться Богу, как общаться с Богом. А если мы сами этого не знаем? Не пора ли забросить все и начать с самого главного, исследовать Священное Писание? Потому что придет время и придет день, когда каждый из нас предстанет пред Богом и должен будет дать отчет. Сможем ли мы тогда сказать, как говорил апостол Павел, «Вот я и дети мои, которых дал мне Бог»? Или мы посмотрим, и не будет нам что отвечать Господу, который будет спрашивать нас о детях наших, который будет спрашивать нас о том, что мы поставили во главу угла в нашей жизни, что мы посчитали самым главным. Прочтем еще один текст из Священного Писания. Как Бог и за что Бог избрал Авраама в свое время. Бытие, 18 глава, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Господь не просто так дает человеку детей. Господь хочет, чтобы мы этим детям заповедали ходить путями Господними. Господь желает, чтобы и мы этим путям научились, и детей своих наставили. Если мы это сделаем, то Господь распространит наш дом, как дом Авраама. И от Авраама произошел огромный народ. Мы этот народ знаем, как народ израильский. До сего дня он существует. Авраам не просто исполнил то, что Бог его просил, но мы видим, что он так научил сына своего Исаака, что мы читаем в Священном Писании такое выражение «Бог Авраама», Бог Исаака

и Бог Иакова. То есть до третьего рода он смог проследить то, чтобы его дети и его внуки знали того Бога, которого знал он. И не просто знали, но сами учили своих детей поступать так же и дальше. Мудрый Соломон написал много притч по поводу, в частности, обучения детей. И сам он в притчах писал изречения для того, чтобы его сын слушал его. Глава 2. Книга притчей. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Соломон не просто желает научить своего ребенка мудрости. Он хочет, чтобы он в познаниях нашел познание о Боге. Самое главное, что есть в этой жизни. Да благословит вас Господь и самим познать Его, и детей своих научить этому.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
1: Септуагинт – это первый в истории перевод Библии.
2: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
3: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
1: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего Восточного Средиземноморья, как лингва франка, есть такое понятие, это общий язык для всех.
4: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов, да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что

0: действительно для того, чтобы понимать весь полноцен, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
1: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до нашей эры, греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков. Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
2: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
1: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи. Это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», отчислительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
3: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводится, ветхозаветные цитаты, приводится по септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов,

0: да, из вот этой части. Их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод с ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
2: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Потому что Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего до этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком, на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский — это диалект арамейского языка, просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, вообще готский перевод. Я вот не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний, и он собственно, стало основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали

0: христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод, и за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
1: Сафроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
0: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Vetus Latina, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена, были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция, сейчас вот пользуется... Если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, и на Британских островах, и соответственно, там, в Испании. И все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки, первые. Переводы, как правило, делают с вульгаты.
2: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да? Понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
3: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это... В какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить переводом Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети... не понимали той Библии, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна.
4: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов?

0: Вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
1: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустелом, дурно пахнут мертвые слова.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года. Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
1: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
0: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку

0: избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых.
1: Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования. И пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением.
0: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
1: Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
0: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
1: Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием. А напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной естественной наукой – медициной – занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
0: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее Планк указывает на то, что

0: если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
1: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
0: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения. Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
1: следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу.

мудрый царь Соломон дает совет. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Но какой же мудрости можно учиться у муравьев? Вот сзади меня большой муравейник рыжих лесных муравьев в форме каруфа. Если посмотреть поближе на поверхность муравейника, понаблюдать за их жизнью, то можно увидеть, что движения муравьев беспорядочны, зачастую просто бестолковы. Муравей один тащит гусеницу.

тянется, у другой ему вроде бы помогает, вроде бы тащит в другую сторону. Часто они друг другу мешают, сталкиваются. Какая ж тут мудрость? Или мудрость в чем-то другом? Вчитаемся в то, что оставил нам царь Соломон. Нет у него ни начальника, ни пристав,

0: мудрость муравьев не в организованности такой вот совместной, не в частной организованности, а в своевременности их действий. Они не упускают момент. Если тепло, вот солнышко, они спешат собирать корм. Если дождь, они, конечно, прячутся, но как-то дождь проходит, они снова вылезают. Если муравейник большой, он благополучен, хорошо защищен, то муравьи больше производят способных к размножению самцов и самок. Они старательно ухаживают за личинками, и выводятся крылатые муравьи, которые разлетаются, размножаются, и самки дают начало новым муравейникам. А если муравейник разорен, если его нужно подремонтировать, то уход за личинками другой. Личинок держат по-спартански, и из них появляется много рабочих муравьев. Но вот вопрос, как отдельный муравей определяет, что ему нужно делать? Что регулирует жизнь муравьев? Это до сих пор остается загадкой. Наверное, дело в том, что муравьи подчиняются какому-то внутреннему закону. И вот это вот повиновение закона, оно и обеспечивает успех всей муравьиной семье. Да, отдельные муравьи совершают не всегда разумные поступки. Да, в жизни отдельных муравьев бывают ошибки, неудачи. Но в целом муравьи добиваются успеха. Но не так важны отдельные ошибки муравьев. Потому что каждый отдельный муравей – это даже не совсем самостоятельный организм. Это часть большого сверхорганизма муравьиной семьи. И интересы муравья подчинены интересам всего муравейника. В каком-то смысле муравей жертвует собой. Но муравей это делает неосознанно. От нас же ожидается нечто другое, апостол Павел призывает. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».
1: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла. Банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, Tetra Pak и цифрами от

0: 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Триангел».
7: Жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей.

что легка жизнь и вечна, только она похожа больше на снег. Так же, как снег приносит ненастье, так же, как снег

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня мы рассмотрим шестую заповедь. Шестая заповедь гласит следующее. «Не убей». Знаете ли вы, кто был первым убийцей на нашей земле?
1: Каин.
0: Каин.
1: А когда убили животное, чтобы одеть Адама и Еву, это же тоже убийство.
0: Так, спасибо, спасибо. Первым убийцей из людей был Каин. Но вы знаете, что когда Адам и Ева согрешил, произошло очень необычное событие, ведь Адам и Ева должны были пострадать за то, что они ослушались Господа. Но вместо того, чтобы наказать их, почему-то Господь взял и одел их в кожаные одежды. Судя по тому, что появилась кожа в Эдемском саду, мы делаем вывод, что, скорее всего, бедная овечка пострадала невинно из-за греха Адама. Но сполна Адам стал понимать, что такое грех, именно в тот момент, когда он лишился своего второго сына, Авеля. Между прочим, вы знаете, как переводится имя Каин? Каин – это значит приобретение. И Ева так и говорит – приобрела я сына себе. А вот Авель и Адам и Ева думали, что именно Каин будет тем обещанным спасителем, который вернет их в Эдемский сад. Надежды их рухнули именно в тот момент, когда они узнали, что Авеля не стало. Авель – второй сын в семье, и Авель переводится как пар, поднимающийся к небу, либо как ветер, как суета. И, к сожалению, жизнь Авеля, она прервалась трагически только потому, что Каин разозлился на него, Каин –

0: решил ему отомстить за то, что он был послушен Богу, и таким образом он был живым укором, непослушанием самого Каина. Само убийство, грех убийства – это очень тяжелый грех. И когда Господь объявил об этом Каину, посмотрите, он говорит ему, значит, он спрашивает, где Авель, брат твой? И Каин ответил, разве я сторож брату моему? И тогда Господь его спрашивает, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Убийство – это, конечно, страшное деяние. И Каин, осознав все это, он говорит, теперь ты меня, ну, ты меня наказал, теперь любой, кто встретит меня, он попытается отомстить, ну, в будущем за брата, за Авеля. И знаете, что Бог сделал? Он положил печать на Каина, заверяя его, что если кто-то прикоснется к Каину, если кто-то захочет ему отомстить, то Бог воздаст всемеро за это человеку. Но, знаете, так получилось, что Каин-то стал понимать эти вещи, а вот один из его потомков, Ламех, он уже, здесь в Бытие написана первая песня, он уже начал злоупотреблять тем, что Бог его простил, что Бог оказал ему милость, положил печать на Каина. И Ламех поет, если за Каина воздали, ну, воздастся в семь раз, то за, если кто-то захочет мне отомстить, потому что он там и, ну, более жестокие убийства провел, тогда в 70 раз по 7. И это ну, такая неприятная песня, да, потому что она показывала развращенность уже тогдашнего, допотопного мира.
1: Есть вопрос, а разве это справедливо, что Каин убил Авеля, и ну, вот Авель как бы пострадал, и его, не знаю, там будущие, да, какие-то там люди захотят отомстить, как бы, не знаю. А тут Бог говорит, нет, вы его не тронете. Его же надо, ну, как-то наказать, как-то кому-то одушину надо какую-то.
0: Я понял.
2: Но мне кажется, это и есть наказание для него, что он живет с этим, ну, как бы.
1: Ну, если Спасибо. Бы только такое наказание было, то все бы были, ну, по большому счету, не знаю, счастливы, тюрем бы никаких не было, и все, и только процветало бы.
2: Мы говорим о том времени. У них было, ну, я думаю, у них чувства были гораздо насыщеннее, чем у нас сейчас. Мне кажется, у него было очень обостренное чувство вины.
0: Спасибо.
2: Прям.
0: Вот смотрите, когда человек совершил злодеяние, и он признается, что он неправильно поступил, как это называется?
2: Раскаяние.
0: Раскаяние. То есть он говорит, я не Каин. Да? Даже слово покаяние, вот, имя Каина звучит даже здесь, в нашем русском языке. И на самом деле я думаю, что Каин раскаялся. Почему? Потому что Господь видит сердце человека.
3: Потому что вообще это убийство произошло на эмоциях, на ненависти, на зависти. И мне кажется, он даже в какой-то степени контролировал себя и... Естественно, жалел. Он не планировал его там давно когда-то убить. Он вот это сделал как-то.
0: Адам, Ева, Каин, они не видели смерти еще. Ведь никто до этого момента, до гибели Авеля, никто не знал о смерти. Ну, как это все выглядит, как это происходит? Как это так, что человека не стало? Адам и Ева, я думаю, они имели смутное представление, когда Господь принес Агнца, и сказал, что этот агнец пострадает за вас. И Бог, прощая человека, дает ему шанс реабилитировать себя. Но, к сожалению, ну, так уж происходит, что очень часто люди не до конца оценивают то, что Бог делает для них. Вы что-нибудь слышали о городах-убежищах в древности?
4: Туда убегали люди, которые совершили случайное убийство, и им было запрещено оттуда выходить, чтобы скрыться от преследователей, там, от родителей или от родственников.
5: Только они пересекали черту, все, они были в защищенном месте.
0: Безопасности,
5: например,
0: да?
5: Произошло случай какой-то, там даже пример, по-моему, был топором, случайно, вот...
0: Например, нечаянно топор
5: нечаянно
0: вылетел.
5: Отлетело вот это.

0: самая главная часть, которую рубить надо, и попала в другого человека.
1: Да,
0: и, например,
1: да.
0: он начинает убегать, и чтобы другие его не убили, ну, со злости, с того, что он наделал, он туда сбегал.
1: А. Скажите, а вы бы хотели, чтобы сегодня были такие города-убежища, куда человек, который попадает в случайные вот такие обстоятельства, мог убежать и сохранить себе жизнь?
2: Я бы хотел, потому что современные тюрьмы отличаются от этих городов-убежищ, и сравнивать их нельзя.
1: Так.
2: Потому что там человек пребывал, в общем, не в рабстве, и оттуда он выходил, когда все устаканилось.
1: Так, спасибо, еще.
3: Ну и там же были люди, как я понимаю, которые случайно это сделали, непреднамеренно, да?
1: Да, да.
3: Вот, а у нас в тюрьмах сидят люди, которые, ну, кого-то подставили, да, допустим, кто-то, ну, как бы, никто не будет разбираться, ну, по большей части, как это произошло, да, и, по сути, у нас в тюрьмах сидят люди, которые специально убили людей в одной камере, и люди, которые вообще там, ну, каким-то боком случайно вот так же топор отлетел, да. И они там тоже оказались, и они все вместе, ну, и как бы, и люди, ну, из тюрьм вообще же, ну, выходят прям другими людьми, mm-hmm. да, и на них mm-hmm. все это давит. И...
1: А, спасибо. Но если возвращаться к самой заповеди «Не убей», ведь здесь не только вот такое буквальное прямое убийство. Вот если говорить в переносном смысле, что можно, как можно было бы дополнить еще эту заповедь? Что еще нельзя делать, да?
4: Ну, известно, что можно убить словом, можно так. убить морально человека, духовно. Вот. И что делать, если ты это сделал случайно? Потому что бывают такие моменты, что мы обижаем людей, убиваем их, ну, морально.
1: Это чувство, да?
4: Да, но мы об этом даже, может, и не догадываемся, и не знаем. Такое тоже бывает и случается.
1: Вы помните, как раз Иисус говорил об этом, и Он раскрывает суть убийства следующими словами, что если ты гневаешься на брата, это уже, оно, получается, пока виртуальное, но это уже нарушение седьмой заповеди. И Иоанн Богослов, он говорит следующее, что кто ненавидит брата, тот и является человека-убийцей. И кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то этот человек по-настоящему нарушает седьмую заповедь, вернее, шестую заповедь, потому что именно шестая заповедь говорит «не убей». Хорошо, а следующее, а если я отношусь к себе, к своему телу, очень негативно, если я вредными привычками постоянно подрываю здоровье свое, является ли это нарушением шестой заповеди?
2: В Библии есть текст, то, что человек – храм Святого Духа. Храм Божьего Духа.
1: И так, когда, спасибо.
2: И когда мы вредим самому себе, может быть, мы вредим Богу. Я
1: разрушаем этот храм.
2: Тем более, как его творение.
1: Так получается, да?
5: Вот я хотела сказать, вы спросили, чем бы дополнили, возможно, эту заповедь, что вот как раз-таки этими словами, что не убей ни другого человека, ни себя не трогай. Mm. То есть мы часто бывает такое, что люди думают, вот я никого не трогаю, никого, ну то есть веду себя хорошо, а сам у него есть вредные привычки, это алкоголь, курение и так далее. Mm-hmm. Тем самым мы убиваем и себя, и, возможно, других, потому что нашим родителям неприятно, когда, ну вот, нормальные
1: дети.
5: Родители, да, действительно, они переживают за человека, за своего ребенка, то есть тот вот курит или пьет, и, ну, у них есть вот эта тревога, и, то есть мы убиваем не только себя, но и других вокруг, или предлагают другим, вот ты тоже покури, попей, то есть mm-hmm. это тоже в каком-то смысле мы совершаем первые шаги к убийству человека, личности. Вот так.
4: Ну,
1: спасибо.
4: А в Библии очень много примеров, в основном, конечно, в Ветхом Завете, где Бог сам, ну, помогал там воинам убивать других людей, где многие убивали женщин, детей, целые города, они разоряли. И
1: как быть с этим, да?
4: Тут
1: ведь есть заповедь «не убей».
4: Вроде бы как бы Бог говорит «не убивай», а с другой стороны они нападают и убивают совершенно невинных людей. Человек просто жил в таком вот, как скажем, государстве. Он не виноват, что в нем родился. Почему должен за это умереть?
1: Спасибо.
4: Причем по воле Божьей.
1: Вот я бы хотела тебя еще дополнить. Даже судьям давалось право выносить в древности смертельный приговор. Вы помните, что есть определенные нарушения, и судья мог вынести... исследовав это дело, мог вынести человеку смертельный приговор. И это правда, что само судейство

И самих этих судей ставил Господь, и он обучал их, как выносить приговоры преступникам. Вы помните, один из ярких таких моментов, когда Ахан украл из Иерихона, он украл там переменную одежду и драгоценности. Так вот, он, нарушив Божье указание, он был приговорен к тому, чтобы был казнен не только он, но и его дети, ну, все семейство. Представляете, какие серьезные вещи. Но я вам скажу одну очень важную вещь. Перед тем, как это произошло, вот это наказание осуществилось, Иисус Навин стал проводить перед всем обществом вначале все 12 колен. Прошли представители всех 12 колен. И было выбрано отдельное, конкретное колено, из которого был и сам Ахан. После этого, и вот все эти действия, они были рассчитаны на то, что Ахан, скорее всего, признается, что он выйдет вперед, потому что с каждым разом, после того, как вывели все колено, это колено должно было пройти по огромным семействам. Ну, одно родство, второе, третье. Когда они прошли, было указано на родство вновь Ахана. И третий, уже, наверное, последний вариант, когда проходила каждая отдельная семья, и даже здесь Ахан мог выйти вперед и сказать: друзья, вы не тратьте время, потому что я являюсь тем нарушителем, который это совершил. И еще последний, уже когда выявили, что это Ахан, ему Иисус Навин говорит: прославь Господа Бога. Для чего? Для того, чтобы... Вы понимаете, наказание вот на этой земле, наказание, которое человек должен был принять, ведь это наказание, оно за конкретные деяния. Человек получил наказание, и он вот этот смертный приговор должен был осуществиться, он получил заслуженное, достойное наказание, потому что по его вине погибло 26 человек. Ну, так произошло в этом конкретном случае. Но Иисус Навин попросил, чтобы он прославил Бога, потому что окончательное слово всегда за Господом. Вы помните, что Моисей, когда он не вошел в Ханаан, в эту обетованную землю, когда он не вошел, там тоже, ведь он был сурово наказан Господом. И вместе с тем Господь его воскресил буквально какое-то короткое время. И нам, вот когда мы рассматриваем Ветхий Завет, нам всегда нужно помнить, когда произносился определенное решение или произносился суд над каким-то народом, до этого давалось время. Конкретно Ханаану было дано 430 лет для того, чтобы люди могли остановиться, одуматься. И еще, вы помните, есть такой город Гаваон. Вот жители Гаваона, они поступили нечестно. Они обманным путем заключили договор с Божьим народом. И когда Иисус Навин поклялся, что вы останетесь в живых, ничего с вами не произойдет, и оказалось, что это вот это ближайший город, который был уже осужден на погибель, Иисус Навин говорит: нет, они останутся в живых. И по примеру Гаваона все остальные жители могли тоже остаться в живых. Между прочим, знаете, как производил суд Александр Македонский? Он шел избирательно. Вот он расширял свою империю, но достаточно избирательно. Он подходил к тем городам, где правители жестоко относились к своим жителям. И иногда он брал этот город без боя, потому что он говорил всем жителям, что я вам дарую свободу настоящую. Ну, это если говорить о судействе, о тех событиях, которые там были. И, конечно, не все так однозначно, не все так просто. Во всех этих... разобраться во всех этих политических действиях, во всех этих событиях. Здесь, мне кажется, самое основное, чтобы человек на месте сам не чинил самосуд. Чтобы он не был судьей,

0: чтобы он не был исполнителем, чтобы он не был пострадавшим и так далее. Если все это в одном лице, тогда это самосуд, и тогда точно вот этот человек, производящий такие действия, он является нарушителем, конкретным нарушителем Божьей заповеди. А вот вся система, судейская система, которая есть, ведь сами посудите, беда случится в вашей жизни, куда вам бежать? Кому обращаться? Вы сразу набираете полицию. Помогите, спасите. Нас грабят или на нас нападают, нам угрожают. И это правильное действие. Вы должны обращаться по направлению, чтобы вас защитили. И я вам скажу, сколько раз я обращался, меня защищали. Я очень благодарен, что у нас в нашей стране работает эта система, работают судьи. Даже в суде у нас был случай, когда полтора года шли судебные заседания, и в конце концов нам помогли, нас защитили от нашего притеснителя.
1: У меня вопрос, да, если я, проявляя самозащиту, убил человека, так, это считается грехом или это, просто мера,
0: конечно,
1: родимая мера?
0: Да, смотрите, конечно, само убийство, оно и является грехом. Вопрос в том, что делать с тобой дальше. Если это было нечаянно, если это было, и сейчас работает там Следственный комитет, работает...
1: Нет, я сейчас имею в виду не перед людьми, а перед Богом.
0: Да-да.
1: Является ли это грехом перед Богом? Потому что так-то, судейская система, там все предусмотрено у них. Вот. А именно вот по Библии перед Богом является ли это грехом?
0: Да, если это непреднамеренно, и это была случайность, то это не является грехом. А если человек замыслил, если он планировал, и опять же, понимаете, есть вот в каждом таком действии иногда сам человек может запутаться, и он может не знать.
2: А вот, да, запутаться и не знать. Например, даже словом же говорят, что можно убить.
0: Да.
2: А вот если, например, ты что-то сказал, ты это даже особо-то этому не придал
0: значения.
2: А вот человек это очень серьезно воспринял, и потом плохие последствия, и вот ты чувствуешь то, что ты виновен. Ну, вот как в таких ситуациях?
0: Да, друзья, каяться перед человеком, раскаяние в любом случае, оно очень необходимо, потому что это помогает и вам, даже когда это случайно произошло, это помогает и вам остановиться, больше не повторять такого действия. Ведь сам процесс, он неприятный. Когда ты просишь прощения, а тебя не прощают, и ты понимаешь, что человек имеет на это право, его чувства задеты, его репутация, может быть, каким-то образом запятнанной стала. Да?
3: А если ты сказал, не придал этому значения, а человек потом наложил на себя руки, это кровь его на твоих руках?
0: Угу, угу.
3: Или это то же самое, что как то, что спросил Богдан, то, что, как ты защищался, грубо говоря, или это все равно, это ты сделал?
2: Как ты, например, что-то сказал, а он серьезно воспринял и наложил.
3: И что делать?
0: Mm-hmm. Вот здесь...
2: Не хотел, причем.
0: Да, друзья, каких-то рекомендаций я вам конкретно не могу сказать, но я вам скажу точно, что Бог каждую ситуацию рассматривает, учитывая все обстоятельства того, что произошло. И, конечно, человек, накладывающий на себя руки, ведь это, вы должны понимать, это его решение. Даже когда вы виновны, вы должны понимать, что это его решение, и вина за это деяние, она, конечно, на самом человеке, принявшем это решение. Но косвенно, да, частично...
4: Извините, если человек болен, бывают люди, которые психически нездоровы, у них очень слабая психика, и они даже не могут контролировать этот момент, и они накладывают на себя руки, но, может быть, если бы они были более, у них была бы более сильнее нервная система, он бы этого не сделал. Это считается то, что он сам виноват? То, что он наложил на себя.
2: Что с ума сходит, как.
0: Будьте внимательны в следующем: когда человек использует какие-то сильные психотропные средства, когда он там даже в инструкциях вот этого лекарства, там написано, что должен быть кто-то рядом при использовании этих препаратов. Потому что, бывает так, что когда врач выпишет и смотрит так, вроде человек взрослый, да, в возрасте, он-то надеется, что все нормально, но даже у людей здравомыслящих,

0: ну, крепких, физически здоровых, но имеющих какие-то проблемы или страхи, обязательно при принятии определенных лекарств там должен кто-то присутствовать.
1: А если дело не в препаратах? Ну, просто человек слабее по, ну, по своей сущности. Да. Потому что у нас много случаев самоубийства, и я, честно, даже не могу винить этих людей, потому что они пишут, что они были одиноки. Там, ну, на них все вот это воздействовало, над ними, может быть, смеялись. И вот это все их сформировало такими, но они просто реально несчастные люди.
0: Да, да, да. Но могу вам точно сказать, что вина на окружающих людях, которые и делали все это, она может быть. Но если вы займете позицию уже вот сегодня, вы займете такую позицию, что вы каждый раз, когда будете замечать вот какие-то проявления, а их можно достаточно легко выявить, вы будете настраивать человека позитивно и раскрывать ему, насколько ценна его жизнь в глазах Божьих, ну, победа будет на вашей стороне. Более того, если мне самому пришли какие-то мысли, обязательно нужно развеять их, особенно в очень тесном, близком кругу, среди тех, кто вам доверяет и кому вы доверяете. Потому что даже ну, молодой, крепкий, ну, там, успешный человек, он может подвергаться достаточно ну, серьезным нападкам лукавого. И мы сможем устоять, когда мы вместе эти моменты обговариваем. Более того, всегда перед Богом, вот именно Ему, признавайтесь во всех сложностях и непростых обстоятельствах жизни. Да?
2: А убийство в компьютерных играх, виртуальное убийство, считается грехом?
0: Конечно.
2: Да,
0: да так... конечно, потому что человек испытывает определенные эмоции. Вы понимаете, совершая убийство, ведь мы на самом деле проходим себя. Боевую подготовку, да?
3: Да, закаляем себя, когда вот играем в это. Если, например, часто... Очень много случаев таких, когда человек очень часто играет в это, он привыкает к этому. Да. Вначале, конечно, так, ну, не особо, а потом уже, ой, подумаешь, типа, что...
0: И между прочим,
3: берут потом оружие, и им уже все.
0: Им кажется, это игрой, да?
1: На чистоту играет, мне кажется, каждый второй сейчас. И каждый из нас хоть раз, но играл в эти всякие стрелялки.
0: Конечно, конечно.
1: Я бы не сказала, что у меня есть желание сейчас взять оружие и пойти всех убивать.
3: Но есть те, кто прям...
0: Но я по секрету...
1: Лечение, они больные люди, их можно так назвать.
0: Наташ, я по секрету тебе скажу, что у нас нет этого желания, но почему-то иногда проскальзывают слова. Мы хотим... человеку там как-то приструнить и говорим, я тебя убью, да? Откуда это берется? Ведь многие наши слова, даже безобидные слова, которые мы произносим, нам кажется, вот мне кажется, что оно, ну, выглядит смешно, да? Но я же не собираюсь человека убивать. Но в реальности, произнося вот эти все слова, ведь, представляете, если случайно произойдет такое, что в вашем присутствии этот человек сам умрет, а вы вчера шутили, я тебя убью. Представляете, как сложно будет вот, по-настоящему там, родственникам, следственным органам доказать ну, и объяснить, да я, вы поймите, мы просто там шутили, и это было не по-настоящему. А в любом случае, желать жизни или сохранить жизнь человека, это всегда лучше и достойнее, чем, может быть, шутить на эту тему или играть в компьютерные игры, связанные где-то с смертью.
4: А можно еще вопрос? А про животных? Вот мы говорим про людей. А про животных?
0: Спасибо, я ждал.
4: Люди, которые ходят, ну, преднамеренно на, ну, как это, в леса, которые ходят стрелять животных, и люди, которые, допустим, топят котят, которые там много родились, да, их никто не берет.
2: И рыбалка, рыбалка то же самое.
4: Рыбалка, это тоже считается убийством?
1: Или там комар летел на мишу.
0: Есть определенные правила. Ты поймал рыбу. Вот в Германии, к примеру. Поймал рыбак рыбу. У него рядом молоточек. Он берет этот молоточек, так, тюк, чтобы она, ну, чтобы ее не мучить, потому что они считают так, если я буду мучить эту рыбу как садист, ну, это будет нечестно, да? Следующее, что касается котят, потому что это частая практика, и многих людей очень серьезно мучают эти вопросы, а как быть? Я убийца, и на этой почве очень серьезные проблемы, психологические проблемы возникают, ну, в дальнейшем уже.
1: Но люди же приносили в жертву Господу ну, ягненка.
0: Да,
4: но жертву отменили, когда умер Христос.
0: Когда агнцев должны были приносить, он жил у них целую неделю.

неделю. Но вот что касается животных, вы должны помнить, конечно, нам их нужно беречь, жалеть и заботиться о них. Но то, что вы говорили о жертвенных животных, это помогало человеку понять, насколько ужасен сам грех, потому что из-за моего греха погибает невинное животное. И этот факт должен был не очерствить человека, а должен был его остановить, чтобы он не убивал никого. Спасибо большое вам за участие, за активное участие. И я думаю, что над этой темой мы еще можем поразмышлять, еще можем исследовать в Священном Писании, как Бог защищает человека по-настоящему. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были с нами. До новых встреч!

Нам известно, что битва добра и зла каждый день происходит в сердце каждого из нас. Но что говорит нам книга Даниила об этой битве в последние дни истории Земли? Десятая, одиннадцатая и двенадцатая главы составляют единое целое. В этих главах Господь повествует о том, что ожидает землю и в целом Божий народ. Нужно сказать, что прежде чем сообщить Даниилу видение и описать в очень нелегкой форме это будущее, и нужно сказать, что одиннадцатая глава – одна из самых сложных для понимания в книге Даниила. Господь дает обещание или обетование. И глава 10, как мы уже читали, с вами посвящена появлению Михаила, самого Иисуса, Спасителя, тот, кто обладает силою и властью победить зло на этой земле. Именно появление Михаила вселяет надежду и помогает нам с уверенностью идти в будущее. И не только то, что мы переживаем в частной, личной жизни, но и также, поскольку конфликт имеет вселенский масштаб, это помогает нам быть уверенными в том, что и в этом вселенском конфликте Господь на нашей стороне, и именно Он является гарантией того, что нас ожидает победа. Общий фон – конфликт добра и зла. Война между Востоком и Западом была описана в 8 главе книги Даниила. Но в 11 главе мы с вами замечаем войну между Севером и Югом. Таким образом, понимаем, что вся планета, все четыре стороны, они вовлечены в этот духовный конфликт. В главе 10 Даниил молится целых 3 недели. Он понимает, что ожидает нечто очень, очень серьезное нас, Божий народ, в будущем. Он начинает буквально с небольшого вступления и показывает нам, что это не конфликт между империями, Медоперсия и Греция снова. Мы читаем о 4-м правителе Медоперсии, он был богатым, и он вступает в противодействие с Грецией. Но мы знаем с вами историю и понимаем, что Александр Македонский, тот, кто побеждает, одолевает Медоперсию, но в конце и он пал, и опять же, мы читаем с вами об упоминании о том, что после падения и разделения Греции

власти придет Римская империя, но Даниил умышленно не акцентирует на этом внимание. Понимая, что эти четыре царя персидские, имеют персидское происхождение, и еще Кир правит в тот момент, у него есть соправитель, мы можем заключить, что эти три царя, которые здесь упоминаются, это Камбис, Дарий, Ксеркс, который мы считаем, он назван так в книге Есфир, а также последний Артаксеркс. Именно он будет последним, и именно в его времена эта империя будет отдалена. Нужно сказать, что так толкуют не только иудейские традиции, но и сама история подтверждает, что эта часть 11 главы достоверно исполняется. Упоминание Артаксеркса в этой главе, чей указ стал точкой отчета 70 седьмин или и 2300 вечеров и утр, приобретает для нас особое внимание, потому что Даниил показывает взаимосвязь между тем, что он описывал ранее, и сейчас событиями происходящими. Дальше мы замечаем, что его противостояние с Македонским завершается для него трагично, и эта империя, следующая, греческая, она овладевает землею. Но и Македонский очень скоро погибает. Его царство делится на четыре части, и таким образом власть от четырех частей разделенных греческих переходит к иной державе. Как и в 8 главе, в 11 очень быстро, вскользь сказано о Римской империи, потому что с 5 стиха начинается это видение и простирается оно до конца времен. Чтобы описать лучше это противостояние, и Даниил прибегает к этим терминам «север» и «юг». Дело в том, что империи, окружавшие Иудею ранее, с севера и с юга постоянно представляли для нее опасность. И с точки зрения исторической, события 11 главы можно понимать и толковать, и заметить, как эти империи оказывали влияние, как они между собой боролись, заключали союзы, оказывая влияние и на Божий народ. Но мы увидим с вами сегодня, как с духовной точки зрения правильно понимать эти главы и что они означают в этом большом вселенском конфликте. С 5 главы по 45 мы читаем описание этого конфликта, и оно соответствует с тем, что мы читаем в 7 и 8 главах. Это соответствие явно просматривается в свете параллелизма между 8 и 11 главами. 11 глава начинается с истории Медо-Персии и Греции, а потом вскользь упоминается Рим. То же самое мы замечаем с вами и в 8 главе. Далее там описывается небольшой рог, а в 11 главе описывается северный и южный царь. И после этого в 8 главе мы читаем о конце времени. То же самое мы видим с вами, что идентично в 11 главе. Северный царь имеет эти сходства, определенные с этим малым рогом. И северный царь, и малый рог, они отличаются агрессивностью по отношению к Богу, к божественной власти и к народу. Мы видим с вами, что также они получаются против святилища и против ежедневной жертвы. Это еще одно сходство, потому что малый рог в 8 главе также оскверняет святилище. Мы замечаем, что каждый из них проникает в прекраснейшую из земель. Этим выражением символически обозначалась Палестина и Святой Завет Божий. Мы замечаем, что каждый из них, и Малый Рог, и Северный Царь, они имеют северное происхождение. И еще одно мы находим с вами здесь общее для этих двух участников этой истории из 8 и 11 главы, что каждый из них придет к концу своему, и никто не сможет ему помочь. Они будут сокрушены, и их время на земле ограничено. Мы можем сделать вывод, что северная держава и небольшой рог символизируют одну и ту же власть, а именно церковь, претендующую на божественность, и именно она себя скомпрометировала политической властью. История противостояния севера и юга, изложенная в 11 главе, это то же самое, что и история

История небольшого рога из 8 главы. Мы отмечаем в этой главе параллелизм. Он относится к югу и к северу. В пятом стихе описывается, что юг – великое владычество. Стих 13 описывается, что север владеет. В 6 стихе мы читаем с вами, что союз заключен с севером по инициативе юга. В 17 стихе и дальше мы читаем, что север инициирует союз с югом. В 6 стихе мы видим крушение союза. И в 17 стихе тоже мы видим крушение союза. В 7 стихе юг, у него появляется преемник. То же самое мы читаем с вами с 18 стиха, что у севера появляется преемник. Стих 10, мы видим с вами, что у севера многочисленное войско. И с 25 стиха мы видим с вами, что такое же войско большое и у юга. Стих 10, быстро пойдет север против юга. И в 25 стихе мы видим, что юг идет против севера. Стих 10, он наводнит, о севере сказано. 26, что юг разольется. И далее мы видим с вами, что там говорится о конце времени. В конце времени юг нападает на север, так заканчивается глава, стих 40. Потом север нападает. Потом мы видим частичную победу их общую над прекрасной землей. Снова мы читаем с вами, что север нападает на юг, 42 стих. 43, юг нападает на север. И завершается все тем, что сверхъестественным образом наступает конец этой власти. Написано, что уже никто не поможет северному царю. Никто не сможет ему помочь. Победа за Михаилом. Наверное, вы подумали, к чему все это? Север, юг, юг, север. Итак, вся 11 глава описывает союзы, противостояние, многочисленность, то они противники, а в конце становятся союзниками. Для чего все это нам с вами нужно? Очень важно, чтобы мы увидели духовный смысл, потому что север символизирует силы зла. Именно они пытаются занять место Бога. Мы уже видели с вами, что небольшой рог появляется с севера. И в этом отношении мы видим с вами ту религиозную власть, которая пытается пойти против Бога и занять его место. Юг же символизирует в библейской традиции человеческую власть, не признающую Бога. Она была связана в свое время с понятием Египта, и в частности с фараоном, потому что он отвергал Бога. Таким образом, понятие севера выражает идею религиозного движения, которое превозносится до Бога, а понятие юга выражает идею человеческого движения, отрицающего Бога, полагающегося только на себя. Символическое понятие севера и юга тесно связано с конкретной историей Израиля. Израиль был ареной противоборства Египта и Вавилона и попеременно находился в сфере влияния то одной, то другой державы. И, конечно же, в какой-то момент даже Божий народ не представлял себя независимыми от этих двух держав. Поэтому неудивительно, чтобы описать всю судьбу Божьего народа, настоящее и будущее, Даниил прибегает именно к этим понятиям «северные царства» и «южные». С одной стороны, перед нами религиозная власть, с другой стороны, человек, который пытается пойти против Бога. Философские, политические движения, отрицающие существование Бога, они снова и снова появляются на этой земле. Они непосредственно ведут борьбу против Бога. Эта вражда является постоянной. Прежде всего, это натиск неоплатонизма и гонение языческих императоров. Диоклетиан, Нерон, Юлиан. Это также гуманизм, возникавший в эпоху Возрождения, и, наконец, французская революция, давшая толчок развитию материалистической идеологии, которая стала доминирующей в мировой политике. Тема союза между севером и югом раскрывается в 6 стихе, 17, 22, 23. Речь идет о сближении и о компромиссах между церковью и государством –

которые начались в правлении императора Константина и продолжались в средние века, и даже сегодня можем заметить, как они происходят. Эти компромиссы затрагивают такие вопросы, как закон, контроль над территориями, использование власти и даже философские идеи. Тема противоборства между севером и Божьим народом дальше описывается в 16, 28, 30 стихе, 31, 35. Здесь речь идет о гонениях и о преступлениях на почве нетерпимости, которые были многочисленны в истории церкви, начиная с IV века и до Французской революции.

В стихе 40 мы с вами читаем. «Под конец же времени сразится с ним южный царь, и царь северный устремится, как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них, и войдет он в прекраснейшую из земель». Согласно данному повествованию, заключительный конфликт разворачивается в два этапа, каждый из которых завершается нападением на Божий народ. Сначала юг нападает на север. Об этом нападении написано очень кратко, в отличие от более подробного описания сокрушительного наступления севера. В историческом плане это означает, что церковь восторжествует над политическим и атеистическим движениями и затем совершит короткий набег на стан народа Божьего. Церковь приобретает большую популярность. Начиная с 43 стиха, мы читаем с вами: «Завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Левийцы и эфиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Даниил описывает, он идет дальше и проникает за пределы нашего времени. Он описывает, что северный царь продвигается к крайнему югу. Те, кто раньше были против него, становятся его союзниками. Описан союз севера и юга. Впервые север и юг становятся союзниками. Народы юга, ливийцы, эфиопляне и тем более египтяне признают власть севера и присоединяются к нему в последнем походе против горы Преславного святилища. Мы видим, что лагерь разбит между двумя морями, между Средиземным и Мертвыми морями, образующие границы Израиля в то время. Этот поход направлен против храма Божьего. Выражение «гора Преславного святилища» обозначает место на небе, где пребывает Бог. Как мы замечаем, битва происходит вокруг Божьего народа, и она касается Божьего царства. Борьба не касается какой-то географической точки на земле. Она имеет космический масштаб. Проблема, которая описывается в книге Даниила, заключается в том, что церковь не провозглашает Божье царство, а начала строить свое царство на этой земле. В этом плане церковь объединилась с материалистическими и гуманистическими идеологиями. Вместо того, чтобы возвещать иное царство, религия стала призывать строить это царство на этой земле. В наши дни религиозным идеалом стало царство здесь, на этой земле. Такой мир придаст уверенность многим и соблазнит их. Однако апостол Павел обращает наше внимание и говорит: когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Каждый раз, когда происходит объединение церкви и государства, за этим следует нетерпимость. На этот раз нетерпимость примет невиданные доселе размеры, так как впервые для нее не будет существовать границ. Тогда спасение можно будет ожидать только свыше. Таково логическое следствие, на которое указывает в конце главы Даниил. «Но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Эти слова предполагают вмешательство сил нечеловеческих, и таким образом дают основание для надежды. Появление Михаила в главе 10 нашего Спасителя, великого Бога, не случайно. События 11 главы очень сложны для понимания. Влияние этих религиозных движений и слияние их с человеческими идеями, с человеческой философией, с неоплатонизмом, с материалистическим взглядом на этот мир уведет людей от истинного Бога. Но благая весть заключается в том, что Бог положит предел всему земному, и нечеловеческая сила, то, что мы встречаем во второй главе книги Даниила, и, конечно же, здесь в 11 и в 12, Михаил восстанет для того, чтобы установить вечное царство и дать вечный мир этому человечеству.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

У каждого человека есть свое личное пространство. Когда его нарушают, могут быть неприятные последствия. В первую очередь для вас. Поэтому очень важно уметь строить границы. Сегодня мы будем учиться это делать, отвечая на вопрос. Как защитить себя от нарушения личного пространства? Прежде чем строить личные границы, нужно понимать, что именно вы хотите огородить. Другими словами, определите для себя ваше личное пространство. Это может быть ваша комната, определенные вещи, время и многое другое. Следующее, что нужно сделать, спокойно объяснить окружающим, что это ваши границы и их не нужно нарушать. Так будет лучше и вам, и им. По отношению к другим то же самое. Если вы боитесь нарушить личное пространство вашего собеседника, спросите его о том, как далеко вы можете зайти. Если вы не хотите доставить человеку дискомфорт, не вторгайтесь в его личное пространство без разрешения. Выстраивайте новую стратегию поведения. Если вы раньше были безотказным человеком и вами пользовались, то нужно научиться говорить «нет». Постепенно ваше окружение привыкнет, и вы добьетесь спокойствия в жизни. Что касается других важных моментов. Помните, что ваши личные вещи неприкосновенны, и никто не имеет права трогать их без вашего разрешения. Вы имеете право не отвечать на неудобные и бестактные вопросы о вашей личной жизни. Постарайтесь придумать нестандартный ответ или отшутиться. К выстраиванию личных границ следует идти постепенно. Не нужно резко обрывать отношения с людьми и уходить в себя. Также исключите агрессию, ведь можно лишиться близких и родных людей. Работая над этим мудро, вы почувствуете, как становитесь свободнее, а отношения с людьми гармоничнее. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Боже, наступает суббота. Читаем про град неземной, про чудесные тайны Божьи и про суд над сатаной. Все это так далеко, и вокруг суета, и в моем сердце блеклом тлеет осколок льда. Но когда же все свершится? Господи, сколько ждать? Сколько еще мне молиться?

молиться, чтобы на небо попасть. В это время Христос на облаке ходатайствует за меня Отцу. Черти водятся в тихом омуте, но и ангелы верны молодцу. Ради него еще медлю, он покается, уж поверь. Давай немного помедлим, он отыщет спасение дверь. Казалось бы, все, дальше некуда. Развратился уже человек. Но не просто Бог еще медлит. Он сможет ждать еще век. Ждать, чтобы я покаялся, чтобы покаялся ты, чтобы сердце наше греховное исполнилось доброты. Ты прости меня, Боже праведный, что взираю я на других, и прости, что так часто завидно за успехи друзей моих. Помоги мне характер Христовый в своей жизни развратно иметь, побеждающим быть и слугою, чтоб, если нужно, как ты, умереть.

0: Здравствуйте. Один из сыновей Ноя совершил проступок. Он проявил непочтительность к отцу. В чем заключался этот проступок? И почему Ной, узнав об этом, произнес проклятие? Причем проклял не сына, а внука. С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Николаевич Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Сын Ноя, о котором идет речь, это Хам. И, кстати, нарицательное слово «хам», которое мы сейчас говорим человеку грубому, произошло, видимо, именно оттуда. Что мы можем сказать про это все?
1: Произошло именно оттуда. Мы продолжаем книгу «Бытие», 9 главу. Прочитаем эту историю сначала, да, и посмотрим вообще, что же произошло. Сыновья Ноя, я читаю 9 главу с 18 стиха. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Ну вот, да, ну, сын Ноя, о котором идет речь, Хам. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ну, то есть фактически новое начало. Ну вот Ной выходит со своей семьей, сыновья со своими женами. Ной начал возделывать землю, 20 текст, и насадил виноградник. Выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Вот эта история, да, о которой ты говоришь. Ну и дальше глава уже заканчивается. «И жил Ной после потопа 350 лет всех, жедней Ноевых было 950 лет, и он умер». Ну, вот история, фактически, которая произошла с Хамом, о которой ты спрашиваешь. Получается, что Ной начал возделывать землю, насадил виноградник, как будто ничего другого. Конечно же, другие культуры и растения тоже были посажены, это однозначно, да? Просто акцент делается на вот этой истории. Выпил он вина, опьянел, лежал обнаженным в шатре своем. Что это тут сложного?
2: Что непонятно?
0: Непонятно, что страшного-то случилось потом.
1: Да.
0: Да, случилась неприятность какая-то. Потом следом за ней случилась сначала неприятность с Ноем, потом... Да, добавилась неприятность с сыном, который это все увидел. Ну и что?
1: Я бы эту историю предложил рассмотреть в трех направлениях, по трем, как сказать, темам.

0: Первую тему я бы предложил, вот я бы все-таки начал бы, наверное, не с Хама, это интересная, интригующая ситуация с ним, а я бы начал все-таки с Ноя. Что сделал со мной? Вообще, фактически такое первое опьянение настолько описывается в Библии, что человек там потерял там, память.
1: Так ведь вот катастрофы-то никакой не случилось, человек просто выпил и уснул. То есть он не бегал обнаженный по деревне, никого не оскорблял, не совершил никакого преступления. Вот что?
0: Да, вот это первая тема, которую мы осмотрим. Тема алкоголизма, пьянства. Удивительно, что она вот начинается с Ноя. Вторая тема – это вот как раз тема рабства. Потому что Ной проклинает Ханаана, сына Хамова, и он говорит о том, что будет рабом. Вообще человечество только сейчас, можно сказать, не так давно победило рабовладельческий строй, крепостное право. А мы читаем в этой истории об истоках. Это тоже жутко интересно, да, это будет нашей второй темой. Ну и все-таки вот третья тема, о которой ты говоришь, это тема наготы. Что же такого страшного было в наготе? Я предлагаю вот эту главу рассмотреть вот этих вот в такой последовательности.
1: Хорошо.
0: Сохраняя интригу на самый конец. Чтобы было проблемного многотипа.
1: А потом финальный твист будет?
0: Да, а потом будет финальное заключение. Итак, Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Выпил он вина и опьянел. Фактически впервые мы, наверное, на странице Священного Писания находим вот такую тему, как вино, сделанное из виноградника. Находим то, что Ной опьянел. Ну вот он лежал обнаженным в шатре своем. Давай попробуем сначала дать оценку действиям Ноя. Все нормально у него? То есть, такая тема, как Библия и алкоголизм. Вообще, что Библия говорит об алкоголизме? Что Библия говорит о пьянстве? Вообще, потому что я знаю, что разные религии по-разному относятся вообще к употреблению алкогольных напитков.
1: Да.
0: Есть те религии, которые, да без проблем, почему бы нет. Но если вот как Ной немножко расслабился, да, проблема не в Ной, проблема в Хаме, оказывается, да. А другие религии говорят нет, и говорят очень категорично. Вот самое интересное, что когда мы читаем дальше Священное Писание, мы видим, что люди употребляли вино. Когда мы читаем даже ту же самую историю народа израильского, мы видим, что народ израильский, он же как бы априори считается Божьим народом Ветхого Завета, избранным Божьим народом, они тоже пили вино. А, например, многие протестантские церкви, наша церковь, в которой мы принадлежим, она категорично против употребления вина. И в своем вероучении, и в своей доктрине церковной прямо у нас прописано, что церковь против употребления алкогольных напитков, изготовления алкогольных напитков и против...
1: Пропаганды.
0: Помимо пропаганды, против того, чтобы его продавать и наживаться, как сказать, делать бизнес на алкогольных напитках. И вот этот вопрос интересный. Если в Ною было можно, если израильскому народу нельзя, если израильскому народу как раз было можно, то почему нельзя нам? Вопрос такой, наверное, не будем делать на это долгий акцент, а хочется лишь сказать, что когда Библия описывает поступок человека, это не означает, что она одобряет поступок человека. Библия просто описала поступок Ноя. Ной сделал так. Но где написано, что идите, поступайте все как Ной? Ной был, молодец, патриарх, да, Ной был молодцом. Пусть все делайте, как делал.
1: Но, с другой стороны, не написано нигде, не делайте так, как Ной.
0: Да, а вот написано ли, что, может быть, как раз и написано, что не делайте, как Ной. Я предлагаю несколько текстов прочитать из книги Притч. Книга Притчи, 20 глава. Первый текст. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Это интересно еще отметить, конечно, слово «вино». В греческом тексте точно слово «вино», которое употребляется, оно также имеет перевод на русский язык как слово «сок», чистый виноградный сок. Неброженный виноградный сок. Также

0: Ветхом Завете слово «вино» может иметь эти два значения. Но вот здесь текст, который мы прочитали, здесь, конечно, речь идет о брожённом продукте, о алкогольном вине. Вино глумливо. Что значит глумливо? Секера буйна, всякий увлекающийся ими не разумен. И еще есть один текст, очень такой наглядный, книга притчи, 23 глава. Книга притчи, 23 глава. Здесь написано прям очень интересно и, как сказать, злободневно написано. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживает ровно». С одной стороны, такие образы соблазнительно используются, да? А с другой стороны написано «не смотри». А почему «не смотри»? Да потому что как раз соблазнительно все это дело выглядит очень так, да? И вот. «Впоследствии», написано дальше, «впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал, и когда проснусь, опять буду искать того же». Слова, написанные несколько тысячелетий назад. Как ты думаешь, они актуально звучат сегодня? Они описывают состояние некоторых людей в сегодняшнем нашем мире?
1: Ну, конечно. Но и в сегодняшнем мире, и в тогдашнем. Именно вот такое состояние сильного опьянения, оно осуждается обществом. Даже и неверующими людьми осуждается, когда человек до бесчувствия напивается.
0: И вот здесь вот самый это сложный момент, когда мы говорим об алкоголизме, и говорим, например, о дозированном употреблении алкоголя или еще чего-то, да? Но я просто думаю, почему наша церковь так категорична. Потому что человек в этом вопросе, человеку очень трудно знать меру и остановиться. Мера и вовремя остановиться – это самое сложное, чтобы потом все-таки рано или поздно ты можешь оказаться там, ты не застрахован, чтобы там не оказаться. Просто я к чему все-таки, вот почему я попросил остановиться на поступке Ноя, потому что многие вот, не задумываются, вот как ты сейчас сказала, но Библия же не запрещает. Ну да, не запрещает, с одной стороны. Но с другой стороны, вот мы прочитали из книги притч, но разве можно это воспринять как запрет? Ну да, не запрет, просто написано, что неразумен, увлекающийся секерой и вином неразумен. Ну и даже если Библия говорит, да, нигде не сказано, не напивайся, не упивайся. Ну, кстати, написано, не упивайся вином, другой текст. Не упивайся вином, от которого бывает распутно. Да? А здесь автор книги притч говорит, даже не смотри, что раньше происходит. Смотреть или... Сейчас люди даже не смотрят, не глядя, да? Ну вот. Поэтому все-таки, когда мы говорим о Священном Писании, Священное Писание не благословляет вот, алкоголизм и не благословляет употребление алкогольных напитков. И серьезно предупреждает о их последствиях. И если Писание описывает опьяневшего Ноя, она его не оправдывает. Вот, наверное, на этом тему алкоголизма можно чуть-чуть прикрыть и пойти дальше.
1: Да, ну хорошо. Но Ной-то, собственно, в свой адрес тоже никакого проклятия не произнес и не покаялся. Он проклял-то другого.
0: Ну, интересно, когда проклинал, он уже протрезвел ведь, да? Он понимал, да, что он делает все-таки, да? И вот, кстати, переходим здесь уже ко второй части нашей беседы. Вот как угодно можно проклясть, как угодно, что угодно может в голову прийти, а Ной придумывает, что ты будешь рабом. И притом говорит об этом трижды, да? Проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих. Раб рабов у братьев своих. Пожелание для внука просто, знаешь, такое самое благое. Самое. И потом дальше написано: «Благословен Господь Бог Симов, а Ханаан же будет рабом ему». Опять рабство. «Это распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симов. Ханаан же будет что? Опять рабом ему». Трижды. И вот такой момент, такая тема, как рабство и Библия. Вообще Библия...
1: Как относится Библия к рабству?
0: Да, как относится Библия к рабству? Библия поощряет рабство, благословляет рабство или что? Вот я просто задаю вопросы, на которые можем поразмышлять, в то же самое время, как сказать, попытаться дать ответ. Ной. Вот Ной и трое детей. Где в этом сообществе вообще рабовладельчество? Как Ной вообще додумался до того, чтобы проклясть и сделать

0: ну и как сказать, своего сына. Или до потопа было рабство уже?
1: Откуда
0: Ное было знакомо рабство? Здесь есть еще другая сторона этого вопроса. Дело в том, что это же пишет, эти события описывает Моисей, книгу «Бытие» написал Моисей, и пишет он это намного позже, правда? Намного позже. И во времена Моисея рабство уже было. Может быть, это Моисей описывает вот так вот, уже языком своей эпохи, то, что было в прошлом.
1: Он же совсем-то не мог выдумать на пустом месте то, что Ной не говорил.
0: Да, но это кое-что серьезно говорит. Но на самом деле тоже такая тема непростая у меня. Ну, как сказать, видишь, хотел сказать, что у меня нет ответа на этот вопрос. Когда пришел Христос, он против рабовладельческого строя или против рабства что-то говорил?
1: Нет.
0: А рабство вообще это хорошо или плохо?
1: Это уже другой вопрос.
0: Да. А почему Христос ничего об этом не говорит?
1: Он же вообще не говорил все обо всем.
0: Да, потому что не это его задача была. То, что Христос умолчал о рабстве, это не означает, что Бог за рабовладельческий строй. Вот я о чем хочу сказать. Потому что Бог создавал людей свободными изначально. Люди потом так организовались, что одни стали господствовать над другими. Социальное, так сказать, это расслоение общества, да, это вот одни... Ну, сегодня, да, слава Богу, сегодня на законодательном уровне человечество отказалось от рабовладельческого строя, от рабства отказалось. Это очень большой прорыв, я думаю, что сказать, так сказать, в этапе цивилизованного человеческого общества. Это очень хорошо. Но так было не всегда. И вот мы читаем, что, наверное, и до потопа уже было рабство, раз Ной это было знакомо. И вот такими, как сказать, ну, жесткими словами Ной проклинает своего внука. Ну и здесь можем перейти уже к вопросу к твоему.
1: Ну да, вот как раз вопрос-то. То есть проклятие – это очень серьезное, проступок, казалось бы, ерундовый.
0: Что же такого сделал?
1: Зашел, посмотрел, увидел. Сказал старшим братьям.
0: Увидел пьяного отца и так и это. Да. И интересно, что мы видим, что он увидел, пошел, рассказал своим братьям, а те что сделали? Те взяли покрывало и зашли в его шатер, покрыли отца, но когда они шли спинами к нему. Они вот как бы понимали, что где лежит отец, но они на него не смотрели, и они как сказать, его не видели нагим. А получается, хам увидел. Скорее всего, негативность поступка хама, да, вот, можно понять до конца только через призму культуры той эпохи. Сегодня, потому что у нас за это не осуждают. Сегодня, мужики ходят в баню друг с другом, там это вообще не является какой-то проблемой и так далее, и так далее. Интересно, что можем прочитать некоторые тексты из Священного Писания. Например, книга Левит, 18 глава, 7 текст. Книга Левит, 18 глава, 7 текст. «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы ее». Вот увидеть наготу и открыть наготу – это не одно и то же. Когда Писание запрещает открывать наготу, речь идет не о том, что произошло у хама. Речь идет о том, что ты не должен вступать в интимные отношения со своими близкими родственниками, с отцом, матерью. Это, как бы сказать, всеми запрещено, и сегодня это не поощряется в нашем обществе. Это не одно и то же. Но реакция Ноя на поступок хама говорит о том, как серьезно они к этому относились тогда. И я думаю, с чем это могло быть связано. Я думаю, что отчасти это могло быть связано с историей грехопадения. Потому что первое, что увидели Адам и Еву после грехопадения, мы, по-моему, говорили об этом, да? Что они наги. Угу. И нагота ассоциировалась с началом грехопадения, с чем-то таким. И я думаю, что здесь как-то... В общем, не знаем, почему. Мы не можем дать ответ, почему это... Что сформировало у них вот такое отношение к наготе, да? Но однозначно мы видим, что они относились к этому чрезвычайно серьезно. 100% хам проявляет свое неуважение к отцу. Хам проявляет неуважение, непочтение. Фактически он нарушает заповедь «почитай отца и мать своего». Он вот это вот в этом своем

0: поступки это делает. Какая-то, может, у него была там, ну, насмешка, дерзость. Ну, что угодно мы можем...
1: Ну да, с ухмылочкой вышел.
0: С ухмылочкой. Это вот мы себе это можем только себе представлять. На самом деле сам поступок это говорил о том, что так, так не делали. Даже это же вот допотопный мир перешел вот сегодня в послепотопную эпоху. Даже в допотопном мире так было не принято, получается. Так было не принято. Вот.
1: Ну, значит ли это, что и нам тоже нужно вот в современном мире к этому относиться столь же серьезно?
0: Если говорить о принципах отношения к своим родителям, то, наверное, здесь мы видим ценность заповеди «почитай отца и мать свою». Хотя, конечно, «почитай отца и мать свою» – эта заповедь в первую очередь говорит о том, что мы должны проявлять почтение и уважение и заботиться о родителях, когда они уже не способны заботиться о себе. Я думаю, что это в первую очередь. Но уже соблюдаем мы эту заповедь, да, в контексте своей культуры. В нашей культуре это не является каким-то позором или еще чего-то. Вот. Здесь больше состояние сердца, чем форма. Но я, вот знаешь, о чем хочу сказать? Мне вот эта ассоциация напоминает поступок Христа. И вообще, что позволил сделать Бог с собой. Вот да, Ной оказался нагим, хам проявил к нему неуважение, и вот все вот эти уже последствия мы уже, как сказать, разобрали, рабовладельчество, рабство пошло, вот, как бы уже в допотопном мире, ну, не в послепотопном мире рабство пошло вот уже после этого момента, да. Но если мы размышляем о Боге, то Бог во Христе, на кресте, тоже открывает свою наготу всему миру. В определенном смысле, так вот образно, если говорить. Если мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 19 главу, 23 текст. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 текст, интересно, описывает Христа на Голгофском кресте и события перед этим. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части». Воины взяли одежды его, это о чем говорит? О том, что Христос на кресте был нагим. А если мы говорим, что Христос – это Сын Божий, это Бог, явившийся во плоти, чтобы умереть за грехи людей, и вот Он, Бог, на Голгофском кресте открывает свою наготу всему миру, да? Да, он это сделал не сам, и, конечно, в совершенно других обстоятельствах, нежели это было у Ноя, однозначно, но тем не менее. И здесь вот как раз говорит, что Бог это позволил сделать людям над собой. Он позволил им унизить себя, пройти через это вот унижение. И самое интересное, что Бог за это никого не проклял. И мы можем прочитать очень крылатое выражение, которое, наверное, уже многие верующие, да и неверующие знают. 23 глава Евангелия от Луки, 23 глава, 34 текст. «Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий». Удивительно, правда? Вот солдаты делят одежды, бросая жребий. Христос ногой на Голгофском кресте. И что он, в отличие от Ноя, произносит? Если Ной проклинает, а Христос говорит: прости им, ибо не знает, что делают. И вот, на мой взгляд, очень важно из этой истории, это то, как мы отреагируем на вот эту наготу Бога, открытую на Голгофском кресте. Да? Проявим мы уважение, как это сделали Сим и Иофет, или мы поступим как хам. И вот когда мы отвечаем на этот вопрос для себя, тогда мы начинаем немножечко понимать и состояние, и мотивацию Ноя. Понимаешь, почему он проклял? Потому что это та ценность, которая была, как сказать, попрана, ну, грубо говоря, да, с одной стороны, с другой стороны, твоя реакция, вот, на твоя реакция, вот, Бог во Христе умирает за грехи людей. Он позволяет людям обнажить его, открыть его наготу. И что сделаем мы? Мы проявим неуважение, насмешку, мы будем: ха-ха, посмотрите,

0: вот это Бог, вот смотрите, что он творит. Или мы проявим почтение и уважение. Интерес...
1: Я хотела спросить, вот нам, какому примеру следовать в нашей обычной жизни? То есть к нам тоже бывает проявляют неуважение, бывают оскорбляют, относятся несправедливо. Что лучше, пытаться отстаивать свои права? В принципе, Павел отставил свои права. Он сказал, вы меня, римского гражданина, без суда хотите наказать. Или сделать, как Христос, то есть простить и кротко смириться с этим?
0: Да, это вопрос очень такой важный, потому что он говорит уже о нашем, ну, практическом христианстве, да, но оно очень во многом зависит от того, что в первую очередь мы позволим сделать себе со Христом, из жертвы Христа. Вот тоже, если говорить образами, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 40 текст, написано. «Итак, они взяли тело Иисуса», это когда уже, ну, он умер на кресте, да, «взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обычно погребают иудеи». То есть определенная группа людей, они пришли, и вот эту наготу Христа они покрыли, проявили максимальное уважение, проявили максимальное почтение. И вот это образы, конечно, это все образы. Если жертва Христа для нас важна, если мы принимаем жертву Христа, если мы относимся к ней с глубоким уважением и почтением, то это в любом случае не сможет не отразиться в нашей практической жизни. И вот тот вопрос, который ты задала, как же нам поступить, когда нам отстаивать свои права, когда нам, ну, как сказать, постоять за себя, когда,
1: подставить вторую щеку.
0: А когда смиренно уступить и так далее, да, то здесь уже в каждой ситуации Бог даст мудрость, как поступить. Бог даст мудрость, как поступить. Но главное, если мы принимаем жертву Христа, то мы в любом случае будем тоже заинтересованы и в людях, которые нас окружают, и с которыми мы общаемся. И даже если не всегда мы будем подставлять в щеку, потому что это, опять же, надо смотреть ситуацию, контекст, это все равно мы будем не безразличны к людям, которые нас окружают. И вообще почтение, которое мы выражаем к Богу, оно всегда будет отражаться на нашей заинтересованности к людям и на нашем почтении к людям, с которыми мы взаимодействуем.
1: Дмитрий, спасибо большое за вдохновляющие слова. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши программы и читайте Библию.

0: «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу».
1: Закваска – состав, вызывающий брожение. В древности израильтяне ели дрожжевой хлеб. При выходе из Египта у них не было времени, необходимого для того, чтобы тесто вскисло, и они вынуждены были есть пресный хлеб. Напоминание об этом и во время празднования Пасхи запрещалось держать в доме закваску и есть продукты, которые ее содержат. Поскольку брожение связано с разложением, запрещалось добавлять закваску во все хлебные приношения Богу, которые сжигались на жертвеннике. В Библии действие закваски символизирует незаметное влияние, как злое, так и доброе. В Евангелиях Иисус Христос сравнивает с закваской ложное учение. В 16 главе Евангелия от Матфея и 8 главе Евангелия от Марка Он призывает Своих учеников беречься закваски фарисейской, саддукейской и иродовой. В 13 главе Евангелия от Матфея Христос рассказывает Своим ученикам притчу, которая уподобляет закваске Царство Небесное, указывая на Его неизбежный рост. Апостол Павел в своих посланиях сравнивает закваской грех, предупреждая верующих о его губительных последствиях.
0: «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы без кваски».

опасные, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет формула успеха. Вы хотите быть успешными в избрании спутника жизни, в получении образования, в создании семьи, в различных сферах вашей жизни? Сегодня очень многое говорится об успехе, предлагаются различные рекомендации, специалисты продолжают проводить различные исследования, открывая секреты, как стать успешными человеку в различных аспектах или сферах его жизни. В одном из исследований говорится о том, что успешными составляющими или секретами, или составляющими успеха является следующее. Это построение правильных взаимоотношений с людьми. Это поддержка супруги. Это креативность в работе. И это работать больше, чем работают другие. Священное Писание также не умалчивает об этой важной составляющей человеческой жизни. Более того, оно дает удивительные рекомендации, как нам стать успешными в нашей жизни, в нашем служении, в нашем бизнесе и в различных сферах нашей жизни. Давайте на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся выкристаллизировать эту формулу успеха. Книга Бытие, первая книга Библии, 6 глава. Бог говорит о Ною, о предстоящем потопе, и дает повеление построить ковчег, собрать в него животных. «И сделал Ной все», 6 глава, 22 текст, «как повелел ему Бог, так он и сделал». А в этой же 7 главе этой же книги Бог дает рекомендации, каких животных взять, как войти ему со всем семейством, как сохранить свою жизнь. И 5 текст этой главы говорит: «Но и сделал все, что Господь повелел ему». Следующая библейская личность, которая представляет интерес для нас, чтобы определить формулу успеха, это Авраам. Удивительный человек. Итак, Бог повелевает ему: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И 4 текст. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Следующая библейская личность, которая представляет для нас интерес в поиске формулы успеха, это Моисей. Когда Моисей работал над устройством скинии и святилищем, он получил от Бога множество рекомендаций. И вот 40 глава книги «Исход», 16 текст нам говорит: «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так он и сделал». Я хотел бы вместе с вами еще говорить об одной личности, известной библейской личности — Давид. Вторая книга «Царств», 5 глава, 22 текст. «И пришли опять филистимляне, расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам в дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь.

Господь и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. В жизни исторических личностей, лидеров, царей, пророков, мы находим эти удивительные слова: «Как повелел ему Господь, так он и сделал». Книга пророка Иеремии, 13 глава. «И было ко мне слово Господне в другой раз и сказано: возьми пояс, который ты купил на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселине скалы. И пошел я и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь». И еще одна личность, о которой хотелось бы прочитать, в книге пророка Иезекииля, 9 глава, 11 текст. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как ты повелел мне». Итак, читая и размышляя над этими библейскими текстами, мы видим, что этой формулой успеха, которую предлагает Библия, звучат эти слова: «Как повелел Господь, так он и сделал». Но в Священном Писании предложены нам не только те личности, на которых мы призваны равняться или быть похожими, или стремиться, но и встречается ряд личностей, которые поступали несколько по-иному. Я хотел бы предложить вашему вниманию одну библейскую историю, которая описывает нам Саула, первого из царей израильских, который получил от Бога повеление наказать народ амаликитян. И Господь дал ясное, конкретное повеление: иди и порази Амалика. И поразил Саула Амалика, это 15 глава 1 книги Царств, и поразил Саула Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. Казалось бы, он сделал так, как повелел Господь. Он выполнил, казалось бы, что он выполнил повеление Господа. Но 9 текст говорит: «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Конечно же, это не было той формулой успеха, как повелел Господь, он так и сделал. И сказал Саул пророку Самуилу: «Я послушал глаза Господа и пошел в путь, как послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И вот интересно, что повеление не было исполнено так, как сказал Господь. Оно было сделано только лишь отчасти. Все плохое истребили, хорошее оставили. И объяснил он очень красиво, что я это все сберег для поклонения, обратите внимание на эти слова, Господу Богу твоему. Вероятно, Господь Бог не был Богом Саула так, как он был Богом Самуила. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы Господу столь же приятны, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Мы читаем еще об одной интересной личности в Священном Писании, которая не просто проявила частичное послушание, как повелел Господь, он и сделал, но проявила полнейшее непослушание. Книга пророка Ионы, первая глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Ионна, чтобы бежать от лица Господня. Господь посылал его в одну сторону, Ионна побежал в другую». И Господь создал такие условия, чтобы Ионна оказался в чреве большой рыбы, чтобы таким путем, через ряд обстоятельств, неприятных для пророка, вернуть его к той миссии, ради которой он был послан. Обратите внимание, что был Ионна в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Я не думаю, что им было очень там комфортно. Я не думаю, что в это время эта большая рыба отказывалась от пищи. И, по всей вероятности, вот это пребывание в утробе этой большой рыбы, падающие на голову остатки пищи или та пища, которую употребляла эта большая рыба. Вы понимаете, что он не был в очень уютной комнате, в теплой, светлой. Это было темно. Кругом его окружала различная слизь, неприятные запахи. Но пророк держался 3 дня и 3 ночи, противостоя Господу.

И вот наступил момент, 8 текст 2 главы, когда Иона взмолился. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе». Обратите внимание, он вспомнил о Господе, когда изнемогла его душа. «И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Самая трудная задача для Святого Духа – это наше своеволие. Мы обращаемся к Господу с молитвами, но до того, когда мы получим ответ, мы уже имеем несколько вариантов решений тех вопросов, которые мы приносим к Богу. Один молодой человек молился: «Господи, да будет воля Твоя на создание моей семьи будущей, а Маша, Наталья», или конкретно называл имя той девушки, «моя». То есть он просит у Господа услышать его волю, но уже предлагает готовое решение. Самый лучший пример послушания и повиновения нам оставил Господь Иисус Христос. Очень коротко описаны его детские годы, но евангелист Лука говорит: «И был он у них в повиновении». Он был в повиновении у земных родителей, у Иосифа и Марии. Когда Господь Иисус Христос стоял перед очень серьезным решением своей жизни – спасти род человеческий, это была величайшая борьба в его душе. И евангелист от Матфея пишет об этом так: «И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». В чем главное преимущество поступать и действовать так, как повелевает Господь? Иисус Навин пишет в первой главе своей книги следующие слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что здесь написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В книге Второзакония говорятся более сильные слова. Моисей говорит следующее: «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». В книге притчи премудрый Соломон говорит об этом следующие слова: «Чтобы продлились дни твои, чтобы был успешен путь твой, чтобы, когда ты пойдешь, ты не запнулся и имел благословение». Сегодня мы имеем удивительное преимущество держать в своих руках, читать, исследовать, иметь в своих домах эту удивительную книгу, которая приносит, открывает секреты успеха, благополучия и благословения во всех сферах нашей жизни. Это произошло во время Великой Отечественной войны в одном из городов Европы, когда движение сопротивления пыталось сбросить тот гнет фашистского режима. И вот однажды в эту группу сопротивления пришел молодой человек и просил у лидеров этого движения дать ему какое-то задание. Они, видя его юные годы, видя, что он жалко его, слишком молод, слишком красив, слишком юн, чтобы потерять в эти годы свою жизнь, предложили ему очень ответственное задание. Да, он не брал, может быть, в руки оружие, но ему была поручена очень интересная миссия. Ему объяснили о том, что он должен пройти от пункта А в пункт Б. Каждый день приносить определенный пакет. И в этом заключалась его миссия. Ему объяснили, и он начал свою миссию. Каждый день молодой человек получал в пункте А небольшой продовольственный пакет. Это было военное время, с продуктами было трудно. И шел по улицам этого города из пункта А в пункт Б. Он приносил в пункт Б этот небольшой продуктовый набор, опускал его в бачок, мусорный бачок, и возвращался тем же путем, откуда он вышел. Его просили только об одном – не менять маршрута, не прерывать свой маршрут. И так день изо дня молодой человек, посещая, следуя этим маршрутам, относил этот продуктовый набор, и он стал замечать. Он стал замечать, что продукты не достаются из того бака, в который он их складывает. И однажды он пришел к такому решению: «А, наверное, напрасно то, что я делаю. Зачем я это делаю? Это бесполезно». И в один из дней он принимает самовольное решение изменить маршрут и пойти.

и в другое время. И в тот день, когда он принимает это решение, и величайшая трагедия постигает десятки, сотни людей этого движения сопротивления. Потому что его путь, его маршрут, когда каждый день они видели его в определенное время, они понимали,

И условленным знаком для этих групп сопротивления был знак, когда молодой человек не пойдет по улицам этого города с этим продуктовым пакетом в это определенное время. И когда он принимает решение не пойти, эти группы сопротивления начинают мятеж. Но это не было решение лидеров сопротивления, поэтому сопротивление было жестоко подавлено, и десятки, сотни жизней погибли. Когда мы читаем истории Священного Писания, особенно исторические книги, такие как Четвертую книгу Царств, как Вторую книгу Паралипоменон, перед нами проходят десятки судеб человеческих личностей, перед нами проходят не просто судьбы отдельных личностей, но и судьбы народа. И мы ловим себя на мысли, что является определяющим, что является определяющим во всех этих историях и судьбах. Почему происходят взлеты, почему происходят падения, почему происходят отступления, почему происходит то негативное, что представляет нам священная история, когда гибнут множество людей, когда люди имеют не только неуспех, но и имеют противоположное тому проклятие. Священное Писание говорит в первой книге Царств, во второй главе, в 30 тексте следующие слова. «Ибо я прославлю, говорит Бог, прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Священное Писание открывает нам секрет того, насколько и как и когда можно быть успешным, и как быть неуспешным. Давайте будем делать правильный выбор сегодня, завтра и во все последующие дни нашей жизни. «Ибо я прославлю, говорит Бог, прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Я хотел бы обратить ваше внимание еще раз к книге «Исход», к 40 главе, где история повествует нам о Моисее. Ему было предложено построить скинию. Удивительная глава. В течение 38 библейских текстов мы 9 раз находим эти слова. «Как повелел ему Господь, так он и сделал. Как повелел Господь Моисею». В нашем мире люди очень часто пытаются классифицировать друг друга на различные группы. Люди делят друг друга на образованных и неграмотных, на здоровых и больных, богатых и бедных. Священное Писание делит всех живущих на 2 группы. Следующих тому, как сказал Господь, и не следующих этому. Перед нами предстают группы, такие как Каин, люди такие как Каин, Валаам, Саул, Авраам, Давид, Моисей. Давайте будем делать правильный выбор, как повелевает Господь. И это будет формулой нашего успеха, нашей жизни. И в 39-м псалме мы читаем эти потрясающие слова. Пусть они будут словами нашей молитвы. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611

11 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Приветствую, дорогие друзья. Ну, сегодня вопрос в лоб. Вы считаете себя успешными? Вот поговорим об успехе. Начнем с этого.
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Ну, я думаю, все зависит от того, чем мерить успех, каким критерием мерить успех. Ну, это ведь важный вопрос.
0: Да, это хороший вопрос. Может быть, линейкой?
3: Сегодня, да что говорить сегодня, и вчера, и позавчера, мне кажется, успех мерили финансами, объемом твоих финансов. Мне кажется, что успешный человек – это тот, кто финансово состоятельный.
0: А, ну я и говорю линейкой. Деньги поставил, линейку приложил, так?
4: Оба собеседника ушли от вашего вопроса, успешны ли они, поэтому я тоже не отвечу на этот вопрос.
0: Ага, вы за ними прикрываетесь.
4: Да.
0: Понятно. Ну,
4: я сначала послушаю, как пойдет наша беседа, а потом подумаю.
5: Отвечать вообще.
4: Нет, что сказать на эту тему.
0: Ага. Ну, ладно, тогда начнем тогда с другого вопроса. А что вы считаете успехом? Что такое успех?
3: Для всех однозначно разные измерения будут. Но, как я сказал, в основном сейчас принято мерить успех именно объемом тех финансов, которые ты имеешь.
0: Нет, а вот финансы – это же не успех. Вот просто сами финансы. Финансы – это финансы. Что есть успех? Вот определение успеха можно?
4: И еще вот, Артем, вы сказали, что я считаю, а во втором ответе сказали, что вот многие так считают. Так это вот вы считаете? Или это ваша точка зрения, что успех мерится финансами? Или вы просто считаете, что вот это большинство так думает?
3: Ну, отчасти в большинстве своем.
5: Ну, пожалуй, я с Артемом соглашусь. Да, действительно, большинство людей сейчас меряют успех количеством финансовых средств. Но мое мнение, что это не всегда так. Успешный человек – это не обязательно богатый или состоятельный именно в финансовом эквиваленте человек.
0: Хорошо. Что еще должно быть, кроме финансов, чтобы сказать «я успешный»?
3: Ну, я вот к финансам опять вернусь, все-таки не могу успокоиться. А вы попробуйте, ну, например, провести благотворительный какой-то вечер или евангельскую встречу без того, чтобы финансы вложить. Мы знаем, что в 90-е годы собирались огромные стадионы для того, чтобы людям рассказывали о Боге. Вот вы подойдите в администрацию и скажите, мне нужен огромный стадион, но...

0: У меня нету на это денег. Мне нужно привести спикера, но у меня нету на это денег.
1: Вы знаете, в 90-е годы на огромный стадион людей тратилось меньше денег, чем сейчас на рекламу, чтобы собрать 20 человек.
2: Дело в том, что если мерить успех финансами, ну и посмотреть, в каком процентном отношении у нас богатые люди на Земле, да, и в каком процентном отношении ближе к бедному, получается, что у нас очень мало успешных людей. Остальные тогда что? Кто они? Неудачники? Не обязательно, совершенно нет.
1: Ну вот те, которые достигли финансового успеха, считают, что те, кто не достиг, они считают их неудачниками.
2: А и все ли те, кто финансово, ну, богатые, считают себя счастливыми людьми? Все ли они имеют удовлетворение от своей жизни? Да? И это очень серьезно, наверное, переплетается с темой успеха. Ну да, ну все есть, много денег, но ты доволен?
1: Ну, как насчет профессионала, любого человека, который профессионален в своем деле?
2: Конечно.
1: Вот. Он может быть, у него дело такое, которое не приносит огромной прибыли.
2: Да, но он профессионал,
1: он
2: успешен.
1: Профессионал, и то, что он делает, пользуется успехом у других людей, которые, ну, которые требуют, да, или пользуются его произведениями, да.
3: А еще обратите внимание, мы чаще всего, когда говорим об успешном человеке, имеем в виду человека среднего возраста. Вот он, о нем речь. Но, а если ребенок? А если это пожилой человек? Вот ребенок может быть успешным? Может быть. Да, он должен быть успешным. Но о каких финансах может здесь идти речь? Если ребенок хорошо учится, у него таланты какие-то интересные есть, и у него все складывается хорошо, да, это успешный ребенок. Хотя сам ребенок об этом еще и не думает. Пожилой человек, в чем его успех? Он смотрит на детей, взрослых, на внуков, на правнуков. И в этом видит свой успех.
1: А другой пожилой человек, у которого нет, может быть, ни детей, ни внуков, но он сделал определенный вклад в своей жизни, опять же, в какую-нибудь сферу или область,
3: да.
1: Будь то, не знаю, область знаний там, или область науки, или еще чего-то. И он тоже смотрит, жизнь прожита не зря.
0: Здесь еще стоит вопрос оценки. Сам ты себя оцениваешь? Либо тебя оценивают успешным или нет? Я думаю, что большинство из тех людей, которых не могут оценить как успешные, могут посмотреть на себя и сказать, я успешен, я счастлив.
1: А что важнее? Важнее то, как ты сам себя оцениваешь, или то, как тебя другие оценивают? В плане успеха.
0: Зависит это от тебя. Какая мне разница, что обо мне думают другие люди? Если я считаю, что мне этого достаточно, если я считаю, что я сделал прорыв, если я планировал, к примеру, ну, опять же, в финансах заработать 25 тысяч рублей, а я заработал 30 тысяч рублей, значит, я успешен. Но для другого человека...
1: Который планировал, да, заработать 50,
0: 30,
1: да?
0: тысяч рублей, который там миллионами в месяц гребет, вот эти 30 тысяч рублей будут смехом определенным. Что такое? Какие 30 тысяч рублей? О чем вы говорите?
1: Итак, успех относителен. Успех относителен каждого отдельно взятого человека. И если для тебя очень важно, чтобы о тебе сказали, что ты успешен, то это еще одна составляющая твоего успеха. Тебе важно не только заработать X денег, но и важно, чтобы о тебе сказали, что ты успешный. А для другого не важно, чтобы о нем чтобы о нем не говорили, ему важно только свои какие-то внутренние критерии.
3: Ну, может быть, здесь речь идет уже о самооценке?
1: Ну, так об этом и идет. Успех же это что же, чем меряется успех?
3: Я думаю,
1: а не самооценка ли?
3: Я думаю, есть еще один вопрос, который стоит обсудить. Есть критерии успеха.
1: Угу.
3: И у молодых людей, у людей среднего возраста всегда есть картинка. Успешный человек, это если мужчина, красивый мужчина в элегантном костюме, какой-нибудь парфюм, какие-нибудь ключи от дорогого автомобиля, он в дорогом кресле или в шикарном офисе или еще где-то. Вот это успешный человек. Успешная женщина, ну, подобная картинка тоже будет нарисована. И сейчас вот такие фотографии, такие картинки, они в социальных сетях, они на просторах интернета, они навязывают образ мышления
2: Образ успешного человека.
3: Образ успешного человека, совершенно верно. И каждый человек стремится к такому образу.
0: Ну и, как правило, люди выкладывают какие свои фотографии? Как я впахивал на работе, как я зарабатывал деньги, как я там полы...

0: Или все-таки как я там на пальме сижу? Проблема еще в том, что сегодня мы хотим себе показать с лучшей стороны и выкладываем. Я вот свою страничку в соцсети представил, чтобы мне можно подумать, когда пролистываешь. Хотя оно не всегда так. Тому, чтобы я сидел там на пальме, пришлось очень много впахивать и трудиться. Так. А кто-то может посмотреть и сказать: я хочу так же.
1: Он... Получается, речь-то не об успехе вовсе, речь о видимости успеха. То есть имидж успешного человека, который тебе навязали, и речь о том, что ты точно так же навязываешь другим свой имидж, чтобы он максимально близко походил на тот имидж успешного человека, который тебе навязали. И тот имидж виртуальный, и тот, что ты выставляешь на показ, тоже виртуальный.
2: Парадоксально, но кто-то на всем этом зарабатывает деньги.
1: Остается в тени и сам себя считает успешным, да?
3: Но очень часто так бывает на самом деле, что мы путаем успех, там, думаем, что если я вот так себя покажу, то это успех, да? На самом деле успех можно как? Можно говорить об успехе, например, для достижения какой-то конкретной задачи. Когда есть задача, ты ставишь цель, у тебя есть оценочные критерии, и ты делаешь какие-то шаги к этой задаче, и потом определяешь, успешно или неуспешно. То есть это, ну, в любом деле, просто вот любая цель, и вот, и потом ты это оцениваешь свой путь. А я бы еще бы хотел сказать об успехе, как о соответствии с, ну, твоего внутреннего мира, твоего мировоззрения, твоему жизненному предназначению. То есть ты, получаешь ли ты удовлетворение от того, кто ты есть, насколько ты как бы вот чувствуешь, что ты вписался и нужен этому миру, нужен этому обществу. Опять мы возвращаемся к теме служения. Да, поэтому я бы вот говорил бы об успехе, вот именно как об удовлетворении от жизни. Потому что ты счастлив. Неважно, есть у тебя деньги или нет, у тебя там, да, хватает, тебе не хватает. Но ты счастлив, потому что ты понимаешь, что ты нужен. Что ты понимаешь, что ты полезен кому-то, вот, да. Семье своей, детям своим, обществу своему, ту работу, которую ты совершаешь, она нужна, это помогает другим. Вот я бы вот об этом поговорил.
0: То есть,
3: бы.
0: Ключевое слово – ты счастлив. Ты себя можешь оценить как человек успешного и счастливого.
3: Нет, ключевое слово, что ты соответствуешь предназначению своему, и ты это понимаешь. И это приносит тебе счастье.
1: Но... Так, а с этими, с терминами определиться, а то да. Мы тут наговорили уже. Успех мы кое-как разобрали, да, все как-то стремятся, есть какая-то картинка успешного кого-то, и то она виртуальна.
3: Это иллюзия.
1: Это иллюзия.
3: Иллюзия. Это
1: теперь,
3: совершенно
1: что же за этой иллюзией
3: счастье.
1: Стоит? Было названо пока два слова, да, это счастье и удовлетворение. То есть счастлив ли ты в целом и удовлетворен ли ты тем, чем ты занимаешься? Можем ли мы назвать, что тогда успех меряется счастьем и удовлетворением?
2: Ну, а почему бы и нет? Тут еще есть одна беда, когда человек свое счастье меряет какими-то критериями, навязанными ему. Угу. Ведь в социальные сети, да, мы часто выкладываем туда фотографии.
1: Но он тогда
2: то, несчастлив,
1: потому что он может я этим думаю, мерить, а потом, когда останется один на один с собой, он понимает, что вот, ему что-то еще не хватает.
2: Я думаю, что по-настоящему счастливый человек не будет торопиться все свое вот это внутреннее богатство выкладывать на обозрение. А зачем ему это нужно? Вот реально.
0: Для того, чтобы посмотрели и сказали,
2: нет,
0: что ты успешный?
2: Нет, вот, совершенно верно, да. То есть он получает удовлетворение от того, что кто-то просматривает его страничку.
1: Угу. Ставит лайки, да?
2: Ставит лайки, да. Создает вот эту вот иллюзию успеха. И от этого получает удовлетворение. И от этого становится счастливым. Но при этом все, можно ли назвать его успешным?
1: То есть... Понимаете, целеполагание у него какое? Если у него цель собрать кучу лайков, и он ее достиг...
3: Он успешный.
1: Он успешный. Он поставил себе цель, он ее достиг. Один поставил себе цель 25, заработал 30, и он считает себя успешным. Другой поставил себе цель заработать 25 тысяч лайков, и он их заработал.
2: Я думаю, этот человек недалек от депрессии.
3: Поэтому я бы разделил, говоря об успехе, успех в достижении конкретной задачи. Это один успех. А вот успех именно по жизни, да, то он определяется, соответствуешь ли ты предназначению своему. Вот у тебя есть жизненное предназначение. Ну, я не сказал, не назвал бы это смыслом жизни, да, а именно жизненным предназначением. Соответствуешь ты ему или нет? Получается у тебя его достигать или нет? И если получается, то ты успешный. И как награда за это будет у тебя и счастье, и удовлетворение, да? То есть это все-таки уже, как может быть, критерий оценки.

0: оценки, но они ну, как награда больше. То есть это не самоцель.
1: Ну, а человек должен для этого что-то делать?
0: Ну, конечно.
2: Ну, вот, например...
0: Выполнять свое жизненное предназначение. А иногда люди даже не понимают его. Не понимают вообще, ну... Вот опять-таки возвращаемся к вопросу бизнеса. Что в бизнесе главнее, заработать или реализоваться? Да? Вот если ты реализовываешься и помогаешь другим, это...
2: А если это при этом ты не зарабатываешь?
0: Это уже намного благороднее, чем когда ты просто
2: делаешь,
0: зарабатываешь.
3: И что?
2: Ну, какой же это может быть успех?
1: Я думаю, что
3: если
1: в сфере
3: у тебя цель реализоваться.
1: В сфере творчества это вообще наблюдается постоянно. Художники, музыканты. Они очень часто не зарабатывают на всем этом деньги. Но они считают себя успешными.
3: И счастливыми.
1: Счастливыми. Они полноценные. Они на самом деле полноценные.
3: А как насчет, мы вот упомянули уже, да, некоторых богатых людей, в том же самом, того же самого Стива Джобса мы упомянули. Но что он говорил о себе в конце своей жизни? Как он понимал, что он служил этим финансам, которые он накапливал, которые он зарабатывал и хотел заработать все больше. И он ощущал себя не совсем счастливо в конце своей жизни. И он об этом говорил и в последних интервью. И потом смотришь на него и думаешь, хорошо, погоди. Но ты один из самых богатых людей. И в конце своей жизни ты не нашел счастья в том богатстве, которое ты заработал, в той империи, которую ты построил, в том успехе, которым... И все считали его успешным, между прочим. Получается, что успех и счастье — это вещи разные. Успех и целеполагание
2: финансовый
3: в жизни.
2: Успех. Финансовый успех и счастье в том числе. Если я поставил себе цель иметь крепкую, здоровую семью, и она у меня появилась, я выполнил успешно свою миссию. Я
3: пришел и, между прочим, человек, поставивший цель... иметь счастливую семью и добившийся этой цели, так или иначе, и у него здоровая, счастливая, полноценная семья, я уверен, он во много раз счастливее, и его семья счастливее от этого, чем человек одинокий и богатый.
2: Есть огромное количество примеров, как очень известные звезды оканчивали свою жизнь в номере гостиницы от страшного передоза. Я не думаю, что там было очень много счастье, хотя они были успешными. С другой стороны, есть...
3: То есть успех и счастье — это разные вещи.
2: Разные. С другой стороны, есть финансовый успех, который должен быть у многих людей. Но люди для этого ничего не делают.
3: А если у нас успех и счастье — это разные вещи, и потратив полжизни или жизнь на достижение успеха, человек остается несчастным и приходит к концу жизни с... ощущением пустоты в сердце от того, что он зря прожил свою жизнь, потому что несчастный, зачем мы сейчас будем их учить быть успешными, если нужно их учить быть счастливыми? Мы же зададим тогда неверный вектор. Неверный вектор движения, и погнавшись за этим вектором, люди могут остановиться только, когда они будут уже в своей последней постели.
2: Но если ты живешь, не имея крыши над головой, и у тебя единственный тут друг — это телевизор, навряд ли ты будешь счастливым. Я думаю, что все-таки даже в счастье вопрос финансового успеха, он играет некоторую значительную роль.
3: Я приведу пример одного, это известный пример, это, можно сказать, такая бородатая уже байка. Я не знаю, правда это или нет, наверняка это могло случиться в жизни. Но один достаточно богатый человек, отдыхая где-то на островах, встречает человека, другого, значит, мужчина. Он сидит, ловит рыбу и отдыхает. Он смотрит его. Он говорит, а ты почему ничем не занимаешься? Как ничем не занимаюсь? Я вот ловлю рыбу, я поймал 2-3 рыбки в день, мне это вот так за глаза, мне хорошо. Вот. Он говорит, слушай, тебе бы стоило купить эту сеть. Вот не ловить вот 2 часа в день там, или час в день, а половить вот, сегодня там, целый день до вечера, поймать там 20 этих рыбок, продать и купить сеть. Зачем мне сеть? Ну как зачем? Ты с помощью этой сети сможешь поймать еще больше рыбы. Зачем? Ну тогда ты продашь и сможешь купить себе лодку. Зачем? Он говорит, ну тогда ты построишь вот такую вот компанию целую по ловле и продаже рыбы. Он говорит, зачем? Ну потом ты станешь таким богатым, что ты сможешь вот как я, ездить, ни о чем не думать, отдыхать везде. Вот, не успел.

0: Смотрит, говорит, а я чем сейчас занимаюсь? Я, говорит, трачу совсем немного своего времени. В свое удовольствие поймать 2-3 рыбки, съесть их, насладиться этим. Если мне надо что-то еще, я пойду поймаю 4-ю рыбку, поменяю на то, что мне вот сейчас там захотелось чего-то еще. И все остальное время я отдыхаю. И мне не надо ничего строить. Вопрос вот успеха, он успешный в своей цели, которую он перед собой поставил. И при этом он совершенно не богатый. И, может быть, по меркам того богатого, который решил учить его жизни, он глупый человек. Но история показывает, что еще вопрос, кто поставил неверные цели в своей жизни.
1: Ну, мне кажется, если бы он сделал завод по переработке рыбы, то он уже лежал бы не на пальме, а в комфортном гамаке вокруг него.
0: А ему надо?
1: Сутились бы слуги, которые бы обмахивали его, он бы поставил над собой кондиционер. Мы сейчас пошли в сферу именно излишества. Хотелось бы затронуть тему не только излишества, а необходимого минимума, как успеха.
0: Угу. Так необходимый минимум каждый задает себе разный. Если у этого необходимый минимум – это яхта и возможность путешествовать по всему миру, чтобы отдыхать на той пальме, на которой ему захочется, то у человека, сидящего там, его необходимый минимум – это порыбачить свое удовольствие и в своем привычной, в своей деревне, на берегу этого моря, а может быть и не на берегу, может быть кто-то в другой деревне, ему там хорошо.
2: Но хорошо уже то, что этот человек вообще рыбу ловит. Потому что часто бывает и другая ситуация, когда он просто не хочет идти ловить эту рыбу.
1: Как стать?
2: Ему комфортно лежать на диване, а потом еда заканчивается.
0: Он счастлив или нет?
2: Да не может быть человек счастлив, если он ленив. Если он не зарабатывает. Я, наверное, немножечко соглашусь с точкой зрения о том, что человек должен совершать какую-то деятельность для того, чтобы быть счастливым. Но не обязательно эта деятельность должна измеряться финансовыми средствами.
0: По поводу, счастлив ли человек, который ленив, спросите современную молодежь, которая вместо того, чтобы идти зарабатывать, строить карьеру или еще что-то, прожигает свою жизнь, например, в интернете или в компьютерных играх. Они, может быть, уже и зависимы от этого. Но вы спросите их, счастливы ли они. Половина скажет, что они счастливы. И причем скажут, когда. Они счастливы тогда, когда они сидят за этим компьютером, играют в свою любимую игру и ничего не делают.
2: Но это пока мама кормит.
0: Может быть. А может быть, он нашел какую-то, ходит на свою какую-то работу там на полставки, ему хватает, чтобы ему был просто, вот, условно говоря, картошка. Ему больше ничего не надо, потому что его цель в жизни – это не яхта и не огромный бизнес. Его цель в жизни – поиграть вот в эту игру.
1: Мне кажется, ему хватает на нее. Пример, который сегодня навряд ли будет стопроцентным. Это неплохой вариант, если ты
0: этого
1: счастлив и доволен.
0: Примера.
1: Но какую картину мы видим сегодня? Человеку не хватает для того, чтобы что-то покушать, хорошо одеться. И это реалии и проблемы сегодняшнего мира. Но при этом, приходя домой вечером с работы, человек включает, не обязательно даже молодежь, взрослые люди, включают телевизор, включают радио, для того, чтобы им не задумываться над тем, что происходит, где я нахожусь. Потому что как только звук выключается, в голову начинают поступать мысли. Где я нахожусь? Какое мое предназначение? В том числе, успешен ли я финансово? И они снова включают телевизор. Почему? Для того, чтобы этих мыслей не было.
2: Своего рода алкоголь получается, да?
0: А значит, и то, что они сейчас называют счастьем, или то, что они сейчас называют успехом, еще не значит, что это такое в принципе?
2: У нас бадминтон, смотрите, какой-то происходит. Мы от счастья к успеху, от успеха к счастью.
0: Тогда... Может быть, скажем о предназначении, раз уж это слово тоже звучало. И я, наверное, скажу больше о конце жизни, потому что рассказывал мне один человек, психолог, которого в его практике, когда он еще не стал, пока еще учился на психолога, отправили фактически в хоспис, там практику проходить. И люди, очень много, пожилые люди и не очень пожилые люди, заканчивают свою жизнь вот в этом месте. И мне рассказывает уже этот психолог и говорит, я столько историй разбитых жизней там услышал.

0: когда человек, ему надо хотя бы уже выговориться, потому что больше у него уже ничего нет. Он понимает, что не сегодня, а завтра его жизнь закончится. И он понимает, насколько глупо он провел свою жизнь. Он тратил ее на то, что он считал успехом. Он тратил ее на то, что он считал счастьем. Он тратил ее на то, что он считал важным. А вот теперь, в конце его жизни, все то, на что он тратил время, силы, средства, и, может быть, переступал где-то через свою семью или близких, теперь все это уже настолько неважно. И он считает себя разбитым и несчастным, глубоко несчастным человеком. Спроси у них, насколько они счастливы. Спроси у них, насколько они успешны вот сейчас, когда им осталось жить совсем чуть-чуть. Что они тебе сейчас скажут? Не что они тебе скажут на пике своей карьеры. О, да, он счастлив, он успешен, он прям вообще вот весь из себя. Что они тебе скажут вот там? Если там он повторит свои слова и скажет, я счастлив, я хорошо прожил свою жизнь, я не жалею ни капли ни о чем, что происходило в моей жизни, вот тогда можно посмотреть на его жизнь и брать с него пример. А брать пример с того человека, который на пике своей карьеры успешный, еще большой вопрос. Надо ли с него брать пример? Или он ведет нас не туда?
1: Финансы, я соглашусь, наверное, с вами, под конец программы, они не всегда будут индикатором счастья. Я вспоминаю, когда еще учился в школе, в младших классах, мама мне начала давать некоторые деньги на то, чтобы я мог кушать в школьной столовой. Но продавались в ларьке рядом со школой сухарики одни, очень вкусные. И я их себе никак не мог позволить. И тут, значит, у меня появляется возможность, не покушав в школьной столовой, покушать эти сухарики. Знаете, какой счастливый был? Но потом мне это дело приелось. Мне стало уже не так вкусно. Кажется, соленые огурчики уже не такие вкусные вкус у этих сухариков. Сыр уже не так впечатляет, что-то новое нужно. Потом мне захотелось покупать себе одежду. У меня появилась другая возможность, я вырос, я начал себе покупать футболки. Уровень счастья был большой, такой цвет, такого цвета футболки. Я одеваю, чувствую себя счастливым. Но счастливым не больше, чем тогда, когда я покупал сухарики. И с каждым годом эти потребности для того, чтобы ты чувствовал себя счастливым, они немного растут. И сначала сухарики, потом одежду, потом машины, потом квартиры. Я хочу поделиться опытом, когда я купил квартиру, Бог дал такую возможность. Знаете, как я назвал свое счастье? Кириешечное. Это было нормально, это было спокойно. Я был рад, что у меня есть теперь своя жилплощадь с супругой. Но уровня счастья не было больше, чем кириешки, чем эти сухарики, да. Поэтому нужно смотреть на другие вещи, когда мы говорим в вопросах успеха.
0: Вот именно потому, что надо смотреть на другие вещи. Я понимаю, что очень многие люди, некоторые не могут смотреть на другие вещи, они не знают их. И, может быть, их надо как-то вот им показать, достучаться до них, обучить. Но очень многие люди не хотят видеть то, из чего складывается их настоящее счастье. Они закрываются в своем мирке. Они, кто-то включает телевизор, кто-то бутылку, кто-то компьютер, кто-то интернет, кто-то работу. И чтобы забыться и окружить себя чем-то, каким-то, какой-то видимостью успеха, вот той картинкой. А внутри они глубоко несчастны. И они не хотят потратить время выяснить, что такое настоящее счастье, которое не будет зависеть от их жизненных обстоятельств, за которое не стыдно будет, когда ты придешь к концу своей жизни. Вот об этом стоит задумываться каждому человеку и искать это счастье. Что ж, увидимся в следующий раз. У нас будет еще темы о финансах и о бизнесе. Спасибо.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале.

Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

На пути, ведущем в Царство, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. И с этим обстоятельством многое связано. И это очень важно. Вот одна история, которая действительно произошла. Горацио Спафорд, 43-летний адвокат из Чикаго, отец пятерых детей, однажды перенес утрату. У него умер сын. Но, как говорится, беда не приходит одна. Спустя всего один год все состояние семьи Спаффордов было уничтожено пожаром. Позже, находясь в Америке, Горацио посадил свою жену Анну и четырех своих дочерей на пароход, который следовал на восток, в Европу, желая через год присоединиться к своей, семье, сделав какие-то дела. И вот спустя 9 дней он получил от жены телеграмму. Всего несколько слов. «Я спаслась одна». 2 ноября 1873 года пароход «Вилле де Харве» столкнулся с «Лагеан» – английским судном. Пароход затонул за 12 минут, унеся с собой 226 человек, среди которых значились 4 дочери Горацио. Удар за ударом. Можно представить себе, что чувствовал Спаффорд. Конечно, услышав эту весть, он бросил все дела и сел на первый попавшийся корабль, чтобы как можно скорее присоединиться к своей жене, чтобы в эти мрачные минуты она не была одна. И вот во время этого путешествия капитан корабля, проплывая мимо определенного места в океане, пригласил Горацио выйти на палубу и сказал о том, что вот именно вот в этом месте произошла злополучная трагедия, унесшая жизнь четырех его дочерей. Горацио всматривался в морскую пучину, а надо сказать, что глубина в этом месте достигала 5 километров. Что чувствовал Горацио, можно себе только вообразить. Но вдруг в определенный момент произошло нечто такое, что сделало эту историю известной всему христианскому миру. Горацио, потерявший все имение, всех своих детей, что-то почувствовал, нечто такое, под влиянием чего он написал очень известный христианский гимн. «Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит, без страха я с верою в Бога пою, мой Господь от всех стрел верный щит». Есть нечто такое, что мы испытываем в определенные моменты жизни. То, что в Библии называется «мир Божий». Вот как пишет о нем апостол Павел в послании к Колоссянам. Послушайте. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение,

снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Итак, мир Божий – это нечто такое Богом данное, что стоит на страже человеческой души. Души, что заботится вот о тех качествах, присущих христианам. Ну, по крайней мере, верующие люди должны быть таковыми. Смиренно мудрыми, милосердными, кроткими, долготерпеливыми, снисходящими друг к другу. Ну, и, наконец, любящими. Вот что написано в послании к филиппийцам. Послушайте. «Итак, братья, мои возлюбленные, вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Радуйтесь. Всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Послание к филиппийцам, 4 глава. Складывается впечатление, что Богу очень важно поддержать человека, чтобы он не разочаровался. Как будто бы Господь хотел сказать Спафорд: «На пути, ведущем в царство, я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить». Михаил, Алексей, Надежда, простите, я не знаю вашего имени, Господь хочет сказать вам: «Я рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Жизнь продолжается». Библия говорит о том, что есть путь от Бога. Путь, предначертанный Творцом для людей. Ну, путь жизни, по которому идут люди, называемые праведниками. Путь веры, упования на Бога. И очень важно идти по этому пути, потому что именно он приведет в Царство Небесное. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника, и на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему, к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Эти слова написаны пророком Исаией. К сожалению, с самого детства мало кто ценит это. Порой мы не задумываемся о путях Господних. Да из чего бы? Мы думаем о чем-то, что ограничено вот этой жизнью тут, на земле только. Какой закончить институт? Как заработать на жизнь? Это неплохо, но Слово Божье говорит, что на то, что происходит здесь, на этой земле, это еще не все. Что есть продолжение, следовательно, надо думать о большем. Интересно, что во время финансового кризиса 2008 года некоторые, имевшие огромное состояние, столько, сколько нам с вами не снилось, в общем, самовольно ушли из жизни, разочаровавшись в ней полностью. Причем поговаривали о некоторых из них, которые не потеряли все. Того, что у них оставалось, хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Им не было нужды зарабатывать. Они лишились лишь возможности прибыли. Что ж получается, что все стремление, вся жизнь этих людей заключалась в постоянном.

постоянном накоплении богатства. И это все. Их путь – это путь веры в собственные силы и деньги. Этот путь оказался слишком короток, чтобы довести до Царства Небесного. Он окончился здесь, на земле, и дальше не продолжился. А где-то в онкологическом центре кто-то готов был любые деньги заплатить, чтобы только жить. Да болезнь была сильнее. А были такие, кого можно было бы спасти, да не было денег. А были такие, у которых все было в порядке со здоровьем. И денег у них было немного. Но во время кризиса они кому-то отдали свои деньги, чтобы спасти чью-то жизнь. Они ценили не только свою жизнь, но еще чью-то. И при этом не просто не разочаровались, потеряв деньги, но чувствовали удовлетворение от выполненного долга. У всех у этих людей, согласитесь, ценности разные. Верующий человек, который стоит на пути, предначертанном Богом, никогда не разочаруется в жизни. Не разочаруется до того, чтобы свести с ней счеты. Он стоит на пути, ведущем в Царство Небесное. Этот путь предначертал сам Бог. Он Богом предназначен. И даже смерть не преграда. Ведь Библия говорит о воскресении мертвых. Верующий человек просто знает это. Он в это верит. И вот когда идешь по этому пути, невольно понимаешь, что Бог есть. Его можно в определенные моменты жизни почувствовать рядом с собой. Путь верующего человека тернист. На нем все может быть, но этот путь предначертан для того, чтобы привести в Царство. Даже если все плохо, есть панацея верить, потому что Бог с вами. Вот как описывает жизнь христиан своего времени апостол Павел. Послушайте. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах и бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в лицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Эти слова вы можете увидеть во втором послании к Коринфянам в 6 главе. Это похоже на то, как корабль заходит в незнакомую капитаном гавань. Капитану надо подвести корабль как можно поближе к берегу, чтобы матросы могли побыстрее выгрузить груз. Но вот в чем дело. Дно капитану неизвестно. Вот что делал капитан корабля в таком случае. Он приказывал спустить на воду шлюпку, и затем матросы на эту шлюпку помещали якорь корабля. И шлюпка отплывала по направлению к берегу. При этом матросы на корабле высвобождали цепь, на которой висел якорь. И вот, отплывая, матросы постоянно измеряли глубину, и отплывали как можно дальше от корабля, насколько хватало цепи. И вот, когда цепь заканчивалась, якорь бросали в воду и подтягивали корабль поближе к берегу, наматывая цепь. Якорь цеплялся за дно, и корабль подтягивался к берегу. И капитан знал, что корабль на мель не сядет, ведь матросы измерили дно. Итак, чем дальше шлюпка увезла якорь, тем ближе подплывал к берегу корабль. Это похоже на веру человека, потому что вера – это мечта, это якорь, за которым мы идем. Чем дальше эта мечта, тем дальше мы пойдем. Чья-то мечта не заходит дальше гастронома, где продают.

пьют спиртные напитки. Чья-то мечта ведет грабить или грабить банк, чтобы хорошо прожить тут на земле. Чья-то ведет в бордель. А кто-то становится честным и хорошим человеком, получает образование и любимую работу, что, собственно говоря, неплохо. Но вот в чем дело. Дело в том, что здесь, на земле, это еще не все. Ведь Бог приготовил царство –

Якорь его мечты закинут очень далеко, туда, где царство, царство небесное. И очень важно, что если вы никогда с Богом до сих пор не считались, сейчас начать это делать. Встать и пойти по пути, который Бог предназначил только для вас. И не переживайте, дно на этом пути измерено, чтобы вы не сели на мель. На нем, на этом пути невозможно разочароваться, потому что на этом пути сам Бог. И у Него для каждого из вас есть свое предназначение. И я глубоко уверен, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось. Надо только поверить. Если сказать по правде, то порой кажется, что Бога рядом совсем нет. Что все, о чем говорят христиане, выдумка да и только. Что жизнь проходит, проходит год за годом, а кажется, что ничего, собственно-то, и не происходит. Будто к Богу приходят не совсем разумные люди. Вера в Него якобы приводит только к одним убыткам. Но это только первое впечатление. Сложность заключается в том, что на протяжении долгого времени непонятно, почему происходит то, что происходит. Что же я имею в виду? Давайте рассмотрим один из примеров жизни патриарха Авраама. Послушайте, как написано в Священном Писании. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и поэтому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Эти слова записаны в Новом Завете, в послании к евреям, в 11 главе. Это удивительная история. Бог повелел Аврааму выйти из города, в котором он родился. То есть он должен был оставить свой дом и пойти туда, куда Бог повелел, сказав, что вот всю землю, по которой Авраам будет ходить, Бог даст ему в наследие. И еще Бог пообещал, что от Авраама произойдет большой народ, многочисленный, как песок морской и как звезды на небе. И повеление было ни за что, ни при каких обстоятельствах не возвращаться в родной край, где царило идолопоклонство. Это условие. И Авраам пошел. Как вы думаете, какую часть этой ханаанской земли Авраам получил в наследие за свою очень непростую жизнь? Только подумайте. Пещеру для погребения мертвых, где его потом и похоронили. Что? Извините, но Бог вообще-то обещал всю землю. Он обещал, что всю землю Авраам получит в наследие, всю. А всю свою жизнь на самом деле он на этой земле был изгоем. И все, что он смог приобрести на этой земле, это только могилу. А что касается обещанного наследника, да, всю жизнь Авраам ждал, когда Бог даст ему сына, наследника. Вот какая беда. Его жена Сара была бесплодна. Нет детей у Авраама. Нет и нет. Проходят годы, никого нет, вообще никого. Дошло до того, что не выдержал Авраам, решил помочь Богу. Взял себе еще одну жену, кроме Сары. И у этой жены с Авраамом родился сын Измаил. Но каково же было смущение, когда Господь явился Аврааму и сказал: «Не будет Измаил наследником обетования Господнего, а будет им тот, кто родится от Сары». При том, что Сара стареет,
скоро вообще не сможет никого родить физически. И

лишь когда Саре было за 90 лет, произошло чудо. Сара забеременела, и у Авраама появился сын Исаак. Наконец-то! Но сколько времени прошло? Почему? Как это понять? Да кто же может все это вместить? А потом Авраам получил еще один сюрприз. Только сын Авраама подрос. Вдруг Господь повелевает: ты пойди, принеси его в жертву на горе Мория. Ты всю жизнь, Авраам, ждал этого сына, да? Старый стал. Угу. И наследник у тебя только один, да. Вот ты пойди и убей его. Причем не просто убей, а принеси его в жертву. И не просто в жертву, а в жертву всесожжения. Ну, в Священном Писании, в Библии описываются некоторые жертвы. Среди них была и жертва всесожжения. Как же ее приносили? Нужно было зарезать животное, вынуть внутренности и вымыть в воде. Затем рассечь животное на части, заранее сняв шкуру, возложив части на жертвенник и сжечь это все. Вы можете себе представить, что Авраам должен был проделать над своим сыном? Простите, есть ли предел пониманию? И тем не менее Авраам пошел на это и уже занес нож. Да ангел Господень остановил его. Оказалось, что Богу это было неугодно. Бог сказал, что усмотрит другую жертву за грехи людей. Ей стал Иисус Христос. Так спрашивается, зачем же нужен был весь этот спектакль? Но ведь не просто же для того, чтобы поиздеваться над стариком Авраамом. Такого не может быть. Бог в сущности не такой. И только спустя много времени стал ясен Божий план. Замысел Всевышнего не был раскрыт сразу и поначалу понятен не был. В планы Бога входило то, что должен был появиться народ, принадлежащий Богу. И должен был появиться он от Авраама, но не без Бога. И из этого народа должен был произойти тот, кого назовут Иисусом Христом. Да, таков был замысел. Бог принципиально ждал, когда Сара не сможет родить, и совершил чудо. Рождение Исаака было чудом от Бога, и теперь Авраам не мог сказать, что это он породил этот народ. Не Авраамово это дело, а Божье. Не Авраам это сделал, а Бог. Не Аврааму, а Богу принадлежит авторство, если можно так выразиться, появление евреев как народа Божьего на земле. Авраам в этой истории был лишь верным слугой, исполнившим то, что Бог повелел ему. А после истории с жертвоприношением мы читаем Ветхий Завет и понимаем, что же чувствовал внутри себя сам Бог, когда отдал в жертву своего родного сына Иисуса Христа. А как понимать обещание Бога? Ну, что земля будет отдана в наследство Аврааму. Ведь Авраам приобрел себе только могилу. А вот что написано в Писании про это. Послушайте. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то и имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их назвать.

называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Вы можете найти эти слова в послании к евреям в 11 главе. Вот как Авраам исполнил предназначение, потому что шел по Божьему пути. И на этом пути тоже возможны разные злоключения, возможны разные беды. Но что бы ни происходило, важно всегда помнить, что на пути, ведущем в Царство Небесное, Бог рядом, что бы ни случилось, надо только поверить. Более того, на этом пути Богом дан чудесный навигатор, который ведет в правильном направлении. И это Священное Писание. Оно показывает путь. Чего бы я пожелал вам? Пожалуй, выражу это словами Горация Спафорда. Когда Божий мир наполняет сердца, пусть грозная буря страшит. Без страха я с верою в Бога пою. Мой Господь от всех стрел верный щит. И вы знаете, у евреев есть такое приветствие. Шалом алейхем, мир вам! И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны. И важно помнить вот что. На пути, ведущем в Царство, Бог рядом. Что бы ни случилось, надо только в это поверить. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Здравствуйте. В книге чисел описана история о том, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. Почему эта ситуация вообще стала возможной в среде Божьего народа? Чего хотел добиться Корей? И как Бог отреагировал на это? Как сегодня Господь относится к подобным ситуациям? Поговорим об этом. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Добрый
0: Очень
1: день.
0: Рада вас видеть в нашей студии. И сегодня мы с вами будем обсуждать очень, на мой взгляд, сложную и драматичную историю, описанную в 16 главе книги чисел. Итак, народ Божий выходит из египетского рабства. У них есть лидер Моисей. Моисей их ведет. И вот вдруг по пути в обетованную землю, в Ханаанскую землю, возникает такой очень сильный конфликт с Моисеем, Моисея и Корея, Дафана и Аверона. Вот вообще в чем заключался этот конфликт? С чего все началось? В чем была претензия со стороны Корея и тех, кто его поддерживал?
1: Да, Юля, спасибо за вопрос. Вы знаете, библейские истории, они так написаны, что нам мало прочитать только один текст, чтобы полностью все понять и осознать. Нужно обязательно обращаться к контексту. Нужно прослеживать предысторию, собственно, о чем вы и спросили. Ну и, конечно, обращать внимание на детали. Это очень важно. И вот, когда мы начинаем читать 16 главу, то, смотрите, из первого текста мы читаем такие слова. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафана Аверон, сыны Ильява и Авнан, сын Фалефа, сыны Руимы, восстали на Моисея». Остановимся. Угу. Видите, писатель, он тут как бы показывает нам детали. И, значит, на них нужно обращать внимание. То есть это очень верная подсказка при чтении Священного Писания. Если есть детали, на них нужно обратить внимание. Это не так просто. Это не просто как бы вот от нечего делать. Угу. А когда мы начинаем вникать в детали, то мы обнаруживаем, что в книге «Исход» в 6 главе, в 18 тексте, чуть шире, говорится о людях, которые только что были перечислены. И мы с вами можем увидеть, что, собственно, Моисей и Корей были двоюродные братья. То есть мы видим, что Кааф – это дедушка, Корей – это сын Ицгара, а отец Ицгара – Кааф. У Моисея отец Амрам, а отец Амрама – также Кааф. То есть у Корея и у Моисея был один общий дедушка, их отцы – Амрам и Ицгар были родными братьями, а они были двоюродными. И вот когда мы начинаем смотреть через призму такого контекста, мы видим, что помимо всего прочего, это еще была семейная драма. Да. То есть это не просто как бы вот, ну, знаете, а говорят, что самые сложные – это семейные драмы. То есть даже однажды я услышал слова такого руководителя, он примерно сказал так: «Помогите мне разобраться с родственниками, а с врагами я сам разберусь». То есть разбираться с родственниками – это всегда сложнее. Это обрастает какими-то там обязательствами, еще чем-то. Да. И вот, ну, это вот первое, что мы…
0: Да, какими-то…
1: Это вот самое первое, что мы отметим, что это был очень сложный для Моисея случай. Очень сложный случай. Другое, что мы с вами заметим, что здесь помимо вот этих людей описываются еще сыны Рувима. Да, тут Дафан, Аверон, и опять-таки, это тоже деталь. То есть деталь, которая к чему-то нас должна привести или на чем-то должна сосредоточить наше внимание. Но и исследуя вот этот момент, мы вдруг начинаем замечать, что оказывается, сыны Рувимовы, их стан, он располагался к югу от Скинии, и, собственно, они прилегали вот своим станом к сынам Каафа. То есть это нам говорит о том, что, очевидно, эти люди... Ну, не просто так вот из всех колен вот эти вот все племена вдруг вот так собрались, да? Очевидно, это зрело. То есть они общались, они были соседями по станам. Это, видно, имело какой-то предварительный процесс. Они что-то обсуждали, они влияли друг на друга. И вот мы видим, ну, вообще, вот знаете, мятежный дух, дух критики, дух недовольства, он заразителен в негативном.

0: активном смысле этого слова. То есть он не может просто вот на одном человеке быть. Этот дух обязательно передается тем, с кем общается этот человек, если не изменить стиль общения, если не изменить вектор этого общения. Он обязательно будет влиять.
1: Ну вот здесь написано, что 250 человек еще были, да?
0: Да.
1: Я как бы предваряю, дальше иду. Восстали на Моисея, то есть это автор чисел называет восстанием. Не просто пришли и высказались, а восстали. А дальше с ними 250 мужей. То есть чтобы ты можешь одного соседа подговорить, другого, но чтобы 250 человек за тобой пошли и тебя поддержали, тут действительно нужно серьезную работу провести.
0: Вот вы правильно отметили внимание или обратили внимание на следующую деталь. А следующая деталь, помимо родственников, помимо соседей, следующая деталь, как вы правильно заметили, это как раз начальники племен и колен народа израильского. Это князья. То есть 250 человек – это князья. Из книги чисел первой главы мы видим, что эти люди обычно они управляли тысячами. То есть были, помните, 10 начальники, 50 начальники, 100 начальники, 1000, 10. И вот эти, о ком мы говорим, 250 человек, это князья, они тысячами. То есть это были очень влиятельные люди. Другими словами, мы можем сказать, что, собственно, вот начиная с Корея, простираясь на Дафана, Аверона, вот на ближайших соседей по стану, вот это восстание, вот этот мятеж, он захватил самых именитых людей. То есть людей, в руках которых была сосредоточена власть. И вот когда мы вот это все вот так вот как бы обозреваем, да, то мы начинаем понимать, что Моисей оказался в очень сложной ситуации. То есть фактически против него восстали родственники. А вы знаете, вот когда на человека начинают что-то говорить родственники, то другие люди смотрят и говорят, ну, значит, он совсем пропащий человек. То есть раз уже родные люди на него что-то так говорят, ну, значит, они не защищают, а наоборот. То есть он оказывается в очень сложной ситуации вместе с Аароном. И можно сказать, что вот этот мятеж, он парализовал, наверное, на тот момент общество израильское в плане управления. Потому что, ну, вышел из строя весь аппарат управления. Вот мы можем сказать. Да. Вы задали вопрос, ну, как бы, в чем был смысл, да?
1: Да, и какая претензия была, чего они хотели, да, чем недовольны.
0: Вы знаете, история говорит о том, что все мятежи, они с чего-то начинаются, но они все стихийные. То есть, ну, там, как правило, это нет какой-то там одной конкретной причины, которую взял, устранил, и все решилось, да? Мятеж – это что-то стихийное, это стихия, это то, что расширяется, то, что овладевает, то, что просто уже захватывает новые сферы жизни. Вот это вот здесь мы видим. Но можно ли понять, знаете, в свое время православный священник Ельчининов, он сказал такие слова, он как бы умер в эмиграции, и он сказал такие слова, что каждый человек как минимум заслуживает двух вещей. Вот любой, каждый человек как минимум заслуживает двух вещей. Понимание и сострадание. И вы спросили, можно ли понять этих людей. Наверное, я считаю, что вообще верующему человеку нужно стремиться понять каждого человека. Ну, потому что это важно. Вот. Можем ли мы понять этих людей? Возможно, в чем-то мы можем их понять. Ну, второй вопрос или другой вопрос, можем ли мы с ними согласиться? Это как бы отдельно по тексту мы пойдем. Да? Можем ли мы понять? Ну вот и опять мы, когда смотрим на контекст этой истории, мы видим, что вообще-то это было очень непростое время. Мятеж возник после того, как уже народ израильский от Синая пришел в Кадес-Варни. Это они поднялись выше, они подошли почти вплотную к Ханаану. И вы помните, были отправлены соглядатые, которые должны были высмотреть землю. И помните исход, что когда соглядатые вернулись, все прекрасно, все хорошо, кроме одного. Большинство из них, 10 к 2, говорят о том, что мы не сможем овладеть. То есть там живут рефаимы, великаны, там сильный народ, воинственный народ. Мы не готовы к войне, мы вообще не сможем овладеть этой землей. Ну и вы помните, все вот это описывается в предшествующих главах, как все общество пришло вот, ну, в плач, всенародный плач. А Халев и Иисус Навин говорили, нет, мы сможем. С Божьей силой мы пойдем и одолеем. Земля хороша, Господь нас не обманул, мы придем, мы завоем. Ну и помните, как продолжилось. продолжилось тем, что

0: Народ на отказ отказался идти. И Господь говорит, хорошо. То есть, если вы не хотите, я насильно вас не поведу. Хотя я вам обещал, я вас привел, я готов с вами идти, я готов дать вам эту землю. Но раз вы не верите, ну и как я вас насильно туда загоню, в эту землю?
1: Вы же должны сами своими ногами преодолеть это расстояние.
0: И он говорит, это уже вопрос неверия. Это уже вопрос неверия. Помните, Господь говорит, по числу дней, в числе которых ходили эти соглядатые по земле обетованной, 40 дней, день за год я вам даю, что вы теперь будете ходить вокруг да около этой земли 40 лет, пока вот это неверное поколение не вымрет. Просто люди, которые отказались поверить, что раз Бог привел, теперь Он поведет дальше и даст эту землю, тогда они останутся в пустыне. Ну а как? Они не могут выйти.
1: Скитайтесь по пустыне, тут на вас не нападут великаны.
0: И вот смотрите, вот это восстание, оно следует почти сразу после этого. Народ опять огорчился. Ну, это народ, да. Люди теперь в другую крайность. Они говорят, нет, мы теперь готовы идти. Нет, веди нас, не хотим 40 лет ходить. Но Господь говорит, вы же не верите, как вас вести? И вот чуть позже возникает вот это вот восстание, мятеж. Поэтому на вопрос, можем ли мы их понять? Ну, первое, наверное, что мы можем сказать, мы можем понять, что это было время величайшего кризиса в среде народа израильского. Потому что, с одной стороны, они у цели, они подошли к Ханаану. С другой стороны, то, что было внутри них, вот это неверие, и они много раз роптали, оно не позволило им войти в эту обетованную землю. Естественно, вот когда мы, представьте, вы стремились к чему-то долгое время, да, и вот у вас была мечта, и вы к этому шли, и вот вы пришли, и вы уже у порога этой мечты, вот она сейчас осуществится, и вдруг это не получается. Ну что мы чаще всего делаем, как грешные люди? Мы ищем виноватых, правда? То есть нам не хочется признать, что это в нас причина, это... Нам нужно найти виноватого, чтобы легче было жить, да? И вот первое, наверное, что мы можем сказать, что вот как я понимаю, первое, они хотели найти виноватого. То есть во всей этой ситуации. Ну, а кто виноват?
1: Лидер.
0: Всегда.
1: Ты нас не можешь никак привести в эту землю.
0: Да, это по умолчанию. То есть тот, кто руководит, он по умолчанию как бы и виноват. Но кроме этого, смотрите, что Моисей им отвечает. 9 стих. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом, служа для них?» Моисей зрит в корень. Он понимает, что вот эти люди, они воспользовались всенародным вот этим недовольством. Ну, нужно найти какую-то общую тему, в чем можно быть недовольным. Там низкие зарплаты, плохой климат, там еще что-то. Ну, нужно найти. Но на самом деле под вот этой общей темой обычно гнездится какая-то очень серьезная, глубокая причина. И вот Моисей как раз указывает на эту причину. Он говорит, вообще-то я же вижу, что ваши притязания во всем этом к тому, что вы хотите теперь быть главными, вы хотите главенствовать, вам мало даже того, ради чего Господь вас отделил. А это были потомки Леви.
1: То есть у них и так есть власть. То есть
0: это потомки Леви.
1: Да, вы левиты, вы священники, да?
0: Да. А это колено Господь отделил для того, чтобы через это колено служить всем народам. И, собственно, скажем так, это передовое колено в области духовного роста, взаимоотношений с Богом и в области лидерства. То есть колено Леви, оно было передовым. Ну, как священники и те, кто служили для Господа. Поэтому вот здесь мы видим еще глубже вот эту вот причину. Эти люди, они, собственно, и начали, да, вот они восстали на Моисея, и собрались против Моисея, 3 стих, сказали им, полно вам, все общество, все святы, среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? То есть в самом начале это вырвалось у них.
1: Мне, Иван Ильич, это странно немножко. Ну, понятно, что со стороны очень легко рассуждать. Ведь Моисей был лидером, избранным Богом. Они это знали, они пошли. Изначально было такое положение дел. Моисей их ведет. Он не вдруг откуда-то там, грубо говоря, свалился и начал говорить о том, что власть в его руках. Они же знали, наверное, да, что Бог его избрал. И тут вдруг они говорят, высказывают,

0: высказывают претензию, что вообще святы все, и почему вы ставите себя выше народа Господня?
1: Да.
0: А что, они сами хотели встать на его место, получается?
1: Получается, что так. Потому что в 9 тексте, который мы прочитали чуть раньше, Господь говорит, неужели вам этого, через месяц, вам этого мало? Но самое трагичное, что, помните, чуть-чуть раньше почти такое же произошло с Мариам и с Аароном. То есть вообще...
0: Это вот тоже родственники.
1: Да, и самые ближайшие, самые ближайшие. Знаете, вот когда я думаю о Моисее, я думаю, это вообще был, ну, в моем представлении, после Христа Моисей, наверное, это самый, ну, как бы сказать, самый опытный лидер в среде народа Божьего, в истории народа Божьего, которому очень много пришлось претерпеть. То есть этот человек, вот, ну, представляете, вот он родился в доме рабыни, он вырос во дворцах передовой державы мира, он закончил лучшие университеты самой сильной мировой державы, он опять оказался в пустыне, он 40 лет пас овец, он вернулся, он поднял рабов, из рабства вывел с Божьей помощью. Это было... Ну, это вообще, дайте сегодня кому-то задачу с одним посохом прийти и вывести из какой-то страны какие-то народы. Ну, дайте такую задачу. Да все вам скажут, это невозможно. И вот с Божьей помощью он один со своим посохом воюет с фараоном, с армией. Он выводит народ. Думаете, все закончилось? Нет. Начинается самое сложное. Переведя через Черное море, да, он постоянно вот спотыкается об их ропот, об их неверии, об их претензии. То воды нет, то еды нет, то мяса нет, то песок на зубах скрипит, то очень жарко, то очень холодно. Ну, что угодно. И вот теперь новые претензии, да? Казалось бы, о чем? То есть, ну что, что такое? Да, я руководитель, как вы правильно сказали, не я сам себя поставил. Вы помните, он отказывался. И даже Господь ему жестко стал говорить. Да. Он говорит, кто делает? Он косноязычный, он говорит, я не могу. Чуть ли не заставил его Господь. И вот представляете, насколько обидно человеку, который не рвался, не хотел эти погоны, не стремился, но Бог его попросил, он согласился. И вот теперь к нему приходят самые ближайшие, самые именитые, и говорят, нет, тебе... как бы вот, ты не должен над всеми главенствовать, ни один ты такой умный, пусть теперь порулят кто-то другой. Да? И вот для меня в этой истории вообще вот очень назидательным является, как действует Моисей.
0: Да.
1: Наверное, в жизни каждого из нас могут случаться ситуации, когда мы испытываем несправедливое отношение к нам. Это бывает. Ну, пусть не в таких масштабах, но бывает. И все равно это бывает больно, и тяжело, и трудно. И вот смотрите, что делает Моисей, да? Самое первое мы видим, что делает Моисей, да? Сейчас, когда они подошли... 4 стих. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Что делает Моисей? Зачем он лежит на лице, да? Чуть позже, по контексту, мы поймем, что он молится. То есть самое первое... Что делает Моисей? Вот я, знаете, я себя так часто в жизни ловил, и, к сожалению, иногда ловлю на том, что я вот спешу сразу ответить. Ну вот так хочется, особенно когда ты чувствуешь, что это несправедливо, что это некрасиво, что это еще что-то. И ты вот сразу раз и сказал, да? Вот первое, чему мы учимся в этой истории из поведения Моисея, он пока еще ничего им не говорит, он падает на свое лицо. И это самое лучшее, что мы можем сделать в то время, когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью, с несправедливым отношением, обвинением, чем угодно. Нужно оставить на какое-то время вот эту вот всю болезненную ситуацию, нужно пасть на лицо перед Богом, нужно вопрошать. Вот это первое, да, что делает Моисей. Да. И, кстати, в этот момент, вот как видно по контексту, Господь ему уже четко дает понимание, как лучше и что лучше делать. А мы это видим чуть ниже, да? Второе, что мы сразу вот видим, диалог. То есть после общения с Богом Моисей вступает все-таки в диалог с этими людьми. Он бы мог, вы знаете, он бы вполне мог сказать, знаете что? Вы вообще уйдите с моих глаз. Все, вот я вообще даже вас видеть не хочу, слышать не хочу, смотреть на вас мне больно, уйдите. Я столько бы мог вам сказать, мои губы дрожат. А нет, То есть вот этого ничего мы не видел. А ведь могло бы быть, да? И это же действительно больно, это же действительно тяжело. Это его соратники.
0: Но их очень много. Их как бы здесь надо так решить.

0: либо решительно действовать, либо ты отходишь и даешь власть им. Их 250 человек,
1: как минимум. Смотрите, да. Вот тут мне кажется, что Моисей как раз не переживает. Угу. Много их или мало. Мы увидим чуть ниже, что он переживает о другом. Он переживает о том, чтобы они не погибли. Uh-huh. Вот это вообще удивительно. Тоже еще одна uh-huh. черта всей этой истории. Вот он начинает вступать с ними в диалог. И вот мы уже читали 9 стих. Неужели вам? Он пытается просто донести до них. Ну одумайтесь, ну как? И я хочу сказать, это благородная черта. То есть, когда uh-huh. тебя вот обвиняют, он не оправдывается. Он не пытается тут доказать, да вы же вспомните, я ж не сам, да вы же меня поставили, да вот такие uh-huh. знамения. Нет. Он пытается просто помочь им понять, что стоит за всем этим. Более того, чуть ниже мы читаем 12 стих. «Послал Моисей позвать Дафана, Аверона, сынов Елиава, но они сказали, не пойдем». То есть Моисей не только общается uh-huh. со своими родственниками, с князьями, да? Он вот эти племена, которые uh-huh. стояли рядом по станам своим, да, которые подверглись вот этому заражению, он пытается и до них достучаться. Uh-huh. Он пытается как бы вот с ними говорить. И, между прочим, когда вот он делает эту попытку, он выслушивает еще больше и еще худшее обвинение в свой адрес. Потому что уже Дафан и Аверон, эти племена, говорят, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Uh-huh. И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам во владение поля, виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем.
0: Смотрите. На диалог они не хотят выходить.
1: Во-первых, uh-huh. они вообще говорят, что он их вывел из земли, где течет молоко и мед. Они полностью вообще игнорируют тот факт, что они там уже стенали, умирали.
0: В Египте.
1: Они там в Египте сотни лет уже были. И все, их истребляли. Это был геноцид, потому что рождающихся мальчиков бросали, все, убивали. Это, и они говорят, нет, это была земля, где молоко и мед.
0: Романтизируют жизнь
1: теперь,
0: в Египте. Да.
1: Нам не видно в синодальном тексте, но в оригинале текста вот где-то говоришь, ты хочешь властвовать над нами, да? Uh-huh. Вот это слово, оно может подразумевать также завладеть нашим имуществом. Uh-huh. И некоторые комментаторы говорят, что плюс ко всему было, если изучать оригинал текста, можно заметить, что как бы было еще одно обвинение. У тебя, Моисей, хитрый план, ты нас вывел в пустыню, мы все умрем, а ты завладеешь нашим имуществом. То есть, понимаете, тут еще как будто бы и подоплека имущественная такая. Моисей все вот это вот слышит, да? И после того, как он попытался вступить в диалог, как-то образумить, достучаться, и видит, что бесполезно, он просто им объявляет то, вот о чем он молился, и то, что да. ему открыл
0: ага.
1: Господь.
0: И вот дальше интересно, чем все закончилось. Да.
1: Да, ну, мы знаем, что Моисей говорит, хорошо, вот этим князьям, вот все, кто притязали на власть, он говорит, хорошо. Вот он не сам борется за правильный ответ. Он говорит, берите свои кадильницы, приходите завтра. Еще одна важная деталь. Не сегодня. Приходите завтра. Бог дает еще время этим людям. Приходите завтра.
0: Время, чтобы
1: Предскини,
0: они
1: чтобы подумали, да? чтобы ага. как-то осознали, остыли. Угу. Приходите завтра к воротам скини. Я и Аарон буду тоже стоять со своими кадильницами. И у кого возгорится огонь, да, вот, кого примет Господь, мы все увидим. И помните, они приходят на следующий день, и Господь начинает говорить к Моисею и говорит, скажи людям, чтобы отошли от племен Каяф, Нафана и Аверона, чтобы отошли от шатров.
0: От Кореи, Дафана и Аверона.
1: Да, от Кореи, да, простите, чтобы отошли. Потому что Бог уже увидел, что эти люди идут до конца. То есть они пойдут дальше. Между прочим, если перейти на 17 главу, мы видим, вот вы спросили в самом начале, неужели нужно было так жестоко? Угу. Вот, неужели? Во-первых, Бог давал время. Во-вторых, когда вот Господь сказал, чтобы на следующий день отошли все люди от вот этих двух зачинщиков, Он дал еще один шанс. И вы знаете, оказывается, даже некоторые сыновья Кореи отошли от Кореи. Мы вот читаем эту историю, но мы замываем, что в псалмах и даже в книге Второзакония, в других перечислениях сынов, мы видим, остались сыны Кореи. О чем нам это говорит? Что все-таки
0: что
1: были люди, да, были люди, которые вот эту милость, проявляемую Богом, они приняли, они откликнулись, они осознали и они одумались. Ну и как результат,

0: разверзлась земля, зачинщики погибают, а 250 князней, которые не хотели отступать, они просто... Огонь сошел, но не на кадильнице, а на них. Вот это тоже, ну, об этом можно размышлять, отдельная тема, да. Они сгорели, потому что Господь так и сказал, я освящусь приближающихся мне. То есть они не были достойны. Но самое интересное, что после всего этого, в 17 главе, бунт, ропот, вернее, продолжается.
1: Да, но как бы мы, к сожалению, да, не располагаем временем, да. Потому что история очень интересная. Вот можно было, конечно, и на 17 главу перейти. Но все-таки получается, что да, ну как бы мы обращаем внимание на то, что Корей, Дафан, Аверон, ну, по крайней мере, Корей, да, ну вот, угу. Ну, вот эти бунтовщики, самые зачинщики из них, они погибают. Погибают они от руки Божьей. Не от человеческой. Разверзается под ним земля, под их шатрами, и они все со своими семьями туда, ну, угу. Кто не отошел от них, да, угу. Туда как бы их, можно сказать, преисподняя поглотила, угу. Да, похоронена заживо. А остальных бунтовщиков пожрал огонь. То есть Бог все-таки уничтожил бунтовщиков.
0: Ну, смотрите, угу. Давайте вообще пойдем от обратного. От обратного да, да, пойдем. Да, да. В итоге погибнут грешники или нет?
1: Но в итоге...
0: Слово
1: да,
0: Божие говорит, да, те грешники, которые не раскаются, не угу. Погибнут. Бог видит конец от начала. Теперь, почему угу. Они погибнут? Возмездие за грех и смерть. То есть грех в себе несет смерть. Нельзя жить во грехе и не умирать. Нельзя.
1: Но если они погибнут из-за отсутствия раскаяния, получается так.
0: Ну так же и здесь да. Произошло. Угу. Посмотрите, Бог до последнего давал все, чтобы... Возможно, и время, и призывы, отойдите, uh-huh. Все, чтобы они одумались. Моисей с ними вел диалог. То есть можно проследить несколько этапов было того, чтобы ну, да, как-то да. Их коснуться, да, но не прошли все это. И вы знаете, есть такое выражение, ну, люди иногда говорят, как тебя земля носит. А я бы сказал так, милостью Божией. Uh-huh. Под нами тоже может рассесться земля, то есть uh-huh. Уже не может нас терпеть, uh-huh. Да, и, а милостью Божией мы ходим по земле. Милостью Божией мы живем. И вот мы видим в итоге, да, начинается на следующий, уже через два дня фактически, уже на третий день, продолжается недовольство, уже вот все на глазах у всех. Uh-huh. Это нам говорит о том, что Бог не ошибается, потому что он видел, что это очень сильная зараза пошла, духовная uh-huh. Порча. И Моисей и Аарон заступаются за народ, uh-huh. Останавливается истребление народа. И вот только тогда люди, оставшиеся в живых, они начинают понимать, что Божьей милостью они спасены.
1: Угу, понятно. То есть у этих людей возможность покаяться была, и возможность не одна, но все-таки они себя так накрутили вот в этом грехе непокорности, что в итоге были погублены Богом, и, возможно, это даже отсылка к последнему суду. Но указывает нам на последний.
0: Если можно, да, я да. Бы сказал
1: да,
0: так.
1: Буквально минуту.
0: Эта история остается. Показывает, что мы все на этом пути, потому что мятежник да. И первый зачинщик восстания против Бога – сатана. Угу. И мы все, когда мы не на Божьей угу. Стороне, мы все в этом мятеже. Я хотел бы вот с своей стороны в конце прочитать этот стих Иеремия, 3 глава, угу. Стих 22. Бог призывает нас. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И дальше. «Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь Бог наш». В этой истории призыв каждому из нас встать на сторону Божию.
1: Угу, понятно. Но это обнадеживает и взывает к нашему смирению. Спасибо вам большое, Иван Ильич, за интересную беседу. Благодарю вас за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
1: Любит ли меня по-настоящему? И люблю.

0: Пью ли по-настоящему я? Сотни лет человек ищет ответ на вопрос, какая она, настоящая любовь. Библия говорит нам о том, что не только люди любят друг друга. Бог тоже любит нас. Но как? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. Какая она настоящая любовь?
1: Ну, это, наверное, тайна, загадка. Но Священное Писание, к которому мы обращаемся, к Слову Божьему, раскрывает нам эту тайну, хотя и отчасти. Вообще, любовь от Бога. Бог есть любовь. Так говорит Слово Божие. Так говорит Библия. И вот этот вот дар своей любви, Божьей любви, Бог дал всем людям. То есть, ну, можно сказать, что любовь – это не изобретение человека. Это какой-то дар свыше. Это внутреннее наполнение человека, который ощущает, что он любит, что его любит. Некое ощущение счастья придает это. Поэтому, если мы хотим понять, настоящая любовь, не настоящая любовь, то, конечно же, надо иметь какой-то идеал, какой-то ориентир. Потому что один говорит, я тебя люблю, другой человек отвечает, нет, ты меня не любишь, или у тебя не настоящая любовь какая-то. Вопросы, да, ну, возникают.
0: Ну да, в общем-то, все мы хотим, чтобы нас любили. Причем хотим, чтобы любил не абы кто, а вот те люди, которые нам дороги. Вот. Причем любили, ну, так, чтобы мы понимали о том, что нас любят. То есть понятно, что со временем, ну, скажем так, современные представления о любви, они отличаются от тех, которые были там, ну, я не знаю, там 50, 100, тем более 1000 лет назад. И, ну, во времена Христа, например, они могли отличаться вообще очень сильно. Как понять вообще, что моя любовь, она вот настоящая? Как понять, что любовь, которую ко мне декларируют, она тоже настоящая?
1: Есть такой старый мем. Я буду любить, я люблю, но не буду говорить, не признаю своей любви, но будут знаки. Будут знаки того, что я влюблен в кого-то. И вот по этим знакам мы и определяем. То есть нельзя подойти к человеку и спросить или сказать, вот прямо скажи мне, ты меня любишь или нет.
0: Ну почему? Скажет, рано или поздно такой вопрос задают.
1: На такие вопросы правду никогда чаще всего не услышишь. Потому что человек ради сохранения отношений говорит то, что хотят услышать. Да, я тебя люблю, дружба у нас, да, мы все друзья навек, у нас нормальные отношения, взаимопонимание. Человек обычно говорит то, что хочет услышать другой, ради сохранения отношений, ради того, чтобы не потерять в глазах другого человека свой статус. Поэтому вопрос любви – это вопрос состояния сердца. Да? Это вопрос некого внутреннего настроя. И это надо чувствовать. Это надо уметь определять. Если мы спрашиваем, любит ли меня кто-то, то надо уметь определять, меня любят или мною пользуются. Это, например, да, такой вот важный момент. Меня используют или действительно делают то, что мне будет хорошо. Ну, вопрос любви, это когда тебе делают то, что полезно для тебя, то, что тебе хорошо, заботятся о тебе. Это когда тебя любят. Когда я люблю, то, соответственно, это когда я забочусь о ком-то. Я кого-то ценю.
0: Понятно. Ну, то есть любовь в данном случае даже нельзя назвать чувством. Хотя вроде бы это прозвучало. Но если любовь – это действие, то, ну как, это может быть какая-то мотивация, там еще что-то, но не непосредственно чувство. Дело в том, что мы же еще привыкли воспринимать, что любовь – это некое такое,

0: вот чувство, которое вызывает эйфорию, которое вызывает, ну, я не знаю, желание делать, может быть, безрассудные поступки, там еще чего-то?
1: Наверное, нельзя разделять. По крайней мере, я пришел к такому пониманию, что нельзя разделять все наши процессы и чувства, и мышление. Они происходят в голове у нас. Угу. И нельзя отделять, что вот любовь – это только разум холодный, но это уже тогда не любовь, без чувств. Или что это только чувство без какого-то принципа. Но если мы говорим о любви божественной или та, которая открывается в Священном Писании, которую нам показывает Иисус Христос, то мы видим там действительно проявление любви как, больше как принципа, заботы, ценности, которую вот Бог проявляет к человеку. Ибо сказано в Священном Писании, так возлюбил Бог мир. Угу. Вообще этот текст, он парадоксальный сам по себе, потому что те, кому этот текст был сказан, верующие люди того времени, они воспринимали так, что да, Бог любит, но Он любит только их. Только вот их народ любит, а все остальные, ну нет, не очень. А Иисус говорит,
0: логично же.
1: Возлюбил мир всех абсолютно. И вот это вот состояние, то есть это состояние и принципа, и чувств, которые Бог испытывает к людям.
0: А тут еще один момент. Дело в том, что часто под любовью понимаются отношения между мужчиной и женщиной. То есть, но без этого это уже и не любовь вроде как. То есть, если нет какого-то сексуального контекста, то есть вот этого вот влечения, то это что-то другое. Можно назвать дружбой, там, я не знаю, родительской.
1: Ну, есть разные проявления любви.
0: Да.
1: Ну, есть разные проявления любви. Давайте поговорим о любви. Я люблю блинчики, вы любите.
0: Ну, это в том числе.
1: То есть у нас одно слово «любовь», но в разных языках есть по несколько значений.
0: Да у нас тоже полно синонимов.
1: Да, можно найти синонимы.
0: Да, то есть симпатия, еще что-то.
1: И все это разные проявления любви. То есть, когда мы говорим о любви к детям, к родителям, любви к жене, к мужу, любви к Богу, к родине, это все выражается словом «любовь», или любви к своему делу, к работе, выражается все это словом «любовь», но вкладываются в это разные какие-то оттенки, разные проявления. Но это все, можно так сказать, составляющие любви. Нельзя сказать, что любовь – это только тот эмоциональный настрой, который я испытываю. Это не полноценное понимание любви. Нельзя также сказать, что любовь – это только вот принцип. Ты помогаешь, ты заботишься, и нету никаких эмоций. Но тогда это уже не любовь.
0: А что это такое?
1: Вот, например, дети. Да? Твои дети, мои дети – тебе хотелось бы, чтобы дети твои, ну, без чувств любили тебя. То есть вообще никаких чувств не испытывали, только по принципу относились как-то хорошо, забота. Ну, нам этого, наверное, будет недостаточно. Каждый родитель хочет, чтобы его любили именно чувствами дети. И жена любила, чтобы чувствами. То есть любовь, ну, нельзя ее разделять. Вот как если взять цветок, да, и начнешь отрывать лепестки, разобрать, что, из чего состоит цветок. Ну, нельзя этого делать. Ну, если ты хочешь наслаждаться любовью, так же, как цветком, то нужно в целом все это смотреть и наслаждаться, и ощущать. Ну, и разумом, и принципом, и чувствами, эмоциями.
0: Знаете, цветок – это хорошая аналогия, потому что на самом деле ребенок, когда познает, и когда он, ну, вот, понимает, что вот это вот цветок, что это красиво, он однажды его и разберет, и посмотрит со всех сторон, и поймет, что оно обратно не собирается, там еще чего-то. Ну, то есть какие-то такие моменты. Поэтому мне кажется, что мы все-таки вот сейчас как раз, ну, для того, чтобы понять, хотелось бы все-таки разобрать. Ну, то есть мы же не препарацию производим какого-то события, которое...

0: который потом, ну, или какого-то объекта, который потом собрать нельзя. Но понять-то бы хотелось.
1: Надо сказать, что любовь, понятие любви, оно развивалось со временем. Угу. Если мы берем Ветхий Завет, то там и в древности, именно в те времена, не в тексте, а в те времена, там и понимание любви, можно сказать, было меньше по отношению к Богу и по отношению Бога к человеку. Хотя есть несколько текстов, которые говорят, что Бог человеколюбивый, милосердный, многомилостивый. Но эти тексты, они остались без внимания, потому что какой вывод сделал народ Божий? Бог любит только нас, а всех остальных он ненавидит.
0: Ну, логично же. Какой образец был, тот и усвоили.
1: Это отображение мышления людей того времени, народов того времени. И только когда вот пришел Иисус Христос, он сделал акцент на том, что Бог по своей природе, по своей сути есть любовь. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть это главное, это важнее заповедей даже, или это суть заповеди. Угу. И вот этот вот перенос акцента на любовь, на том, что главное для Бога, вот эта вот любовь, она заставляет и нас задуматься о том, что же важно в отношениях. То есть в отношениях что важно для меня? Чтобы получить мне свое, требовать от тебя то, что мне выгодно, но это уже не любовь.
0: Тут ведь момент следующий. Насколько я помню Евангелие от Иоанна, например, то там во время последней вечери Иисус, он, ну, вообще такую революционную мысль, ну, революционную, наверное, для учеников, для меня тоже, когда я это читал, он, по сути, противопоставляет Бога и, ну, как бы, порядок текущего мира, ну, то есть, который вокруг нас. И противопоставляет следующим образом. Вот он много-много-много раз говорит о любви, о том, что Бог нас любит, о том, что сам Иисус любит, ну, вот учеников и так далее. И о том, что ученики должны любить друг друга. Ну, соответственно, мы тоже должны любить друг друга. И он противопоставляет вот эту вот любовь отношению мира. А мир нас ненавидит. Почему? А без причины. Просто потому, что вот мир такой. То есть вот есть два принципа, которые противопоставляются. Любовь Божья.
1: Да, это принцип любви.
0: Да, и ненависть, которая в мире. Но, слушайте, но вроде бы и любовь Божья, она далеко не всегда, вот, как бы это сказать, поглаживание по головке.
1: Ну и в мире тоже не всегда ненависть.
0: Потому что и в мире тоже не всегда ненависть.
1: Обычно люди тоже ценят любовь. Все хотят быть любимыми и любить. Но смотрите, какой интересный момент, что у нас нету заповеди любить себя или требовать, чтобы нас любили. Нету такой заповеди. И Иисус говорит, любите друг друга. То есть перенос акцентов происходит. Вместо того, чтобы соблюдать требования, соблюдать, чтобы угодить Богу, любите друг друга, потому что это есть любовь к Богу. Вот этот вот момент, что заповедь говорит нам, любите Бога всем сердцем и любите ближнего как себя. Он учит нас. То есть любви мы можем учиться. Любовь мы можем познавать. Внутри нас, в греховном состоянии человека, ну, есть только эгоистичные требования, эгоистичный настрой, чтобы меня любили, чтобы мне было хорошо. А вот здесь вот именно Иисус привносит божественный принцип. Любовь – это тогда, когда ты любишь. Это тогда, когда… То есть ты будешь счастлив тогда, когда ты будешь любить кого-то. Угу. Требовать любви к себе, ожидать, что все будут любить тебя – это путь к разочарованию. То есть те, которые ждут, что их все будут любить, как мне узнать, любят ли меня или нет, это путь к разочарованию. Не обращай внимания на то, любят тебя или нет. Люби сам.
0: То есть вообще-то любви надо учиться.
1: Любви надо учиться, и любовь всегда приводит к разочарованию. Правильно ли ты понимаешь, любят тебя, или неправильно понимаешь, что тебя не любят, а тобою пользуются. И так ты все равно будешь разочарован.

В одном случае раньше, в другом случае позже. То есть ты разочарован в том, как человек относится к тебе, или будешь разочарован в том, что ты считал, что тебя любят, а на самом деле оказалось нет. То есть любовь, она всегда некое подразумевает страдание. Страдание несоответствия. Несоответственно того, что я хочу, и того, что есть на самом деле. Угу. И вот это вот несоответствие мы должны преодолеть. То есть

0: внутреннюю дисгармонию. Эгоизм требует, чтобы меня любили, угу. А Иисус советует, настройся на то, чтобы любить все вокруг, любить других. Настройся на это, и тогда ты будешь счастлив. Потому что вот этот вот важный акцент любви. Что именно мы хотим любить? И как мы понимаем любовь, он и вызывает конфликт. То есть вроде как все говорят о любви, но одни требуют любви и все время недовольны. А другие всех любят и всеми довольны.
1: То есть разочароваться нельзя только в одном случае, если ты сам отдаешь.
0: А, даже если ты отдаешь, все равно разочаруешься, потому что разочарование – это путь роста. Когда ты понимаешь, что что-то несоответствие есть какое-то, ты переходишь на следующую ступеньку духовного роста или жизненного роста, развития личностного. Это всегда путь роста разочарования. То есть какое-то небольшое разочарование помогает тебе переосмыслить и расти дальше. В том числе и в понимании Бога, в понимании ближних, в понимании любви. А настоящая ли любовь у меня? Это вопрос более важный, нежели чем любит ли меня по-настоящему. Да, я узнал, что, да, я определил, знаки есть определенные, что человек, может быть, не любит, а пользуется мной. Но это его состояние, это его отношение. На меня это может никак не повлиять, если во мне есть эта любовь. Если я же зависим от мнения другого, то тогда здесь уже проблема, разочарований будет больше.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, будьте активны. Проявляйте любовь по отношению к другим людям. И тогда любое разочарование, любые переживания будут способствовать вашему росту. Всего доброго, до свидания.

И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ему имя. И нарек человек имена всем скотам, и всем птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».

При солнечной погоде вопросы гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней. Беги туда, где есть единственный ответ.

окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе. А на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, в заоблачном краю, об этой маленькой земле печальной, о душах погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный, я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь, тебе не достает хвалы небесной? Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану кровь и плоть, и Божий Сын с небес в наш мир пришел. И от людей не отличался внешне. Похож на нас был, но не был грешным. И на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод. Он уставал, и жажду знал, и голод, и искушение, дьявольский укус. Он на кресте окончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось!» Когда Сын Божий расставался с жизнью, тогда судьбу решил Он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран Его текла струёю. «Зачем, Господь, Ты допустил такое?» «Я их люблю», — звучало со креста. «Я их люблю, и слезы на глазах. Я их люблю», — звучало тише. Тише, какие громкие слова, ты слышишь? Иисус для нас с тобою их сказал. Он возлюбил тебя, друг, и меня. И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных. Греху и смерти не были подвластны. «Люблю», сказал Спаситель для несчастных. «Люблю», сказал Иисус для нас одних. «Люблю тебя», сказал Господь мне. И я пришла к Нему в одежде грешной. Я преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой, плывет земля в космическом просторе, и на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты люблю тебя, любовь людей зовет.

Сегодня вместе с вами, открывая Священное Писание, я хотел бы обратиться к одному Евангелию, к одной истории. И то, о чем мы сегодня будем читать, оно связано вот с тем циклом проповеди, который говорил здесь, в этой церкви, пастор Александр Владимирович, посвященный Евангелию. И сегодня та история, к которой мы обратимся, она как раз в контексте, вот, наверное, этой общей, большой темы, посвященной Евангелию. И то Евангелие, которое мы сегодня будем открывать и с которым будем читать, оно уникально в своем роде. Это очень лаконичное Евангелие, в том смысле, что в этом Евангелии используется минимальный набор слов, в отличие от других Евангелий Нового Завета. Это Евангелие еще уникально и тем, что в нем отмечаются особые встречи Иисуса с отдельными людьми. В этом Евангелии очень много таких личных встреч Господа Иисуса Христа с конкретным человеком. Наверное, вы догадались, о каком Евангелии идет речь. Совершенно верно. Это Евангелие от Иоанна. Я приглашаю вас вместе со мной открыть это Евангелие и открыть 4 главу. В этом Евангелии мы прочитаем один отрывок. Он достаточно большой отрывок, но, наверное, он заслуживает того, чтобы мы сейчас его прочитали целиком. Итак, 4 глава Евангелия от Иоанна с первого текста. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус и не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не пить, не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей». И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на этой горе и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец и ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда придет, возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд них». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили уже: «Не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Вот такая история. История встречи Иисуса с этой женщиной. И в самом начале этой истории мы читаем о том, что Иисусу надлежало было идти через Самарию. Он находился в Иудее, и, как мы читаем в третьем тексте, он решил идти в Галилею, на север Израиля. Самый короткий путь из Иудеи в Галилею, он лежал через Самарию. Мы читаем, что Иисусу надлежало идти через Самарию. Это не значит, что не было другого пути. Как бы я сказал, что самый короткий путь из юга, из Иудеи на север в Галилею, был прямиком через Самарию, которая находилась между Галилеей и Иудеей. Но иудеи, как правило, всегда выбирали обходной путь. Они не шли через Самарию. Они, пусть более длинный, пусть более долгой дорогой, но они шли в обход Самарии. Они миновали Самарию, выбирая путь вдоль Иордана, идя в Галилею. А здесь мы читаем о том, что Иисусу надлежало идти через Самарию. Это говорит о том, что вот встреча Иисуса с этой женщиной, это было предписано Богом. Это было по замыслу Господа. Это было в планах Господа, чтобы Иисус, идя через Самарию, встретился с этой женщиной. Чтобы состоялась эта встреча Господа с этим человеком. Если вы заметили, вот следя за этим текстом, за этой историей, то как стремительно росла вера этой женщины. В 7 тексте, когда мы читаем, что приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, кажется, что эта женщина, она просто видит жаждущего путника, сидящего у колодца. И, занимаясь своим делом, черпая воды, она, кажется, игнорирует присутствие этого человека. Кажется, что она не замечает его рядом с собой, что, кажется, его нет в ее жизни в данный момент. Он отсутствует. Но дальше мы читаем, что происходит после. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить? У меня, самарянки. Ведь иудеи с самарянами не сообщаются». Скорее всего, она проявляет к нему какое-то презрение, пренебрежение. Она говорит: «Иудеи с самарянами не сообщаются. У нас ничего нет общего. Как ты, будучи иудей, просишь у меня, у самарянки, воды?» Но что происходит дальше с этой женщиной? 11-12 текст.

Когда Иисус говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя воды, то ты сама бы попросила у него эту воду. 11 стих. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» То есть эта женщина доказывает, что, наверное, это не просто иудей, сидящий у колодца. Наверное, он некий учитель, он раввин. И она начинает интересоваться этим человеком, она начинает задавать ему вопросы, она начинает его о чем-то спрашивать. А дальше 19-20 стих. Женщина говорит ему, «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть мы видим, что эта женщина уже приходит к еще большему убеждению. Она видит этого человека не только иудеем, и даже не учителем, не раввином. Она видит в нем уже некого пророка. И она проникается к нему уже уважением. Неким уважением она проникается к Иисусу. Ну а дальше происходит вообще удивительное с 25 текста. Женщина говорит ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорит с тобою». В это время, и дальше с 30 текста, давайте по 30 текст. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И посмотрите на 42 стих, где говорится о людях, которым женщина рассказала об этой встрече. А женщине той уже говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. В итоге мы видим, что эта женщина принимает Иисуса не просто учителем, не просто пророком, она принимает Его уже Мессией, Спасителем. И она начинает уже служить Иисусу. Не похож ли этот путь веры этой женщины на путь человека в его принятии Господа? Наверное, вы вот этот путь за собой замечаете. Наверное, вспоминая вот свой пройденный путь, наверное, Иисус не был частью вашей жизни. Вы не замечали Его присутствия в вашей жизни до определенного времени. А может быть, и замечали, но вы игнорировали Его присутствие в своей жизни. Вы не интересовались им в своей жизни. Он вам был не нужен, хотя и вроде бы видели Его присутствие. Но спустя какое-то время вы стали проникаться к Нему как определенным интересом, и у вас возникали вопросы к Нему. И в итоге вы приняли Иисуса своим Спасителем, своим Господом. Мы видим, как быстро вроде бы росла вера этой женщины, и, наверное, как бы мы хотели, чтобы вот так же быстро выросла вера и в жизни наших близких и родных, которые сегодня еще не приняли Иисуса своим Спасителем и Господом. И, может быть, сегодня они отвергают Его в своей жизни, может быть, они игнорируют им в своей жизни, или принимают Его каким-то, ну да, Он был каким-то учителем в Израиле, но не принимают Его своим Господом. И, наверное, мы так сильно хотим, чтобы наши близкие и родные в итоге приняли Его своим Спасителем и Господом и сделали это как можно быстрее, как можно скорее. Вы знаете, у самарян были хорошие аргументы в пользу того, что их вера была правильной, что их религия, она превосходит религию иудеев. Ну вот, например, открывая книгу «Бытие», 12 главу, 6 стих, мы читаем о том, что когда Авраам вышел из Харана и пришел в землю, которую Бог обещал ему, то первое место...

Место, где остановился Авраам, было как раз Сихем. Как раз это самое место. Когда израильский народ вышел из египетского плена, и когда они вынесли кости патриарха Иосифа, то где был захоронен патриарх Иосиф? Именно здесь, в этом месте. И вот когда в Иерусалиме построили позже храм для поклонения Господу, то у самарян уже Сихем или Сихар был центром поклонения Богу. Уже многие сотни лет, даже, можно сказать, тысячи лет. Считается, что у самарян была своя версия пятикнижия Моисея, и согласно вот своей версии, Авраам готов был принести в жертву Исаака не на горе Мориа, а именно вот здесь, на горе Горизим, в Самарии. Самаряне верили, что они исповедуют истинную веру своих отцов. И в 4 веке до нашей эры, когда вот израильтяне вышли уже из вавилонского плена и стали восстанавливать свой город, свою территорию, храм, они отгородились от всех остальных народов, в том числе и от самарян. Самаряне строят свой храм в 4 веке до нашей эры. Хотя спустя некоторое время иудеи этот храм разрушат. И ненависть иудеев к самарянам стало настолько сильной, что иудеи считали, что самаряне оскверняют все, к чему только самаряне прикасались. Вы знаете, что еще поразительно вот в этой истории? То, что встреча у колодца в Евангелии от Иоанна в 4 главе напоминает ветхозаветные истории встреч ветхозаветных героев у колодцев. Есть очень много общего в этих встречах библейских персонажей у колодца. У колодца, где встречается Исаак, Иаков, Моисей. Что общего? Ну, во-первых, в каждой из этих историй главный герой в итоге встречается со своей будущей женой. В каждом из этих случаев встреч у колодца, эта встреча происходит на чужой земле. Не на своей земле, на чужой земле. В каждой из этих историй женщина, которая встречает путника у колодца, она оставляет этого путника и идет в свой дом, к свою семью и рассказывает о произошедшей встрече. В каждой из этих встреч семья выходит навстречу и приветствует этого гостя. В каждом из этих случаев женщина обретает в лице этого путника своего господина. И вот эта история встречи в Евангелии от Иоанна у колодца напоминает вот те встречи Исаака, Иакова, Моисея у своих колодцев, которые описываются в Ветхом Завете. Это интересно. Еще что стоит интересно отметить. Согласно закону, иудеи на протяжении своей жизни могли вступить в брак не более 3 раз. Ну вот, такой был закон. Не более 3 раз иудеям разрешалось заключать брак. А здесь, в нашей истории, эта женщина выходит замуж сколько раз? 5. И вы знаете, вот эта история, она может быть таким вот легкой, тонкой критикой со стороны иудеев в адрес религии и веры самарян. О их религии, об их истории немного написано в 4 книге Царств, 17 главе. Давайте мы обратимся к этой истории, вот к этому отрывку. 17 глава, 4 книга Царств, с 24 по 33 тексты. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона и из Куты,
из Авы.

из Емафа, из Сепарваима. Сколько городов вы насчитали? 5. И поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их, и донесли царю Ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь Ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, кутийцы сделали Нергала, ямафине сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот и среды своей, и они служили у них в капищах высот». И Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Самаряне были потомками вот тех 5 народов, которые переселили из этих 5 городов ассирийцы на эту территорию. И мы читаем, что все эти жители этих 5 городов, они чтили своих богов. Мы читаем, что они Господа чтили и богам своим служили. Поэтому и Иисус говорит: у тебя было 5 мужей, и тот, который сейчас у тебя, он не муж тебе. Намекая на то, что вы самаряне, вы чтили своих богов, и вроде бы вы пришли сюда, на это место, чтобы почитать Господа Саваофа, Господа Яхве, но вы им по-настоящему его не чтите, вы не служите ему. Поэтому Господь и скажет здесь в продолжении вот этой истории. Иисус говорит им: поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Ибо настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Иисус пришел, чтобы восстановить истинное поклонение Богу. И оно универсально для всех. Оно не зависит от географии, оно не зависит от места, оно не зависит от народа. Вы знаете, удивительная вот эта история и место расположения этой истории. Эта история записана в 4 главе. Это встреча. А в 3 главе, помните, о какой встрече Иисуса упоминается? В 3 главе Евангелия от Иоанна. Какая встреча состоялась Иисуса? С каким человеком? С Никодимом. 3 глава начинается со встречи Иисуса с Никодимом. 4 глава начинается со встречи Иисуса с самарянкой. А между этими историями записан текст, который знают все. Какой текст записан между этими 2 историями, который универсальный, который знают все? И не нужно обращаться к Библии, чтобы его прочитать, потому что его знают. Я думаю, все здесь, и не только присутствующие в зале, но и те, которые смотрят сегодня эту трансляцию. Иоанна 3:16. А что там написано? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот эта история с самарянкой, эта история с Никодимом, это намек вот на этого всякого верующего. Вот этот намек на всякого, о котором мы читаем в Иоанна 3:16. «Дабы всякий не погиб, но имел жизнь вечную».

Вот эти два человека, вот эти две истории из 3-4 главы, Никодим и Самарянка, это как будто бы два полюса, которые в себе вмещают всех. Посмотрите на контраст вот этих двух героев. В Иоанна 3, в 3 главе это мужчина, в 4 главе это кто? Женщина. В 3 главе это иудей, в 4 главе это презренная самарянка. В 3 главе это высокочтимый, уважаемый человек. В 4 главе это презренная, даже среди своих. Как вы думаете, почему эта женщина пришла к колодцу, как мы читаем, в 6 часу дня, а это, если мы переводим вот в современное время, это полдень. Это полдень, это 12 часов дня. Это самое пекло, это самая жара, это время, когда там никто на улице не появлялся. Все старались в эту жару находиться в прохладе, в своих домах. На работу выходили рано утром или потом вечером. А эта женщина приходит к колодцу в самое пекло. Почему? Зачем? Чтобы избежать взгляда своих односельчан. Чтобы, придя к колодцу, никого не увидеть. Чтобы не услышать в очередной раз о том, какая она. Эта женщина была презираема даже среди своих. В 3 главе Никодим носил великое имя. Вы знаете, как переводится Никодим? Вождь народа. А в 4 главе, как звали эту самарянку? Мы даже не знаем ее имени. Безымянная. Как будто у нее и имени даже не было. В 3 главе он живет где? Где Никодим жил? В Иерусалиме. А она? В Сихеме, в Сихаре. А этот город назывался городом пьяниц. Город опьянения. То есть Никодим и Самарянка, мы видим крайние противоположности вот этого всякого. Всякого, который бы не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня я хочу обратиться к каждому присутствующему здесь и каждому, кто, возможно, смотрит это богослужение в трансляции. Не имеет значения, кто ты. Не имеет значения, что ты сделал в своей жизни. Не имеет значения, где ты был. Не имеет значения, как с тобой обращались. Объятия Иисуса сегодня распростерты для каждого. Сегодня Евангелие Христово, оно для тебя. Сегодня ты можешь прийти к Иисусу и найти в Нем мир, покой, радость, свободу. Да благословит Господь вас. Не упустить этого шанса и прийти, и принять Иисуса не просто учителем, не просто великим пророком, но принять Христа своим Господом и Спасителем. Аминь. Я приглашаю к молитве. Господь, хвала Тебе, благодарность за Твою любовь, за Твое Евангелие, за то, что сегодня Твои объятия распростерты для каждого. И кем бы мы ни были, что бы ни было в нашей жизни, чтобы как бы мы ни поступали, и как бы с нами ни обращались, Господи, сегодня мы можем прийти к Тебе,
потому что твои объятия.

распростерты для каждого. И я молю Тебя, Господь, чтобы каждый, присутствующий в этом зале, чтобы каждый, смотрящий это богослужение, мог обрести Тебя своим Спасителем, своим Господом, своим другом, чтобы обрести мир и покой в Твоих любящих божественных объятиях. Хвала Тебе, наш любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
3: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
6: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
6: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты.
2: Трава.
4: Зерна.
2: Листья.
3: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
6: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
6: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
6: Да, а это кто?
4: Носорог? У него что, есть копыта?
6: Да, только он относится к нечистым животным.
3: Почему? Он же плавает.
5: Да, но копыта у них не раздвоены.
4: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
6: Правильно.
4: И у ослика копыта не раздвоены.
5: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
2: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
0: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
6: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
3: Ого!
6: Пока земля полностью не покрылась водой.
3: И даже горы?
0: И даже самые высокие горы.
3: И Эверест?
0: И Макалу, и Килиманджаро.
3: И Килиманджаро?
0: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
6: А потом дождь внезапно прекратился.
2: Я пошла в свою комнату.
6: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
5: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
0: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
5: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
0: Но ворон вернулся в ковчег.
5: Тогда Ной выпустил голубя.
0: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
4: Да, терпеливый был этот Ной.
6: Да, Ною и его семье пришлось дать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
2: Ура, земля высохла, можно выходить?
5: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
5: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: карусели, она тебя не укусит. Она тебя не укусит. Здравствуйте, Марья Ивановна. Не бойся, не бойся. Она, видишь, какая маленькая, миленькая. Не бойся.
1: Я боюсь.
2: Молодые люди?
0: Да.

0: Можно вас на минуточку?
1: Конечно.
0: Присаживайтесь. Помните, вы мне можете полностью доверять. Ваши переживания –

0: Скажите, у вас есть страхи?
1: Страхи?
0: Ну да, да, их еще вот фобиями называют. Боязнь высоты, замкнутого пространства.
2: Вы точно никому не скажете?
0: Хотите об этом поговорить?
2: Не знаю.
0: А я знаю. Как вам в этом помочь?
2: Правда? Было бы здорово. Но как?
0: Нужно посмотреть этому страху в глаза.
2: Да?
0: И доказать ему, что ты сильнее. А проще. Ты должен влезть на какую-то большую высоту и сам с нее спуститься. Понял?
2: А куда?
0: Ну уж на Эйфелеву башню мы сразу не полезем, но надо найти что-нибудь поменьше. А вот.
1: Туда?
2: Я туда не полезу.
0: Саша,
1: ну, не надо,
0: тебе живет великий парашютист. Пойдем, Саша.
2: Вы уверены?
0: Ты видишь свой страх, ты понимаешь, какая? Ты погляди, а?
1: Все будет хорошо.
3: Ребята, здравствуйте! Рад новой встрече с вами. А я ходил инструменты покупать. Для того, чтобы работа спорилась лучше, нужно, чтобы под рукой был необходимый инструмент. Вот так вот.
1: Дядя Афанасий! Дядя
3: Афанасий! Что случилось?
1: Там такой случай! Пойдемте скорее, дядя Афанасий!
3: Да что произошло-то?
1: Да вы дорогие, объясните, дядя Афанасий!
3: Ребята, не отставайте!
2: Ай, высоко!
0: Саша, ты спускайся
1: потихоньку. Нет, не могу.
3: Слезай немедленно.
1: Не могу.
3: Да почему же ты туда залез-то?
1: Ай, с высоты.
0: Афанасий Филиппович, ну мальчики, они же все лазят там по деревьям, по крышам.
1: Это Марья Ивановна ему сказала.
0: Афанасий Филиппович.
3: Марья Ивановна, зачем?
0: Чтобы победить страх высоты. Так сказать, посмотреть ему в глаза.
3: Марья Ивановна, а вот в этой книжке не написано, как с крыши снимать мальчиков во время вот этого вот...
0: Маленького эксперимента?
3: Да.
0: Нет, не написано, Афанасий Филиппович.
3: Саша, держись, я сейчас.
1: Давайте скорее.
0: Саша, да все будет хорошо, ты спустишься, у тебя все получится.
1: Сашечка, ты только что подожди,
0: сейчас получится, Миша. Саш, ты сейчас спустишься.
1: Саш, сейчас спустишься ты. Ты сейчас беденький, ну сейчас спустишься.
3: Так. Ну, давай руку. Помедленнее.
2: О! Большое спасибо, дядя Афанасий.
3: Пожалуйста.
0: Ну, все хорошо.
3: Марья Ивановна, ну что?
0: А что Марья Ивановна? Чуть что, так сразу, Марья Ивановна, я помочь хотела.
3: Для этой деятельности специальное разрешение нужно. Ну, не так все просто это делается. Я даже сам испугался.
0: Вы что, хотите об этом поговорить, Афанасий Филиппович?
3: Ну, Марья Ивановна, ну что вы в самом деле?
0: Молчу. Ладно, ограничусь чтением.
3: Вот и хорошо. Я занесу мой инструмент, а вы прошу милости ко мне. Нам всем нужно прийти в себя.
0: Ладно, отнесу книгу только.
1: Ой, помогите!
0: Ой, ну ведь это надо, а? На меня накинулась собака. Вот если бы не Алинка, ну вообще бы порвали Марью Ивановну в клочья.
4: Сегодня на самом деле день страхов.
0: Ой, не говори.
3: Ладно, пойдемте ко мне успокоить.
0: Ой, ты молодец, Алинка. Молодец. А я думал, ты собак боишься.
1: Марья Ивановна, я просто за вас испугалась.
0: Ой, какая ты молодец, Алинка. Ну надо же. Ой, я давно так не боялась.
4: А что, Марья Ивановна, вы хотите об этом поговорить?
3: Ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Смелость, между прочим, она города берет. Смелый человек многим может помочь. И многое может сделать.
4: Что, например?
0: Спасти хорошего человека.
3: Ну, не только человека, Марья Ивановна, целый народ.
1: Народ?
3: Да. Я знаю историю об одной царице, смелость которой спасла.

0: А целый народ.
1: Расскажите нам.
0: С удовольствием расскажу. Готовы слушать?
2: Да.
1: Да.
0: Ну, эта история написана в Библии. Итак, в далекие библейские времена народ Божий был в плену персидского государства, правителем которого был Артаксеркс. У царя была жена по имени Есфирь. Она была родом из пленного народа и была красивой и доброй. Царь любил ее. Однажды к ней пришел родной дядя по имени Мардохей. Он был сильно встревожен и принес недобрые вести. Есфирь, против царя зреет заговор. Его хотят убить слуги. Я слышал об их коварных планах, сидя у ворот. Есфирь тотчас побежала к царю и рассказала ему о том, что сказал Мардохей. Тогда разгневался царь и приказал схватить заговорщиков и казнить. А имя Мардохея было занесено в почетную царскую книгу. У царя был друг по имени Аман. Каждый день приходил Аман во дворец, и по приказу царя все люди кланялись ему. И только Мардохей не встречал его поклоном, потому что он вставал на колени только перед Богом. Амана очень прогневала дерзость еврея, и задумал он истребить его и весь народ израильский, к которому Мардохей принадлежал. Аман пришел к Артаксерксу и сказал: «Евреи не повинуются тебе и не почитают тебя. Этот народ надо уничтожить. Поручи это дело мне». Царь поверил словам Амана и подписал указ об истреблении израильского народа. Великий страх охватил евреев. Тогда в отчаянии Мардохей вновь пришел к Есфире. «Есфирь, пойди к царю. Может быть, он спасет евреев от смерти». «Но это невозможно», — сказала она. «К царю входят только по приглашению, а он меня не звал». «Так и ты не спасешься, ведь ты тоже еврейка. Кто знает, не для этого ли ты стала царицей?» «Хорошо», — сказал Есфирь. «Помолитесь за меня». Затем, помолившись, она надела свой самый красивый наряд и пошла к царю. Увидев ее, царь обрадовался. И царица пригласила его вместе с Аманом прийти к ней на пир. И царь согласился. Этой ночью ему не спалось, и он решил посмотреть книгу своих записей. Слуга прочитал ему о том, как Мардохей когда-то спас ему жизнь. «Как я вознаградил за это Мардохея?» – спросил царь. «Никак», – ответил слуга. Теперь Артаксеркс знал, что ему делать. На следующий день утром Аман пришел к царю. Царь спросил у Амана: «Как поступить с человеком, который верно и преданно служит царю?» Аман подумал, что царь спрашивает про него. «Этот человек должен проехать по всему городу на царском коне. На голове его должна быть царская корона, а сам он должен быть одет в царские одежды. Коня же пусть ведет один из царских помощников, который должен провозглашать: так поступает царь с тем, кто верно служит ему. Так пойди и сделай то Мардохею», — сказал царь. Аман побледнел, ведь он думал, что царь хочет наградить его, но приказ царя нельзя было отменить. «Так поступает царь с тем, кто верно ему служит», — с досадой кричал Аман.

0: Когда Артаксеркс и Аман пришли к царице на пир, царь спросил Есфирь: «Какое желание твое? Я исполню его». Царица ответила: «Меня и мой народ хотят погубить. Кто решил сделать это злое дело?» «Аман». Теперь Артаксеркс понял весь коварный замысел Амана и приказал казнить его. Евреев же никто не тронул. А Мардохей стал лучшим другом царя. Так Господь позаботился о целом народе, сделав Есфирь царицей.
1: Ух, и смелая эта царица!
0: Смелая, но тем не менее она боялась. Она же была еврейка и могла погибнуть вместе со всем народом. Да, смелый человек – это не тот, кто не боится. Смелый человек – это тот, кто боится, но все-таки делает. Вот так вот. Бог посылает таких людей кому-нибудь на помощь. Да-да.
1: Куда да. это он? Куда это он? А?
0: На крышу мастерской.
1: Как это? Он же боится высоты. Ура! У меня получилось!
0: Но я все-таки думаю, что мы ограничимся крышей этой мастерской.
2: Я тоже так думаю.
1: А что? А я бы вот влезла на Эйфелеву башню. Я тоже боюсь высоты.
0: Марья Ивановна, вы хотите об этом поговорить?
1: Нет, нет, нет.
0: Ребята, а все-таки сегодня хороший день. Вы знаете, смелый – это не тот, кто не боится. Смелый – это тот, кто боится, но тем не менее идет вперед.
1: Мы желаем вам быть смелыми.
0: До новых встреч!
3: Пока! А я тоже хочу!

Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – уважение в браке. Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций –

Много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил». Заставил. И лучше выдумать не мог. Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос, они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных-разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, делаем паузу, какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти, а вот уважительный такой вот, силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть, вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. Один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да, вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился? И он отвечает, а что, бил и добился. То есть, почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так. «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина. Как к женщине относится мужчина? В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать «ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого.

этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолета, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощаясь, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных десятерых, заговорила женщина. Она говорит, вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет, и за детей в ответе, и еще и на работу потом идет, деньги заработать, и так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий. Это одна из самых важных потребностей. То есть, чтобы тебя уважали. Откуда это потребность. Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27, повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной. Тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля.
Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас, у

В этом смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем. И потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, ни о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. Он в это время их снимает. И вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении. Но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание. Вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как? По общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетних, десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть

эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются, иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор. Неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень презрения, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть, когда демонстрируется неуважение. Вот, если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть этот вот фактор, эта реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. А ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нету вот этого раскрытия чувств, эмоций, нету вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нету раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность. Они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности, значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем, когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому,
И потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих.

Деяние 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао». То есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? «Всех». Так написано. «Всех уважайте». Это очень сильные слова, правда? «Всех уважайте». Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. «Всех уважайте», вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так: «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть «предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно». «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? «Предупреждайте». «Проявляйте первым». В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит: «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит: «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. «Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте». Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит:

почитать своего мужа. Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление: уважайте, почитайте. А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им, что? Честь. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив – всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения. Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не обидеть, не задеть, не отказать. Некоторые люди годами живут с такой установкой. И вдруг в какой-то момент решают поменять позицию и начать жить для себя. Как это сделать правильно? На наши вопросы сегодня отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Вот есть такие люди, которые действительно очень долго находятся в позиции, ну, такого, так скажем, помогатора, которые всегда готовы прийти на помощь, выручить, никогда не говорят «нет», прибегут среди ночи. И то есть, ну, как бы они в течение долгих лет считаются очень хорошими. Хорошими друзьями, хорошими соседями, хорошими супругами, детьми и так далее. И вдруг к такому человеку вдруг приходит осознание, да, ну, что почему я живу всегда только для других? Я хочу и для себя пожить. И вот как вы относитесь к такой позиции, к такому решению?

0: начать жить только для себя и перестать быть для всех хорошим.
1: Мне не очень нравится «только». Вот снова мы попадаем в такое дихотомическое мышление, угу, черно-белое. Все или ничего.
0: Угу.
1: Либо я хороший, либо я становлюсь таким мальчишом-плохишом.
0: Угу.
1: Раньше я жил для других, теперь я живу вопреки другим. Буду эгоистом, буду как слон в посудной лавке, буду грубым, таким жестким, буду всем отказывать. Вы знаете, это тоже одна стратегия выживания. Судя по всему, mm-hmm, есть какая-то прям боль, очень сильная непрожитая боль. И одна боль сменяется другой. Когда человек все для всех, а потом становится таким изолированным,
0: никто
1: бирюком.
0: Никто и не для кого, да?
1: Да, но ведь это не приведет человека ни к чему хорошему на самом деле. Он не будет по-настоящему счастлив.
0: Угу.
1: Здесь не цель терапии в том, чтобы из хорошего человека сделать плохим,
0: угу,
1: а вот найти какой-то разумный баланс, угу, сделать так, чтобы человек стал живым, настоящим, отвечающим, угу, и своим потребностям. И умел также взаимодействовать с другими, отвечая на их потребности, имея при этом желания, угу, возможности, угу, имея необходимый ресурс, угу, чтобы отвечать и взаимодействовать, и помогать.
0: Угу. А вот как, вот с чего начать вот этот выход, и почему вообще он важен, выход из этой позиции, вот из первой позиции, когда человек хороший для всех, когда он не отказывает, когда на него всегда можно рассчитывать, когда он свои интересы отодвинет ради твоих интересов. Вот как правильно из этой позиции выйти к более здравой позиции, когда я и о себе не забываю, и другим помогаю?
1: Вы знаете, мне кажется, что осознание приходит от какой-то яркой боли, которая клокочет внутри, и она просто все равно, знаете, прорывается сквозь вашу психику и дает о себе знать. Потому что когда человек играет роль, как будто он на сцене, чего он жаждет? Признания, аплодисментов. Угу. Ой, какой ты замечательный, ты всегда придешь на помощь, ты такой безотказный. И, конечно же, все эти рукоплескания, все эти дифирамбы подогревают, правда, человека, угу, к тому, чтобы, угу, продолжать играть, угу, такую позицию. Но внутри-то все равно есть какие-то желания, свои потребности. А кто я настоящий? И поэтому рано или поздно человек устает быть в напряжении. Он сбрасывает эту маску. Кроме того, он может так сильно эмоционально выгореть, что это приведет его к тревожному расстройству. Это может привести его к депрессии. И там, в депрессии, человек может на самом деле задуматься о истинном смысле своего существования, истинном смысле своей жизни. И поэтому в какой-то степени депрессия – это болезнь, через которую человек может что-то осознать и изменить свои ценности. В какой-то степени она даже помогает человеку стать настоящим, двинуться дальше. Это некий кризис, который помогает ему в личностном росте. И это прям, ну, понимаете, смысл депрессии. Мы обычно говорим, вот нужно вывести человека из депрессии. Да, нужно, конечно же, потому что риск суицидов в депрессии очень-очень велик. Вот. Но при этом дать человеку цель, направление, смысл жизни тоже необходимо, потому что та стратегия жизни, которая ему помогала когда-то, она сейчас уже не работает. Вот мы когда говорим о хорошести, но давайте, Юля, представим, что это вообще за категория такая, хорошесть. Вот представим, что мы на необитаемом острове, где больше нет никого, кроме нас. Вот как понять, хорошим или нет?
0: Ну, когда мы одни.
1: Да, то есть мы, опять же, вот хорошесть воспринимаем в категории взаимодействия.
0: Угу.
1: Что если мы, ага, находим того, кто нас одобряет, наши действия, тогда мы считаем себя хорошими.
0: Угу.
1: А если на нас начинают злиться, избегать нас, там, не знаю, обижаться на нас, все, мы сразу что, теряем, угу, свою хорошесть, мы становимся плохими?
0: Угу.
1: То есть получается, что мое личное счастье я передаю в руки других людей и говорю, вы меня оцениваете. Олимпийские игры, да, идут, и там фигурное катание мне очень нравится, и там судьи выставляют оценки. И вот представьте, что мы вот тоже участники, и нам судьи оценки. Хороший балл, значит, ты хороший.

0: хороший фигурист. Но вы понимаете, что нельзя ориентироваться на мнение окружающих. Но ведь это не мой сценарий жизни. А где я в этом всем?
1: Ну а почему нельзя на мнение окружающих? Вот, допустим, на спортивных соревнованиях действительно оценивают там технику, мастерство, там что-то еще, ну, разные-разные параметры, да, художественные, как еще творческий подход, да, и так далее. И также в жизни, если, извините, я смотрю на других людей свысока, мне плевать на них, я иду по головам, я не вникаю вообще ни в чью проблему никогда, думаю только о себе, никто со мной никогда не будет дружить.
0: Ну, знаете, вы сейчас сказали об эгоизме каком-то.
1: Ну, вот да, вот я как бы, ну, утрирую, получается. То есть, ну, все равно отношение к нам зависит от того, как и мы относимся. Как говорится, хочешь... чтобы с тобой другие люди, несколько перефразирую, да, библейское, хочешь, чтобы с тобой другие люди хорошо поступали, и ты хорошо с ними поступай. Хочешь иметь много друзей, и ты будь дружелюбным. Ну, то есть и ты, и тебе. И да. ты, и тебе, ну, баланс, да?
0: Баланс, да. Угу. То есть мы отдаем, и мы принимаем. Угу. Но, знаете, я всегда говорю Юле, по сути, человек движется двумя сильными мотивами, то есть вот некими силами, которые направляют человека. Это страх и любовь. Угу. Вот если я хороший из-за страха, что люди обо мне подумают, и это очень сильно насаждается в детстве, когда подавляется чувство ребенка и говорит, как тебе не стыдно, ты позоришь нашу семью. Вот пример просто простой, там, допустим, отец пригласил к себе домой начальника и решил тоже собрать свою семью, вот они сидят за столом, и маленькая девочка, ну, ей скучно, дети, они же такие, все, им нужно бежать куда-то, все, энергию свою выплескивать. И повисла такая неловкая пауза, и девочка решила вставить интересную историю. А представляете, наш вчера кот Васька там залез мордой в борщ, и у него были такие красные усы, это было так прикольно. Ну, мама улыбнулась, а папа прям напрягся, прям. И потом, когда гости ушли, он подозвал ее и сказал, как это так? Ты разве не знаешь, что этот человек платит мне зарплату? И от мнения этого человека о нашей семье зависит вообще, ну, моя работа. Ведь я тебя кормлю. А ты какой-то, ну, что это за кот, Васька, что это за борщ? Вообще, о чем ты говоришь? И вот эта вот девочка, она поняла, что нужно свои эмоции все держать подальше. Потому что они неинтересны другим, и они приносят дискомфорт кому-то другому. И вот эта девочка растет, растет, растет, и она привыкает, что нужно подстраиваться под других из-за страха. А что вдруг, если люди узнают, что со мной что-то не так? Что я какая-то дефектная, что неинтересная, неумная, некрасивая? Вдруг люди узнают, а если они узнают, ведь они отвергнут меня. Это вот первая сила. Мы делаем что-то хорошо, стараемся быть хорошими из-за страха. Но есть другая мотивирующая сила, это любовь. Тогда, когда я люблю. И даже тогда, когда я говорю «нет», отказываю, это тоже моя любовь к этому человеку. Вот представьте, наркоман приходит и говорит, мне нужны деньги на то, чтобы уколоться. А мы говорим «нет, какой ты плохой». А мы говорим «нет», потому что мы знаем, что этот человек, ну, в итоге
1: ну, не на благо, да.
0: Да, это не на благо.
1: Но, с другой стороны, есть ведь много таких случаев, когда действительно нас могут просить о чем-то важном, о чем-то, ну, хорошем, но мы просто отказываем, потому что у нас нет времени, у нас нет на это ресурсов, мы в это время обещали кому-то другому. Ну, как бы вот в хорошем отказываем просто потому, что мы не можем. А потом чувствуем вину.
0: Да.
1: Ну, как я отказал? Ведь человек же попросил.
0: Конечно.
1: Да.
0: Начальник позвонил, сказал, что надо завтра выйти на работу.
1: Да.
0: Да. А жена попросила, ну, давай проведем этот выходной вместе с семьей. И в любом случае отказ кому-то сделает его плохим. Вот он выбор. То есть, и вот вопрос. И как бы ты ни сделал, ты все равно станешь плохим для кого-то. Ну, может быть, и не станешь, конечно, но, может быть, в голове у тебя возникнет такая идея, что я откажу, и скажут, я плохой сотрудник, или скажут, о, плохой отец, или плохой муж. Поэтому здесь нужно прислушиваться к себе, к своим каким-то чувствам.

0: чувствам, не знаю, стараться быть гибким, нести ответственность, думать о своих ценностях. Да, и чувство вины может возникнуть, но не обязательно оно правдоподобное, оно может быть ложным, навязываемым кем-то, потому что людям очень удобно, чтобы мы были удобными для них.
1: Угу.
0: Потому что когда они с помощью нас удовлетворяют свои потребности, то ну, это здорово, это классно, мы компанейские, мы такие действительно как Чип и Дейл, спешим на помощь, всегда можем выручить и так далее.
1: Ну, а вот с чего начать человеку, который вот решил для себя, ладно, хватит быть хорошим, в конце концов у меня семья, у меня маленькие дети, у меня то, у меня со здоровьем проблемы. Наверное, надо как-то уже начать отказывать, перестать быть безотказным. Тут и жена косо смотрит, или там еще кто-то вот из членов семьи близких. Вот как начать отказывать другим в их просьбах, не испытывая чувства вины?
0: Оно
1: или,
0: может,
1: или как-то безболезненно, более-менее.
0: Оно
1: да.
0: может тоже возникнуть. Угу. Но когда, мне кажется, человек достаточно открыт, и это человек хорошие отношения с другими, и он может сказать, слушай, я бы и хотел тебе помочь, но ты знаешь, у меня тоже есть свои планы, у меня есть свои желания, и мне важно очень их сделать. Да, и тогда, когда у меня будет возможность, я обязательно помогу тебе. Но сейчас ну, у меня, прости, к сожалению, вот нет такой возможности. Сделать это открыто, и мне кажется, что человек не будет лукавить перед самим собой, перед другим человеком, и сохранит лицо, и не предаст себя. Как Рузвельт говорил, если моя честность отвергнет всех вокруг меня, от меня, то не отвернется только один человек, это тот человек, который живет внутри меня. Угу. Поэтому очень важно действительно быть честным, прежде всего, перед самим собой и стараться быть живым и настоящим.
1: Угу.
0: Даже если кому-то это не нравится, что мы кому-то мы отказываем.
1: Ну, то есть все-таки мы должны быть готовы к тому, что можем столкнуться с обидами какими-то, непониманием, которые последуют как, ну, следствием нашего отказа будут. Ведь мы же до этого всегда соглашались.
0: Это неизбежно, потому что в этой стратегии мы находили свою безопасность.
1: Угу.
0: И нам нужно немножко переписать свои внутренние, глубинные, негативные убеждения на то, что я в порядке, и мнение человека для меня важно, но не является определяющим, потому что у меня есть внутренняя опора. Uh-huh. Что я доверяю себе, я забочусь о себе, и это нормально. У меня есть определенные ценности. И вот даже если мы открываем Священное Писание, для нас, как верующих христиан, примером является Иисус Христос. Вот скажите, всегда ли он говорил «да»? Бывало ли так, что он отказывал кому-то в чем-то? Были ли моменты, когда люди его искали, а он, допустим, удалялся?
1: Ну да.
0: Ведь не всегда он отвечал потребностям других людей.
1: Угу.
0: У него был определенный план, у него были отношения со своим небесным отцом. И когда ему нужно было помолиться, он это делал. Хотя сегодня можем как бы вот сделать... Так вот, что лучше, помолиться или все-таки людей накормить? Вот с точки зрения, вот, знаете, какой-то экономики, вот да, наверное, лучше людей накормить, да? Что это молитва? Она же нематериальна, она ничего не дает. Mm-hmm. А Иисус, у него немножко другая своя система ценностей, и он следовал ей.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому вот Христос пример для нас, когда он тоже имел свои такие здравые границы по отношению к другим.
1: Угу, угу. Но вот здесь важно, я думаю, именно не упустить и того, что какое-то служение, какая-то жертвенность насовсем не должна уйти из нашей жизни. То есть где-то мы все-таки должны, так скажем, сказать и да. То есть теперь не всегда нет, отстаньте от меня, все, не звоните, не пишите, ничего не просите. То есть где-то мы и да должны все-таки продолжать говорить.
0: Конечно.
1: И тут важно выбрать, где, да.
0: Да, бесспорно. А вот где важно, мы не можем, опять же, решить за человека и сказать, вот тебе вот здесь нужно, важно сейчас мне помочь, вот что важно для тебя, это важно для меня. А у него свои представления по этому поводу, и здесь мы не можем стать судьёю и выступать в роли совести для другого человека. Это его личное отношение с самим собой и с Богом, и который он сам, вот эту систему отношений он должен сам построить для себя.
1: Угу. Ну,

0: То есть тут и нужно помнить о том, что когда говорим «нет», не значит, что мы эгоисты.
1: Конечно.
0: Мы просто правильно используем уже свое время, распределяем его на разные сферы. Так?
1: Совершенно верно. Да, я с вами полностью согласен.
0: Итак, Иван, я благодарю вас за участие в нашей программе.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Триангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Триангел».
7: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.

Приветствую вас, дорогие друзья. Зачем Иисус Христос приходил в наш мир? Зачем Иисус Христос принял человеческую природу? Почему Ему нужно было принять нашу с вами природу? Различные библейские авторы по-разному отвечают на этот вопрос. Если мы с вами открываем первое Евангелие, Евангелие от Матфея, то в первой главе мы находим определение этого евангелиста, зачем Иисус Христос приходил в этот мир. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы быть рожденным от Девы Марии, для того, чтобы стать Эммануилом, другими словами, стать Богом с нами. Евангелист Матфей показывает нам цель воплощения Иисуса Христа для того, чтобы быть тем, который все время будет с нами. Когда Христос уходил с этой земли, Он сказал Своим ученикам: «Се я с вами во все дни до скончания века». Христос в Евангелии от Матфея – это Эммануил, Бог, воплотившийся, чтобы быть с нами. Другой новозаветний документ, послание к римлянам, говорит по-своему о цели воплощения Иисуса Христа. 8 глава послания к римлянам.

римлянам говорит нам о том, зачем Иисус Христос воплотился, по мнению апостола Павла. 8 глава послания к римлянам, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Иисус Христос пришел в этот мир во плоти греховной для того, чтобы осудить грех в нашей плоти. И как Он далее говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Другой современный перевод говорит, чтобы праведные требования закона исполнились в нас, живущих не по плоти, но во Святом Духе. Христос пришел в этот мир, по мнению апостола Павла, для того, чтобы показать, что жизнь без греха в этой человеческой природе возможна, чтобы праведные требования закона были явлены и в нашей жизни. Сегодня же, дорогие друзья, я хотел бы обратить внимание, ваше внимание на то, зачем воплотился Иисус Христос, по мнению автора послания к евреям. Апостол Павел во 2 главе послания к евреям в 17 стихе говорит нам по-иному, зачем Христос воплотился. Послание к евреям, 2 глава, 17 текст. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям». Иисус Христос абсолютно во всем должен был нам уподобиться. Ранее Он говорит, «А как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял оные». Иисус Христос принял нашу плоть, Он принял нашу кровь. Зачем? 17 текст дает ответ на этот вопрос. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. Другими словами, апостол говорит, Христос воплотился для того, чтобы стать первосвященником. Цель воплощения нашего Спасителя, как ее представляет нам апостол Павел в послании к евреям, исключительно в том, чтобы стать нашим первосвященником, для того, чтобы мы в нем обрели ходатая. Иисус Христос должен был облечься в нашу плоть и кровь. Иисус Христос должен был одеть на себя нашу человеческую природу. Для того, чтобы, став частью народа Божия, чтобы став частью живущих на земле, обрести право называться и быть их священником. Сегодня я хотел бы поговорить вместе с вами, дорогие друзья, о том, кто такой священник в Ветхом Завете, во что он должен был облечься для того, чтобы быть ходатаем народа Божия. И как это помогает нам понять миссию Иисуса Христа и цель Его воплощения. Я приглашаю вас открыть 28 главу книги «Исход», где впервые упоминается о приглашении Аарона на служение первосвященника. Мы читаем с вами с 1 стиха. Господь говорит Моисею. «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Надава, Авиуда и Илиазара, и Ифамара, сынов Аароновых». Господь обращается к Моисею и говорит, «Возьми к себе». Ты, Моисей, совершаешь особое служение в народе Божьем. Ты тот, который видит божественную славу. И я хочу, чтобы вместе с тобой, рядом стоял брат твой, Аарон, для того, чтобы он выполнял обязанности священника. Откуда, Господь говорит Моисею, нужно было взять Аарона? Мы с вами прочли, Господь говорит, возьми от среды сынов Израилевых. Тот, который будет ходатайствовать за свой народ перед Богом, тот, который будет вместе с Моисеем созерцать славу Божию, тот, который будет заступать народ Божий, будет их заступником, будет становиться между Божьим гневом и грехом израильтян, он должен быть от среды народа Божия. Это очень важный момент.

Тот, который будет ходатаем в Израиле, не мог вести свое происхождение от аммонитян или моавитян, или сирийцев, или египтян. Только тот, который является плоть от плоти и кровь от крови Израиля, только тот, который является частью Израиля физически, имеет право ходатайствовать за Израиля. Возьми Аарона от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Для того, чтобы Аарону совершать свое священническое ходатайственное служение, его нужно было во что-то одеть. Господь сказал, что Аарон должен во что-то облечься. И об этом мы с вами читаем во втором стихе 28 главы книги «Исход». «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Господь обращается к Моисею и говорит о том, что Он желает облечь Аарона во славу. Всякий раз, когда будут Аарона лицезреть израильтяне, они должны будут видеть, насколько у него славные одеяния, насколько славен статус его пред Богом, как ходатая. Для славы и благолепия, или другими словами, для славы и красоты. Господь желает одеть Аарона в красивые одеяния. И третий текст говорит, для какой цели ему нужны эти одеяния. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарону необходимы одеяния, чтобы он был священником Богу. Другой современный перевод говорит, «Сделай Аарону одеяния для того, чтобы он выполнял обязанности священника, чтобы он не просто статус священника имел, чтобы не просто можно было на него посмотреть и умилиться его красоте и великолепию. Аарон должен был работать, Аарон должен был служить, Аарон должен был выполнять свои обязанности священника посредством своих священных одеяний». Что такое священное в Ветхом Завете? В Ветхом Завете священное – это особым образом отделенное из общего для особого служения Господу. Господь называет одежды Аарона священными, потому что больше таких одеяний нет ни у кого, потому что особым образом Господь отделяет эти одежды как инструмент ходатайственного служения Аарона пред Богом за Израиля. Как же Аарон будет работать? Как элементы одеяний будут помогать ему совершать ходатайственное посредническое служение? Я бы хотел, чтобы мы сейчас перечислили те одеяния, которые Господь повелел сделать для Аарона. Мы читаем Священное Писание, 4 текст. «Вот одежды, которые должны они сделать. Наперстник, эфод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне». Господь перечисляет те одеяния, которые необходимо было сделать для Аарона. И вот теперь мы посмотрим на некоторые из его одеяний для того, чтобы понять, каким же образом эти одежды помогали ему быть священником, как эти одеяния помогали ему совершать священническое служение. Мы обратим наше внимание на элемент одежды, который называется хитон. Простите, эфод. У этого элемента одеяний была особая функция. Этот элемент одеяния представлял из себя жилетку, который должен был иметь пояс. Когда Аарон одевал эту жилетку, он должен был повязать пояс, специально предназначенный для эфода. У эфода на плечах находились два золотых гнезда. И в эти золотые гнезда, Господь сказал, нужно было...

было положить два камня оникса. Священное Писание говорит о том, что на каждом из камней должно было быть выгравировано 12 имен сынов Израилевых. 6 имен сынов Израилевых на одном камне и 6 имен сынов Израилевых на другом камне. И когда израильтяне могли видеть Аарона, идущего им навстречу, конечно же, они не могли не заметить того, что на его плечах находятся эти особые камни с именами всего Израиля на плечах. Каким же образом Аарон совершал свое служение священника с помощью этих камней? Мы читаем Священное Писание, книгу «Исход», 28 главу, 12 текст. «И положи два камня сии на нарамники, или другими словами, на наплечники эфода, это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах, или другими словами, плечах своих для памяти». Обратите внимание, что говорит текст Священного Писания. Аарон будет что-то носить на плечах. И когда Аарон что-то носит на своих плечах, это что-то должно кому-то напоминать. И будет Аарон носить имена их пред Господом. Всякий раз, когда израильтяне видели Аарона, идущего им навстречу, когда они видели его служение во святилище, они не могли не заметить эти камни оникса на его плечах. И они знали, что весь Израиль находится на плечах Аарона. Аарон носит их имена пред Господом. Всякий раз израильтяне, видевшие Аарона, должны были понимать: «У меня есть добрый пастор. У меня есть тот, который взял меня и водрузил на свои плечи». Всякий раз, когда он входит в божественное присутствие, он вносит мое имя пред Господом. Он как ходатай всякий раз упоминает мое имя. И Господь, видя Аарона, видя камни на его плечах, слышит ходатайственную молитву первосвященника за всего Израиля. Я понимаю всякий раз, когда я вижу Аарона, что есть у Израиля добрый пастор, который носит его на своих плечах, который вносит его на своих плечах Господу и таким образом ходатайствует. Кроме того, что Аарон носил Израиля на плечах, Израиля Аарон носил и у сердца своего. И сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на другой элемент одеяния первосвященника, который называется в нашем русском переводе «наперстник судный». Современные переводы этот элемент одеяния называют «нагрудник принятия решения». Это был некий нагрудник, в котором хранилось два других камня, с помощью которого Господь являл свой суд. Это известные два камня, которые называются Урим и Тумим. Когда Господь хотел сказать Израилю, что Он благоволит, и отвечает на их вопрос словом «да», над камнем Уримом появлялся свет. Когда Господь хотел сказать, что Он не благоволит, и Он не согласен, Он говорит «нет», тогда должно было появиться облако над Тумимом. Если Господь не говорил ни да, ни нет, Он молчал, значит, Господь не благоволил к своему народу, значит, Израиль находился во грехе. И вот эти два камня, находившиеся на нагруднике принятия решения, открывали волю Божью, открывали Божий суд. Но кроме того, что этот нагрудник содержал в себе два камня для знания Божьей воли, на этом нагруднике размещались 12 полудрагоценных камней. И мы читаем об этом с вами в 28 книге «Исход», где сказано, что нужно было положить на этот нагрудник. 17 стих 28 главы книги «Исход». «И встав в него оправленные камни в четыре ряда».

рубин, топаз, изумруд, карбункул, сапфир, алмаз и так далее. Сих камней должно быть по числу имен сынов Израилевых. И вот эти камни, каждый из них содержал особое уникальное имя. Каким же образом Аарон выполнял свои священнические обязанности посредством ношения этих полудрагоценных камней на своей груди, на нагруднике принятия решения? Об этом нам повествует 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном». Как я сказал, на нагруднике принятия решения. «Будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном». Примечательно то, где он будет носить. Библейский текст говорит, «будет носить имена у сердца своего». Что такое сердце в ветхозаветнем понимании? Сердце – это средоточие всего. Сосредоточие мысли, эмоций, воли. И Господь говорит, Аарон будет носить имена сынов Израилевых у сердца своего. Что это говорит нам? Это говорит нам о том, что Аароново сердце никогда не было свободным. Вся его воля, весь его интеллект, все его эмоции были подчинены одному – ношению имен сынов Израилевых пред Господом. Всякий раз, когда Аарон будет входить во святилище, он будет носить имена сынов Израилевых на наперстнике сурном у сердца своего для постоянной памяти пред Господом. Что значит для постоянной памяти пред Господом? Это значит, что всякий раз, когда израильтяне будут видеть Аарона, они должны будут помнить, они должны будут вспоминать, что являющийся пред божественным, пред божественной славой, пред божественным престолом, которым был ковчег во святом святых, Аарон представляет их имена пред Богом. Всякий раз, когда Аарон входит во святилище, он самим фактом своего явления осуществляет свою ходатайственную функцию. Он приносит своего, приносит весь Израиль, он приносит всех своих детей на сердце своем, на своей груди в божественное присутствие. Обратите внимание, какая широкая и большая грудь у еврейского первосвященника. На его груди каждый израильтянин мог найти свое место. На его груди каждый израильтянин мог обрести покой. На его груди каждый израильтянин мог успокоиться. Когда мы с вами читаем Священное Писание Нового Завета, мы находим одну интересную особенность, описывающую взаимоотношения Иисуса Христа и Небесного Отца. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна, где в 1 главе, в 18 стихе мы читаем такие слова. «Бога не видел никто никогда. Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Что значит для современного русского человека слово «недра»? «Сын, сущий в недре отчим». Так перевели наши друзья, коллеги, греческое слово «грудь». Слово «грудь» переведено здесь словом «недра». Современные русские переводы переводят этот текст следующим образом. «Бога не видел никто никогда, сын, постоянно пребывающий на груди отца, он явил». Евангелист Иоанн описывает очень красиво взаимоотношения отца и сына. Иисус Христос предстает пред нами в Евангелии от Иоанна как тот, который, постоянно преклонивший свою голову, находился на груди Небесного Отца.

Что мы испытываем, когда наши дети приходят к нам, садятся на наши колени и прижимаются к нам? Совсем недавно у меня родился третий ребенок, и я испытываю величайшее блаженство, когда он приходит ко мне, садится на колени, преклоняет свое ухо и требует от меня, чтобы я что-то ему читал. В этот момент я переживаю самое сильнейшее наслаждение, которое только может пережить отец. Сын, который приходит к папе для того, чтобы преклониться к его груди, таким образом выразить свою нежность, таким образом показать свою любовь. Евангелист Иоанн очень трогательно описывает взаимоотношения Иисуса Христа и Небесного Отца. Но когда мы внимательно читаем Евангелие, мы видим, что те взаимоотношения, которые были между Отцом и Сыном, наш Спаситель Иисус Христос принес на нашу землю, для того, чтобы мы теперь, подобно Ему, нашли свое место на Его груди. Когда мы читаем 13 главу Евангелия от Иоанна, то мы находим в 23 стихе очень интересный момент. То же самое слово, которое встречается в 18 стихе 1 главы, мы находим в 23 стихе 13 главы. «Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Иоанн назван в Евангелии возлюбленным учеником. И как возлюбленный ученик он имел особую привилегию пребывать на груди Иисуса Христа. Иисус Христос принес в наш мир особое преимущество для всех нас, чтобы каждый из нас нашел свое место на Его груди. Подобно тому, как Иоанн льнул к Иисусу Христу, преклонял ухо свое и пребывал на Его груди, сегодня Иисус Христос говорит: «Это то, что я имел с Отцом от вечности, и то, что я сегодня готов подарить тебе, дорогой мой друг». У еврейского первосвященника была очень большая и очень широкая грудь, потому что на этой груди размещались все 12 колен народа Божия. Весь Израиль мог найти себе место на груди первосвященника Аарона. Когда апостол Павел говорит о цели воплощения Иисуса Христа, то в 17 стихе 2 главы он говорит: «Иисус Христос во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником». У Иисуса Христа, как нашего первосвященника, принявшего нашу плоть и нашу кровь, сегодня очень широкая грудь. Подобно тому, как Аарон должен был стать частью, подобно тому, как Аарон был частью Израиля и имел право быть священником, сегодня Иисус Христос, став частью рода человеческого, имеет право называться нашим первосвященником. И у него очень широкая грудь. Сегодня на его груди все человечество может найти себе место. Сегодня на груди Иисуса Христа может появиться и твое имя. И если ты, дорогой друг, не пожелаешь присоединиться к нашему Спасителю, если ты, дорогой друг, не захочешь быть частью Его народа, если ты, дорогой друг, не захочешь увидеть в Иисусе Христе Спасителя и ходатая, то на Его груди на всю вечность останется пустое место, которое не занял ты. Иисус Христос сегодня обращается к тебе и говорит: «Ты сегодня можешь занять место свое на моей широкой груди». Сегодня Иисус Христос говорит: если ты не придешь ко мне, если ты не преклонишь ухо свое и не займешь свое место на моей груди, если ты не позволишь мне обнять тебя так, как обнимает отец свое дорогое дитя,

то всю вечность это место останется пустым. Пусть Господь поможет тебе сегодня сделать правильный выбор. Пусть Господь поможет тебе сегодня принять решение отдать свое сердце Спасителю. Пусть Дух Святой убедит тебя сегодня в том, что ты Ему необходим, чтобы ты преклонил ухо свое и, как Сын Его, занял то место, которое принадлежит тебе по праву. Да благословит тебя Господь!

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: «Все, водимые Духом Святым, есть дети Божьи». Так говорит нам Священное Писание. Что это значит для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Наступила еще одна наша с вами встреча. Мы с Еленой приветствуем вас и приветствуем нашего дорогого гостя Александра. Александр, спасибо большое за еще одну встречу. Вот, Лена, мне кажется, что про любого человека можно сказать, что он Божье дитя. И тем не менее, те слова, которые я привела в самом начале, они взяты из Священного Писания. «Все, водимые Духом Святым, суть – дети Божьи». Так там сказано. Как бы вот ты ответила?
2: Но изначально Господь, когда создал Адама и Еву, да, то Он создал их по образу и подобию своему. И они были Его детьми. Но, к сожалению, после грехопадения, ну, как бы все разделились, потому что уже Адам с Евой рождали детей по образу и подобию своему, уже греховных людей.
3: Ну да, мы будем как раз об этом говорить, и действительно Бог создал всех.
2: Да.
3: То есть все имеют его начало.
2: В Адаме.
3: Да?
2: То есть он...
3: В Адаме. Да.
1: Значит,
3: если
1: они все
3: там,
1: дети?
3: Да, то, несмотря на то, что у нас искаженный образ. Да? Но мы с вами говорили, что Ветхий Завет от Нового отличается тем, что Дух Святой в Новом Завете находится где?
1: В человеке.
3: В человеке,
1: сердце.
3: Да. В сердце человека.
1: В разуме. Да,
2: что
1: разуме.
2: Будет жить в нас.
3: Да, жить в нас. И вот как раз Христос, когда встречался с ярким представителем Ветхого Завета, да, у нас член Синедриона, Никодим,

0: Дим пришел к нему как учитель к учителю, чтобы с ним поговорить там, на богословские вопросы. Да.
1: Вот, вот и... мне кажется, вот это вот важно, что как учитель к учителю. То есть он в Христе не признавал Мессию, он считал его таким же учителем, как и он сам, или как другие
0: члены Синедриона. Он пришел от группы людей. Мы знаем, что ты учитель от Бога.
1: Да, учитель вот, от Бога – это еще Бога, не да. Христос.
0: Да, и вот дел таких, которые ты совершаешь, не может никто делать, если с ним не будет Господь. Угу. Иисус его сразу переключает на то, что должно вам родиться свыше.
1: То есть мне да. так вот так кажется, что Иисус да. Христос, ему тут вот что имеет в виду, что вы можете понять, что да. я Христос, да. только если вы родитесь свыше.
0: Да, да, да, надо родиться свыше, да, потому что, вот, давайте посмотрим на наш слайдик, да, как раз вот насчет детей Божьих. Рожденный от плоти есть плоть, то есть адамовская плоть, да, то есть через плоть Ноя, да, которая всем досталась, несет себе греховный след. А Бог рождает нас вновь через Дух Святого. Угу. И поэтому Иисус говорит, очень важно вам, что сделать? Родиться свыше. Свыше, да? Слово «анотен» означает «и свыше, и заново».
1: То есть духовно, это новое духовно родиться.
0: Новое рождение, да. Угу. Поэтому Никодим немножко не понимает, что же это такое происходит, как это может человек снова войти в утробу матери и родиться заново.
1: То есть все до одного люди на земле родились физически. Да. Но не все родились духовно, вот да, про что речь.
0: Да, да, да, да, да. То есть и Христос говорит, надо родиться вам заново и свыше. То есть
1: от каждому отца, человеку.
0: Да, от каждому человеку. Угу. Каждому человеку. И тогда человек, когда он будет рожден от Духа Святого, он будет им Вадим. И как раз вот апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, 14 стих, нам и говорит, что «Ибо все Вадимы Духом Божьим суть». Сыны Божьи, да, то есть рожденные от Бога. То есть Святой Дух – это Бог, да, и все им водимые суть сыны Божьи, рожденные от Бога. И на самом деле все мы несем плотскую природу, да, то есть, как мы с вами сейчас уже говорили, Адам, написано нам в Бытие, 5 глава, 3 стих, жил 130 лет и родил сына по подобию,
1: Своему.
0: То есть у нас в первой книге Священного Писания, Бытие, первая глава, описывается замысел Бога. То есть сотворим человека по образу...
2: И подобию нашему.
0: Нашему, да, то есть по образу Божьему. И сотворил человека, значит, мужчину и женщину, сотворил по образу своему, по образу и по подобию своему. По образу и подобию Божьему сотворил Господь. Угу. Вот.
1: Они были детьми Божьими.
0: Детьми Божьими, абсолютными. То есть, что значит дети? Чем отличаются дети? Как можно понять, чей ребенок?
2: Ну, по похожести.
0: По похожести. Ну, вот, по генам. Вам кажется, чей это сын, чья это дочь? Да? Вот у меня дочь похожа на меня, а я похож на отца. Да? Вот. Угу. Почему? А потому что схожесть идет не только... генетическое, да, не только вот внешнее, да, а еще и различные черты характера,
2: да. Да, темпераменты.
0: Да, да, вот я в себе нахожу черты своего отца, как хорошие, так и, к сожалению, и не очень, да, и вот я просто понимаю, как бы смотрю на себя со стороны, я вижу, что во мне есть черты моего отца. Сегодня я смотрю на свою дочь и вижу, что в моей дочери есть мои черты, как хорошие, так и не очень. Вот, то есть, другими словами, почему нам нужно родиться свыше? Потому что природа Адама была изменена в тот момент, когда он решил переступить черту, и грех вошел в него. А грех – это беззаконие. Помните, мы с вами говорили? Аномия. Когда и характер портится, да? Где был Адам, когда Бог пришел?
1: В прохладе,
0: вечерний...
2: Спрятался.
0: Спрятался. Он сразу бежал от Бога.
1: Это у него было внутреннее побуждение, то есть вот именно побуждение его падшей природы.
0: Он
1: да?
0: понимает, что он сделал что-то не то. И реакция какая? Прятаться от
1: прятаться
0: Бога. Прятаться от Бога, прятаться. А Адам убежал, Ева убежал. Вот во что превратились они. То есть это не просто еще характер поменялся, а еще и поменялась природа самого человеческого тела. И что они стали делать? Они стали умирать. Пророчество от Бога говорило... То, что если вы вкусите в этот день, да, мот-тамот написано, умереть умрешь. То есть ты начнешь умирать в этот момент. И действительно, в тот момент, когда они вкусили, а нужно было регулярно брать своей рукой и продлевать себе жизнь. Представляете, как здорово?

0: Это Бог задумал.
1: Плоды дерева.
2: Да, да, да. Брать твоей рукой. То есть ты сам себе продлеваешь жизнь. Это же прекрасно. Mm-hmm. Берешь и продлеваешь себе жизнь. Вот так же будут делать спасенные на новой земле. А тут эта возможность прекратилась, дабы Адам не жил вечно, потому что он стал, как один из нас, знающий добро и, к сожалению, зло.
0: Стал как один из нас. Один что из это нас. Имелось в виду?
2: Ну, сатана сказал, станете как боги, знающие добро и зло.
0: Откроется. Это когда он искушал Еву?
2: Да, да, да. Что Бог что-то скрыл от вас. Вот. Бог все знает, потому что он знает, где добро, где зло. Но проблема в том, что Адам с Евой стали не как боги, а стали как он, переступивший черту.
0: Как сатана?
2: Да. Желающий стать Богом. Тот, который Богом. Стоял херувимом у престола Божьего, переступил черту. Его тоже, кстати, предупреждали. Вот. Переступил черту и стал греховным существом. Предводителем греховного, всего греховного.
1: Противником, мало того,
2: отцом лжи, как написано. Вот.
0: У людей есть сегодня тенденция переступать эту черту?
2: Так мы постоянно переходим эту черту.
1: Мы по плоти.
2: По плоти. Вот все наши греху. Наклонности, они, к сожалению. Да, поэтому вот и в Ветхом Завете, вот пророк Иезекииль, да, вот я хочу снова почитать этот стих, 36 глава, 26-27 стихи, да, посмотрите. «И дам вам сердце новое». Что Бог хочет сделать?
1: Изменить сердце,
2: потому что...
0: Можно даже сказать, изменить нашу природу в чем-то, да?
2: Конечно. Родить заново, то есть родить от Бога, уже не от Адама, да, то есть человек плотской имеет плотские, начало плотские, наклонности от Адама. Почему Христос назван вторым Адамом? Потому что мы снова рождаемся и несем уже его наклонности, его природу. А рождаемся мы от Святого Духа. Посмотрите. Дух новый дам вам.
0: То есть мы рождаемся от второго Адама духовно.
2: Конечно, от Христа, от единого Бога.
0: Я никогда вот об этом не думала, что от первого Адама мы рождены по плоти, а от Христа, от второго Адама мы рождаемся по духу.
2: Да, это послание апостола Павла к Римлянам, 5 глава. Вот, смотрите, что делает Бог? Из плоти нашей вынимает сердце каменное, огрубевшее, которое не может ему повиноваться и слушать, и не ищет его. И дает вам сердце... плотяное. То есть, что значит плотяное? Это вот
0: живое.
2: То задуманное изначально. Почему? Про Адам еще что написано? Что он еще образ будущего. То есть, тот, каким был Адам, должны стать и мы на новой земле. Да. Но сегодня мы должны поменять свое сердце, поменять свое воззрение, поменять свое мировоззрение, отношение к греху, отношение к Богу. Для этого Бог написано, внутрь вас ввожу Дух мой, и сделаю. То есть это его будет заслуга, не наша. Смотрите, он делает там, внутри нас. Сделает то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять.
0: А от нас что зависит?
2: Предоставить ему свое сердце.
0: Вот,
2: не противиться,
0: то есть,
2: да.
0: Да, то есть сказать, что мы совершенно ни при чем, ну да. Тогда вот Бог бы во всех вселился и ходил бы в них, но он насильно этого не делает.
2: Не делает,
0: то да. есть наше желание нужно
2: конечно,
0: для этого.
2: Конечно, конечно.
1: Согласиться на операцию, которую Господь может произвести, взяв сердце.
0: Ну вот согласиться на операцию – это страшно, а какой будет исход? А на эту операцию согласиться тоже ведь страшно.
1: Но не все же соглашаются, Юль. Поэтому, значит, тоже людей это привлекает больше тот образ жизни.
2: Да. Да, который... Доверяете ли вы Богу, на самом деле? Вот на самом деле, к какому вы зубному врачу ходите?
0: Которому доверяем, да.
2: То, знаете, люди даже многие идут не там, не ищут, где дороже и дешевле, да, а кому они идут? Кому доверяют?
1: Ну, да.
2: Кому доверяют? В основном идут, они его ищут, даже ждут в своей очереди, кому доверяют. Вы же знаете, что у любых врачей, хорошие они или плохие, как можно определить? Есть к ним очередь? Идут к ним люди, идет поток туда. Значит, врач какой-то.
1: Но иногда ведь все-таки очередь создается
2: это в нашем мире.
1: Имиджем.
2: Бывает, да. Вот, но здесь же это наш Христос. И вот мы в Христе, и Христос в нас.
0: То есть от нас зависит, ну, поверить, что ли, вот, в Божью благость, да?
2: Конечно, довериться.
0: Довериться.
2: Ведь что сделали Адам и Ева? Вот еще раз давайте вспомним. Сатана заставил ее повторить то, что сказал Бог. Значит, он не хотел...

0: хотел ее обмануть. Кого, когда мы хотим кого-то обмануть, что нужно сделать?
1: Ну, слова исказить.
0: Не дай Бог, не вспомни, чтобы он не вспомнил истину, правда? Но ему нужно было, чтобы Ева процитировала истину. Зачем? Затем, чтобы она сделала осознанный, неправильный выбор. Осознанный недоверие Богу, недоверие Его Слову.
2: Вот потому что она поддалась его вот тому...
0: Его слову.
2: Его слову.
0: Два слова. Слово Божье и...
2: Угу. В чем Ева процитировала Бога?
0: Так она сказала. Он его спросил, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого-то. Она говорит, нет. Вот как подлинно. От любых мы можем есть дерев в саду, да, только от дерева познания добра и зла сказал Господь, не ешьте плодов и даже не берите их в руки, сказала Ева.
2: Это она уже от себя добавила, по-моему.
0: А я вот, я не знаю. Дело в том, что до этого шага Ева, она была ведь праведна. Значит, то, что она сказала, наверное, так оно и есть. Mm-hmm. Просто Моисей нам не все написал. Но ведь, а шаг-то был когда сделан? Когда она уже решилась на это.
2: Протянула руку.
0: Конечно. И вот нужно было здесь либо довериться Божьему Слову, либо довериться, либо прелеститься и довериться чему-то другому Слову. Вот почему мы спасаемся верой. А вера от слышания опять от чего?
2: От слова.
0: Обратный путь к Богу. Обратный путь. Бог нас приглашает. И в этом нам помогает Дух Святой. Вот у нас текст. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое.
2: Вот, наверное, новая тварь, это новое творение, это как раз вот новая природа.
0: Конечно, конечно.
2: Да, Лен, представляешь, новую природу при рождении свыше, когда мы принимаем Господа в свое сердце, Он дает нам новую духовную природу.
1: Это, по сути дела, Он возвращает нас к тому, что ведь как Боги, Иисус Христос тоже рожден от женщины и Духа Святого. То есть и Он предлагает каждому из нас родиться свыше от Духа Святого, то есть приобрести божественную природу, по сути дела.
2: Да.
1: Это вообще чудо.
0: Это чудо, это на самом деле чудо. Посмотрите, что говорит Иисус, только что воскресший. Мария осталась у гроба, встречает Иисуса Христа, да, что он говорит, иди к братьям каким?
2: Моим.
0: Он называет уже братьям нас.
2: Понимаете? Это Христос называет своих учеников братьями.
0: Братьями. Угу. Смотрите. И скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Вот как относится к нам Господь. Угу. Он называет нас своими детьми. Творец
1: Христос, братья,
0: Вселенной, называет нас братьями. Представляете, что значит? Как мы дороги для Бога. Как Бог к нам относится. Угу.
2: И как на самом деле мы во Христе являемся частью Божественной Троицы, Божественного Естества. Да.
1: Да. Но и даже есть такой текст, да, что мы во Христе, по сути дела, на престоле сидим. Да?
0: Да. Божий. Посадил нас в нем. Да.
1: Да, то есть на престоле. Да, то есть мы как бы пребываем в нем. И то есть это Божественная природа нам возвращается. Потому что созданное по образу и подобию, да, и оно возвращается.
0: Иисус сам сказал... Побеждающий сядет со мной на престоле, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Что это значит? Что если мы в Иисусе Христе, то нам победа гарантирована, потому что он победил. А чтобы нам быть в Иисусе Христе, кто нам нужен?
1: Дух Святой. Ну, Бог, то есть, по сути дела, они неделимые, они единые.
0: Да, и Бог нас вновь себе установил. Посмотрите. К Римлянам, 8 глава, 15-16 стихи. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли кого? Духа усыновления, который первым, что нашему сердцу говорит, нашему разуму?»
2: «Что мы дети».
0: «А, вы отче, сей самый дух свидетельствует духу нашему, то есть нашему разуму, что мы дети Божьи, он убеждает нас в этом, мы принимаем этот факт уже, мы принимаем этот факт. Мы же верим, что мы дети Божьи. Угу. Вот кто мы такие.
2: Так многократно это повторено, да.
0: Да, мы дети Божьи. Вот. Представляете, кто мы для Бога? Дети. И Он о нас заботится. Угу. И Он нам приготовил вечность.
2: И он... А как вот нам обнадежить тех, кто не принял еще Духа Святого? То есть... Вот

0: С этого мы и начали наш разговор, что все-таки все дети Божьи, по плоти-то мы все, ну, по Божьей воле рождены, да? Вот. Как, ну, что ли, как стать полностью детьми Божьими?
1: Ну, как стать? Довериться Иисусу Христу. То есть мы же с вами до предыдущей программы говорили, да? Что нужно сделать? Нужно покаяться, то есть посмотреть на себя действительно глазами Божьими, покаяться в этом и принести свой грех

0: союз, войти в союз с Богом. И Бог тогда начнет действовать в вас. Он вас, вам и даст Духа Святого, который и начнет изменять вас изнутри.
1: Угу. Лен, ты еще какой-то текст хотела привести?
2: Я просто вот в 8 главе послания к римлянам, мне очень нравится текст тоже о Духе Святом. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно молиться, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть Бог пребывает с нами, и Он за нас ходатайствует во всем этом. Вообще чудо, да, вот которое совершает
0: Господь. Нам иногда так плохо, что мы даже не можем рассказать это Богу, и молиться не можем. А оказывается, в этот момент за нас уже ходатайствует сам Бог через Иисуса Христа. Да? То есть связь с небом, с небесным святилищем есть, с нашим первосвященником. Это здесь Бог, Дух Святой и Христос. А Христос ходатайствует, сидя на престоле, с Богом Отцом за нас, просит на основании собственной победы.
2: То есть как мы дороги в очах Божьих.
0: Да. И он говорит, вот я и мои дети, да, пророчество от Исаии. Так же говорит апостол Павел, я и мои дети, говорит Христос.
1: Ну что ж, слава Господу, спасибо огромное, Александр. Спасибо вам, дорогие друзья. Единственное, что хочется пожелать нам всем, чтобы мы были водимы Духом Святым, чтобы мы Ему открывали свое сердце, чтобы мы все были полностью, всем своим существом дети Божьи. До свидания.
0: До свидания.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Какая самая большая проблема в человеке? Давайте спросим у того, кто живет с этим человеком. А если мы посмотрим у того, или спросим у того, кто с ним не живет, у него будут совсем другие проблемы к этому человеку, а может быть даже и не будет проблем вообще. А какие у Бога проблемы с нами? И у нас проблемы с Богом. Давайте об этом поговорим. Приветствую вас, друзья. Сегодня в основу нашего духовного размышления хочу положить книгу Притчи, 9 глава, 7, 8 и 9 стихи. Давайте прочитаем. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, а обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Три текста, которые фактически переворачивают наше представление о привычных вещах. Ну, давайте поподробнее. Когда человек пересекается с человеком, вот заметьте, почему так много разводов? Потому что, когда люди остались, грубо говоря, в замкнутом пространстве, друг с другом, наедине, они начинают распаковывать друг в друге такие вещи, которые им, в принципе, не нравятся. Человек говорит, я не знал, что она такая, ну и, например, там, ленивая, нерадивая, неряшливая. Она говорит, а я не знала, что он такой, что он будет дома сидеть, что он не хочет работать, что он такой грубый, что он все время в игры, там, в танчики играет или еще во что-то. Я не знал. То есть я хотела

с ним жить, и я его люблю, как бы, но я не люблю в нем кое-что. Я люблю его, но не люблю в нем кое-что. И он говорит то же самое. Я люблю ее, но я не люблю ее медлительность в ней. Я не люблю ее там реакцию на какие-то вещи. Получается, что человек, состоящий из того, что видно снаружи, и того, что наполняет его внутри, фактически совокупное такое нечто целое, да, получается, что мы видим иногда только с одной стороны. Посмотрите, о чем здесь говорится в этом отрывке. Он говорит, есть человек, у него на лбу не написано, что он кощунник. Кто такой кощунник? Кощунник – это человек, который правильные понятия подменяет и переворачивает. То есть он кощунствует, он как бы берет правильные вещи и начинает ими издеваться. Да? И вот это и есть кощунство, когда святыней какой-то начинают, так, знаете, легкомысленно. Это кощунство. И когда возвышенные какие-то вещи люди начинают претворять в нечто такое, знаете, некрасивое. И вот он говорит, поучающий кощунника, что делает? Наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. С одной стороны, вроде бы возникает проблема. Если человек кощунник, так что теперь этим кощунникам дать зеленый свет и ничего им не говорить? Тоже вроде как не совсем правильно, но ведь обязательно найдется тот, кто должен это сказать, сделать замечание. Или, например, нечестивого. Но что интересно, вот это слово нечестивого, оно там имеет очень глубокое внутреннее значение, а именно человек, наполненный мерзостями, нечестием, да, человек, у которого нет ничего святого. И ты должен знать, это не значит, что нельзя таких людей вообще трогать. Нет, можно и нужно это делать, но вопрос в том, что у этого есть, как говорят, обратная сторона медали. И какая же эта сторона медали? А медаль, в том заключается, что человек имеет шанс, что на него падет пятно. А именно, какое? Посмотрите, кощунник и нечестивый. Это люди, у которых уровень, скажем, честности и планка честности, она очень низко опущена. Для них перевернуть факты, перекрутить понятия, какие-то подставить слова, которые человек не говорил, а сказать, что говорил, это легко. И вот получается, что вот этот нечестивый или кощунник, у него нет ничего святого. Знаете, как у Толстого есть такое понятие, аль в тебе Бога нет, там в одном из произведений он очень четко говорит, что человек, который в нем есть Бог, и человек, в котором нет Бога. Или, как на Руси говорили, без царя в голове. То есть человек такой, знаете, абсолютно невменяемый, не подчиняемый никому. То есть для него, что о святых вещах покощунствовать не имеет проблемы, что перевернуть какие-то понятия не имеет проблемы. И он говорит, смотри, тот, кто поучает кощунника, это не значит, то есть сделать замечание и учить, это немножко разные вещи, то он говорит, может нажить себе бесславие. То есть, ну, он будет с ним связываться, он будет с ним спорить, этот начнет ему доказывать. И в итоге люди со стороны могут сказать, да, они оба такие. А с другой стороны, он говорит, обличающий нечестивого может нажить себе пятно. Почему? Потому что такие люди очень не любят, когда им кто-то это ставит на вид. Очень не любят. Я сейчас покажу, почему у этого стиха есть очень глубокие корни. Дальше написано, он продолжает. Не обличай кощунника. То есть сначала он говорит, не поучай, или поучающий будет иметь такие проблемы. А теперь говорит, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Обратите внимание, вот здесь как бы я хочу сделать небольшое такое разграничение. А именно, что значит сказать, сделать замечание, и что значит учить такого человека? То есть мы немножко путаем иногда эти вещи, потому что не делать замечания, оно очень близко живет с понятием равнодушия. Когда, вот, недавно была ситуация в метро, парень заступился за девочку там, да, и на него напали трое, избили его ногами там и так далее, до полусмерти, в общем, крепко дали ему. И ведь были другие ребята, я думаю, мужчины были, да даже просто все навалились уже там, да, как говорится, скрутили бы этих троих. Но нет, то есть как бы не делай замечания и не вмешивайся, это очень близко. И это как бы равно мостик между тем, что я одобряю, потому что, знаете, как вот это с вашего молчаливого согласия, то есть вот с этого равнодушия начинаются все проблемы, потому что когда человеку

все равно, что рядом происходит какое-то беззаконие. Кого-то бьют, кого-то избивают, кого-то грабят. И помните, да, старинная шутка, когда пожилой уже старый умирает армянин, и он позвал своих детей и говорит: берегите евреев. А они говорят: папа, почему так? Он говорит: потому что если их, как говорится, перебьют, то за нас возьмутся. То есть старый, мудрый такой, да, ну, бородатый, как мы говорим, вот этот эпизод, он имеет некие, скажем, мудрые корни, да, то есть мы не можем быть равнодушны. Ну, я же не еврей, да, как раньше там в нацистские времена. Еврей, я хорошо, что я не еврей, но это сегодня ты не еврей, завтра поменялась власть, поменялись проблемы и началось что-то другое. Поэтому обратите внимание вот на что. Он говорит здесь: поучающий кощунство наживет себе бесславие, а дальше говорит: не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Вот эти два текста, они очень синонимичны, они один откликает другой. Получается, он говорит, что такое бесславие? Это когда он тебя будет ненавидеть. Когда кощунник кого-то ненавидит, он не останавливается в потоке своей вот этой лжи, ненависти, всякими разбрасывается грязью. А так как нет ни одного человека идеального, абсолютно нет ни одного человека без недостатков, то к человеку будет очень много чего пытаться прилепиться. Но обратите внимание вот на что. Он говорит: обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Мы сейчас вот смотрим пока одну сторону вот этого вопроса. Сейчас пойдем дальше. Посмотрите на вот этот элемент. Как увидеть, мудрый человек или не мудрый? Вот у него же на лбу не написано: я кощунник там или я мудрый. Очень простой ответ. Мы можем или должны понаблюдать за жизнью этих людей. Если ты видишь, что у человека очень низкий порог честности, очень низкий порог порядочности, низкий порог отзывчивости, то и очень высокий, кстати, завышенный такой порог критики, насмехательства, знаете, когда у него нет авторитетов, когда все для него начинают там от, ну, допустим, там политиков, президентов, священники и там прочие пасторы, да нету таких людей. Поверьте, это беда, это значит, человек очень близко катится к кощунству, потому что во всех структурах есть понятие иерархия, есть понятие субординация, то есть когда есть старший, есть младший, в семье это есть, на работе это есть, на службе это есть, в армии, в полиции, да где угодно. И это абсолютно нормально, когда есть вышестоящее, да, скажем, начальство, руководство, есть подчиненный, есть еще какая-то структура. То есть мы часть этого общества, и когда человек находится в каком-то состоянии или в положении, когда ему, знаете, как против всех, вот есть такая графа, помните, на выборах была: за этого, за этого, за это, или против всех. Вот были такие, которые, ну, против всех, вот все не нравятся. Но, как правило, их голос тоже куда-то уходил, скорее всего, но вопрос в другом. Он говорит: ты мудрому скажи, он тебя возлюбит. Вот это очень важное, два как бы противопоставляющихся понятия. Один тебя возненавидит за одно и то же, а другой тебя возлюбит. А зачем мудрого обличать? Потому что мудрый тоже спотыкается. У мудрого тоже бывают падения, оговорки. У мудрого бывает, как сказать, такая эпоха в жизни, когда он тоже теряет мудрость как бы на какой-то момент. Как любой из нас. Кто из нас не был в этой ситуации? Когда ты что-то купил, потратил деньги, пришел домой и боишься этот вопрос жены, когда она тебя спросит, что ты сделал, да? Или она делает то же самое. И мы так периодически, знаете, с коня на коне или под коня, то есть вот мы так меняемся местами, потому что ты не можешь быть всегда на коне. Вот всегда, знаете, проснулся, родился, потом жил, вырос и такой весь без... Как только вы увидите такого человека, бегите от него, потому что он либо врет про свою вот эту абсолютность, знаете, правду и такую, вот, знаете, и гнев ему чуждый, и он бы только бабушек и водил всю жизнь через дорогу и бесплатно все делал. Нету таковых, понимаете, есть вот эти волны, когда нахлестывает, когда откатывает, когда находит и когда отпускает. И я скажу, вот мне вчера был очень интересный такой момент, когда я общался с парнем в магазинчике, там, связанном с телефонами, что-то там нужна была его помощь, и мне очень понравилось. Время было 10 вечера, ну, там, он помогал пожилой женщине настроить телефон, и так это спокойно, безропотно. Пришли еще три парня, и они там хотели какой-то кредит, взять телефон, нужно было еще три аксессуара. Ну, короче говоря, такая своя, знаете, у них там была процессия, и девочка еще одна сидела. Ну, и

Он говорит, хорошо, сейчас сделаем. Они приходят через там 5 минут. Но это уже было без 3 минут 10 вечера. И они говорят, вот мы еще одного нашли. Там одному отказали кредит. Вот еще попробуем на него. Она такая смотрит на него, говорит, 10? Вот, он говорит, ну ничего, сейчас я сделаю, ребятам. Она опять на него смотрит, говорит, 10? Он говорит, послушай, ну люди приехали сдалека, надо помочь, я помогу, сделаю. Ничего, я задержусь. Все хорошо, я задержусь, я сейчас вас сделаю. Ну, вам сделаю все, что вы хотите. Я был поражен, знаете, она такая смотрит на него, ты такой добрый. Знаете, вроде как это и вслух, и я говорю, красавчик, он не просто добрый, он молодец. Потому что я видел, сколько времени он уделил бабушке, которая помогал там настроить, перенести. И причем он за это не взял денег. В соседнем магазинчике за эту же процедуру попросили 1200 рублей. Здесь он сказал, я сделаю бесплатно. Говорит, ну, в принципе, мне несложно. Я говорю, да может объясни, я попробую сделать. Не переживайте, я сделаю. Вы понимаете? Вот оно, христианство на самом деле, вот прикладное христианство. И что это сегодня для меня значит? Это значит, что есть люди, которые мудры, и они становятся еще мудрее. Он меня обличил. Вот эта фраза, да, не обличай кощунника, он окрысится, он озвереет, знаете, он как бы ощетинится. Он будет тебя не любить, он начнет на тебе грязь лить, он тебя будет... Ты ему скажешь, друг, я тебе хочу подсказать, ты вот так не делай или так не говори. И как только после этого начнется, да ты за собой смотри, да я вот знаю, и пошло-поехало, значит человек кощунник, значит этот человек не может быть мудрым. Но если я обличаюсь, и я становлюсь еще мудрее, я подумал, я должен быть еще добрее, чем этот парень. И что интересно, он говорит там, я завтра выходной, а нужно было там еще одну помочь вещь взять. Он говорит, я выйду, вы созвонитесь, за час наберите, я выйду. Я говорю, так у тебя же выходной. Ничего страшного, я не очень далеко живу, я приеду. Вы понимаете, сколько людей, продавцов, консультантов, менеджеров и прочих могут сказать, у нас нерабочее время, я не помню. И ты подходишь, говоришь, помните, я с вами разговаривал, вот мы говорили, я не помню, вас много проходит. А он мне вспомнил, что, я не знаю, еще когда мы разговаривали, там мне карточку заблокировали. И он говорит, да я помню, так это же было давно, говорит, еще летом. Я говорю, да-да-да, ну и как, решился ваш вопрос? Вы понимаете, он меня обличил именно в хорошем смысле слова, чтобы я стал еще мудрее. Может быть, Бог это сделал через него для меня, что я как христианин, я должен быть примером в этом вопросе. А посмотрите теперь 9 стих. Давайте прочитаем 9 стих. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». И вот третий, очень интересный отрывок. «Дай наставление». Наставление в русском написано курсивом, так как здесь используется, ну, так, почему курсивом? Потому что в некоторых рукописях этот текст был с потерей вот этого ключевого слова, то по контексту мы находим следующее, что здесь есть поучение, обличение, да, как вот здесь написано, и наставление. Ну, все это синонимы, грубо говоря, одного такого понятия, которое мы называем «образование». Таким образом, он здесь интересную мысль передает. Дай наставление мудрому. То есть, с мудрым тоже есть чем поделиться. И заметьте, мудрый принимает наставление. Он не говорит, я знаю. Посмотрите, опять же, интересный текст в послании к Коринфянам. У нас есть послание к Коринфянам. И вот во втором послании мы находим... первое послание к Коринфянам. Мы находим здесь как раз-таки 8 главу, и в 8 главе 2 текст. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, так как должно знать». Почему в Евангелии от Матфея Христос говорит там в Нагорной проповеди о блаженствах, он говорит интересную вещь. «Блаженны нищие духом, не перекормленные, сытые духом, как мы сегодня желаем друг другу, да, здоровья, крепости, духовных побед». Чтобы, вот знаете, человек идет, грудь колесом, шашка торчит, у него препятствия рушатся, конь везет и так далее. А он говорит, блаженны или счастливы нищие духом, потому что в эту нищету, в эту нужду всегда есть что дать. А вы знаете, как приятно помогать нуждающемуся? Ну, это просто надо пережить, когда ты элементарные вещи там помог пожилому человеку там с тем же телефоном, да, что-то ему настроил. И ты видишь эти счастливые глаза. Ой, так я теперь смогу вот так. И знаете, для молодежи это вообще, ну что там, легкотня. А для человека пожилого это просто гордость.

Игра, которая упала, знаете, куда-то в пропасть. И теперь так легко, вот кнопочку нажал, и оно вот, и никуда не прячется. И нам кажется, ну так это же элементарно. Нет, это нам элементарно, для кого-то это очень большая гора. И вот точно так же здесь. Когда ты начинаешь смотреть на Нагорную проповедь, он говорит, когда ты нищий, когда ты ищешь мудрости, ищешь знания, и Господь тебе дает, все радуются, небо радуется, и ты радуешься. И вот он говорит, мудрый еще мудрее. И вот еще раз, посмотрите, в одном тексте он говорит, он возлюбит тебя. Во втором, в девятом стихе он говорит, он будет еще мудрее. То есть мудрость, она умеет правильно реагировать. Заметьте, да, вот, как только в тебя вошла какая-то информация, ты стал сразу перед выбором, либо отомстить, либо очернить, либо, как сказать, вот облить, обрызгать, да, человека грязью какой-то или еще чем-то, или полюбить. И вот это очень важный момент. Фактически речь идет о характере человека. Человек мог быть кощунником, но покаявшись, родившись свыше, он становится другим человеком. Более того, я хочу на этот текст посмотреть во свете, а когда Бог нас обличает. Вот заметьте, послание к Галатам, апостол Павел пишет в послании к Галатам, в 5 главе, 16 стих. Он здесь говорит, ну давайте с 14 стиха прочитаем. «Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, закон любви Божий, он настолько интересен, он говорит в одном слове. Люби. Некоторые говорят, о, там невозможно соблюсти эту заповедь, невозможно эту. Но когда ты любишь, что невозможно? Можно, не, ну, как сказать, не почитать родителей, если ты их любишь? Да оно само проявляется, вот это уважение в речи, в отношениях, в поведении, во всем остальном. Можно ли, если ты любишь человека, да, попытаться его каким-то образом убить, там, насилие проявить, или седьмую заповедь нарушить, девятую и так далее? Нет. Но когда нет любви, когда вот эта холодность есть, то же самый вопрос, пример в магазине. Если человек работает просто на зарплату, а более того, еще и не любит свою работу, то он без десяти уже скажет, не занимайте, все закрывается, до свидания. Но если человек любит людей, и он там не написано, знаете, там ребята пришли, не девочка, я еще обратил внимание, что если там, знаете, какая-нибудь красавица, принцесса зашла такая, ну, сказать, ради нее, да, понятно, там кто-то, ребята там типа сделают уступку, исключение. Нет, пришли ребята, и он с уважением, да, и даже там скидку, и то, говорит, по-братски сделает. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что внутри у человека есть что-то доброе, хорошее. И даже его люди, которые его не поддерживают, условно говоря, которые пострадают частично от его доброты, они вынуждены сказать, ну ты добрый, ну круто. Вот так должно быть. Вот почему Писание говорит, делая добро, ты собираешь горящие угли на голову врага, и Господь воздаст тебе. Грубо говоря, работодатель бы за такую работу премию мог бы к Новому году выписать человеку. Понимаете? То есть, а Бог не остается в долгу. Никогда не остается в долгу. Поэтому возвращаемся сюда. Он говорит в одном слове, люби ближнего, как самого себя. То есть, если бы я пришел без 10-10, и мне нужно решить вопрос, я бы очень хотел, чтобы меня обслужили даже до 15 минут 11. Я бы очень этого хотел. Вот поступи так же. Дальше он говорит, если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, да? А Господь говорит, высшая мера рождения свыше, это когда человек рождается свыше. И закон прописывается в сердце, а не просто впереди. Убрал закон, нет закона. Поставили закон, говорит, а, видишь камера? А, окей, все, я веду себя хорошо. А когда у тебя закон в сердце, и это идет на интеллектуальном уровне. И дальше он говорит. Если же вы духом водитесь, вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И дальше он говорит,
предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так

Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И у нас написано «на таковых нет закона». А в оригинале написано «против таких нет закона». А что ты поставишь против такого человека? Он поступает как Христос. И поэтому смотрите, когда есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолопоклонство, волшебство, ссоры, зависть, гнев, разногласия, ненависть, убийство, кто-то должен это обличать, кто-то должен останавливать. И кто это делает? Дух Святой. И вот этот Дух Святой, как раз-таки обличая нас с вами, грешников, иногда наталкивается на реакцию, когда мы начинаем ненавидеть, когда мы начинаем огрызаться, или мы становимся еще мудрее. Поэтому 10 стих венчает эту красоту картины. Он говорит, начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Начало мудрости – это благоговение перед Богом. То есть, знаете, как обычно говорят, там, иди убирай давай вот это, ну, среди детей я приведу пример. И кто-то там говорит, я не буду это убирать. Кто, что, почему я должна убирать? Или мама сказала, пошла убирать, да? Ну, если мама сказала, ну, то понятно. Хотя мне очень не нравится, что вот то, что мама сказала, мне принесла там старшая сестра или брат, я бы не делал. Ну, раз мама за этим всем стоит, то, значит, маме придется и отчитываться. Вот и мы должны задаваться вопросом. Если то, что мне сделал замечание человек, это действительно как от Бога, то есть это правильно, не надо на него... как сказать, свои какие-то негативы проецировать. С другой же стороны, он здесь говорит об вот этой красоте, да, начало мудрости, божественный страх и благоговение перед Господом, это благословение. А в 10 главе, 27 стих, говорит, страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Итак, что мы здесь видим? Благоговение перед Господом – это большое для нас счастье. И тогда, если ты благоговеешь перед Господом, и даже споткнулся, и кто-то тебе сделал замечание, ты никогда не будешь от этого огорчен. Твоя душа не рассыпется на части, как разбитая осколками ваза, да, рассыпавшись по полу. Потому что ты будешь смотреть вперед и знать, что все хорошо. Ты будешь еще мудрее. Ты сделаешь вывод и скажешь, я на будущее поступлю еще разумнее, потому что мне подсказали. Поэтому, друзья, как это сегодня актуально, когда мы граничим между вмешиваться или не вмешиваться. И, возможно, нам тоже надо научиться делать замечания. Мне нравится, что голос Духа Святого, он представлен как веяние тихого ветра, как Христос, стучащий в двери, не вламывающийся, не прижимающий человека к стенке и говорит, ты что творишь? А он стучит и говорит, если кто услышит голос мой, войду к нему, буду беседовать с ним. То есть я объясню ему, и все будет хорошо. И с другой же стороны, мы, когда слышим этот голос, нам нельзя ожесточаться. Мы христиане, мы оттиск Божьей любви, мы оттиск, мы образ и подобие Божье. Мы не безбожники, не подобие обезьяны. Мы образ Божий. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни вот эти все, скажем, вопросы между мудростью, глупостью, между кощунством и такой, скажем, солидной мудростью, они были очень сильно разграничены. И мы далеко уходили от всего, что может быть неправильно истолковано, что может быть перевернуто, да, и чтобы у противников не было что сказать против нас. Хотя скажут, если о Христе сказали, то и о нас скажут, не переживайте. У Господа в небесных книгах будет совершенно другая запись. Вот в чем разница. Люди будут говорить, но на небе пишется, но туда запишется то, что находится внутри у человека. Ибо сегодня очень много другого. Снаружи красивый, а внутри испорченный. Вот об этом говорил Христос. Снаружи, как красиво покрашенный гроб, а внутри полный мерзости и костей. Так вот, Господь делает красоту изнутри. И тогда оттуда, даже когда тебя обличили, особенно если ты еще и по делу споткнулся, то ты полюбишь того человека, потому что Бог проговорил к человеку через другого человека. Ведь это великое счастье. Помолимся об этом.

Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Твое Святое Слово, мы смогли увидеть такую красивую глубину, что вот эти нам не нравящиеся моменты, когда нам делают замечания, когда мы делаем замечания, и кто-то ожесточается, а кто-то принимает, кто-то после этого становится другом, а кто-то врагом. И я молю Тебя, чтобы Ты, Господи, дал Духа Святого, чтобы сердца были готовы, сердца были мягкие. И даже если будет какая-то очень, не очень красивая ситуация, и кто-то кому-то сделает серьезное замечание, чтобы никто не ожесточался, но чтобы мы возрастали в Тебе, чтобы благоговение пред Тобою, оно нас поднимало и прибавило нам дней и лет жизни. Посему прошу Тебя, Господи, спаси нас от всякого рода гордости, от всякого рода превозношения, чтобы мы были похожими на Тебя, чтобы не было среди нас кощунников, но чтобы мы друг друга поддерживали, зная, что Ты скоро придешь. Потому что Ты пришел не судить, Ты пришел спасать, помогать. Но для того, чтобы спасти, иногда нужно человеку сказать, как правильно. Сохрани нас от гордости и от всякого зла. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, потому что Ты достоин. Аминь. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы сегодня посмотрели эту духовную проповедь. Хочу, чтобы вы могли ею поделиться. Если вы не подписались на канал, подпишитесь, мне будет приятно. А если вы поставите лайк или напишите свое мнение в комментариях, то, вы знаете, YouTube сделает так, что эту проповедь посмотрят еще большее количество людей. И еще, не забудьте зайти на еще один интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам будет что посмотреть. До встречи!

Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.

0: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о такой теме, как бывает ли слишком много набожности. Здравствуйте, Павел.
1: Приветствую.
0: Слишком много веры, слишком много религии, слишком много набожности. У нас есть люди, как бы, которые верят так, чуть-чуть, вроде как, слегонца. Есть люди, которые верят стабильно, капитально. Вот. А есть люди, которые готовы день и ночь поклоны отбивать, день и ночь молиться, кто-то в монастыри уходить, кто-то по-другому как-то Господу служить, но посвящает целиком и полностью всю свою жизнь Богу. Может ли быть проблема вот в такой вот чересчур, не знаю, большой посвященности?
1: Большая посвященность – это следование тому, что сказал Господь Иисус Христос. И в следовании за конкретными словами Иисуса Христа проблемы не будет. Никогда не будет. Потому что Христос своим учением только облагородит жизнь человека, только сделает ее более счастливой и так далее.
0: То есть, в принципе, Христос призывал всех вот делать так?
1: Ну, конечно. Допустим, вспомним его такие серьезные заявления – «Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной». Или Павел

0: называется «распяться Христу». То есть заявления очень сильные, очень требовательные.
1: Если все возьмут как бы, и ринутся там, по монастырям записываться.
0: А вот и нет. Понятие «записаться в монастырь» – это уже противоречит тому, что учил Иисус. Потому что Иисус сказал об учениках и о всех верующих. «Я не прошу у тебя, Отец, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил в мире». Вот видите, само слово Иисуса Христа, оно сразу корректирует нас от всяких заблуждений. То есть не надо впадать в крайности, следуем за Иисусом, и мы в порядке.
1: Нет, ну тот же самый монастырь, он не находится где-то там за пределами мира. Они вполне себе в мире находятся, и люди к ним приходят, и они к людям приходят.
0: В принципе, это учреждение и подобная система создана для изоляции. Для изоляции от мира. Ну, для отделенности.
1: Все равно же некоторое время, ты же не можешь 100% времени находиться с людьми. Опять же, не можешь 100% времени находиться в затворничестве.
0: Вот для этого я хотел бы обратить внимание на то, что говорится в Вести к Лаодикийской церкви, в книге Откровения, о том, что Господу интересны два состояния человека. «О, если бы ты был холоден или горяч». Но если ты тепл, раз ты тепл, то я тебя выплюну, извергну из уст, это выплюну. И я задаюсь вопросом, а почему Господу даже холодное состояние интересно?
1: То есть просит теплый – это какой получается? Это человек, который размеренно служит Богу. Его такие, получается, не интересуют?
0: Да, сдержанно. То есть Господь – это один из пунктов твоей социальной программы. То есть я там посещаю университет, я там подрабатываю, я, значит, здесь в церкви засветился, я там что-то из духовной пищи, я что-то из культурной. В общем, религия – это всего лишь один из пунктов твоей жизненной программы. Это теплое состояние.
1: Тогда что, религия должна быть единственным пунктом твоей жизненной программы?
0: Нет. Потому что в Боге нет иерархии. Религия – это вообще все, что ты делаешь. Едите ли, пьете ли и иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Если я пошел на работу и выполняю свои рабочие обязанности, в их выполнении я могу быть религиозным, богопочитающим, набожным, работая даже на стройке. Поэтому Писание говорит, все, что делаете, делайте как для кого? Как для Бога. И в этом есть религия, проявление своих убеждений – во всех сферах жизни, не с целью там, крестового похода и подчинения всего и вся, а с целью проявления тех качеств, в которые ты признаешь, в которые веришь, во всех сферах происходит освящение жизни таким библейским языком.
1: То есть, с одной стороны, и религия – это не часть какая-то твоей жизни, с другой стороны, и не единственная часть твоей жизни, а и то, и другое вместе взятое. Как бы две крайности воедино соединенные.
0: Да, ну, для примера хотелось бы библейский сюжет использовать. Апостол Павел однажды, причем даже не однажды, сказал о том, что Церковь Божья, она очищается посредством бани водной. И вот это слово, которое услышал, знакомое для русского слуха, баня.
1: Однозначно.
0: Я начал размышлять на тему, а почему баня, что значит. Ну, Господь усмотрел, что у нас такое слово. Суть бани какая? Это комфорт в комнатной температуре? Глупо, правда?
1: Нет.
0: Это контраст.
1: Надо
0: Сколько
1: распарить.
0: Вы любите баню?
1: Ну, люблю, да.
0: Сколько градусов?
1: Сколько градусов? Ну, свыше сотни мне не очень, но до сотни хорошо.
0: Никому не очень, правда?
1: Да, после но до сотни хорошо.
0: А как долго эти 100 градусов?
1: Ну, на 90-100 полчасика можно посидеть. Вот как бы, ну,
0: да так. Вы эксперт просто.
1: Да нет, я бы не сказал. Я сказал так. Зашел на 15 минут, вышел, потом на 20 минут вышел, а потом можно уже и когда разогрелся, можно и, да, и подольше.
0: А когда выходим, что мы делаем?
1: Ну, в снежок, желательно.
0: О, так вот как раз баня в русском народе, вот это понимание, это самая интересная иллюстрация того, что хочет Господь. Он желает либо холодного, либо горячего. И лучше менять. А если мы соединим, давайте сейчас откроем парную и откроем коридор и дверь на улицу. И то и вместе соединим.
1: Ну, будет тепло, как дома, и ладно.
0: Вот и глупость, правда?
1: А толку?
0: Да, поэтому очищения никакого нет. Нам нужно сначала быть в горячем, потом в холодном. Быть в горячем и в холодном. То есть... вот это сочетание рождает очищение. Ну, даже вот чисто физиологически. Поры кожи, они раскрываются, вещества, шлаки выходят. Вот, потом опять закрываются, и вот это сжимание-разжимание, оно рождает очищение.
1: Ну, хорошо, но

0: Это значит, что это происходит попеременно, а не одновременно?
1: Конечно.
0: Так как тогда это должно в жизни христианина, да, в духовной жизни применяться? То есть попеременно, то ты, получается, это религия часть твоей жизни, то уже не часть твоей жизни?
1: Нет, принципы не меняются. Пример апостол Павел, который говорит, я для всех стал всем. Для иудеев я как иудей, для эллинов как эллин. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Господом. Мы можем обвинить Павла, что он мимикрирует или подстраивается. Нет, он остается таким же убежденным христианином, самым преданным, последовательным христианином. Но когда нужно достичь людей, он опускается на уровень людей. Потому что нельзя, стоя на горе, говорить всем, давайте ко мне, поднимайтесь. Люди там слабые, их нужно взять под ручки и поднести, привести, помочь. То, что сделал Господь по отношению к нам. Поэтому вот этот принцип холодный и горячий – это не принцип твоих убеждений. То есть сегодня одни такие, а завтра другие. Это как раз и теплое состояние. Вот это и есть теплое состояние, что ты меняешь принципы. А ты меняешь не принципы, а поведение свое в плане ориентированности. То есть ты идешь к Господу ради Господа и берешь Бога в свою жизнь как можно больше в виде слова Его, в виде духовного общения, в виде наставления, все, что духовное предлагает церковь и то, что Господь учредил. А потом ты выполняешь свою миссию, как Иисус сказал, идите, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, до края земли. И когда вы пойдете туда, в мир, там вас принимать не будут.
0: Но там разве это не похоже на те же самые монастыри, которые изначально, вы сказали, это не Божий метод? Приходят в монастырь, они наполняются там божественным, а потом идут совершать служение. Где-то какие-то паломничества, где-то какие-то служения там людям, миссионерские, может быть, какие-то выходы. Потом обратно возвращаются. Разве это не одно и то же?
1: Не одно, потому что для того, чтобы напитаться Божьим Словом, не нужно строение, не нужна локация. Ведь Слово Божие.
0: Ну, какая разница, если это место действительно помогает тебе восполнить вот эти вот духовные пробелы?
1: Но это зависит уже, конечно, от, во-первых, религии, принадлежности к религии, о том, какие места в этой религии являются священными, так сказать, намоленными, и вообще есть ли понятие. Здесь, как говорится, мы не заставим никого поступить со своими убеждениями. Для кого это так, пусть так. Я лично считаю, что Господь безграничен, не в рукотворенных храмах живет, как меня учит Библия. Господь показывает себя через свое слово. А если у меня лично есть это слово, то пребывание в этом слове и еще с кем-то в этом слове, помните, двое-трое во имя Твое, вот это и есть приближение к Господу.
0: Но в таком случае это действительно превращается совершенно не в холодное, горячее, и превращается не в то, что это только часть моей жизни, это становится всей моей жизнью однозначно. То есть это некого рода фанатизм, потому что когда человек сначала проводит там, я не знаю, определенное время со Священным Писанием, там, на коленях, в молитвах, там, в исполнении каких-то религиозных обрядов, какие он считает необходимыми, а потом, опять же, по воле Христа, выходя в мир, в свои обычные жизненные дела и житейские, вынужден продолжать исполнять волю Христа согласно того, что ты должен пойти распространить это учение, вот, научить других делать то же самое, непрестанно молитесь, как говорил апостол Павел. То есть ты вроде бы как вот здесь вот ты совершил богослужение, вот, а потом ты вышел и должен продолжать совершать это же самое служение. То есть где вот здесь вот эта разница, где эта холодность?
1: Ну, во-первых, не это же самое служение.
0: Ну, другое, какая разница? Полное посвящение в итоге все равно к этому тогда будет.
1: Давайте пример брать из того, что просит Господь. Господь хочет быть царем всей вселенной. Ну, он изначально такой был. Сейчас на планете не все его признают, не все его почитают. Господь хочет воцариться на этой планете. Он творец всего сущего, и все принадлежит ему, и время, и пространство. Однако, он говорит, из всего, что мне принадлежит, мне верните какую часть из материального?
0: Десятую, обычно говорят, да.
1: А из всего времени, над которым Господь вечный властен, какую часть он говорит, верните мне, дайте мне?
0: Какую-то. Один день из недели.
1: Одну седьмую, правда? То есть сам Господь несмотря на то, что все его, как говорит Библия, себя ограничивает. И говорит мне, по времени 1/10, и по материальному от дохода достатка 1/10.

0: 1/7.
1: Наоборот, да. По времени 1/7,
0: по достатку. По времени 1/7. То есть Господь дает возможность человеку проявить себя во времени в размере 6/7 и в материальном в размере 9/10. Это и есть вот это холодное, потому что это то, что человеку принадлежит. И там мы отдаем. А когда мы отдаем, мы что? Мы становимся нуждающимся. И куда мы бежим, чтобы восполнить?
1: Не, опять же, проявить себя. Мы отдали 1/10, и что, мы много потеряли?
0: Богу.
1: Да, Богу отдали. А остальное мы проявляем по своему усмотрению.
0: Вот какое наше усмотрение? Эгоистичное? Или типа на тебе, Боже, что твое? Десятую часть отдали, а 9 я сейчас в разгул. Я вот это все потрачу. 6/7 времени я вот для себя любимого. А потом, Господи, на вот тебе твою 7-ю. Вот это и есть набожность, показная религиозность, которая разрушает. Это теплое состояние.
1: Так, а если тогда в итоге посвящается Богу все, тогда это превращается в фанатизм, когда ты все свое время и все свое средство отдаешь на служение Богу. Если вы говорите, а что я буду делать с этими 9/10? Если я их продолжу жертвовать их на служение и посвящать их на служение, то к чему я прихожу? То есть я не могу оттуда взять ничего себе, если Бог сам оставляет это мне?
0: Можно. Надо сделать так, чтобы от этого испытать радость, удовлетворение, наслаждение, чтобы это приносило радость тем, кого ты любишь. Это называется служение другим людям, служение твоей семье, служение ближним, служение нуждающимся, о котором тоже Иисуса спрашивали. Проявление себя в степени такой, который Бог тебе открыт. Ты отдашь ровно столько, сколько Бог тебе открыт. Все раздать бесполезно. Помните, Павел привел такой пример. Если я тело свое на сожжение отдам, вообще все раздам, а чего не имею?
1: Ну, там про любовь говорится. Вот. Но разве любовь не является частью служения Богу?
0: Конечно, является. Ну. Без любви, который сам Господь себя позиционирует, он обозначает себя как любовь.
1: Тогда опять же выходит вся жизнь служения.
0: Конечно. Но это служение не в сфере религии, не в сфере отбивания поклонов, не в сфере пребывания в стенах церкви, дома молитвы или синагоги, или еще какого-нибудь культового сооружения. Это вера, показанная в созидании отношений, в построении отношений. Так и это... там мы обязательно что-то будем терять, мы будем там охлаждаться.
1: Так это даже сложнее, чем если бы это было просто в стенах какого-то здания.
0: Так вот, в том-то и суть.
1: То есть, если был бы просто список, ага, пойди вот это выполни, или там постой, или там помолись, или вот это сделай, ну, без проблем, по списку выполнил и пошел свободен. А если здесь, получается, вся твоя жизнь по подобному же списку расписана, но только единственное, ты вроде бы как сам себе хозяин, но ты вроде бы и не хозяин. Ты вроде бы все равно должен посвятить эту жизнь любви, посвятить жизнь другим людям, посвятить... В итоге для себя вообще ничего не остается.
0: Для тебя остается вечность. Потому что верующий человек по-настоящему, он знает, где его жительство. Верующему человеку недостаточно прожить 70 или 80 лет на этой земле в атмосфере комфорта. Господи, дай мне пожить в свое удовольствие. Так какая твоя вера, если ты на Христа надеешься только в земной жизни? Знаете, что Библия называет, как называет таких людей? Проклятыми. Проклятые, кто надеются на Христа только в земной жизни. Типа, Господи, я милостыню раздал, всем помог, дай мне лет 50 там, или 20 пожить спокойно для себя. Глупость. Так тебе вечность предлагается. Библия призывает: со страхом и трепетом совершайте спасение. Библия призывает: отвергни себя, возьми крест твой, следуй за мной. Вот такие призывы. Так гнали пророков, бывших прежде вас, говорит Иисус. И христианский путь на этой земле – это не попытка построить красивый рай на земле. Не получится. Эта земля идет к уничтожению, к истреблению. Все, земля и все дела на ней сгорят. Выйдет с этой земли только характер человека. И вот наша задача – процесс жизни сделать так, чтобы я беру от Господа, отдаю людям. Я от Господа что беру? Только копеечку или только здоровье? Или я от Господа беру его качество, богоподобие? А Господь что, меня любит? Если я взял у Бога любовь ко мне, я ее воспринял, что я сделаю? Я отдам, я полюблю другого человека. Это искренне, это не манипуляция, это не попытка галочкой посчитать: Господи, я тебе всем угодил? Ну это глупо, это идите в бухгалтерию с такими требованиями. С Господом все искренне, максимально посвященно. И человек не будет считать: а вот сколько я отдал? Да хоть все отдам, я готов. Павел говорит: я считаю себя должным.

0: всем. Вот этот принцип позволяет нам и избавиться от построения зоны комфорта здесь на земле. То есть я и Богу угодил, и здесь, и теперь не трогайте меня, я уже достойный человек.
1: То есть пока я опасно считаю, сколько чего и сколько чьего, до тех пор я Богу никогда не смогу угодить.
0: Действительно, человек, помните, нет больше той любви, как кто полагает душу свою за ближнего своего. Вот этот принцип, он должен

0: холоден, мир жесток, в мире люди погибают. Моя задача – вот это тепло от Бога – принести в этот холодный мир. Как только я туда пойду, я послужу, я чувствую, я охлаждаюсь, я вижу печали, страдания мира, мне нужен Бог. Я опять бегу к Богу, как Иисус. День весь служит людям, ночью молится. Что Иисус совершил? Спас всех.
1: Спасибо, Павел. Спасибо вам, дорогие друзья. Слава Господу за то, что Он посвятил себя на служение, отдав себя целиком для спасения человечества. Пусть Господь благословит и вас отдать себя целиком на служение Господу и не считать, сколько вы Ему отдаете, а сколько оставляете себе. Пусть ваше пожертвование Богу себя самого будет полным. Да благословит вас Господь.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

0: Здравствуйте! В жизни каждого из нас бывают определенные испытания, и все мы проживаем их по-разному. Как испытания однажды могут стать благословением? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, мама троих детей, жена и просто прекрасная леди Елена Спивак. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аня.
0: Елена, я вас не случайно так представила. Вы просто удивительной красоты женщина. Вы
1: Спасибо.
0: Мудрая, и в общении с вами очень легко. Вот я познакомилась с вами, и хочется разговаривать еще и еще.
1: Мне очень
0: вы
1: приятно.
0: Приехали к нам из города Геленджик, из солнечного города, прекрасного города. Расскажите, вы всегда там жили?
1: Нет, в Геленджике мы живем только 22 года. До этого мы жили на Украине, под Донецком. Да, там я выросла, родилась, выросла. Там я узнала о Боге. Потом позже мы приехали в Геленджик, где родились еще наши две девочки.
0: Угу. Здорово. То есть, получается, ваши родители, они верующие люди, да, и они, соответственно, вас познакомили с Богом. Можно так сказать?
1: Нет. А у моих родителей нет. С Богом меня познакомила моя бабушка. Угу. Я пришла в церковь вместе со своей бабушкой. И однажды вместе с ней приняла крещение. Вот. Это было так.
0: Бабушка в вас привела вот эту вот, да, тягу к Богу, и чтобы вы уже раскрывали его и познавали. Вот именно через бабушку, получается, Бог открылся вам, да, каков он?
1: Да,
0: можно так сказать.
1: Да, можно сказать, Господь вел меня от самого рождения. Я всегда о нем знала, она всегда рассказывала о нем. Но однажды вот она сказала, что мы пойдем в какую-то особенную церковь. Раньше она ходила в православную церковь, а потом она сказала, мы пойдем в одну необычную церковь. Там тебе очень понравится. Там есть дети, там есть детское служение. Для меня это было так удивительно. Вот я пойду, там я найду себе друзей. Мне было 9 лет, и мы пошли в адвентистскую церковь. И это было, наверное, такое удивительное время общения с людьми в церкви, с детками, с которыми я познакомилась. Так я начала узнавать Бога.
0: А что вас на тот момент привлекло особенно? Потому что бывает, что вот с помощью определенного общества, да, когда вот нравится общаться, да, с молодежью, вот вы отметили, что дети вас привлекли. А что в их характере вас особенно привлекло?